0: Нил Мэннон, дублирующий космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт Деннис Брэнхэм. Космонавты изучат влияние невесомости на организм человека и проведут исследования по получению новых материалов в условиях космического полета. Запуск корабля к МКС намечен на 14 июля. Соединенные Штаты и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Reuters. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить 30 июня в Дохе ситуацию вокруг Ормузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Более 1300 человек умерли в Европе из-за сильной жары. Около 150 миллионов людей живут в экстремальных условиях, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гербейрус. Энергосистемы не справляются с повышенной нагрузкой, закрываются школы и детские сады. Он также отметил, что из-за изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая ранее была раз в поколение, теперь наблюдается практически ежегодно. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже и превышает ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Плавятся трамвайные рельсы, на вокзалах огромные очереди. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: 11. Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого, валившего паром самовара и читал местную газету «Самарский листок». Когда папироса догорала до ваты, доктор брал из толсто набитого портсигара новую, закуривал ее об окурок, кашлял весь багровее и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай, сыпал пепел на газету, на рубаху, на скатерть. Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги, и в столовую вошла Даша в накинутом на рубашку халатике, вся еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне холодными, как у Даши, насмешливыми глазами, и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло. «Опять ветер», — сказала она. Действительно, второй день дул сильный горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые колючие облака пыли порывами проносились вдоль улиц, и было видно, как спиной к ним поворачивались редкие прохожие. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем, хрустела на зубах. От ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно, и даже в комнатах пахло улицей.
3: «Эпидемия глазных заболеваний. Недурно», — сказал Дмитрий Степанович. Даша вздохнула.
4: Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегиным, проводившим ее, в конце концов, до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, ей незнакомой, пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе. Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. И казалось, что вот, прошли два года, как сон, и она опять дома от всех надежд, волнений, людской пестроты, от шумного Петербурга остались только вот эти пыльные облака.
3: «Эрцгерцога убили», — сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету.
4: «Какого?»
3: «Ну, из как какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараеве».
4: «Он был молодой?»
3: «Не знаю. Налей-ка еще стакан».
4: Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахара, он пил всегда в прикуску, и насмешливо оглядел Дашу.
3: «Скажи на милость», — спросил он, поднимая блюдечко, «Екатерина окончательно разошлась с мужем?»
4: «Я же тебе рассказывала, папа».
3: «Ну-ну-ну».
4: И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. «Какое уныние!» И она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, синее небо, река, чистая палуба и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь, широкая, медленно извивающаяся река и пароход Федор Достоевский вместе с Дашей и Телегиным вольются, войдут в синее без берегов море света и радости, счастья. И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему спешить, когда каждая минута этого пути без того была хороша, и все равно они приплывут к счастью. Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся, перестал шутить. Даша думала, плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд — такой точно сильного, веселого человека переехали колесом. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя хотя бы немножко, если тогда, она это понимала, сразу начнется то, что должно было случиться в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороги нетерпеливо разворуют его». Поэтому она была нежна с Иваном Ильичем и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и непрестающая боль в сердце. В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Даша на сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезла, рассыпалась, поднялась клубами пыли за дребезжащими стеклами.
3: «А зададут австрияки трепку этим самым сербам», — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. «Ну, а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?»
4: Даша, стоя у окна, пожала плечами. «Обедать приедешь?» — с тоской спросила она.
3: «Ни под каким видом. У меня скарлатинос на Постниковой даче».
4: Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул часучевый пиджак, осмотрел по карманам, все ли на местах, и славным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы.
3: «Ну, так как же все-таки насчет славянского вопроса, а?»
4: «Ей-богу, не знаю, папа, что ты в самом деле пристаешь ко мне?»
3: «А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна».
4: Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике.
3: «Славянский вопрос, ты слушаешь меня? Ну, это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело, ты хочешь меня спросить? Изволь!»
4: И он стал загибать толстые пальцы.
3: «Первое. Славян более 200 миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе. С славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье. Мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому «Всеславянскому союзу». Четвертое, самое главное,

0: самом себе. Для этого я должен быть абсолютно свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен. Разрушаю государство, которое держит меня на цепи.
1: «Папочка, папочка, поезжай на дачу», — сказала Даша уныло.
0: «Нет, ищи правду там!»
1: Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок.
0: «Даш, поди отвори!»
1: «Не могу, я раздета!»
0: «Матрена!» — закричал Дмитрий Степанович. «Ах ты, баба проклятая!»
1: И сам пошел отворять парадное, и сейчас же вернулся, держа в руке письмо.
0: «А, от Катюшки!» — сказал он. «Подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу. Так вот, богоискательство прежде всего начинает с разрушения. И этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает. Попробуй, выйди вечером на главную улицу. Только и слышно орут: «Караул! Караул!» По улице шатаются горчишники, озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята без всяких признаков морали. Богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве российском. А в целом народ переживает первый фазис богоискательства. Разрушение основ».
1: Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из пальцев Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверями по большой, наполовину пустой пыльной квартире с крашенными полами. Затем уехал на дачу.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: «Данюша, милая, — писала Катя, — до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носит очень узкие внизу платья, в моде шифон. Париж очень красив. И все решительно, вот бы тебе посмотреть, весь Париж танцует танго. За завтраком между блюд встают и танцуют. И в 5 часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки. Она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что храню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров. В общем, у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу, он ведь совсем не молод». Здесь полно русских, все наши знакомые. Каждый день собираемся где-нибудь точно. И не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок будто бы с одной женщиной. Она вдова, и у нее 2 детей, и 3-й маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького. «Ах, Данюша, иногда мне очень хочется иметь ребенка, но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж — рожай, слышишь?» Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим ни в чем не повинным ребеночком, и села писать ответ, прописала его до обеда. Обедала одна, так только пощипала что-то. Затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший какой-то роман, легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый, сели ужинать. Отец на все вопросы отвечал «угу». Даша выведала, оказывается, скарлатинный больной, мальчик 3 лет, умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах. Прошло 2 дня. Пыльная буря кончилась грозой.

0: ливнем, барабанившим по крыше всю ночь. И утро воскресенья настало тихое и влажное, вымытое. Утром, когда шив встать, зашел к ней старый знакомый Семен Семенович Говядин, земский статистик, худой и сутулый, всегда бледный мужчина с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной. Он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал без всякой причины насмешливым голосом: «Я за вами, женщина. Едем на Волгу». Даша подумала: и так все кончилось статистиком Говядиным. Взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз к Волге, к пристани, где стояли лодки. Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках. Вдалеке человек 30 с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно. «Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха», — наставительно заметил Семен Семенович. «А вот мы с вами, умные, интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой». И он перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежавшего навзничь. Другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед: «Филипп, вот бы нам такую». И другой ответил с набитым ртом: «Чиста очень, возни много». По широкой желтоватой реке в зыбких солнечных отсветах двигались силуэты лодочек, направляясь к дальнему песочному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин, попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. «Спорт — великая вещь!» — сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки и гутоперчивые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду. «Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна. В городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?»
1: «Нет, неправда».
0: Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного озабоченного лица, и жиденьким голосом попробовал было запеть «Всех да вниз по матушке по Волге», но застыдился и со всей силой ударил в весла. Навстречу проплыла лодка, полная народу. Три мещанки в зеленых и пунцовых кашемировых платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку. Третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семен Семеновичу: «Сворачивай с дороги, шляпа, туды твою душу!» И они с криком и руганью проплыли совсем близко. Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак.
2: «Хотя я городской житель, но искренне люблю природу», — сказал он, прищурясь. «Особенно, когда ее дополняют фигуры девушки. В этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу».
0: И они побрели по горячему песку, вязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирая платком лицо, и говорил: «Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок». Наконец песок кончился. Пришлось взобраться на небольшой обрыв. Оттуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага над водой рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве журчал ручей, переливаясь в другое озерцо, круглое. На берегу его росли старые липы и корявая сосна с одной, отставленной, как руковеткой. Дальше по узкой гривке цвел белый шиповник. Это было место, излюбленное вальдшнепами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву, под их ногами синело небом, зеленело отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусте прыгали, однообразно посвистывая, две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерева ворковал, ворковал, не уставая, дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, уронив руки на колени, и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами? Почему вам так грустно, хочется плакать? Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса».
2: «Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна», — проговорил Говядин. «Позвольте мне, так сказать, отбросить в сторону условности».
0: «Говорите мне все равно», — ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семен Семеновича, который из-под тишка поглядывал на ее белые чулки.
2: «Вы гордая, смелая девушка. Вы молоды, красивы, полны кипучей жизни».
0: «Предположим», — сказала Даша.
2: «Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой всеми авторитетами уже отвергнутой морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты?»
0: «Но предположим, что я не хочу сдерживать свои красивые инстинкты. Тогда что?» — спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться. Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Даша знала, что он женат на акушерке Марии Давыдовне. Раза два в год Мария Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марии Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает, и не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно. И она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарианскую физиономию. Во время этих размолвок Семен Семенович по нескольку раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом.
2: «Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает естественное желание принадлежать, у него овладеть ее телом», —
0: покашляв, проговорил, наконец, Семен Семенович.
2: «Я вас зову быть честной, открытой. Ну, загляните вглубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи у вас горит естественное желание здоровой чувственности».
0: «А у меня сейчас никакого желания не горит».
2: «Что это значит?» — спросила Даша.
0: Ей было смешно и лениво. Над головой в бледном цветке шиповника, в желкой пыльце ворочалась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать в осиннике: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, оттого и горюете».
2: Слушая, Даша тихонько начала смеяться. «Кажется, у вас забрался песок в туфельке. Позвольте, я вытряхну», — проговорил Семен Семенович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села,
0: вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке. «Вы негодяй», — сказала она. «Я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек». Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на Говядина, пошла к реке. Вот дура, не спросила даже адреса, куда писать, — думала она, спускаясь с обрыва. Не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с Говядиным, ах, боже мой. Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате. Представь себе, кажется, я полюбила, так мне кажется». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила в полголоса: «Милый, милый, милый Иван Ильич». В это время неподалеку раздался голос: «Не полезу, не полезу, пусти, юбку оборвешь». По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти, юбку оборвешь». Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, стиснула горло от омерзения и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запыхавшийся Говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу. После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем началась обида на Телегина. Точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем провинциального города с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней улицы бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя в пыльные окошки: «Рыбы в облой, рыбы!» Но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес. Когда со двора издалека дунайской сосущей скукой заиграет шарманка. Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!» Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив. Ну, не ей же Даша в самом деле говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может, даже и думать забыл. И в прибавление ко всему этому унынию, в одной из знойных, как в печке, черных ночей, Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала: «Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. Потом, я не помню, писал ли я тебе, меня вот уже сколько времени преследует один человек. Выхожу из дому, он идет навстречу. Поднимаясь в лифте в большом магазине, он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую... Точно мне провели рукой по спине, оборачиваюсь, неподалеку сидит он, худой, черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит». Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал, между прочим: «Кошка, приезжай в Крым».
1: «Зачем?»
0: «Разыщи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж к жене. А, впрочем, как хочет. Это их частное дело».
2: Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась. Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развивающийся на голове шарф, чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей. Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: 12. В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы с катарами и бронхитами и шумные растрепанные москвичи с ленивой поющей речью и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирающие эту российскую суету богатые сибиряки. Жарились и обгорали до черна молодые женщины и гренастые юноши, священники, чиновники, почтенные семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей. В середине лета от соленой воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда. Городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах. В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон, и все кому-то чем-то обязаны? Ой, стоит ли думать о расплате? Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног и вытянутому телу на песке, закрытым рукам и закрытым веком легко, горячо, сладко. Все. Все, даже самое опасное, легко и сладко. Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибла память и благоразумие. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи, и, казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы. Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лентой, бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте по степи, среди полыни, сверху донизу покрытой черными, поставленными боком парусами. И это было до того удивительным, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь». Автомобиль повернул мимо квадратных запрут соливарин на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: вот оно, начинается. В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались. Говорили о пользе йодистого лечения, о морском купании и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта. Оттуда что-то весело кричали. Толпой появились и заняли большой стол москвичи, все мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде их и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать. «У меня глубоко продумана вся тема, но написан только первый акт», — говорил он вдумчиво и благородно, глядя в лицо Николаю Ивановичу. «У тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею. Красивая молодая женщина тоскует, томится, кругом нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала, гнилые чувства и пьянство. Ну, словом, ты понимаешь». И вдруг она говорит: «Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то к светлому». А тут муж и друг. Оба страдают. «Коля, ты пойми, жизнь засосала. Она уходит, я не говорю, к кому, любовника нет, все на настроении. И вот двое мужчин сидят в кабаке молча и пьют. Хватают слезы с коньяком, а ветер в каминной трубе завывает, хоронит их грустно, пусто, темно». «Ты хочешь знать мое мнение?» — спросил Николай Иванович. «Да, ты только скажи, Миша, брось писать, брось, я брошу». «Пьеса твоя замечательная, это сама жизнь». Николай Иванович, закрыв глаза, помотал головой. «Нет, Миша, мы не умели ценить своего счастья, оно ушло. И вот мы без надежды, без воли сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем. Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует». У любовника-резонера задрожали мешочки под глазами. Он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу. «Коля», — говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника, — «а знаешь ли ты, что я любил твою жену как Бога?» «Да, мне это казалось. Я мучился, Коля, но ты был мне другом. Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступать больше порога, но я приходил опять и разыгрывал шута. И ты, Николай, не смеешь ее винить!» Он вытянул губы свирепо. «Миша, она жестоко поступила со мною. Может быть, но мы все перед ней виноваты. Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, как ты, живя с такой женщиной, прости меня, путался в то же время с какой-то вдовой Софьей Ивановной. Зачем? Это сложный вопрос». «Лжешь! Я ее видел, обыкновенная курица!»
3: «Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно. Софья Ивановна была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно. На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил».
4: «Коля, ну неужели вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я приеду к вам после спектакля, и твой дом пуст? Как мне жить? Слушай, где жена сейчас?»
3: «В Париже».
4: «Переписываешься?»
3: «Нет».
4: «Поезжай в Париж. Поедем вместе».
3: «Бесполезно».
4: «Коля, выпьем за ее здоровье».
3: «Выпьем». В павильоне между столиками появилась актриса Чародеева в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, она так извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор Муз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя.
4: «Изумительная женщина», — проговорил Николай Иванович сквозь зубы. «Нет, Коля, нет, Чародеева просто падаль. чем дело? 3 месяца жила с Бессоновым. На концертах мяукает декадентские стихи. Смотри, смотри, смотри. О, рот до ушей, на шее жилы. Это не женщина, это гиена.
2: Все же, когда чародеева, кивая шляпкой направо и налево, улыбнулась большим ртом с розовыми губами, приблизилась к столу, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком.
4: «Милая Ниночка, какой туалет? Не хочу, не хочу. Мне прописан глубокий покой, родная моя».
2: Чародеева потрепала костлявой рукой его щеку, сморщила нос. «А что болтал вчера про меня в ресторане?»
4: «Я тебя ругал вчера в ресторане, Ниночка!»
2: «Да еще как!»
4: «Честное слово, меня клеветали!»
2: Чародеева со смехом положила мизинчик ему на губы. «Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться!» И уже другим голосом из какой-то воображаемой светской пьесы обратилась к Николаю Ивановичу. «Сейчас проходила мимо вашей комнаты, и к вам приехала, кажется, родственница, прелестная девушка».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: Николай Иванович быстро взглянул на друга, затем взял с блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода.
4: «Это неожиданно», — сказал он. «Что бы это могло означать? Бегу!»
2: Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел, уже запыхавшись.
4: «Даша, ты зачем? Что случилось?» — спросил он, притворяя за собой дверь.
2: Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, поставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно: «Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла 2 письма от Кати. Вот, прочти, пожалуйста». Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась.
4: «Ты завтракала?» — вдруг спросил он. «Если голодна, пойдем в павильон».
2: Тогда она подумала, разлюбил ее совсем. Обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить до завтра. По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила: «Ты купаешься?», он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующие гигиенические цели.
4: «Представь, за месяц купания на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его внутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас мужчин еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти 2/3 тела. Мы с этим решительно начали бороться. В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу».
2: Он шел вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями раковинок. Неподалеку, там, где наотмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, 2 девушки в красных чепчиках.
4: «Наши адептки», — сказал Николай Иванович деловито.
2: У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойство. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль. Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки. И это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький плоский краб шарахнулся боком, выпустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной замочила руки выше локтя.
4: «Какая-то с тобой перемена», —
3: — проговорил Николай Иванович, прищурясь. «Не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора».
2: Даша обернулась, взглянула на него странно, поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой. Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским. Любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча, словно про себя: «Боже мой, как хороша!» и подводил знакомить каких-то юношей, учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен таким успехом своей Дашурки. Даша пила вино, смеялась, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. «Это счастье», — думала она. После купания и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавесе окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шахерезады, висела над чешуйчатой дорогой через все море. Даша засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими. Когда послышался голос Николая Ивановича, она поспешно пошла дальше вдоль воды, сонно лижущий берег. На песке сидела женская фигура, и другая, мужская, лежала головой у нее на коленях. Между зыбкими бликами в черно-лиловой воде плавала человеческая голова, и на Дашу взглянули и долго следили за ней два глаза с лунными отблесками. Потом стояли двое, прижавшись. Миновав их, Даша услышала вздох и поцелуй. Издалека звали: «Даша, Даша!» Тогда она села на песок, положила локти на колени и подперла подбородок. Если бы сейчас подошел Телегин, опустился бы рядом, обнял рукой за спину и голосом суровым и тихим спросил: «Моя?» — ответила бы: «Твоя». За бугорком песка пошевелилась серая, лежащая ничком фигура, села, уронив голову, долго глядела на играющую, точно на забаву детям, лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши, уныла, как мертвая. И с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это Бессонов. Так начались для Даши эти последние дни старого мира. Их осталось немного, насыщенных зноем долгоиграющего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как вдалеке синеватые очертания гор, даже умные и прозорливые люди не могли не видеть, не знать ничего, лежащего впереди мгновения их жизни. За мгновением, многоцветным, насыщенным запахами, наполненным биением всех соков жизни, лежал непостижимый мрак. Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущение, ни мысль, и только, быть может, неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство. А в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими, яростными и какими-то падающими и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосою солнечной тени, зачеркнувшей с юго-востока на северо-запад всю старую, веселую и грешную жизнь на земле.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Симон Кармигелд. Рассказ «Вранье». Читает Алексей Шулин.
1: Симпатичные люди, эти флодерпы. Но после того, как мы с женой просидели у них 2 часа, я все-таки подумал, что где-нибудь в другом месте было бы веселее. Меня стало грызть жгучее беспокойство. Мне казалось, что именно сегодня вечером во всех винных погребках происходят какие-то особенные вакханалии. А я в это время столь бездарно трачу здесь часы своей и так уж слишком короткой жизни. Серебристый колокольный перезвон поплыл по комнате. Настенные часы возвестили, что уже 11. Последнее предупреждение. Если мы засидимся, всякая надежда приятно закончить день будет потеряна, везде уже будет закрыто. Надо постараться как можно скорее выбраться куда-нибудь в другое место. Но каким образом? Ведь флодерпы всегда пресекают попытки ретироваться, восклицая: «Как? Вы уже уходите?» и притаскивая из кухни все новые виды пирогов и печенья. В 11:30 я придумал выход. «Нам пора», — сказал я, вставая, — «а то опоздаем на поезд». Жена изумленно посмотрела на меня, но я выразительным взглядом дал ей понять, чтобы она не вмешивалась. «На поезд? В такое время?» — спросила мифрау Флодерп. «Да, завтра утром, совсем рано, нам надо быть у нотариуса в Утрехте», — продолжал я врать. «Поэтому лучше подскочить туда сейчас, по крайней мере, не опоздаем». Историю я придумал дурацкую, но правдивые истории тоже иногда бывают дурацкими. Я чуть-чуть опасался, что жена скажет: «Садись и не шути так пошло, не надо нам ни в какой Утрехт». Но, к счастью, она держала язык за зубами и тоже встала, озабоченно наморщив лоб. «Жаль, что пришлось так скоро уходить», — сказал я в прихожей. И тут я заметил, что Флодерп тоже надел пальто. «А что ты делаешь?» «Я отвезу вас на машине на Амстелский вокзал», — сказал он сердечно. «Не надо», — начал было я, — «но он такой. Уж если делает что-нибудь сердечное, его не остановишь». Пока он обходил машину, чтобы сесть впереди, жена прошипела: «Ненормальный! Что мы будем делать ночью на вокзале?» «Тише! Не мешай!» — прошептал я. Флодерп сел за руль. «На 12-часовой?» — догадался он. «Это последний поезд». «Что поделаешь», — сказал я, — «по крайней мере, завтра не опоздаем». Получилось это у меня неубедительно. В какой-то мере я чувствовал себя как актер, который правдами и неправдами выбил себе роль, но знает, что вся труппа считает его бездарностью. Мы молча ехали по тихим улицам, и вот перед нами возникло здание Амстелского вокзала, напоминающее дом великана, давно умершего и забывшего перед этим погасить свет. «Ну, огромное тебе спасибо», — начал я, когда мы вылезли из машины. Но он не захотел пожать протянутую мною руку. Как настоящий верный товарищ, он потащился со мной к кассе. «Ладно, 2 билета до Утрехта всегда можно вернуть». Протягивая деньги в окошечко кассы, я сказал, избегая смотреть на жену: «Ну, дружище, до скорой встречи, тогда снова!» Но он возился у дребезжащего автомата и вот уже семенит обратно и говорит с вялым смешком: «Я взял перронный билет». Мы вышли на платформу, и у нас еще была уйма времени. Мы мрачно просидели его в пустом ресторане. Светская беседа рыбьей костью застряла в горле. «Очень хорошее сообщение», — выдавил из себя Флодерп. «Да, 1-2, и ты на месте», — сказал я. Моя жена сидела с таким видом, будто только что получила сразу очень много извещений о смерти родных и знакомых. Все удрученно молчали, и в это время подали поезд. «Точно по расписанию!» — похвалил наш друг. «Что да, то да», — сказал я. «Я еще думал, может, закричать. Ха-ха! Ах, нам вовсе и не надо в Утрехт! Я пошутил, а ты поверил, как дурак!» Но что бы это дало? Внезапный обморок тоже не выход. Тогда меня отнесут в больницу, а как я оттуда выберусь? Нет, никуда не денешься. Надо садиться в поезд. «Пока!» — махнул рукой наш славный Флодерп. Поезд тронулся. «Ну ты у нас просто гений!» — начала жена. «Помаши же ему!» — умолял я. Впрочем, оказалось, что провести ночь в утрехтской гостинице тоже неплохо. Приятное разнообразие.
0: Мы читали рассказ Симона Кармигелта «Вранье». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей навигации. Об этом рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Вот, искусственный интеллект вообще в дронах в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое, это касается распознавания образов и автозахват цели. И второе, это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда вбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется.
1: Министр обороны уточнил, что единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности Министерства обороны активно разворачивает ее уже 3 месяца. Он добавил, что во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты, включая тактические перехватчики и мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отсчет срока рассмотрения заявления начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще дольше. Ранее об аналогичном увеличении сроков выдачи виз сообщила Италия. Там рассмотрение заявлений уже может превышать 60 дней, напомнили в Ассоциации. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц, сообщила пресс-служба ЦЕРН. Во время 4-летней паузы коллайдер будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку на высокой светимости. При этом ученые надеются, что коллайдер будет перезапущен и начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Следующая пауза в работе обновленного ускорительного комплекса намечена на 2033. Напомню, Совет Европейского центра ядерных исследований принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными с ноября 2024 года. В России, в Новосибирской области, за это время построили Центр синхротронного изучения СКИФ, который начнет работу уже этим летом. Европа рискует встретить зиму с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет, пишет Financial Times. Хранилища к концу сезона закачки заполняются только на 76%. Как отмечает издание, к прекращению поставок СПГ привел ближневосточный конфликт. Через Ормузский пролив транспортируется пятая часть мировых запасов энергоресурсов. Кроме того, сократилась добыча в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
3: Я сидел один на носу парохода и смотрел на каждое еще так недавно изшаганное местечко, вспоминал всякую мелочь, и все время неотступно меня преследовала песня бурлацкая. «Эх, матушка Волга, широка и долга, укачала-уваляла, нашей силушки не стала». И свои кое-какие стишинки мерцали в голове. Я пошел в буфет, добыл карандаш, бумаги, и, сидя на якорном канате, отец и Егоров после завтрака ушли по каютам спать, переживал недавнее и писал строку за строкой мои первые стихи, если не считать гимназических шуток и эпиграмм на учителей. А в промежутке между написанным неотступно врывалось. «Укачала, уваляла». Нашей силушки не стало. Элегическое настроение иногда сменялось порывом. Я вскакивал, прыгал наверх к рулевому, и в голове бодро звучало «Белый пудель шаговит, шаговит». И далее, в трудные миги моей жизни, там, где требовался подъем порыва, звучал бодряще и зажигал белый пудель, а черный пудель требовал упорства и поддерживал настроение порыва. Вот здесь, в Тальниках, под песчаной осыпью схоронили вятского паренька. Вот тут тоже закопали. Видишь знакомые места и что-то неприятное в голове. Не сообразить. А потом опять звучит «Черный пудель, шаговит, шаговит». С упорством черного пуделя я добивался во время путины на переменах и ночевках у всех бурлаков, откуда взялся этот черный пудель. Никто не знал. Один ответ — «Испокон так поют». «Я еще молодым ее певал», — подтвердил седой Кузьмич, чуть не столетний, беззубый и шамкающий. Он еще до Наполеона в лямке хаживал и со всеми старыми разбойничьими атаманами то дрался за хозяйское добро, то дружил, как с Репкой, которого уважал за правду. И теперь он, бывший судовой приказчик, каждую путину от утки Майны до Рыбинска ходил на расшиве. Он только грелся на солнышке и радовался всему знакомому кругом. Старик-хозяин, у отца которого еще служил Кузьмич, брал его одинокого с собой в путину, потому что лучшего удовольствия доставить ему нельзя было. Назад из Рыбинска до утки Майны оба старика спускались в лодке, так как грехом считали ездить на нечистой силе, пароходе, чертовой водяной телеге, колеса на которой крутят души грешных утопленников.
4: «Так из коне века веченские пуделя пели. Уж очень подручно. Белый рванешь, черный устроишься, и пойдешь, и все под ногу».
3: «Так, но меня интересует самое слово «пудель». Почему именно пудель, а не легаш, не мордаш, не волкодав?»
4: «Потому что мордаши медведей рвут за причинное место. Волкодавы волков давят. У нашего барина такая охота была. То собаки, а это пудель».
3: «Да ведь пудель тоже собака, говорю».
4: «Как? А ну-ка скажи еще, я не дослышал».
3: Разговор происходил в яркий солнечный полдень. На горячем песке грел свои старые кости Кузьмич, и с нами сидел его старый друг Костыга и бывалый Улан. Улан курил трубку, мы с Костыгой табачок костромской понюхивали, а раскольник Кузьмич сторонился дыму от трубки. «Нечистому ладан возжигаешь», — говорил Улану. А нам замечал, что табак — сатанинское зелье, за которое нюхарям на том свете дьяволы ноздри повыжгут, и что этого зелья даже пес не нюхает. С последним я согласился и повторил старику, что пудель — это собака, порода такая. Оживился он, задергался весь и говорит: «Врешь ты все! Наша песня исконная, родная! А ты купсу применяешь! Грех тебе!»
4: «Что-то, Алеша, ты заливаешь. Как это, песня и пес?» — сказал Костыга.
3: Но меня выручил Улан и доказал, что пудель — собака. И уж очень грустил Кузьмич.
4: «Вот он грех-то! Как нечистый-то запутал! Про пса смердящего пели, а не знали!»
3: Потом встрепенулся.
4: «Врешь ты все!» И зашамкал, помню, мотив. «Белый пудель шаговит!»
3: И снова, отдохнув, перешел на собачью тему.
4: «Вот собака барин, так это был. И сейчас так перемен зовется к Костроме туда. Собака барин. Кто не знает собаку барина?»
3: Старики-бурлаки еще помнили собаку барина. Называли даже его фамилию. Но я ее не упомнил, какая-то неяркая. Его имение было на высоком берегу Волги между Ярославлем и Костромой. Помещик держал псарню и на проходящих мимо имения бурлаков спускал собак. Его и прозвали «Собака-барин». А после него кличка так и осталась. «Перемена — собака-барин». Я писал, отрывался, вспоминал на переменах, как во время дневки мы помогали рыбакам тащить невод, получали ведрами за труды рыбу и варили юшку. Все вспоминалось. И лились стихи строка за строкой, пока не подошел проснувшийся отец а с ним и капитан Егоров. Я их увидел издали и спрятал бумагу в карман. После этого в Ярославле, при расставании с отцом, когда дело поступления в полк было улажено, и он поехал в Вологду за моими бумагами, я отдал ему оригинал моего стихотворения «Бурлаки», написанного на Велизарии. Грубовато оно было, слишком специально, много чисто бурлацких слов. Я тогда и не мечтал, что когда-нибудь оно будет напечатано. Отдал отцу и забыл. Только лет через 8 я взял его отца, подделал слегка и в 1882 году напечатал в журнале «Москва», дававшем в этот год премии, картину «Бурлаки на Волге». А когда в 1894 году я издал забытую тетрадь, мой первый сборник стихов, эти самые «Бурлаки» по цензурным условиям были изъяты и появились в следующих изданиях забытой тетради. Отец остался очень доволен, а его друзья, политические ссыльные, братья Васильевы, переписывали стихи и прямо поздравляли отца и гордились тем, что он пустил меня в народ первого из Вологды. Потом многие ушли в народ, в том числе и младший Васильев Александр, который был арестован и выслан в Архангельский уезд куда-то к Белому морю. Потом какой-то критик, разбирая забытую тетрадь и расхваливая в ней лирику, выругал бурлаков. Какая-то рубленная грубая проза с неприятными словами, чтобы перевести которые, надо бурлацкий лексикон издать. Отец просил меня, расставаясь, подробно описать мою бурлацкую жизнь и прислать ему непременно. Но новые впечатления отодвинули меня от всякого писания. И только в 1874 году я отчасти исполнил желание отца. Летом 1874 года

0: форме билетристики, «Обреченные. Рассказ из жизни рабочих». Начал на пароходе, окончил у себя в нумеришке в Нижнем на ярмарке и послал отцу с наказом никому его не показывать. И понял отец, что Луговский, его блудный сын, и написал он это мне. В 1882 году, прогостив рождественские праздники в родительском доме, я взял у него этот очерк и целиком напечатал его в «Русских ведомостях» в 1885 году. Это было мое первое произведение, после которого до 1881 года, кроме стихов и песен, я не писал больше ничего. Да и дописание ли было в той кипучей моей жизни? Началось с того, что, надев юнкерский мундир, я даже отцу писал только по нескольку строк, а казарменная обстановка не позволила бы писать, если и хотелось бы. Да и не хотелось тогда писать. И до того ли было? Взять хоть полк. Ведь это был 1871 год. А в полку не то что солдаты. И мы, юнкера, и понятия не имели, что идет франко-прусская война, что в Париже коммуна. Жили своей казарменной жизнью, и кроме разве как в трактир, да и то редко, никуда не ходили. Нигде не бывали, никого не видали, а в трактирах в те времена ни одной газеты не получалось, да и читать их все равно никто бы не стал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
0: Глава третья. В полку. Житье солдатское. Офицерство. Казармы. Юнкера. Подпоручик Ярилов. Подземный карцер. Словесность. Крендель в шубе. Порка. Побег Орлова. Юнкерское училище в Москве. Ребенок в Лефортовском саду. Отставка. Я был принят в полк вольноопределяющимся 3 сентября 1871 года. Это был год военных реформ. До сего времени были в полках юнкера с узенькими золотыми тесемками вдоль погон и унтер-офицерскими галунами на мундире. С этого года юнкеров переименовали в вольноопределяющихся, им оставили галуны на воротнике и рукавах мундира, а вместо золотых продольных на погонах галунов нашили из белой тесьмы поперечные басончики. Через 2 года службы вольноопределяющихся отсылали в Москву и Казань в юнкерские училища, где снова им возвращали золотые басоны. В полку вольноопределяющиеся были на правах унтер-офицеров. Их не гоняли на черные работы, но они несли всю остальную солдатскую службу полностью и первые 3 месяца считались рядовыми, а потом правили службу младших унтер-офицеров. В этом же году в полку заменили 6-линейные винтовки, заряжавшиеся с дула, винтовками системы Крика, которые заряжались в казенной части. Затем уничтожили наспинные ранцы из телячьей шкуры мехом вверх, на которых прежде в походе накатывались свернутые толстым жгутом шинели, что было и тяжело, и громоздко, и неудобно. Их заменили холщовыми сумами через правое плечо, а шинель стали скатывать и надевать хомутом через левое плечо. Кроме того, заменили жестяные манерки для воды, прикреплявшиеся сзади ранца, медными котелками с крышкой, в которых можно было даже щи варить. Вооружение вводилось не сразу. У некоторых батальонов были еще ружья, заряжавшиеся с дула, на 8 темпов. И вот я в полку. Был назначен в 6-ю роту капитана Вольского, отличавшегося от другого офицерства необычайной мягкостью и полным отсутствием бурбонства. Его рота была лучшая в полку. И любили его солдаты, которых он никогда не отдавал под суд и редко наказывал, так как наказывать было не за что. Бывали самовольные отлучки, редкие случаи пьянства, но буйств и краж не было. По крайней мере, за время моей службы у Вольского ни один солдат им не был отдан под суд. Он как-то по-особенному обращался с ротой. Был такой случай. Солдатик Велиткин

0: спьяно украл у соседа по нарам, новобранца Уткина, кошелек с 2 рублями. Его поймали с поличным. Фельдфебель написал рапорт об отдании его под суд и аресте, который вечером и передал для подписи командиру роты. В 8 часов утра Вольский вошел, как всегда, в казарму, где рота уже выстроилась с ружьями перед выходом на учение. При входе фельдфебель скомандовал смирно, глаза направо. «Здорово, ребята, кроме Велиткина!» «Здравия желаем, ваше благородие!» — весело отчеканила рота, не разобрав, в чем дело. Как аукнется, так и откликнется. Вольский всегда здоровался веселым голосом, и весело ему они отвечали. Командир полка Беляев, старый усталый человек, здоровался глухо, протяжно. «Здорово, ребята, неженцы! Здраю желаем вас, каброди!» Невольно в тон отвечал ему полк глухо и без солдатской лихости. Вышла рота на учение на казарменный плац. После ружейных приемов и построений рота прошла перед Вольским развернутым фронтом. «Хорошо, ребята! Спасибо всем, кроме Велиткина!» На вечернем учении повторилось то же. Рота поняла, в чем дело. Велиткин пришел с учения туча тучей, лег на нары лицом в соломенную подушку и на ужин не ходил. Солдаты шептались, но никто ему не сказал ни слова. Дело начальства наказывать, а смеяться над бедой грех. Такие были старые солдатские традиции. Был у нас барабанщик, невзрачный и злополучный с виду, еврей Шлема Финкельштейн. Его перевели к нам из 5-й роты, где над ним издевались командиры фельдфебель, а здесь его приняли как товарища. Выстроил Вольский роту, прочитал ей подходящее нравоучение о равенстве всех носящих солдатский мундир, и слово «жид» забылось. А Финкельштейна, так как фамилию было трудно выговаривать, все солдаты звали ласково Шлема. Надо сказать, что Шлема был первый еврей, которого я в жизни своей видал. В Вологде в те времена не было ни одного еврея, а в Бурлацкой ватаге и среди крючников в Рыбинске и подавно не было ни одного. Велиткин лежал целый день. Наконец, в 9 часов обычная поверка. Рота выстроилась, вошел Вольский. «Здорово, 6-я рота, кроме Велиткина! Здравия желаю в вашем благородие!» Велиткин высокого роста стоял на правом фланге 3-м, почти рядом с ротным командиром. Вдруг он вырвался из строя и бросился к Вольскому. Преступление страшнейшее, караемое чуть ли не расстрелом. Не успели мы прийти в себя, как Велиткин упал на колени перед Вольским и слезным голосом взвыл. «Ваше благородие, отдайте меня под суд, пусть расстреляют лучше!» Улыбнулся Вольский. «Встань. Отдавать тебя под суд я не буду. Думаю, что ты уже исправился». «Отродясь, ваше благородие, не буду, простите меня!» «Проси прощения у того, кого обидел». «Он, ваше благородие, больше не будет. Он уже плакал передо мной», — ответил из фронта Уткин. «Прощаю и я. Марш во фронт». А потом обратился к нам. «Ребята, чтобы об этом случае забыть, будто никогда его и не было, да чтоб в других ротах никто не знал». Впоследствии Велиткина рота выбрала артельщиком для покупки мяса и приварка для ротного котла. А потом он был произведен в унтер-офицеры. Этот случай, бывший вскоре после моего поступления, как-то особенно хорошо подействовал на мою психику. Я исполнился уважения и любви к товарищам-солдатам. Слово «вольно определяющийся» еще не вошло в обиход, и нас все звали по-старому юнкерами, а молодые офицеры даже подавали нам руку. С солдатами мы жили дружно, они нас берегли и любили, что проявлялось в первые дни службы, когда юнкеров назначали начальниками унтер-офицерского караула в какую-нибудь тюрьму или в какое-нибудь учреждение. Здесь солдаты учили нас, ничего не знавших, как поступать, и никогда не подводили. Юнкеров в нашей роте было пятеро. Нам отвели в конце казармы нары, отдельные, за аркой, где с нами вместе помещалось также четыре старших музыканта из музыкантской команды и барабанщик Шлема, который привязался к нам и исполнял все наши поручения, за что в роте его и прозвали «Юнкарский камчадал». Он был весьма расторопен и все успевал делать. Бегал нам за водкой, конечно, тайно от всех, приносил к ужину тушеной картошки от баб, сидевших на корчагах около ворот казармы, умел продать старый мундир или сапоги на толкучке, пришить пуговицу и починить штаны. Платье и сапоги мы должны были чистить сами, это было требование Вольского. Помещались мы на нарах, все в повалку, каждый над своим ящиком в нарах, аршина полтора шириной. У некоторых были свои присланные из дому подушки, а другие спали на тюфяках, набитых соломой. Одеяла были только у тех, кто получал их тоже из дому, да и они то исчезали, то снова появлялись. Шлема по нашей просьбе иногда закладывал их и снова выкупал. Когда не было одеяла, мы покрывались, как и все солдаты, у которых одеял почти не было, своими шинелями. «Солдатик, ты на чем спишь?» «На шинели». «А укрылся чем?» «Шинелью». «А в головах у тебя что?» «Шинель». «Дай мне одну, я замерз». «Да у меня всего одна». Никто из нас никогда не читал ничего, кроме гарнизонного устава. Других книг не было. А солдаты о газетах даже и не знали, что они издаются для чтения, а не для собачьих ножек под махорку или для завертывания селедок. Интересы наши далее казарменной жизни не простирались. Из всех нас был только один юноша, Митя Денисов, который имел в городе одинокую старушку-бабушку, у которой и проводил все свободное время, и в наших выпивках и гулянках не участвовал. Так и звали его Красной Девушкой. Мы еще ходили иногда в трактиры, я играл на бильярде, чему выучился еще у дяди Разнотовского в его имении. В трактирах тогда тоже не получалось газет. И я за время службы не прочитал ни одной книги, ни одного журнала. В казарму было запрещено приносить журналы и газеты, да никто ими и не интересовался. В театр ходить было не на что, а цирка в эти два года почему-то не было в Ярославле. Раз только посчастливилось завести знакомство в семейном доме, да окончилось это знакомство как-то уж очень глупо.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
0: На Власьевской улице, в большом двухэтажном доме, жила семья Пуховых. Сам Пухов, пожилой чиновник, и брат его, помощник капитана на самолетском пароходе, служивший когда-то юнкером. Оба рода дворянского, но простые, гостеприимные. Особенно младший, Федор Федорович, холостяк, любивший и выпить, и погулять. Дом, благодаря тому, что старший Пухов был женат на дочери петербургского сенатора, был поставлен по-барски, и попасть на вечер к Пуховым, а они давались раза два в год, для невыданных замуж дочек, было нелегко. Федя Пухов принимал нас, меня, Калинина и Розанова, бывшего семинариста, очень красивого и ловкого. Мы обыкновенно сидели внизу у него в кабинете, а Розанов играл на гитаре и подпевал басом. Были у него мы три раза, а на четвертый не пришлось. Последний раз мы пришли в 20:00 вечера, когда уже начали в дом съезжаться гости на танцевальный вечер для барышень. Все-таки Федя нас не отпустил. «Пусть они там пируют, а мы здесь посидим». Сидим, пьем, играем на гитаре. Вдруг спускается сам Пухов. «Господа, да что же вы танцевать не идете? Пойдемте». «Мы не танцуем». «Да и притом, видите, какие у нас сапоги, мы не пойдем». Так и отказались, а были уже на втором взводе. «А вы танцуете?» — спросил он Розанова, взглянув на его чистенький мундирчик, лаковые сапоги и красивое лицо. «Немного кадриль знаю». Ну вот на кадриль нам и не хватает кавалеров. Увел. Розанов пошел, пошатываясь. Мы сидим, выпиваем. Сверху пришли еще два нетанцующих чиновника, приятели Феди. Вдруг стук на лестнице. Как безумный влетает Розанов, хватает шапку, надевает тесак и испуганно шепчет нам: «Бежим! Скорее! Беда случилась!» И исчез. Мы торопливо перед изумленными чиновниками тоже надели свои тесаки и брали кепи, как вдруг с хохотом вваливается Федя. «Что такое случилось?» — спрашиваю. «Да ничего особенного. Розанов спьяно надурил. А вы снимайте тесаки, ничего. Сюда никто не придет». «Да в чем же дело?» «Фанты играли. Соня загадывала первый слог. Надо ответить второй. А он своим басом на весь зал рявкнул такое, что ха-ха-ха!» И закатился. Мы ушли и больше не бывали. А Розанов, которому так нравилась Соня, оправдывался. Загляделся на нее. «Да и сам не знаю, что сказал. А вышло здорово в рифму. Рядом со мной стоял Шпак во фраке. Она к нему, говорит, первый слог, он ей второй. Она ко мне, другой задает слог. Я и сам не знаю, как я ей ахнул. Тот же слог, что он сказал». Неподходящее вышло. Я бегом из зала. Рота вставала рано. В 5 часов утра раздавался голос Дневального. «Шоштай, рота, вставай!» А Шлема Финкельштейн наяривал на барабане утреннюю зорю. Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми до черна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые, уже набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали изо рта в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудой опилок. Некоторые из старых любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундуков тканые и полотенца, присланные из деревни, и утирались. Штрафованный солдатик Пономарев, пропивавший всегда все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у него никогда не было. «Ишь, лодырь, полотенца собственного своего не имеет», — заметил ему раз взводный. «Так что, где же я возьму, Трифон Терентич? Из дома не получаю денег, а человек я не мастеровой». «Лодырь ты, дармоед, вот что! У исправного солдата всегда все есть. Хоть Мошкина взять для примеру». Мошкин, солдатик из пермских, со скопческим безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным. «Мошкин от нас же наживается. По пятаку с гривенника проценты берет. А тут на 9-то гривен жалование в треть, да на 2 копейки банных не разгуляешься».
2: «Не разгуляешься», — поддержал Ежов.
0: Ежов считался в роте справным и занятным солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенько, и мундир, кроме казенного, срочного, свой имел, и законное число белья, и по 6 портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжались у него, чтобы для счета в ранец положить ротные бедняки вроде Пономарева и портянками, и бельем. Занятным называли Ежова унтер-офицеры за его способность к фронтовой службе, гимнастике и словесности, обыкновенно плохо дающейся солдатам.
2: «Садись на словесность!» — бывало командует взводный офицер из кантонистов, дослужившийся годам к 50 до поручика Иван Иванович Ярилов. И садится рота кто на окно, кто на нары, кто на скамейке. «Матюхин, что есть солдат?»
3: «Солдат есть имя общее, именитое. Солдат всякий носит от анирала до рядового», — вяло мнется Матюхин
2: и замолкает. «Врешь дневальным на два наряда. Что есть солдат, Пономарев?» «Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата», весело отчеканивает спрашиваемый. «Врешь. Не носит имя солдата, а имя солдата носит. Ежов, что есть солдат?» «Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военный, служащий, от генерала до последнего рядового». «Молодец». Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и, наконец, сигнал. Для этого призывался гарнист, который дудил в рожок сигналы, а Ярилов спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял проиграть его на губах или спеть словами. «Сурков, играй наступление! Раз, два, три!» — хлопал в ладоши Ярилов. «Та-ти-та-та-та-ти-та-та-та-ти-та-та-та-та-та!» «Верно, весь взвод?» И взвод поет хором. «За царя и Русь святую уничтожим любую рать врагов!» Если взвод пел верно, то поручик весь сияющий острил. «У нас, ребята, при Николае Павловиче так певали. У тетеньки и у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!» Взвод хохотал, а старик не унимался. Он каждый сигнал пел по-своему. «А ну-ка, ребята, играй четвертой роте!» «Та-та-ти-а-та-та-та-та-да!» Словами. «Вот зовут четвертый взвод!» — поют солдаты. А у нас так певали. «Настасия попадья!» А то еще «Отрубили кошки хвост!» Смеется, ликует, глядя на улыбающихся солдат. Одного не выносил Ярилов. Это если на заданный вопрос солдат молчал. «Ври да говори!» — требовал он. Из-за этого «ври да говори» бывало немало курьезов. Солдаты сами иногда молчали, рискуя сказать не в попад, что могло быть опаснее, чем дежурство не в очередь или стойка на прикладе. Но это касалось, собственно, перечислений имен царского дома и высшего начальства, где и сам Ярилов требовал ответа без ошибки и подсказывал даже, чтобы не получилось чего-нибудь вроде оскорбления величества. «Пономарев, кто выше начальника дивизии?» «Командующий войсками Московского военного округа», — чеканит ловкий солдат. «А кто он такое?» «Его превосходительство генерал-адъютант, генерал-лейтенант». «Ну, не знаешь?» «Знаю, да по-нашему, по-русски». «Ну?» «Генерал-адъютант, генерал-лейтенант». «Ну?» «Крендель в шубе!» Уже через много лет, будучи в Москве, я слыхал, что Гильденштуббе называли именно так, как окрестил его Пономарев — «крендель в шубе». За словесностью шло фехтование на штыках, после которого солдаты, спускаясь с лестницы, держались за стенку, ноги не гнутся. Учителем фехтования был прислан из учебного батальона унтер-офицер Ермилов, великий мастер своего дела. «Помни, ребята», — объяснял Ермилов на уроке. «Ежели, к примеру, фехтуешь, так и фехтуй умственно, потому фехтование в бою — вещь есть первая. А главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде в грудь коротким ударом и коротко назад из груди у его штык вырви. Помни, из груди коротко назад, чтобы он рукой не схватил. Вот так. Раз — полный выпад, и раз — коротко назад. Потом раз — два. Раз — два — ногой притопни, устрашай его неприятеля. Раз — два». А у кого неправильная боевая стойка, Ермилов из себя выходит. «Чего тебя скрючило? Живот, что ли, болит сиволапый? Ты вольготно держись, как генерал в карете развались, а ты как баба над подойником, гусь на проволоке.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Мы жили на солдатском положении, только пользовались большей свободой. На нас смотрело начальство сквозь пальцы. Ходили в трактир играть на бильярде, удирая после поверки, а порой выпивали. В лагерях было строже. Лагерь был за Ярославлем, на высоком берегу Волги, наискосок от того места за Волгой, где я в первый раз в бурлацкую лямку впрекся. Не помню, за какую проделку я попал в лагерный карцер. Вот мерзость. Это была глубокая яма в 3 аршина длины и 2 ширины, вырытая в земле. Причем стены были земляные, не обшитые даже досками, а над ними небольшой сруб с крошечным окошком на низкой-низкой дверке. Из крыши торчала деревянная труба-вентилятор. Пол состоял из нескольких досок, хлюпавших в воде, на нем стояли козлы с деревянными досками и прибитым к ним поленом, постель и подушка. Во время дождя и долго после по стенам струилась вода, вылезали дождевые черви и падали на постель, а по полу прыгали лягушки. Это наказание называлось «строгий карцер». Пища — фунт солдатского хлеба и кружка воды в сутки. Сидели в нем от суток до месяца. Последний срок по приговору суда. Я просидел сутки в жаркий день после ночного дождя. И ужас этих суток до сих пор помню. Кроме карцера, суд присуждал еще иногда к порке. Последнее, если провинившийся солдат состоял в разряде штрафованных. Штрафованного мог наказывать 10 ударами розок ротный, 25 батальонный и 50 командир полка в дисциплинарном порядке. Вольский никогда никого не наказывал, а в полку были ротные любители этого способа воспитания. Я раз видел, как наказывали по суду. Это в полку называлось конфирмацией. Орлов сидел под арестом, присужденный полковым судом к 50 ударам розок за побег и промотание казенных вещей. Уши веши, рваная шинелишка, вроде облако серое, да скразная, и притупея еще перегорелой кожи, объяснял наш солдат, конвоировавший в суд Орлова. Побег у него был первый, а самовольных отлучек не перечтешь. «Опять Орлов за водой ушел», — говорили солдаты. Обыкновенно он исчезал из лагерей. Зимой это был самый аккуратный служака. Но чуть лед на Волге прошел, заскучает, ходит из угла в угол, мучится. А как перешли в лагерь, он недалеко от Полушкиной рощи над самой рекой, Орлова нет как нет. Дня через 3-4 явится веселый, отсидит и опять за службу. Последняя его отлучка была в прошлом году, в июне. Отсидел он 2 недели в подземном карцере и прямо из-под ареста вышел на стрельбу. Там мы разговорились. «Куда ж ты отлучался? Запил где-нибудь?» «Нет, просто так. Водой потянуло. Вышел после учения на Волгу. Сижу на бережку под лагерем. Пароходики бегут, посвистывают. Баржи за ними ползут. На баржах народ кашу варит. Косовушки парусом мелькают. Смолой от снастей потягивает. А надо мной в лагерях барабан. Тра-та-та, тра-та-та по пустому-то месту. И пошел я вниз по песочку, как матушка Волга бежит. Иду да иду. Посижу, водички попью и опять иду. Тра-та-та, тра-та-та, еще в ушах, в памяти. А уши города давно не видать, и солнышко в воде тонет, всю Волгу вызолотило. Остановился и думаю. На поверку опоздал, все равно до утра уж ответ один. А на бережку, на песочке, огонек. Ватага юшку варит. Я к ним, мир беседе, рыбачки честные. Подсел я к казану, а в нем так белым ключом и бьет. Ушицы похлебали, разговорились, так, мол, и так, дальше больше. До 4 дня и ночи и проработал я у них. Потом вернулся в лагерь, фельдфебелю 2 стерлядки и налимы принес, да на грех на шептуна наткнулся. «Что это у тебя? Откуда рыбу? Украл?» Я ему и покаялся. Стерлядок он отобрал себе, а меня прямо в карцию. Чего ему только надо было ненавистному. И не раз бывало это с Орловым. Уйдет 2-3 дня, вернется тихий да послушный, все вещи целы. Ну, легкое наказание. Взводный его Иван Иванович Ярилов душу солдатскую понимал, и все по-хорошему кончалось. И Орлову дослужить до бессрочного только 1 год оставалось. И вот завтра его порют. Утром мы собрались во 2-й батальон на конфирмацию. Солдаты выстроены в каре, оставлено только место для прохода. Посередине 2 кучи длинных березовых розок, перевязанных пучками. Придут офицеры, взглянут на розги и выйдут из казармы на крыльцо. Пришел и шептун. Сутуловатый, приземистый, из-под лобья взглянул он своими неподвижными рыбьими глазами на строй, подошел к розгам, взял пучок, свистнул им 2 раза в воздухе и, бережно положив, прошел в фельдфебельскую канцелярию. Злорадный этот шептун, и что только ему надо везде нос совать. Этим и жив. Носом да язычком нанюхает и к начальству. С самим начальником дивизии знаком. При милости на кухне задом жар раздувает. А дома денщики сказывают, хуже аспида. Поедом ест, всю семью измурдовал. Разговаривала около нас кучка капральных. «Смирно!» — загремел фельдфебель. В подтянувшееся каре вошли ефрейторы и батальонный командир, майор, кобылья голова, общий любимец, добрейший человек из простых солдат. Прозвание же ему дали солдаты в первый день, как он появился перед фронтом, за его длинную лошадиную голову. В настоящее время он исправлял должность командира полка. Приняв рапорт дежурного, он приказал ротному: «Приступите, но без особых церемоний и как-нибудь поскорее». 2 конвойных с ружьями ввели в середину каре Орлова. Он шел, потупившись. Его широкое, сухое, загорелое лицо, слегка тронутое оспой, было бледно. 10 минут чтения приговора нам казались бесконечными. И майоры, и офицеры старались не глядеть ни на Орлова, ни на нас. Только ротный капитан Ярилов, дослужившийся из кантонистов и помнивший еще сквозь строй и шпицрутыны на своей спине, хладнокровно, без суеты, распоряжался приготовлениями. «Ну, брат Орлов, раздевайся. Делать нечего. Суд присудил. Надо». Орлов разделся. Свернутую шинель положил под голову и лег. 2 солдатика по приказу Ярилова держали его за ноги, 2 за плечи. «Иван Иванович, посадите ему на голову солдата!» — высунулся шептун. Орлов поднял кверху голову, сверкнул своими большими серыми глазами на шептуна и дрожащим голосом крикнул: «Не надо! Совсем не надо держать, я не пошевелюсь». «Попробуйте, оставьте его одного», — сказал майор. Солдаты отошли. Доктор Глебов попробовал пульс и, взглянув на майора, тихо шепнул: «Можно, здоров». «Ну, ребята, начинай, а я считать буду», — обратился Ярилов к 2 ефрейторам, стоявшим с пучками по обе стороны Орлова. «Раз!» «Ах!» — раздалось в строю. Большинство молодых офицеров отвернулось. Майор отвел в сторону красавца-бакенбардиста Павлова, командира 1-й роты, и стал ему показывать какую-то бумагу. Оба внимательно смотрели ее, а я, случайно взглянув, заметил, что майор держал ее вверх ногами. «Два, три, четыре», — методически считал Ярилов. Орлов закусил зубами шинель и запрятал голову в сукно. Наказывали слабо, хотя на покрасневшем теле вспухали синие полосы, лопавшиеся при новом ударе.
2: «Реже! Крепче!» — крикнул Шептун, следивший с налитыми кровью глазами за каждым ударом.
1: Невольно два удара после его восклицания вышли очень сильными, и кровь брызнула на пол. Раздался стон из-под шинели.
2: «Розги переменить! Свежие!» — забыв все, вопил Шептун.
1: У барабанщика Шлема Финкельштейна глаза сделались совсем круглыми, нос вытянулся, и барабанные палки запрыгали нервной дробью.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
2: «Господин штабс-капитан, извольте отправиться под арест!» Покрасневший с вытянутой шеей, отчего голова стала еще больше похожа на лошадиную, загремел огромный майор на Шептуна. Все замерло. Даже поднятые розги на момент остановились в воздухе и тихо опустились на тело. 23, 24, невозмутимо считал Ярилов. «Извольте идти за адъютантом в полковую канцелярию и ждать меня!» Побледневший и перетрусивший Шептун иноходью заторопился за адъютантом. «Слушаюсь, господин майор!» — щелкая зубами, пробормотал он, уходя.
1: «Что, кончили, капитан? Сколько еще?» 23 осталось. Ну, поскорей, поскорей!» Орлов молчал, но каждый отдельный мускул его богатырской спины содрогался. В одной кучке раздался крик. «Что такое?» «С Денисовым дурно!» Наш юнкер Митя Денисов упал в обморок. Его отнесли в канцелярию. Суматоха была кстати, отвлекла нас от зрелища. «Орлов, вставай, братец!» «Вот молодец, лихо выдержал», — похвалил Ярилов, торопливо одевавшегося Орлова. Розги подхватили и унесли. На окровавленный пол бросили опилок. Орлов, застегиваясь, помутившимися глазами кого-то искал в толпе. Взгляд его упал на майора. Полузастегнув шинель, Орлов бросился перед ним на колени, обнял его ноги и зарыдал. «Ваше, ваше скоблагородие! Спасибо вам, отец родной!» «Ну, оставь, Орлов, ведь ничего, все забыто, прошло. Больше не будешь?» «Ступай в канцелярию, ступай! Макаров, дай ему водки, что ли! Ну, пойдем, пойдем!» И майор повел Орлова в канцелярию. В казарме стоял гул. Отдельно слышались слова. «Доброта, молодчина, прямо отец! Из нашего брата, из мужиков, за одну храбрость дослужился! Ну и понимает человека!» — говорил кто-то. Ярилов подошел и стал про старину рассказывать. «Что теперь? Вот тогда бы вы посмотрели, что было. У нас в учебном полку по 1000 палок всыпали. Привяжут к прикладам, да на ружьях и волокут полумертвого сквозь строй. А все бей. Бывало, тихо ударишь, пожалеешь человека. А сзади капральный чирк мелом по спине. Значит, самого вздуют. Взять хоть наше дело кантонистское. Закон был такой. 9 насмерть забей, 10-го живым представь. Ну и представляли, выкуют. Ах, как меня пороли!» И действительно, Иван Иванович был выкован. Стройный, подтянутый, с нафабренными черными усами и наголо остриженной седой головой, он держался прямо, как деревянный солдатик, и был всегда одинаково неутомим, несмотря на свои полсотни лет. «А это 100 орлов, 50 мазков.
2: «Мазки? Кровищи-то на полу хоть ложкой хлебай!» — донеслось из толпы солдат.
1: «Эдак-то нас маленькими драли. Да вы, господа юнкера, думаете, что я Иван Иванович Ярилов? Да? Так точно?» «Так, да не точно. Я, братцы, и сам не знаю, кто я такой есть. Не знаю ни роду, ни племени. Меня в мешке из Волынской губернии принесли в учебный полк».
2: «Как в мешке?»
1: «Да так, в мешке. Ездили воинские команды по деревням с фургонами и ловили по задворкам еврейских ребятишек, благо их много. Схватят в мешок и в фургон. Многие помирали дорогой, а которые не помрут, привезут в казарму. А крестят, и вся недолга. Вот и кантонист».
2: «А родители-то узнавали деток?»
1: «Родители. Никаких родителей. Недаром же мы песни пели: наши сестры сабли востры. И матки, и батьки все при нас в казарме. Так-то-с. А рассказываю вам за тем, чтобы вы, молодые люди, помнили, да и детям своим передали, как в николаевские времена солдат выколачивали. Вот у меня теперь офицерские погоны, а розок да палок я съел, конца краю нет. Мне об это самое место начальство праведное целую рощу перевело. Так полосовали. Не вроде Орлова, которого добрая душа майор как сына родного обласкал. А нас, бывало, выпарют, да в госпиталь на носилках, или просто на нары бросят, лежи и молчи, пока подсохнет.
2: Вы ужасы рассказываете, Иван Иванович.
1: А и не все ужасы. Было и хорошее. Например, наказанного никто попрекнуть не посмеет, никак теперь. Вот у меня в роте штрафованного солдатика одного фельдфебель дубленой шкурой назвал. Словом он попрекнул, хуже порки обидел. Этого у нас прежде не бывало. Тело наказывай, а души не трожь. И фельдфебель это... Да, я его сменил и под арест. Над чужой бедой не смейся. Прежде этого не было, а наказание по закону. Закон переступить нельзя. Плачешь, бывало, добьешь.
2: Вот шептун бы тогда в своей тарелке был, заметил кто-то.
1: Таких у нас не бывало. Да такое и не уцелел бы. Да и у нас ему не место. «Эй, Коля!» — крикнул он Павлову. Русые баки, освещенные славными голубыми глазами, повернулись к нему. «Дело, брат, есть. До свидания, молодежь моя милая». Вокруг Ярилова и Павлова образовался кружок офицеров. Шел горячий разговор. До нас долетели отрывистые фразы. Итак, никто не подает ему руки. Не отвечать на поклон.
2: «Ну что такое?» — горячился Павлов. «Я просто вызову его и пристрелю, мерзавцев бить надо!»
1: «Ненормальный он, господа, согласитесь сами. Разве нормальный человек так над своей семьей зверствовать будет?» — доказывал доктор Глебов.
2: «По-вашему, все ненормальный, а по-нашему, зловредный и мерзавец, и я сейчас посылаю к нему секундантов!»
1: «Нет, просто руки не подавать, выкурим!» Из канцелярии выходил довольный и улыбающийся майор. Офицеры его окружили. А Орлов бежал тотчас же после наказания. Так и пропал без вести. За водой ушел, как говорили после в полку. Вспомнились мне его слова. На низы бы податься, к Астрахани, на ватагах поработать. Приволье там у нас, знай, работай. А кто такой ты есть, да откуда пришел, никто не спросит. Вот ежели что, так подавайся к нам туда. Звал он меня. И ушел он, должно быть, за водой. Как вода сверху по Волге до моря Хвалынского, так и он за ней подался.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания». Продолжение завтра. в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ситуация, касающаяся защиты от беспилотных атак российских регионов и зоны специальной военной операции, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов, боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Министр обороны также сообщил, что системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону. Результат должен быть реализован к ноябрю. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции. Володин напомнил, что с прошлого года Государственная Дума приняла уже 13 законов по борьбе с мошенниками. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху на переговоры с представителями Ирана на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе эфира Fox News. Она добавила, что технические консультации Соединенных Штатов и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Режим прекращения огня между странами сохраняется. США в свою часть соглашения выполняют, отметила Левитт. Ранее Трамп сообщил, что американо-иранские переговоры пройдут в Дохе по запросу Тегерана. Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары, сообщают оперативные службы. В региональном гидрометцентре ранее фиксировали температурный рекорд в регионе до 36 градусов жары. Субтропический гребень, ставший причиной аномальной температуры в Европе, где от зноя уже погибли сотни человек, в начале июля дотянется и до центральных регионов России. Об этом сообщили в гидрометцентре. В Москве 1 и 2 июля дневная температура может достичь 30-31 градуса, что превысит климатическую норму. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Фрагмент из книги «Записки летчика Михаила Сергеевича Бабушкина». Читает Денис Беспалый.
4: Стоял морозный февраль. Как всегда в это время года, сотни тысяч голов гренландского тюленя залегли на льдинах в горле Белого моря. От архангельских старожилов я узнал, что жители села Койды занимаются исключительно охотой на гренландского тюленя и ловлей трески. Значительную часть своей жизни они проводят на льдах в море, в том самом горле Белого моря, которое сурово, коварно и отличается на редкость изменчивыми течениями. Другого промысла здесь не было. Заниматься крестьянством нельзя. Кругом унылая тундра. Мой прилет в Койду можно было сравнить с разрывом бомбы в уснувшем лагере. В глухом беломорском селе меня не ждали. Никто и не думал, что когда-нибудь сюда прилетит самолет. У поморов имелось смутное представление о самолетах. Оно сложилось из рассказов солдат, побывавших на фронте. Эти рассказы о диковинном летающем аппарате охотники слушали с хитрым молчанием, как подростки детскую сказку. В этих суровых краях люди еще ни разу не видели, как человек летает. Не знали, что воздух так же побежден человеком, как и вода, что человек передвигается на самолетах по воздуху, как и промышленник на своей лодке по морю, Разница только в том, что самолет быстрее покрывает расстояние, чем лодка. И теперь вдруг, как снег на голову свалился, прилетела и опустилась за селом невиданная птица — самолет. Делая пологий разворот перед посадкой, я заметил на земле несколько человек, очевидно, местных жителей. Но странное дело. Когда самолет опустился, все люди, подобно сказочным гномам, внезапно как бы сквозь землю провалились. Только спустя полчаса вдали за бугром показались человеческие головы. Затем мы увидели, как люди осторожно приближаются к самолету из других сторон. Это напоминало перебежку бойцов на фронте перед атакой. Кольцо вокруг нас постепенно суживалось. Впереди, как полагается, авангардом выступали ребятишки. Но это наши будущие друзья-приятели. Я прилетел в то время, когда все охотники зверобои уже ушли в море, к острову Моржовец, добывать гренландского тюленя. Дома оставались только женщины, дети и древние старики. Увидев мой самолет, старики с криками «Сатана! Сатана!» разбежались по углам, призывая небесные силы избавить от соблазнов лукавого. Женщины скликали детишек по домам. Но где там? Любопытные пострелята храбро бросились к озеру, где опустилась ширококрылая птица. Перепуганные матери, деды и бабки, набравшись смелости, побежали выручать детей. Однако возле озера смелость покинула койндинских жителей. «Не бойтесь, подходите ближе!» — крикнул им мой бортмеханик. Он быстро закрыл чехлами мотор и привязал самолет веревками к кольям, чтобы ветер не опрокинул машину. Я остался дежурить у самолета, а механик в сопровождении ребят отправился на село. Потом он рассказывал, что из хат, то из одной, то из другой, раздавался окрик. «Васька! Володька! Иди скорей домой, чтоб тебя разорвало, пострел ты этакий!» Невдалеке от меня переговаривались шамкающие голоса. «От сатана! И кожа на нем черная!» Это о моей тужурке. «А очи, очи-то бесовские, склянные! Зверя сатана распугает! Помяните, братцы родные!» Я поднялся во весь рост. Старцы шарахнулись в стороны. «В этакой чищобе не скоро дорогу пробьешь», — подумал я. Потом я узнал, что носителями культуры в ту пору здесь еще были сектантские главари всех мастей, старцы и старицы. С их помощью скупщики обирали честных и доверчивых зверобоев-промышленников. Перед уходом в море на промысел здесь служили молебны. Большую часть добычи выманивали у зверобоев на бога. Значительные районы промысла объявлялись священными, и добычу с них захватывали вожаки сект, блудливые и жадные деляги. Кулаки владели орудиями промысла и держали в своих руках подлинных тружеников моря. Мне не раз приходилось изумляться, глядя, как здоровый детина, высокорослый помор, бесстрашный зверобой, человек огромной физической силы, покорно слушает вздорное бормотание зловредной пророчицы или бати. Дети уже уходили из-под их влияния, но взрослые еще оставались рабами предрассудков. Все человеческие победы и неудачи, все причуды северной стихии приписывались здесь некой божественной силе. Следовательно, и наш прилет в Койду объяснялся наказанием, ниспосланным за грехи тяжкие. Честный труд, вечные заботы о прокормлении семьи, постоянная борьба с природой на опасном промысле — все это объявлялось искуплением за тяжкие грехи. Немало нелепых прозвищ получил тогда наш самолет. Его называли сатаной, дьяволом, огненной птахой. Впору было обидеться за машину, да и за ее экипаж. Когда мы с механиком шли по селу, нас сопровождала, правда, на известном расстоянии, большая толпа. Ребятишки стали заговаривать с нами и с робостью спрашивать о самолете. Я остановился и начал с увлечением рассказывать, как строят самолеты и почему они летают. Вдруг передо мной появилась божья старушка. Не дать не взять, баба-яга из детской сказки. Старушенция стукнула о землю деревянной клюкой, потом ткнула ею в меня, будто хотела проколоть, как пикой, и начала исступленную проповедь. Слыхано было от дедов, что придет большущий корабль и пролетит над ним птица мерзкая, сатанинская. На шею той птицы страшенный дьявол. Наведет он и на зверя мор, и на людей мор, и на землю, и на воду, а из брюха той птицы струи огненные. Думаю, это про выхлопную трубу мотора. Техническая старушка, хорошо разбирается. «Брось, бабка, ругаться. Слетай-ка лучше в небеса», — шутливо предложил бортмеханик. «Главный дьявол прокатит весело».
5: «Тьфу, окаянный, проклятущий, вот я вам!» — отплевываясь, бормотала старуха.
4: Парнишки захохотали, но бабка так свирепо на них взглянула, что смех замер. Здесь привыкли ни в чем не прикословить старшим. Смеяться над этой бредовой старухой считалось кощунством. В первые дни, где бы мы ни появились, за нами шла толпа молодежи. Останавливаешься, беседуешь с ними. Если хочешь подробно узнать что-либо, надо всегда расспрашивать на миру, когда кругом много народу. Тогда скорее получишь ответы на все вопросы. Из разговоров мы узнавали, что разные божьи старушки, пророчицы, продолжают распускать всевозможные слухи. Чтобы проверить наше бесовское происхождение, старушки нам и в спину по три раза плевали, и воздух крестили, видимо, изгоняли беса. А мы, как назло, не исчезали, продолжали невредимыми ходить по деревне. Базировались мы не только в Койде.

0: мы прилетели для помощи в их тяжелом труде, что мы друзья.
1: Мы читали фрагмент из книги «Записки летчика» Михаила Сергеевича Бабушкина.

0: Радио «Звезда».
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
0: Александр Казачинский. Рассказ «Пилот и автомат». Читает Сергей Казаков.
2: Человек всегда гордился техникой своего времени. Наш далекий предок, впервые научившийся владеть палкой, рассуждал приблизительно так. «Я живу век высокоразвитой техники, ибо никто не владел палкой до меня. И чтобы научиться этому, понадобится опыт множества поколений». Наш предок был, несомненно, прав, полагая, что он находится на вершине технического прогресса. Но в своем высокомерии он не помышлял о том, что не пройдет и 40-50 тысяч лет, как его великое открытие покажется совершеннейшей чепухой по сравнению с тем, до чего додумаются его шустрые потомки. И в самом деле, разве мог в его время кто-нибудь предположить, что человек будет добывать огонь, ударяя камень о камень? В наши дни события в истории техники следуют в более быстром темпе. Достаточно человеку зажиться подольше на белом свете, и он уже вспоминает о великих достижениях техники, волновавших умы в пору его юности и зрелости, не иначе как со снисходительной улыбкой. На протяжении своей короткой жизни современный человек не один раз переживает триумфы, которым мог бы позавидовать и великий Пятикантроп, изобретатель палки, и гениальный неандерталец, изобретатель огнива. Как приуныли бы эти два парня, если бы им показали технику будущего? Куда девалось бы их высокомерие? Какими бы жалкими показались бы этим волосатым ребятам их дубины, их кремни? Но не лучше ли почувствовал бы себя и современный человек, если бы ему дали возможность заглянуть в будущее? Он пришел бы в такой ужас от осознания собственной отсталости, что все стало бы валиться у него из рук. Разве не доказывает эта история, случившаяся недавно с одним из почитаемых всем человечеством пионеров авиации? В годовщину своего исторического полета, открывшего мировую дорогу летательному аппарату тяжелее воздуха, он решил подняться на аэроплане, хранившемся в музее, как священная реликвия, в течение 30 лет. Аэроплан был тщательно обследован, отремонтирован, окрашен и подготовлен к полету. Огромные толпы народа собрались на аэродроме, чтобы присутствовать при этом исключительном зрелище. Ветеран влез в кабину, подозрительно долго возился в ней, затем посмотрел на небо, на землю, на толпу и вылез из аэроплана. «Нет», — сказал он, — «я не полечу. В молодости я совсем иначе смотрел на эту чертовщину. А теперь я слишком опытен, чтобы повторять безумие юности. В наши дни летать на этой жульверновской штуке невозможно». Чулков подъезжал к центральному аэродрому, где должен был осмотреть и испробовать новый прибор, установленный на четырехмоторном корабле Г-2. Это уже был не тот Чулков, которого мы помним по Балашову, где он садился по ветру, по Темрюку, где он обучался военному искусству у кавалериста. Это был старик Чулков, заслуженный летчик, более всего известный широкой публике как командир пятимоторного самолета «Правда». Более 15 тысяч москвичей получили воздушное крещение из рук Чулкова. Но мы спешим оговориться. Слово «старик» в авиации означает нечто совсем другое, чем в жизни. Оно не имеет ничего общего.

с морщинами, дряхлостью, сединой и стариковскими болезнями. Поясним это примером. Один из давних друзей и боевых соратников Чулкова, летчик Икс, сейчас же по окончании гражданской войны был направлен в Среднюю Азию. Он работал там несколько лет. В центре знали, что есть в Средней Азии старый, очень опытный летчик Икс, трижды награжденный орденом Красного Знамени, Герой Труда. Понадобилось как-то поручить кому-либо из летчиков выполнение очень ответственного задания в Средней Азии и Афганистане. Икса вызвали в Москву. Когда он явился к руководящему товарищу, тот был удивлен. Перед ним стоял высокий, голубоглазый, светловолосый парень на вид лет 28. «Как ваша фамилия?» — спросил начальник. «Икс», — ответил летчик, вытянувшись по-военному. «Очень жаль, но произошла ошибка. Мне нужен старик Икс». «Я и есть старик Икс, товарищ начальник», — сказал пилот. К такого рода авиационным старикам принадлежит и Чулков. Ни один юноша позавидует могучей грудной клетке, белым крепким зубам, бронзовой коже и оптимизму нашего старика. Этот оптимизм зиждется, между прочим, на убеждении, что и настоящей старости, в конце концов ее ведь не избежать и летчику, не так легко уж будет разлучить пятцы, а дедушек в прямом житейском смысле слова, обыкновенных фамильных дедов. Приласкав своих внучат, эти дедушки взлетают в поднебесье. Они приходят домой в тугих кожаных регланах и добротных фетровых сапогах и, будучи в хорошем расположении духа, разрешают внучатам поиграть пилотскими очками и планшетом с воздушной лоцией. Правда, еще недавно существовала теория излета. Она утверждала, что летная жизнь каждого пилота измеряется определенным, большей частью небольшим сроком – 8, 10, 12 годами. Кончается этот срок, и пилот вылетывается. Долго держалась эта теория, пока советские ученые не доказали, что никакого излета не существует, и наши дедушки продолжают благополучно летать, уже не тревожимые обидой и лженаучной теорией излета. А между тем, кое-кому из них уже идет шестой десяток. Итак, Чулков подъезжал к центральному аэродрому. Иногда он не прочь был пофилософствовать про себя, и сейчас для этого представлялся подходящий случай. То, что он видел здесь четверть века назад, и то, что ему предстояло увидеть сегодня, было начальным и заключительным этапом очень важного для человечества периода в истории техники. Лет за 8 до революции он впервые в жизни увидел полет аэроплана. Это был полет Заикина. Борцу Заикину самолет купили купцы. Они же послали его на свой счет во Францию обучаться полетам. Он ездил по городам, демонстрировал полеты и выступал в цирковых чемпионатах борьбы. Аэроплан возили за ним в поезде. Совершая свое турне, он заехал в Воронеж, где жил Чулков. На полет собрался весь город. Но аэроплан продержался в воздухе лишь несколько секунд. Он перелетел через забор и рухнул в кусты. Из-за обломков вылез совершенно пьяный Заикин. Он оглашал воздух бранью. Поломки исправлялись за его счет, так гласил договор с купцами. Чулков одним из первых оказался на месте аварии. В суматохе ему удалось стянуть на память осколок пропеллера. Через 5 минут на земле остались только тяжелые и громоздкие части, то, что поклонники авиации не в состоянии были поднять и унести с собой. Настоящие полеты Чулков увидел только через несколько лет в Москве, на Ходынке. Огромное поле, где теперь расположился центральный аэродром, не было ограждено. В одном углу возвышалось несколько сарайчиков завода «Дукс» и павильон аэроклуба с фигурой Икара на крыше. Рядом стояла будочка с вывеской «Борис Илеодорович Росинский. Полеты с пассажирами». Через поле проходило шоссе. Аэропланы взлетали над самыми головами извозчиков и их испуганных кляч. Праздничный народ сновал по аэродрому во всех направлениях. Все хотели видеть полеты. Габер Влынский испытывал «Мараны» и «Дюпер-Дюсены» завода «Дукс». Он громко ругался, тумаки сыпались направо и налево. Перед тем, как взлететь, он садился на автомобиль и...

гонялся за публикой, освобождая место для разбега своего самолета. Публика была в восторге. Она получала двойное удовольствие. Автомобиль тоже был новинкой. Езда на автомобиле по изрытому ямами полю была не менее головокружительным трюком, чем полет на аэроплане. В день полета французского авиатора Пигу на аэродром пускали по билетам. Знаменитый Пигу, впервые в мире сделавший мертвую петлю, должен был продемонстрировать перед москвичами свое удивительное искусство. Никто не знал, что на самом деле первую мертвую петлю сделал замечательный русский летчик Нестеров. Чулков был среди бесплатной публики, разместившейся в Петровском парке. События этого дня врезались в его память с величайшей отчетливостью. Он помнит даже лица людей, которых видел в тот день. Он помнит, например, трех пьяных слепых. Они орали песни, размахивали палками перед собой, разгоняя прохожих и останавливая трамваи. «Наверное, они протестуют против того, что не могут увидеть мертвые петли Пигу», — подумал тогда Чулков. Он запомнил старика-сапожника с неописуемо грязной лысиной, в фартуке и очках. Двух молодых нянек, забывших обо всем на свете, и в том числе о младенцах, плакавших в своих колясках. Все эти люди, соседи Чулкова по поляне, и он сам составили единый слитый хор, дружно, как по команде, оравший и свистевший в самые захватывающие моменты. Десятки тысяч людей кричали вместе с ним. На верхней стороне крыла, кувыркающегося в небе самолета, большими буквами было написано «Пигу». Каждый раз, когда самолет переворачивался вверх колесами, публика видела ярко освещенные солнцем большие черные буквы на желтом фоне. «Пигу! Пигу! Пигу!» И каждый раз над Ходынкой и Петровским парком проносилось такое могучее «Ах!», что самолет изобретательного француза, вероятно, подбрасывало воздушной волной. Чулков вспоминает и другие годы, другие картины. 18-й, 19-й, 20-й годы. Та же Ходынка, самолеты, у которых одна лишь табличка с номером могла блеснуть заводским происхождением, а все остальное было снято с других машин, похоронивших под своими развалинами ни одного смельчака. Авиаконьяк, казанская смесь, бензол, ацетон, толуол и прочая дрянь, на которой летали, когда не было бензина. Эти составы разъедали резиновые трубки бензинопроводов, покрывали язвами руки мотористов. Он помнит, как самолеты обували в лапти, обматывали колеса жгутами, соломы и веревками, так как шин из каучука не было. Машины рассыпались в воздухе, но люди летали. Старики помнят случай с летчиком Ониховским. На высоте 1600 метров его самолет развалился на части. Фюзеляж, крылья, мотор — все это летело вниз рядышком, отдельно друг от друга. Ониховский тоже падал камнем. Он, вероятно, не успел даже подумать о том, что его может ушибить в воздухе мотором или чем-нибудь другим. Но у самой земли ему невероятно повезло, как не везло ни одному летчику в мире. Он угодил в телеграфные провода, затем свалился в огромный сугроб у Солдатенковской больницы. Немало людей падало с высоты 1,5 километров, но никто из них не оставался в живых. Во всем мире не было такого случая со времен Икара, а Ониховский остался жив, отделавшись простым переломом ноги, причем ему не пришлось даже далеко искать хирурга, ибо он удачнейшим образом выбрал место для своего падения, как раз у входа в больницу. Пусть читатель попробует поставить себя на место Ониховского. Предположите, что вы падали с высоты 1600 метров, что вы летели на землю вместе с обломками самолета и остались живы. Захотелось бы вам после этого летать снова? Не спешите отвечать «нет». Когда Ониховский выздоровел, его снова потянуло подальше от земли. Он как бы предчувствовал, что невоздушной стихии ему следует остерегаться. Он вернулся в часть. Здесь-то судьба, наконец, настигла его. Через полгода он умер от цепного тифа. Люди хотели летать, и ничто не могло остановить их. На аэродром приходили ребята,
называвшие себя летчиками. Они были увешаны авиационными эмблемами и значками. На их шлемах блестели пилотские очки. Им выкатывали самолет. Они садились в машину, давали полный газ, брали ручку на себя, ставили самолет дыбом и разбивались на месте. Это были наивные самозванцы-мотористы, солдаты авиабозов и хозяйственных команд, страстно мечтавшие о полетах, видевшие, как летают другие, но никогда не летавшие сами.

0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Александра Казачинского «Пилот и автомат».
1: Раньше взлететь было проще. Нужно было летчику взлететь, он садился на самолет и взлетал. А сейчас это совсем непростое дело. Если пилот намерен подняться на современном четырехмоторном самолете, он должен явиться на аэродром часа за два. Десятки людей уже хлопочут у самолета, заправляют его бензином, маслом и водой, проверяют моторы, приборы, загрузку, подготавливают метеосводки. Инженерам, механикам, заправщикам, мотористам, метеорологам, дежурному по порту, штурману, радисту, второму пилоту – всем работы по горло. Но инструкции требуют, чтобы окончательную проверку всей подготовки самолета производил сам командир корабля. И двух часов иногда едва хватает на это. Но вот все осмотрено. Чулков сидит за штурвалом. Колодки из-под колес убраны. Четыре вращающихся пропеллера образуют вокруг моторов прозрачные нимбы. Остается последний прощальный обряд. Пилот поднимает руку. Это значит, у меня все готово, прошу разрешения на старт. В ответ дежурный разводит в стороны два флажка. Пожалуйста, рулите на здоровье. Рев моторов становится оглушительным. Нимбы пропеллеров растворяются в воздухе. Машина тяжело катится по старой ходынской земле. Воспоминания далеких дней, конечно, не имеют доступа в пилотскую кабину. Они остались за дверью, внизу, на бывшей ходынке. Самолет делает пологие развороты, и большое поле далеко внизу мерно кренится то в одну, то в другую сторону. Чулков никогда не мечтает в пилотской кабине. Чулков иногда говорит, что за штурвалом он превращается в автомат. Мозг, глаза, уши, руки и ноги пилота должны одновременно производить столько разнообразных действий и наблюдений. Все органы чувств, зрения, слух, осязаний, даже обоняния должны держать связь с таким множеством приборов, передавать столько приказаний во все концы корабля. Реакция должна быть такой быстрой и безошибочной, сознание таким ясным, что никакая посторонняя работа ума уже невозможна. В тот момент, когда он кладет руки на штурвал, ставит ноги на педали, надевает радионаушники, устремляет взгляд на доску с приборами, он превращается в автомат, в неотъемлемую часть всего механизма. Самолет становится как бы продолжением его самого. Могут сказать, да ведь это же человек-оркестр. Но как раз это сравнение окажется неверным по существу. Человек-оркестр напрягается, потеет, из кожи лезет вон, чтобы руками, ногами, шеей, ртом, локтями, подбородком привести в действие свои многочисленные инструменты. Чулков совершенно спокоен. Он не испытывает чрезмерного физического напряжения. Он с удобством расположился в своем кресле и, если нужно, высиживает на нем по 14 часов в сутки. Но ум, внимание, чувства его, конечно, поглощены целиком. Сегодня в это сложное взаимодействие человека и машины должен был включиться новый прибор. Собственно, это был целый ящик с приборами, хотя и небольшой по размеру. Он находился в очень почтенной компании. Его окружали гирополукомпас, компас, искусственный горизонт, показатель скорости, высотомер, указатель угла поворота, счетчики оборотов, тормозной манометр, сектор управления всеми моторами, тормозом и автоматом, радиоаппарат для приема сигналов маяков, приспособление для запуска моторов сжатым воздухом и еще много других хитрых приборов. Но еще больше всяких циферблатов, стрелок, спиртовых и ртутных столбиков, ручек, кранов и сигнальных лампочек не смогло вместиться в кабине пилота. У нашего человека-автомата не хватило бы глаз и ушей, чтобы принимать сигналы от всех этих приборов, и рук, чтобы ими управлять. Пришлось поступить так, как это делают, когда в центральной телефонной станции не хватает номеров – обзавестись коммутатором. И вот множество приборов, рассеянных по всем концам самолета, посылают свои сигналы не непосредственно на центральную станцию, а через коммутаторы. Этими коммутаторами являются бортмеханики, штурман, радист. Они сигнализируют пилоту лишь о важнейшем. Новый прибор должен был в корне изменить всю систему. Этот маленький ящичек сегодня должен был заменить Чулкова и взять на себя управление самолетом в воздухе. Чулков смотрел на прибор с некоторым недоверием. Он не раз в шутку называл себя самого пилотом-автоматом. Он говорил это еще тогда, когда никто не помышлял об изобретении прибора под таким названием. И вот перед ним был настоящий автомат-пилот. Машина с функциями человека. Как описать то, что произошло, когда Чулков включил автопилот? Если мы скажем, что автомат схватил управление, это будет вернее всего. Одна педаль резко дернулась. Автопилот дал ногу, и сделал он это очень сердито. В момент включения самолет был не совсем в горизонтальном положении, и автомат резко и грубо исправил ошибку Чулкова. После этого корабль продолжал спокойный горизонтальный полет. Чулков испытывал очень странное ощущение. За 20 лет он так привык давить на эти рычаги, его руки и ноги так привыкли к их инертному, беспрекословному подчинению, а сейчас эти рычаги сами давят на его руки и ноги. Они живут самостоятельной жизнью, они действуют и действуют разумно. Чулков инстинктивно убрал ноги с педалей. Самолет шел хорошо, однако время от времени он слегка клевал носом. Линия полета была чуть волнообразной. Несомненно, это было упущение автомата. Но удивительнее всего было то, что он сейчас же сам себя исправлял. Было бы менее удивительно, если бы он не ошибался совсем. Когда самолет клюнул в первый раз, Чулков, забыв, что автомат включен, инстинктивно схватился за управление. Но оно не поддавалось. Напрасно Чулков напрягал мускулы. Автомат был сильнее. Он не боялся Чулкова. Он не только не боялся, что тот с помощью грубой силы заставит его сделать не то, что надо, но он опасался даже, что человек его испортит. Ибо сколько бы ни давил Чулков на управление, в системе автомата происходила бы лишь борьба рычагов, не опасная для прибора. Чулков понял, что пока управляет автомат, самолет ему не принадлежит. «Или он, или я», — подумал пилот. «И это хорошо. Пусть будет единоначалье. Ты управляй самолетом, но тобою буду управлять я». Вращая ручки, напоминающие ручки радиоприемника, Чулков установил автопилот на снижение. И самолет стал снижаться. На набор высоты и самолет стал набирать высоту. На разворот и самолет послушно пошел в пологий разворот. Он установил автомат на компасный курс, и самолет точно шел по компасному курсу. В облаках началась довольно сильная болтанка. Автомат и здесь неплохо вел самолет. Правда, Чулкову показалось, что автомат действует органами управления энергичнее, чем это делал бы он сам. Пожалуй, автопилот чуть-чуть перебарщивал. Он был слишком придирчив, слишком точен, проявлял чрезмерную нетерпимость к изменениям в положении корабля, даже самым ничтожным. Но это не было коренным недостатком. Скорее, это был свой стиль, своя индивидуальность. Ведь у каждого живого пилота тоже есть свой стиль. Каждый летает по-своему. В конце концов, Чулков мог бы раскритиковать каждого живого пилота. Чулков представил себе автопилота в препарированном виде, отделенном от самолета, распростертом в воздухе. Так на медицинских плакатах схематически изображается нервная или кровеносная система человеческого организма. Он представил себе заключенный в дубовый ящик мозг автопилота, жироскопический аппарат, его нервы и сухожилия, протянутые к элероном, к рулям глубины и поворотам. Ту часть аппарата, которая с великолепной точностью присущей технике, названа следящей системой. Тросы, идущие к органам управления, и золотники, регулирующие подачу воздуха в цилиндры, которые заставляют эти органы работать. Чулков встал со своего места, теперь он мог это сделать. Он посмотрел на опустевшее сиденье, свободный штурвал, на котором он так привык видеть свои руки. Вдруг одна педаль опустилась, штурвал передвинулся. Нет, Определенно в этом было что-то сверхъестественное. Рычаги совершали разумные движения, как будто на пилотском месте сидел невидимый человек. Впервые он летел пассажиром у самого себя. И, может быть, поэтому, кажется, в первый раз за всю его летную жизнь он позволил себе немного пофилософствовать в воздухе. Тут-то Чулкову пришли в голову разные мысли об изобретателях палки и огнива, о машинах дней его собственной юности, о Сопвиче, Фармане. Что если бы ему, фантазеру и мечтателю, показали тогда это пилотское кресло и бесшумно передвигающиеся рычаги перед ним? Что подумал бы он, бедный неандерталец об авиации? Вдруг ему захотелось чихнуть. По старой привычке он надавил ямочку на верхней губе, и желание чихнуть немедленно прошло. Он вспомнил, что этот способ изобрели первые авиаторы, а аэропланы были настолько неустойчивы в воздухе, что неосторожным чиханием их можно было опрокинуть. Это воспоминание доставило ему удовольствие. В то же время оно вызвало из подсознания какое-то давно забытое, безвозвратно утерянное ощущение, неясное как призрак. Собственно, не само ощущение, а воспоминание о нем. Он даже с трудом вспомнил, что же это такое, а когда-то оно ни на минуту не оставляло тех, кто поднимался в воздух. Это было ощущение опасности, боязнь упасть на землю.
0: Мы читали рассказ Александра Казачинского «Пилот и автомат».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
0: Айзек Азимов. Рассказ «Новая игрушка». Читает Егор Серов.
2: Неяркое солнце мягко заливало светом кухню. Миссис Дарли, негромко напевая, готовила обед. Сын Джонни куда-то убежал ни свет ни заря, и до сих пор его не было. Но миссис Дарли уже привыкла к таким походам сына. С тех пор, как он на заработанные в каникулы деньги купил компьютер, эти отлучки стали привычным делом. Джонни был один из тех фанатов, которые всюду стремятся быть первыми. Он готов был стоять ночи напролет у дверей магазина, чтобы только стать обладателем новой дискеты с гордой цифрой 1.
3: Подумать только, ведь на следующий день этими дисками будут завалены все ловчонки в округе, вздохнула миссис Дарли. Так нет, обязательно ему надо быть первым.
2: Хлопнула входная дверь.
3: «Хелло, мам, смотри, что я купил!» — восторженно закричал Джонни.
2: Радость и усталость смешались на его лице. В руке он держал дискету в яркой упаковке с золотым орлом на этикетке и большой цифрой 1.
3: «Это новая игра фирмы Aerospace Imitators и совсем недорого!»
2: «Ладно, ладно, Джонни, скорей мой руки за стол!» — мягко прервала его мама. «Поторопись, обед уже готов!»
3: «Сейчас, мам, только проверю, работает ли программа, ладно?» И, не дожидаясь ответа, Джон шмыгнул в свою комнату.
2: «И откуда в нем такая любовь к компьютеру?» Удивилась про себя миссис Дарли, накрывая на стол. «Конечно, мы с мужем не боимся компьютеров и умеем с ними работать, да иначе и нельзя в наш-то век. Но чтобы так прилипнуть к нему...»
3: Джон действительно будто помешался на этой машине. Летом работал как черт, и все из-за компьютера. Все заработанные деньги потратил, но теперь у него не машина, а конфетка. Мощная, скоростная, с прекрасным дисплеем, связанная с другими компьютерами через сеть. Парень не только играл на ней, но и работал. И, как всегда, стремился быть первым. И, надо сказать, ему это удавалось. Одну из его программ даже купила какая-то фирма. А в играх Джон был настоящим богом.
2: Джонни включил компьютер, вставил диск в дисковод. На экран выплыло изображение золотого орла, такого же, как на этикетке. Это был фирменный знак Aerospace Imitators. Джонни нажал пробел и погрузился в мир новой игры. На взлетной полосе стоял небольшой истребитель. Джонни видел через стекла кабины серый бетон и белые полосы аэродрома, изумрудную зелень травы и красную кирпичную диспетчерскую будку. Джонни осмотрел приборную доску. Он не раз играл в подобные игры и теперь легко ориентировался в мерцающих индикаторах. Самолет был полностью снаряжен и заправлен. Он ждал пилота, чтобы рвануться вверх, в небо, навстречу огню и металлу боя. Джонни включил двигатели. Они мягко запели, самолет задрожал, как будто в нетерпении. Маленький пилот отпустил тормоза, и истребитель побежал по полосе. Все быстрее и быстрее проносились мимо строения, радары, люди. Джонни мельком подумал, что такой красивой и подробной игры он еще не видел, но тут же забыл обо всем и, нажав клавишу со стрелкой, оторвал нос самолета от земли. Он летел. Набрав высоту, Джонни решил освоиться с самолетом. «В таких играх главное — уметь управлять самолетом», — думал Джонни, нажимая на кнопки и наблюдая на экране, как вертится земля перед носом его истребителя. «Ну что ж, пора бы и врагам появиться. Сколько можно летать без толку? А может, надо подлететь поближе к их базе? Надо было бы, конечно, руководство почитать. Да и без него разберусь».
3: Джон решительно остановил бешеное вращение самолета, выровнял его и направил в море. Внизу под ним быстро пробегал остров, с которого он только что взлетел. Крыши ангаров, бетон взлетной полосы и трава. Маленький островок в океане. Вдали виднелась какая-то темная полоска. К ней и направил машину Джонни. Так что-то показалось. «Ба! Да это целый лайнер! Совсем как Боинг, интересно, сколько за него дадут очков?» С этими словами Джон довернул истребитель и бросил его в атаку. Две ракеты, прочертив дымные следы, метнулись к лайнеру. Джонни был уверен в успехе и, не сбрасывая скорости, пронесся над целью. Однако компьютер, по-видимому, не хотел так просто отдавать ему победу. Боинг, как испуганный бегемот, резко нырнул вниз, и ракеты прошли мимо. «Ах так! Ну, держитесь, ребята!» Джонни развернул истребитель и длинной очередью из пушек прошил крылья гиганта. Торжествующей свечой взмыл он вверх. Теперь-то лайнер не увернется. Мертвая петля, и Джонни удивленно уставился на экран. Такого он не видел никогда. От разорванного тела лайнера отделился пассажирский салон. Над ним вспухли белые купола парашютов. Внизу видны были купола поменьше. Видно, экипаж. «Вот это программисты!» — с долей зависти подумал Джон. «Такое учесть и нарисовать! Знают, на чем подловить игрока, мол, будет считать, что надо только попасть в самолет, и все! Не на того напали! Сейчас и парашютистов уничтожу! Интересно, а это они учли?» И Джонни крылом ударил по стропам парашютов, несущих салон. Белые купола тут же свернулись, погасли, и салон понесся вниз к волнам океана. Внимание пилота привлекла новая точка, показавшаяся на горизонте. Да это не точка, а перехватчик. Ну что же, наконец-то. Достойный противник. Джонни прицелился во врага. От перехватчика отделилась небольшая точка. Парень переключил оружие и расстрелял ракету, которая неслась к нему. «Теперь моя очередь», — подумал Джонни и выпустил ракету по перехватчику. «Да, сложный уровень я выбрал». Ловко он уклонился. Ах ты, черт, как он развернулся. В хвост заходит. Ракета летит, ракета. Где же эта клавиша? Черт! Из рапорта командира авиаполка ПВО. 28 декабря сего года в 12:25 неизвестный истребитель нарушил воздушное пространство страны в районе международного коридора для гражданских самолетов. Истребитель атаковал и сбил авиалайнер компании «Такой-то», выполнявший рейс согласно расписанию. В 12:25 перехватчик под командой капитана Шорта вступил в бой с нарушителем и уничтожил его двумя ракетами. Экипаж перехватчика представлен к наградам. Поиски членов экипажа и пассажиров сбитого авиалайнера продолжаются. Из хроники происшествий. 28 декабря в нашем городе произошел весьма загадочный пожар, который привлек внимание полиции. По утверждению сержанта Дулитла, пожар в доме семьи Дарли по Аппер-стрит был вызван сильным взрывом, происшедшим около половины первого в комнате Дарли-младшего. От дальнейших комментариев сержант воздержался. Причины взрыва расследуются полицией. А на маленьком островке в океане из ангара с золотым орлом на стене техники выкатывали небольшой истребитель, готовый к старту. Еще один обладатель новой программы выбрал усложненный уровень игры.
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Новая игрушка».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Этот портрет художник Иосиф Брас написал в 1897 году. На нем скромно одетый стареющий мужчина с характерной бородкой-клинышком. И, конечно, пенсне. Ошибиться невозможно. Антон Чехов. Художнику работа не понравилась, и через год он повторил попытку. Но для всего мира визитной карточкой писателя стал именно этот первый портрет. Самому писателю не пришлись оба рисунка, особенно второй.
2: Говорят, что и я, и галстук очень похожи. Но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену.
1: А настоящего Чехова можно увидеть на картине его брата Николая. Переглазый красавец, копной русых волос и загадочным прищуром. Антон был отлично сложен и говорил, как вспоминал Немирович Данченко, низким басом с густым металлом. Кто бы мог подумать, рост под 1,90 м, умен, остроумен, женщины по нему сходили с ума, преследовали повсюду. Сестра писателя называла их антоновками. Чехов отдавал девушкам должное, но жениться не хотел.
2: Роль мужа меня пугает. В ней есть что-то суровое, как в роли полководца.
1: Он родился в Таганроге на Полицейской улице. Детей в доме купца второй гильдии Павла Егоровича Чехова было 6. 5 сыновей и 1 дочь. В 1876 году отец разорился и, спасаясь от кредиторов, с женой и детьми уехал в Москву. 16-летнего Антона оставили в Таганроге одного доучиваться в гимназии. Денег не было. Юноше пришлось срочно взрослеть, зарабатывать на жизнь частными уроками. На медицинский факультет Московского университета Антон поступил по настоянию матери. Учился у Склифосовского и Захарьина, а после лекций строчил смешные рассказики и сценки. Сочинял подписи к рисункам. Какие-никакие, все деньги. Не разбогател, даже когда получил практику в больнице подмосковной Истры.
2: Медицина – моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоест одна, я ночую у другой.
1: По финансам любовница победила. Чехов пишет много, много и очень быстро, по рассказу в день. Сборники выходят один за другим. К автору приходит известность, и он, наконец, может себе позволить собственный дом в Мелехово, в который перевез престарелого родителя и сестру.
0: Благое дело.
1: В 24 года у писателя впервые пошла горлом кровь. Чехов-врач мгновенно поставил себе диагноз – туберкулез. Но зацикливаться на болезни не стал, а в 30 лет решил поехать на Сахалин изучать жизнь каторжан. Получил у издателя 1500 рублей аванса за будущую книгу, купил шубу, револьвер и отправился в дорогу. О Сахалине того времени говорили – кругом вода, посередине беда. Кругом море, посередине горе. Тюремщики не хотели допускать Чехова к ссыльным. Пришлось пойти на хитрость, провести на острове перепись населения. За 3 месяца напряженной работы писатель заполнил 10 тысяч карточек переписи. Посетил почти 40 населенных пунктов. Итог поездки – обострение болезни. И книга «Остров Сахалина. О страшном быте каторжан». Книга потрясла всю Россию, даже в правительстве заметили. Сразу после первой публикации власти отменили телесные наказания для женщин, упразднили смертную казнь и улучшили содержание ссыльных. По возвращении в Мелехово Чехов завел 2 собак.
2: У меня есть новость. 2 таксы, Бром и Хина, безобразной наружности. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный.
1: В своем имении Антон Павлович служил земским врачом. От жалования отказался и лечил больных бесплатно. Крестьяне удивлялись.
3: Барин, что ж ты денег не берешь? Разоришься?
1: Чехов отшучивался.
4: Тогда женюсь на купчихе.
1: На свои средства и по собственным планам писатель построил 3 школы для крестьянских детей. Выделил деньги на колокольню для местного прихода, проложил шоссейную дорогу до станции. Благих своих дел не афишировал, стеснялся. Под конец жизни Чехову по состоянию здоровья пришлось переехать в Крым. Утро начиналось с чтения писем от больных туберкулезом со всей страны. Они умоляли о помощи. Кому-то писатель помогал из собственных средств, приглашал к себе, оплачивал проживание. Со временем стало ясно, без специального санатория не обойтись. И тогда Чехов бросил через газеты клич «Помогите умирающим». Название имело необычайный успех. Пожертвования посыпались со всех сторон. Антон Павлович не дождался, когда наберется нужная сумма, и добавил свои. И купил дом, который перестроили под туберкулезный санаторий.
2: Быть писателем означает еще и нравственный долг по отношению к окружающим. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно.
5: Антон Чехов.
0: Благое дело.
6: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. НАТО совместно с Украиной готовится создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом заявили в нашем Министерстве иностранных дел. В ведомстве указали на информацию, опубликованную на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений Североатлантического альянса, в том числе представительства блока на Украине. В ней сказано о запуске тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий, которые ведутся Киевом против России. Речь в том числе идет о создании оружейных средств не только для массированного поражения, но и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз. Москва требует от Организации Объединенных Наций недвусмысленного осуждения украинской атаки на белорусский автобус, которая произошла в Брянской области. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при Всемирной организации Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности. Дипломат подчеркнула, что многочисленные улики, найденные на месте удара, подтверждают причастность Киева к преступлению. Были установлены непосредственные исполнители и организаторы. Ими стали командующие украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди и начальник главного управления разведки республики Олег Иващенко. Евстигнеева отметила, что удар по белорусскому автобусу не был случайным, речь идет об умышленных действиях оператора. Дипломат назвала эту атаку актом терроризма против мирных жителей. Напомним, украинские дроны атаковали автобус с детьми Брянской области 17 июня. Одна женщина не выжила, еще 8 человек пострадали. Мощный взрыв прогремел в Монако. В результате пострадали 3 человека. Неизвестный мужчина незадолго до инцидента оставил рюкзак на месте происшествия. Подозреваемому удалось скрыться. По данным газеты «Ле Фигаро», в больницу были доставлены мужчина и женщина, а также их 13-летний сын. Взрослые находятся в критическом состоянии. По информации местной прессы, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Власти Монако заявили, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Ему было 58 лет, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. По данным РИА Новости, причиной смерти фигуриста стал инсульт. Дмитриев является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в парном катании. В Москве сейчас около 15 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков и до плюс 26.

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное. Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево — Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола — почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский.
3: Имя на карте.
2: В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Яни-Кале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
4: Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак, точно так же, как невозможно победить его солдат.
5: Помилуй бог, голубчик, а ну-ка, понюхай-ка кусочек вот этого острого перца.
6: Да не бойся ты, нюхай.
5: Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места, не сомневайся. А теперь ступай.
2: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил вчетверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским.
3: Имя на карте.
2: Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе. Единение с историей. Как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил вчетверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
3: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
7: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
8: О предметах и явлениях вокруг нас.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
9: Программа создана...

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Человек способен различать до триллиона запахов. Это в тысячи раз больше, чем количество цветов или вкусов.
1: Факт второй.
3: Запах дождя имеет научное название петрикор. Он появляется, когда бактерии в почве выделяют вещество геосмин. Человеческий нос улавливает геосмин в концентрации всего 5 частей на триллион. Это один из самых чувствительных порогов в природе.
1: Факт третий.
3: Женщины чувствуют запахи лучше мужчин.
1: Факт четвертый.
3: Собаки могут учуять болезни. Некоторые породы, например, лабрадоры, распознают диабет, рак легких или груди с точностью до 95% по запаху пота или выдыхаемого воздуха.
1: Факт пятый.
3: Запах тела полностью индивидуален, как отпечатки пальцев или ДНК.

0: Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: У Савельева сегодня выходной. Решил весь день провести с семьей на природе. Но спокойствие и отдых резко прервал телефонный звонок. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что лицевой счет пытаются взломать. А вдобавок попросил продиктовать номер карты и паспорта. «Не вздумай, это мошенники», — предупреждает жена. «А вдруг и правда что-то случилось», — сомневается Савельев. Как быть в такой ситуации? Есть ли шанс распознать банковских мошенников по телефону? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Обратите внимание на качество связи. Банковские и финансовые организации тщательно следят за этим. Если на фоне слышите голоса посторонних или постоянный треск, это повод насторожиться. Второе. Еще один тревожный сигнал. Если в начале звонка вы не услышали стандартное объявление о том, что разговор будет записываться. Для любых банков это обязательная опция. По закону они обязаны предупреждать своих клиентов о записи. Третье. Если разговор уже завязался, попросите продублировать информацию вам на электронную почту или в банковское приложение. Мошенники вряд ли на это способны, поэтому будут оправдываться и искать причины для отказа. Четвертое. Пожалуй, самый проверенный способ разоблачить банковских мошенников – прислушаться к их интонации. В банке есть строгие правила общения с клиентами, в том числе в случае стрессовых ситуаций. Если на обратном конце телефона резко меняется тон разговора и от помощи ваш собеседник переходит к угрозам, смело бросайте трубку. Подведем итоги. Прислушайтесь к качеству связи. В банках тщательно следят за этим и не допускают посторонних шумов на линии. Если в начале звонка вас не предупредили, что разговор записывается, это повод насторожиться. Попросите продублировать информацию вам на электронную почту. У настоящих работников банка все эти сведения есть. Прислушайтесь к интонации. Если с вами начинают беседовать грубо, заканчивайте разговор. Савельеву повезло. Спустя 10 секунд разговора связь резко оборвалась. И больше не перезванивали. А если бы это случилось снова, теперь он знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1917 год. Петербург. Эрмитаж. Смена вечернего караула. Дежурный офицер проверяет посты. Неожиданно к нему подходит иностранец и живо интересуется, а у кого и за какую сумму можно приобрести зимний дворец?
3: Это был американец. В темноте принял бывшую царскую резиденцию за чью-то усадьбу. Сориентировался я быстро. Тут же представился полноправным и единственным владельцем, прямо на месте составил купчую и забрал деньги.
2: Рано утром заокеанский гость нанял группу рабочих и приехал на Дворцовую площадь, чтобы демонтировать собственное здание и по частям увезти его к себе на родину. Однако предъявленная купчая на поверку оказалась всего лишь долговым обязательством, а вместо подписи можно было прочесть слова «Дураков не сеют, не жнут». Вполне естественно, что того самого дежурного офицера и след простыл.
0: Плутовство.
2: Николай Савин. Он родился в 1855 году в Калужской губернии. В юности прославился тем, что незаметно похитил бриллианты и заклады иконы великой княгини Александры Иосифовны. Когда пропажу обнаружили, преступника выслали из страны. Так начинались приключения человека, которого впоследствии разыскивала полиция более чем 40 стран мира. Имена и фамилии он менял как перчатки. Граф де Тулуз-Лотрек объявился в США в 1891, где якобы искал перспективных финансистов для крупного проекта.
3: Я утверждал, что владею большими участками на Кубе и готов продать их под строительство отелей. Воротилы с Уолл-стрит клюнули и даже предложили мне солидный пост в американском казначействе. Тогда я отправился в Испанию. От греха подальше.
2: В Европе он превратился в главного поставщика лошадей для итальянской армии. Первое время Савин действительно привозил породистых скакунов, набивал себе цену как надежному торговцу. Но однажды, получив многомиллионный аванс, просто исчез.
0: Плутовство.
2: В 1911 году русский авантюрист неожиданно появился в Константинополе, где предстал перед султаном Абдулгамидом, выдав себя за претендента на болгарский трон. Но тут Савину откровенно не повезло. Его узнал парикмахер, с которым они часто встречались в Петербурге. Самозванца задержали и выслали в Россию. От вечной ссылки в Иркутскую область мошенника спасла февральская революция и один очень близкий знакомый – Александр Керенский. Благодаря ему Савин стал армейским офицером. В 1917 году он, теперь начальник караула, и продал доверчивому американцу зимний дворец.
3: Документы я оформил быстро, а оттиск гербовой печати имитировал при помощи обычной монеты с двуглавым орлом. А еще я приказал солдатам выключить свет во всем здании, чтобы иностранец не вздумал прогуляться по Эрмитажу. Покупателю объяснил, что счета за электроэнергию слишком большие. Он поверил.
2: В Петербурге утверждают, что это миф, городская легенда. Однако сам Николай Савин подробно рассказал историю своих приключений некоему другу, который записал и опубликовал ее небольшим тиражом в 1937 году, когда авантюрист уже умер. Что правда в его рассказах, а что вымысел, установить уже невозможно. Репутация Савина была такой, что, по слухам, перед смертью на исповеди он врал даже священнику.
1: Николай Савин. Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
0: Радиозвезда.

висят, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только не

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Артиллеристы Новороссийского соединения воздушно-десантных войск разбили вражескую технику и пехоту на Ореховском направлении специальной военной операции. Это в Запорожской области. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Якудза».
2: Работаем часто, беспрерывно. Цели – скопление бронетехники, личного состава и опорных пунктов. Но у меня наводка занимает 2 минуты, это у меня стабильно. Раньше у меня занимало 3-4 минуты, это с учетом того, что я вообще новенький был тогда. Сейчас уже попрактиковался много, и все, теперь уже 2 минуты. Точно бью, прямо в цель. Белки в глаз, как говорится. Вот под удар дронов попали. Я отработал полностью, и мы уехали. Надо боевую задачу выполнить в любом случае.
1: Наносить высокоточные удары по скоплениям боевиков и их техники артиллеристам позволяет слаженное взаимодействие с расчетами разведывательных дронов подразделений беспилотной авиации. Спектр целей для подразделения реактивной системы залпового огня «Град» Новороссийского соединения воздушно-десантных войск достаточно широк. Это бронированные объекты, автомобильная техника, склады с боеприпасами, пункты временной дислокации боевиков, долговременные полевые опорные пункты, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами украинских формирований. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Российские штурмовики вели бой за важный укрепленный опорный пункт противника. Танковый экипаж под командованием старшего сержанта Евгения Соболева их поддерживал. Военнослужащий своевременно обнаружил вражескую пехоту и бронетехнику на позициях, после чего отдал приказ на ее уничтожение. Кроме того, боец корректировал огонь танка, а также своевременно вскрывал и ликвидировал вражеские огневые точки. В итоге российские танкисты нанесли значительные потери боевикам. Благодаря грамотным действиям Евгения Соболева штурмовикам удалось перейти в контратаку и захватить вражеский объект, что значительно улучшило положение на передовой. 21-й военный оркестр Московского военного округа подарил посетителям парка-усадьба Воронцова концерт. В нем военно-патриотическая классика гармонично соединилась с популярными эстрадными песнями. Выступление нашло отклик в сердцах слушателей и стало ярким музыкальным завершением первого летнего месяца. В дирекции фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны и Департамента культуры Москвы пообещали продолжить развивать одну из самых красивых столичных традиций – выступление военно оркестров на открытых площадках города. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.

0: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
1: От слов к делу.
0: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
1: От слов к делу. Военные училища России.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
1: От слов к делу.
2: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское суворовское военное училище.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, а кто и когда придумал писать резюме?
5: Отвечает эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.
6: Слово «резюме» происходит от французского «резюме», что в переводе означает «резюме» или «сводка». Первые упоминания о таком были в 15 веке, когда Леонардо да Винчи, стремясь получить работу, составил краткое изложение своих навыков и достижений. В те времена резюме включало в себя основные факты о кандидате, такие как образование, опыт работы и ключевые навыки. С течением времени форматы содержания резюме изменились. В современном мире работодатели ожидают увидеть не только факты, но и то, как кандидат может принести пользу компании. Чтобы ваше резюме привлекло внимание работодателя, следует учесть несколько ключевых моментов. Первое – это структура и оформление. Резюме должно быть четким и лаконичным. Используйте разделы – контактная информация, цель, опыт работы, образование, навыки. И выделяйте заголовки. Это поможет работодателю быстро найти нужную информацию. Второе – это адаптация под вакансию. Обязательно подстраивайте резюме под конкретную вакансию. Изучите описание работы и выделите те навыки и достижения, которые соответствуют требованиям работодателя. Вместо общих фраз о ваших обязанностях указывайте конкретные достижения. Например, увеличил продажи на 20% за квартал. Звучит гораздо убедительнее, чем работал с клиентами. Четвертое. Ключевые слова. Многие компании используют автоматизированные системы для первичной фильтрации резюме. Включение ключевых слов из описания вакансий поможет вашему резюме пройти этот фильтр. Добавьте немного индивидуальности. Например, краткое введение о себе и ваши профессиональные интересы. Они такие могут привлечь, знаете, как помочь вам выделиться среди других кандидатов.
3: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
7: Кто так строит?
3: Энциклопедия «Домов мира». Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Африканские берберы.
3: Что?
8: Ксар. Укрепленная деревня, издалека напоминающая песчаный город-крепость. Слово это имеет арабские корни. Его можно перевести как «замок» или «укрепление». Но на своем наречии кочевники Сахары называли эти поселения «агрем».
3: Где?
8: Племена кочевых берберов в основном жили торговлей. А многочисленные товары и припасы нужно было не только где-то хранить, но и охранять от набегов воинственных соседей. Поэтому ксары чаще всего возводили на горных склонах. Такое расположение позволяло быстрее заметить опасность, а иногда и укрыться от вражеских глаз. Впоследствии ксары стали появляться возле оазисов и на равнинах, вблизи торговых путей.
3: Из чего?
8: Основным материалом для постройки ксара служил саман. Сырцовый кирпич из глины. Для прочности берберы добавляли в него резаную солому, песок и верблюжий навоз. Звучит, может, и не очень, но технология проверена временем. Многие ксары дошли до наших дней практически в первозданном виде.
3: Как?
8: Большой ксар состоит из множества отдельных комнат, так называемых горф. Эти узкие помещения с низкими потолками выкладываются из самана вплотную друг к другу. К ней с улицы прокладывают небольшую глиняную лестницу без перил. Для сохранности, маскировки и, конечно, красоты всю конструкцию покрывают штукатуркой белого или песчаного цвета. Кстати, по такой технологии в ксарах строили не только складские помещения, но и бани, и магазины, и даже небольшие мечети.
3: А что теперь?
8: Сейчас в африканских пустынях стоит где-то 150 ксаров, но почти все они необитаемы. Власти многих стран заботятся о них как о культурном наследии. Некоторые даже включены в списки ЮНЕСКО. И все же в паре мест туристы могут найти настоящих берберов. Как и столетия назад, они все так же живут в своих ксарах и радушно встречают гостей, зазывая их в свои магазинчики или тесные, но неизменно уютные кафе. Ксар.
7: Кто так строит?

0: Рокки – игра суровая, мощная и даже жестокая. А сегодня еще интеллектуальная. Недаром легендарный Уэйн Гретцки говорил:
1: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она скоро будет».
0: А ведь когда-то даже шайбы не было. В древности ее заменял мяч. Рисунки фигурок с изогнутыми палками в руках находили на территории Месопотамии, Древнего Египта и Греции.
2: Игры человечества.
0: Родиной хоккея с шайбой считается Канада. Солдаты времен колонизации Северной Америки в 18 веке в свободное время часто выходили на лед гонять мяч специальными клюшками, выточенными из березы или дуба. Удивительно, но канадские индейцы, никогда не бывавшие в Европе, развлекались похожим образом. Только у дикарей и обычаи были дикие. Проигравшую команду победители потом долго били. Свою игру они называли

Звали словом «больно», которое на языке магикан звучит как «хоггий». Чувствуете? Уже угадывается знакомое «хоккей». К концу 19 века игра стала цивилизованной. Появились полноценные ворота, мяч заменили деревянным чурбачком, а его, в свою очередь, черной каучуковой шайбой. И договорились, что на поле будут выходить только по 6 человек с каждой стороны. А в 1882 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил специальный приз – кубок, который позже назвали его именем. Главная награда НХЛ – единственная в прямом смысле этого слова. Победители чемпионата могут лишь на время взять кубок Стэнли, чтобы провести с ним всего один день. Кто-то пьет из него пиво, другие едят попкорн или чипсы, а два канадских хоккеиста как-то крестили в кубке Стэнли своих детей. Чемпионам можно все.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Беркуты. В 1996 году в Германию на международную выставку «Аэро Фридрихсхафен» не пригласили единственную в мире авиагруппу, выполняющую фигуры высшего пилотажа на боевых ударных вертолетах. Из выступления начальника пресс-службы авиасалона Клауса Вольфганга. «Я лично изучал на видео пилотажную программу русских «Беркутов». Что тут скажешь? Круто, очень круто. Вертолеты летят всего в метре друг от друга. Красиво, но в то же время экстремально опасно». Пилотажная вертолетная группа «Беркуты». Год формирования 1989. Вооружение – ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, ночной охотник. Личный состав группы – 6 человек. Лучшие пилоты 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. Место базирования – город Торжок. В 1995 году вертолетная пилотажная группа «Беркуты» участвовала в воздушном параде на Поклонной горе в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. В полетную программу «Беркутов» были включены сложнейшие элементы – групповой бой, маневрирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях, прикрытие высадки тактического воздушного десанта. Пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа на предельно малых высотах. Уникальная особенность вертолета Ми-24, небольшой угол разворота, позволил «Беркутам» показать фрагмент одиночной воздушной схватки прямо над головами восторженных зрителей. За годы существования в группе «Беркуты» не было ни одной аварии. Отважные русские пилоты с большим успехом выступали на авиасалонах в Малайзии, Чехии и Великобритании.
0: Личный состав. Радио «Звезда». История награды.
2: Именная медаль «Граф Григорий Григорьевич Орлов» за избавление Москвы от язвы. Зимой 1771 года в Москве вспыхнула эпидемия чумы. Каждый день умирало несколько тысяч жителей. Чтобы чума не дошла до Петербурга, из Москвы никого не выпускали. В городе вспыхнул бунт. На усмирение бунтовщиков императрица Екатерина отправила графа Григория Орлова.
3: «Будь покойна, матушка государыня, я смуту из Москвы быстро повыведу».
2: Граф Орлов немедленно пресек все беспорядки, казнил зачинщиков, после чего лично наблюдал, как сжигали вещи зараженных, сам лично посещал городские больницы и строго следил за лечением. По возвращении в Петербург графу Орлову был устроен торжественный прием. В Царском селе установили триумфальные ворота, а по особому указу Екатерины была отчеканена именная памятная медаль с надписью «Такового сына Россия имеет». Во время вручения награды Орлов, стоя на коленях, сказал императрице:
3: «Я не противлюсь, но прикажите переменить надпись, обидную для других сынов Отечества».
2: Екатерина рассмеялась и приказала изготовить еще одну награду. На ней была сделана новая надпись: «Россия таковых сынов в себе имеет». Именная медаль — граф Григорий Григорьевич Орлов за избавление Москвы от язвы.
4: Маршалами не рождаются. Александр Василевский.
5: Георгий Жуков утверждал: у Сталина был свой личный рейтинг советских военачальников. Рокоссовский, Василевский, Говоров, Конев, Ватутин. Именно в таком порядке, а не иначе. Однажды верховный главнокомандующий вызвал одного из этих полководцев к себе.
6: «Товарищ Василевский, а почему бы вам не съездить к вашему отцу? Вы так давно не виделись с ним».
5: Василевский побледнел, Его отец был священником. В то время такие родственные связи, мягко говоря, не приветствовались. Однако предложение Сталина прозвучало как приказ, а приказы нужно выполнять. «Мозг Красной Армии» – так называли его. В октябре 41-го, когда судьба Москвы висела на волоске, генеральный штаб эвакуировали в тыл. В столице осталась небольшая группа офицеров во главе с Василевским, в обязанности которого входило информирование Ставки. Впоследствии сын маршала Игорь Василевский вспоминал.
7: Отец тогда должен был лично докладывать верховному главнокомандующему об изменении обстановки на фронте, разрабатывать планы, контролировать выполнение всех решений. Сталин требовал ежедневного отчета. Однажды отец переезжал из одного штаба в другой. Выйти на связь с верховным у него не было возможности. Сталин ему позже позвонил и сказал, что если подобное повторится еще раз, то это будет последняя оплошность в его жизни.
5: В ноябре 41-го генерал Василевский исполнял обязанности начальника генштаба. Подготовил окончательный план контрнаступления под Москвой. Теперь все решалось в кабинете Сталина.
8: Если Верховный был чем-то недоволен, а в войну, особенно в ее начале, поводов для этого имелось много, он мог резко и несправедливо отругать. И еще одна деталь. Сталин любил пить чай. Обычно во время заседания он нажимает кнопку, Поскребышев приносит стакан чаю и лимон. Сталин берет и выжимает в стакан лимон, затем идет в комнату отдыха, приносит бутылку армянского коньяка, льет из нее в чай ложку или две и тут же уносит бутылку обратно. И потом во время работы пьет чай по глотку.
5: В то время Василевский действительно был мозгом Красной Армии. Именно он спланировал и подготовил контрнаступление под Сталинградом, координировал действия фронтов в Курской битве, руководил проведением операций по освобождению Донбасса, правобережной Украины и Крыма. Сталин высоко ценил своего военачальника, поэтому звание маршала Василевскому присвоили всего через 29 дней после того, как он стал генералом армии.
4: Александр Василевский. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики накануне погибли трое мирных жителей, еще 13 пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. В результате атак также повреждены жилой дом, 5 объектов гражданской инфраструктуры, автобус, 2 грузовых и легковой автомобили. Украинский удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области – это преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. С таким заявлением на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций выступил постоянный представитель Белоруссии при организации Валентин Рыбаков. Ранее российские следственные органы установили причастных к удару по автобусу и предъявили им обвинения. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева.
2: Режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать своим западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ, чтобы обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний в карманы окопавшейся в Киеве шайки. При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается.
1: Напомним, украинские дроны атаковали автобусы с детьми в Брянской области 17 июня. Одна женщина не выжила, еще 8 человек пострадали. Брюссель рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России, пишут «Известия». В Европарламенте считают, что такие меры нацелены на дестабилизацию российского общества. Эксперты при этом отмечают, что Еврокомиссия не сможет полностью запретить выдачу въездных документов по причине позиции стран Южной Европы. Поэтому Брюссель, вероятнее всего, продолжит ужесточать визовые правила и убеждать страны закрывать границы для российских туристов. Кроме того, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь Западу. Европейской экономике. В российских вузах идет приемная кампания. Заявления на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования можно подать по 25 июля. У абитуриентов еще есть достаточно времени для выбора университета и направления подготовки, сообщил агентству ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Он также рассказал, что среди наиболее востребованных направлений сохраняются IT-специальности, педагогическое образование, лечебное дело. В Москве сейчас около 17 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, а температура воздуха составит максимально плюс 26.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Егорьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Время в пути составит 20 минут. Четверть часа составит потеря по времени на внутренней стороне Московской кольцевой от Варшавского шоссе до Ясенева. Более 10 минут можно потерять в дороге на Липецкой улице от Московской кольцевой дороги до Лебедянской улицы. Такое же время проведете в пробке на Волгоградском проспекте от Московской кольцевой до Ташкентской улицы. Затор почти на 10 минут на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем отечественный самолет МС-21 превосходит западных конкурентов, где в России температура бьет рекорды, как менялась военная форма в разные периоды истории. Самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении, отметил Владимир Путин во время осмотра борта в Жуковском. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой и иностранным самолетам. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
2: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
3: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это, получается, в эксплуатации должно быть дешевле.
2: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
3: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Аэрбасе можно, но сложно, а вот в МС-21, с учетом вот этой повышенной ширины прохода, это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить, в зависимости от стандарта.
2: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
4: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы ни создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационные двигатели.
2: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Калининградской области побит температурный рекорд июня. Воздух в городе Мамоново прогрелся до 36 градусов. Таких показателей в регионе не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1947 года. Аномально тепло также в Красноярском крае, на Алтае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Как уберечься от теплового и солнечного ударов? Чем помочь, если рядом кому-то стало плохо? Рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокопьев.
5: Основная разница между тепловым и солнечным ударом заключается в том, что если солнечный удар – это воздействие в большей степени на центральную нервную систему под воздействием солнечных лучей, то тепловой удар – это общее нарушение терморегуляции, связанное с повышением температуры выше 40 градусов. В результате происходит перегрев, и здесь возникает воздействие не только на нервную систему, но и на сердечно-сосудистую. Симптомы, они, как правило, это головная боль, спутанность сознания, это обмороки, возможно, развитие гипертонических кризов, то есть повышение артериального давления. Действия, в принципе, похожи. Самое важное – исключить воздействие тепла, уйти с открытых солнечных лучей и сделать комфортный режим для человека. То есть это кондиционированные помещения, это механизмы охлаждения с применением холодовых компрессов, ну и при наличии крайне выраженных симптомов в виде судорог, эпизодов потери сознания, вызов бригады скорой медицинской помощи. Здесь важно добавлять обязательно в терапию солевые растворы. Это может быть минеральная вода, специализированные растворы с повышенным содержанием микроэлементов.
1: Чрезвычайная жара охватила также Германию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию и другие страны. Из-за экстремально высокой температуры в Европе за неделю погибли более 1300 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». На этой неделе стартовала новая программа «Форма и содержание». Она знакомит с историей армейского обмундирования. Максим Петренко выбрал ряд заметных изменений в отечественной форме и узнал, когда у нас появилась треуголка, за что не любили форму времен Павла I и когда военнослужащим вернули погоны.
6: В допетровскую эпоху единая форма была разве что у стрельцов. Все они носили длиннополый кафтан русского покроя и конусовидную шапку. Петр I, сделав армию регулярной, добавил в форме всех солдат европейские мотивы. Правда, сначала он выбрал в качестве ориентира Венгрию, но с 1702-го мундир станет уже общеевропейского образца. Кафтан до колен, камзол, узкие штаны и сапоги с раструбами – это расширение сверху, прикрывающее колено. Головной убор – треуголка, о ее появлении историк и публицист Яков Евглевский.
7: Петр старался брать все самое броское из Европы. Это мягкая шляпа из войлока. Она у нас использовалась в течение всего 18 века. Это широкие поля, загнутые тремя углами. У военных еще к этому добавлялись галуны, перья, пышные банты, кокарды.
6: Треуголка была еще и практичной. Загнутые поля не мешали обращению с оружием. После Петра форма какое-то время сохранялась, но удобство для солдат уходило на второй план. Их заставляли завиваться и пудрить волосы. Зрело недовольство, и в 1786-м князь Потемкин провел долгожданную реформу и утвердил широкие штаны, шаровары, короткие куртки и каски. Однако эти порядки продержались недолго, а каждый правитель привносил свое видение, и Павел I возьмет за основу прусские образцы, продолжает Яков Евглевский.
7: Ввели длинный мундир с фалдами, узкие короткие штаны, лакированные башмаки, шелки с подвязками, штиблеты и ту же самую треуголку. Ну вот это не очень удобно, солдаты, значит, конечно, очень страдали от этого. Но вот что удобно, шинель ввели вместо плаща и панчи. Плащ и панча застегивался пуговицей у горла, а шинель с рукавами была на подкладке, так что она очень помогла во время перехода Суворова через Альпы в конце 1799 года.
6: При Николае II форма обретает защитный цвет. Царь последовал советам генералов, ведь с появлением пулеметов на поле боя иметь яркую одежду было уже нельзя. Кстати, в этом русская армия опередила тех же французов, которые в Первую мировую придерживались своего классического костюма – синий верх, красные штаны – и из-за этого несли потери. В советский период знаковые изменения произошли в 43-м, рассказывает музейный педагог Музея истории военной формы Денис Петров. И речь в первую очередь о погонах.
8: Есть мнение, что они должны были вернуться еще до войны, но война помешала. Нужна была такая яркая победа, и Сталинградская битва этой победой стала. Погоны – это не только знак отличия, на котором размещается информация о роде войску, звании военнослужащего, но это все-таки еще такой вот элемент воинских традиций русской армии. И Иосиф Виссарионович Сталин, возвращая погоны, он совершенно уже не боялся того, что его обвинят в том, что он возвращается к империи. Традиции есть традиции, независимо от строя.
6: Было и еще одно изменение. В 43-м ввели парадную форму для всех категорий военнослужащих, от рядового до маршала. До войны истинно парадная форма была только у высшего командного состава. Нижние чины носили повседневную одежду просто с парадными элементами. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. НАТО совместно с Украиной готовится создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом заявили в нашем Министерстве иностранных дел. В ведомстве указали на информацию, опубликованную на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений Североатлантического альянса, в том числе представительства блока на Украине. Великобритании выделят 5 миллиардов фунтов стерлингов на создание беспилотников для вооруженных сил страны. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства. Инвестиции пойдут на развитие британской армии и поддержку крупнейшего в Европе беспилотного испытательного центра, который открылся в начале июня в Суиндоне. Лишь 35% россиян, которые применяют искусственный интеллект, подтвердили, что их работодатели проводят обучение взаимодействию с нейросетями. Об этом ТАСС сообщили на основании опроса более 1000 респондентов. Средние затраты на подписки составляют 3500 рублей в месяц на человека. Чемпионка Ролан-Гаррос по теннису Мира Андреева с победы стартовала на турнире «Большого шлема» в Уимблдоне. Российская теннисистка обыграла в первом круге Магду Линнет из Польши в двух сетах. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора. Форма и содержание.
1: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.

Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Мундирование.
1: Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
2: Буденовка.
1: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
2: Форма и содержание. Буденовка.
3: Радиозвезда.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Кони Батыя.
4: По легенде, из золотых монет и украшений, которые татаро-монголы десятилетиями получали в качестве дани от русских князей, в середине 13 века были отлиты два огромных золотых коня. Упоминания этих гигантских статуй встречаются во многих летописях. Но вот куда они делись, достоверно не знает никто.
1: Цена вопроса.
4: Таинственные фигуры появились во времена хана Батыя. С помощью лучших мастеров он построил столицу своей империи – Сарай-Бату. Когда умер его любимый арабский скакун, хан повелел отлить золотое изваяние жеребца. Первую статую коня поставили перед городскими воротами, и вскоре появилась вторая – для симметрии. Вес каждой составлял 15 тонн. Стоимость в современных ценах более 100 миллиардов рублей за каждого скакуна.
1: Кладоискатели.
4: После смерти Батыя золотые кони переехали в новую ордынскую столицу Сарай-Берке. А вот дальнейшая их судьба туманна. Есть версия, что одного из коней положили в могилу вместе с ханом Берке, под стеной построенного им города. Другая теория гласит, артефакт покоится вместе с Мамаем, чья могила так и не найдена. История второго коня еще более запутана. Говорят, золотую статую во время походов могли обнаружить русские казаки, а потом спрятать где-то на берегу реки Ахтубы. Сейчас это Волгоградская область. В конце 19 века археологи сообщили о сенсационной находке под Ростовом. Подземный ход античного города. Многие были уверены, кони Батыя находятся там. Но кроме золотых монет, внутри ничего не обнаружили. Может, все же плохо искали?
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Радиограмма.
5: Ракета-носитель «Спутник», использовавшаяся для вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли, была модификацией межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
3: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова сообщила Владимиру Путину об ответе Верховного комиссара Организации Объединенных Наций на ее письмо по ситуации в Старобельске. Об этом она рассказала главе государства на своей первой встрече с ним в новом качестве. Кроме того, Лантратова сообщила, что посетившие Старобельск иностранные журналисты убедились, что в атакованном украинскими боевиками колледже жили дети.
3: Спасибо Министерству иностранных дел, Минобороны. Был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. Вот мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа. И, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались. Я потом встретилась с родителями погибших, была в больнице у этих детей. Вернулась в Москву и здесь, спасибо Минздраву, посетила больницу, пообщалась с детьми.
2: Напомним, украинские боевики атаковали учебный корпус и здание общежития в ночь на 22 мая. По спящим детям ударили 4 дронами. Строения обрушились, студенты оказались под завалами. Погиб 21 человек. Внешний товарооборот России может увеличиться. Предполагается, что в этом году он вырастет на 10% и достигнет почти триллиона долларов. Экспорт товаров и услуг приблизится к отметке в 525 миллиардов долларов, а импорт – к 420 миллиардам, считают опрошенные Центральным банком аналитики, пишут «Известия». Главным драйвером станет рост выручки от продажи дорогой нефти, однако ситуация будет зависеть от конфликта на Ближнем Востоке. Растет число погибших в результате землетрясения в Венесуэле. Жертвами стихии стали 1719 человек. Еще больше 5000 получили ранения, рассказал спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. Он также добавил, что повреждения получили 855 зданий, а 189 полностью разрушены. Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Его признали самым сильным за 126 лет. В единый госреестр недвижимости начнут вносить сведения о границах сельхозугодий, где находится пашня, пастбище, сад или виноградник. Мера вводится с 1 июля, рассказали РИА Новости в Госдуме. Сейчас этой информации в перечне нет, и в связи с этим случаются неприятные сюрпризы. Человек покупает участок, хочет построить дом, а оказывается, что это сельхозземля, и возводить ничего нельзя. Теперь такие ошибки станут практически невозможными, все границы будут официально зафиксированы. И коротко о погоде. В столице сейчас около 18 градусов тепла.
4: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
5: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
4: Борода чья-то. Почему синяя?
5: Я же говорил.
4: Череп.
5: Это Йорик.
4: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
5: Вещи Олег?
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопопкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда». Утро на Радио «Звезда».
7: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась история Военно-морской академии. Какой новый закон о вкладах детей заработает в России с июля? Почему до сих пор не найдены фрагменты Тунгусского метеорита? Более 200 офицеров получили дипломы Военно-морской академии. 38 из них с отличием. Еще троим было присвоено звание «капитан первого ранга». Торжественная церемония прошла в легендарном морском корпусе Петра Великого, который на протяжении 300 лет готовит кадры для отечественного и зарубежного флотов. Какую роль в судьбе Академии сыграл Иван Крузенштерн? Чем уникальна архитектура учебных зданий? Кто вошел в число знаменитых выпускников морских офицеров? Тему изучила Анна Елисеева.
8: Точкой отсчета военно-морского образования считается 1701 год, когда в Москве по указу Петра Великого была основана навигацкая школа. Через несколько лет уже в Петербурге на основе высших классов откроется морская академия, которую чуть позже преобразуют в кадетский корпус. Уже при нем в 1827 году по инициативе Ивана Крузенштерна будет создан офицерский класс. С этого момента и берет начало академическое военно-морское образование, принципы которого в большинстве своем были заложены легендарным адмиралом, рассказывает историк флота Сергей Антонов.
9: Это прежде всего привлечение в преподавание разных специализированных дисциплин, там астрономия, исчисления, физическая география, он приглашал для этих всех дел ученых. Также он воспитывал такие важные качества в своих подопечных, как желание исследовать. Поэтому военно-морской флот обладал широчайшим количеством компетенций.
8: А вообще историю военно-морской академии интереснее изучать по архитектуре ее комплексов. Всего их несколько, но вот именно исторических зданий – три, и все объекты культурного наследия. Прежде всего, это морской корпус Петра Великого, русский классицизм, ионический портик из 10 колонн и боковые башни. В начале 20 века при Николае II построят новое здание в стиле неоклассицизма. Строгие формы, элегантная облицовка, аллегорические скульптуры, символизирующие морское дело. А уже в сталинскую эпоху появится главный учебный комплекс, продолжает мысль заслуженный архитектор России Максим Атаянц.
10: Вот эта мощь, присущая военному флоту, здесь отразилась в том, что очень крупные формы. Первые два этажа сделаны в нарочито грубом рустованном камне, то есть огромное количество гранитной кладки, на которой посажен гораздо более легкий объем с крупным дорическим портиком. У портика у этого нет фронтона, а такой ступенчатый аттик. И ценность в том, что на этом аттике надпись «Военно-морская академия», там очень хорошо узнаются 30-е и 40-е годы.
8: А еще историю Академии можно проследить по тому, как сменялись фамилии в ее названии. Николаевская она была в XIX веке. При советской власти сначала получила имя Климента Ворошилова, который, будучи первым маршалом СССР, курировал развитие вооруженных сил, включая флот. После Великой Отечественной войны на основе технических факультетов была создана Военно-морская академия кораблестроения и вооружения, которой сразу присвоили имя академика Алексея Крылова. А в 76-м году он был назван в честь Андрея Гречко. Советский маршал считал главной задачей создание мощного океанского флота. Это же линии придерживался адмирал Николай Кузнецов, имя которого Военно-морской академии было присвоено в 90-м году, продолжает Сергей Антонов.
9: Он был командующим флотом в годы Великой Отечественной войны, но и после сразу же стал заниматься концепциями развития флота, предлагал сделать тоже упор на авианосц, и до недавнего времени все эти концепции были все еще актуальны.
8: Кстати, Николай Кузнецов сам выпускник Академии. Всего же за трехвековую историю учебное заведение выпустило десятки выдающихся флотоводцев, первооткрывателей и конструкторов. В их числе исследователь Геннадий Невельской, доказавший, что Сахалин – это остров, океанограф Юлий Шакальский, впервые применивший термин «мировой океан». Сегодня Центр по-прежнему готовит офицеров и ведет активную научную работу. Так, при его участии создавались атомные подводные лодки типа «Ясень» и «Борей» и другие образцы вооружения и военной техники. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
7: С завтрашнего дня родители получат право запрашивать информацию по счетам и вкладам своих детей. Соответствующие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Новые правила касаются несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 лет, за тем исключением, если молодой человек, достигший 16, признан полностью дееспособным. Как эта схема заработает на практике и для чего детям нужно открывать вклады, нам рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
11: Он очень будет напоминать родительский контроль, который существует в интернете. Но, наверное, будет более систематизировано, потому что уже сейчас многие банки как раз тему детских вкладов и детских карт реализуют через карты, которые являются фактически прокси к родительским. Там родители – настоящие держатели карты, а дети могут распоряжаться и использовать часть операции в пределах лимита. И родитель имеет полный контроль над этой картой. Он может ее заблокировать, может ограничить расходные операции в месяц. Есть продукты, когда родители еще несовершеннолетние открывают вклад, и по истечении срока депозитного продукта, выгода приобретателем является не родитель, а сам ребенок. Если говорить про открытие вклада самостоятельно, без ведома родителя, опять же, нужен просто, соответственно, паспорт.
12: Для чего вообще дети и, соответственно, родители детям открывают вклады в банке?
11: Обучение финансовой грамотности. Второе, если есть какой-то избыток денежных средств, то сохранить от инфляции. И третье, доказано, что если ребенок ощущает, что он выгодоприобретатель, он чувствует больше ответственность за эти финансы.
7: Счет в банке ребенок от 14 до 18 лет может открыть самостоятельно при наличии письменного согласия родителей. Как отмечают эксперты, новые меры позволят бороться с дропперами, которые часто вовлекают подростков в вывод нелегальных средств.
1: Утро на радио «Звезда».
7: 30 июня – Международный день астероида, провозглашенный в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году. Праздник отмечается в годовщину Тунгусского феномена. Ким Андреев разобрался, почему не совсем корректно называть его метеоритом, где следует искать настоящие обломки космического тела и какие последствия этого явления можно наблюдать сегодня.
13: Пришелец из небесного пространства, упала целая планета и конец мира. Примерно так в сибирских газетах в 1908-м опишут явление, которое мы знаем как Тунгусский феномен. 30 июня в районе 7 утра в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произойдет мощный взрыв. По словам очевидцев, с неба рухнет огромный объект. Мощность этого взрыва составит от 10 до 50 мегатонн, что в тысячи раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Насколько падение такого космического тела – это уникальное явление, комментирует почетный доктор наук Российской академии естествознания Сергей Чумаков.
14: Подобные по мощности Тунгусскому один в один их не было, но мощные в несколько килотонн взрывы астероидов в земной атмосфере происходят регулярно. Собственно, давайте вспомним Челябинский метеорит знаменитый. Вот, пожалуйста, взрыв на большой высоте, никаких кратеров, очень мало осколков.
13: Взрывная волна повалила лес на площади более 2000 квадратных километров. В течение нескольких ночей после катастрофы на огромной территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось аномальное светлое небо. Изначально ученые были уверены, на Землю рухнул осколок небольшой кометы, но позже появилась версия про железный астероид диаметром от 100 до 200 метров. Понять природу аномалии, прилетевшей из космоса, помогли бы фрагменты небесного тела, но, несмотря на десятки экспедиции, ни кратера, ни крупных обломков там так и не нашли. Возможно, просто не там искали, рассуждает Сергей Чумаков.
14: Экспедиции в район, ближайший даже к падению Тунгусского метеорита, случились уже через несколько лет, когда бурная сибирская растительность, ну и там, собственно, почва болотная, все это в себя, условно говоря, вобрало. Есть очень интересная гипотеза, что обломки метеорита Тунгусского или кометы надо искать где-то на шельфе Северных морей, потому что они могли долететь и туда.
13: Первую экспедицию организовали и правда довольно поздно, спустя 19 лет после катастрофы. Обнаружить метеоритное вещество ученым не удалось. Зато исследователи зафиксировали феномен временного сдвига. На месте катастрофы отмечалось нарушение хода часов, как механических, так потом и электронных. Неудивительно, что место с такой загадочной репутацией стало со временем притягивать не только ученых, но и туристов. Особенно завораживают виды с воздуха, говорит замдиректора по экологическому просвещению заповедника Тунгусский Евгения Мороз.
15: Земли уже практически следы катастрофы не увидишь, но это либо с вертолета, либо при помощи квадрокоптера. Многие сравнивают его как с лунным пейзажем, особенно если это осень, когда уже листва опадает, фактически это болото.
13: Последний на данный момент научный прорыв случился в 2018-м. Российские ученые взяли пробы со дна озера Заповедное, которое находится неподалеку от эпицентра взрыва. В слое, соответствующем 1908 году, они обнаружили высокую концентрацию редкоземельных элементов. И это косвенно подтвердило теорию о том, что Тунгусский метеорит на Землю не падал. Он раскололся в полете на две части и задел нашу планету по касательной. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
16: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, что позволяет отечественному самолету МС-21 экономить топливо, как уберечься от теплового удара на фоне жары, когда солдатам предписывали завиваться и пудрить волосы.
16: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожили в пригороде Константиновки украинских боевиков, пытавшихся сбежать из населенного пункта. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Благодаря работе наших подразделений беглым формированием националистов не удается создавать новые рубежи обороны. Брюссель рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России, пишут «Известия». В Европарламенте считают, что такие меры нацелены на дестабилизацию российского общества. Эксперты при этом отмечают, что Еврокомиссия не сможет полностью запретить выдачу въездных документов по причине позиции стран Южной Европы. Среди наиболее востребованных направлений подготовки в российских вузах сохраняются IT-специальности, педагогическое образование и лечебное дело. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Стоит добавить, что приемная кампания стартовала 20 июня. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 25 июля. Сразу две сенсации случились на чемпионате мира по футболу минувшей ночью. Сборные Германии и Нидерландов покидают турнир, проиграв свои матчи 1/16 финала Парагваю и Марокко соответственно. Обе встречи завершились в серии после матчевых пенальти. Ранее в 1/8 финала пробилась команда Бразилии, не без труда обыгравшая Японию. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
17: Ломоносов дошел до Москвы
18: пешком. Сбрасывали
19: шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: Олейник. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Что ты знаешь о легендарной битве при Фермопилах?
6: Все, фильм смотрел. Там 300 спартанцев одолели огромную армию Ксеркса в сотни тысяч человек.
4: А вот и нет.
7: Это версия Голливуда. Персов, решивших вместе с их правителем поработить Грецию, действительно было много. Но вот выступили против них, кроме спартанцев, также войска нескольких греческих городов. Мантинеи, Аркадии, Коринфа, Феспии и Факида. И это получается уже не 300 человек, а около 5000. Факты о битве 480 года до нашей эры приводят древнегреческие историки Геродот и Эфор Кимский.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: На третий день Фермопильского сражения персы окружили малочисленного противника. Чтобы спасти греков от неминуемой гибели, спартанцы их отправили по домам. Однако ушли не все. И в последнем бою бок о бок со спартанцами также сражались около 700 феспийцев.
5: То есть Ксерксу и тогда противостояло около 1000 бойцов.
7: Именно. Греческое правительство в 1997 году рядом с монументом царю Леониду и спартанцам даже установило памятник воинам из города Феспия, чтобы, так сказать, восстановить историческую справедливость.
4: А вот и да. Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Ни для кого не секрет, что лесные пожары – мировая экологическая проблема. Только представьте, в 2023 году огонь уничтожил больше 4,5 миллионов гектаров леса в России. Каким образом можно быстро, эффективно и недорого восстановить гигантские выжженные территории? Ответ нашли юные самоучки из Перми. Знакомьтесь, Александр Стариков, Глеб Юнусов, Евгений Митрофанов, Ливан Тарба, Платон Александров, Артем Митин и Сергей Поливанов. Эти ребята, которым на момент изобретения было всего по 8-10 лет, придумали беспилотную систему для массовой высадки деревьев. Суть изобретения – автономная посадочная капсула. Это специальная емкость с водой, внутри которой находится маленький саженец. Тысячи таких капсул переносит и сбрасывает дрон-распределитель.
4: Ну ты, Кулибин.
8: Причем сброс не беспорядочный. Школьники сконструировали особую систему, которая гарантирует, что растение приземлится строго вертикально. После удара о землю капсула лопается, и саженец мгновенно получает запас влаги, необходимый для начального роста. По расчетам, система сможет засеивать огромные труднодоступные территории. Это во много раз быстрее и экономичнее, чем высадка вручную. Изобретение юных пермяков получило признание. В 2023 году они стали победителями краевого конкурса «Гении Прикамья». В том же году их отметило международное жюри на выставке юных изобретателей. А в 2024 изобретение официально зарегистрировал Роспатент. Хотя правообладателями являются родители и наставники, талантливые дети числятся авторами этого объекта интеллектуальной собственности. Их разработка не просто модель, а реальное решение глобальной проблемы, доказывающее, что светлые идеи рождаются в самых молодых головах.
4: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую неделю от ударов вооруженных формирований Украины погибли более 40 жителей российских регионов. 285 человек получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Всего за 7 дней по гражданским объектам на территории нашей страны противник выпустил более 5000 боеприпасов. Дипломат отметил, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданские инфраструктуру субъектов нашей страны. Михаил Мишустин накануне встретился с представителями Совета Палаты Совета Федерации. Он отметил, что взаимодействие с правительством складывается результативно. Один из примеров эффективного сотрудничества – поддержка участников специальной военной операции и их близких.
2: Траты теперь на и проезд, и на проживание, питание как самих ветеранов, так, соответственно, и их спутников компенсируются из федерального бюджета. Кроме этого, сенаторы создали рабочую группу по законодательному обеспечению прав наших защитников. В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными.
1: Михаил Мишустин добавил, что правительство положительно отзывается на инициативу парламентариев, касающуюся предоставления жилья ветеранам спецоперации. Военнослужащие, в том числе вышедшие в отставку, имеющие ребенка-инвалида с детства, теперь получают вне очереди квадратные метры или соответствующую выплату. В индийском штате Западная Бенгалия произошел пожар на трубопроводе нефтехимической компании. Пострадали порядка 35 человек, передает ТАСС. Сведения о погибших не поступало. В связи с инцидентом было приостановлено движение на железной дороге, которая находится рядом с местом происшествия. Предварительно причиной ЧП мог стать инцидент в районе несанкционированной точки отбора нефтепродуктов. Почти половину всех долгов россиян держат заемщики с тремя и более кредитами. Об этом пишут «Известия». Хотя их доля постепенно сокращается, именно от этой группы во многом зависит устойчивость банковской системы. Многие из этих займов были выданы в 2023-2024 годах, еще до ужесточения ограничений по долговой нагрузке, и сейчас уходят в просрочку. По оценке, объем задолженности клиентов с тремя и более кредитами превышает 1,5 миллиона рублей. Это примерно втрое больше, чем у заемщиков, обслуживающих только одну суду. В Москве сейчас около 18 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность без осадков, а температура воздуха составит максимально плюс 26 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Автомобилистов в Москве в связи с теплой погодой попросили не оставлять детей и животных в закрытых машинах. Столичный департамент транспорта также предупредил о возможном затруднении движения вечером в центре, на Садовом кольце, а также кольцевых и вылетных магистралях по направлению в область. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Время в пути составит 30 минут. Затор на 25 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем отечественный самолет МС-21 превосходит западных конкурентов, где в России температура бьет рекорды, как менялась военная форма в разные периоды истории. Самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении, отметил Владимир Путин во время осмотра борта в Жуковском. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой и иностранным самолетам. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
2: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
3: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов, композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это получается, в эксплуатации должно быть дешевле.
2: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
3: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Аэрбасе можно, но сложно, а вот в МС-21 с учетом вот этой повышенной ширины прохода это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить в зависимости от стандарта.
2: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
4: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы ни создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
2: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Калининградской области побит температурный рекорд июня. Воздух в городе Мамоново прогрелся до 36 градусов. Таких показателей в регионе не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1947 года. Аномально тепло также в Красноярском крае, на Алтае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Как уберечься от теплового и солнечного ударов? Чем помочь, если рядом кому-то стало плохо? Рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Основная разница между тепловым и солнечным ударом заключается в том, что если солнечный удар – это воздействие в большей степени на центральную нервную систему под воздействием солнечных лучей, то тепловой удар – это общее нарушение терморегуляции, связанное с повышением температуры выше 40 градусов. В результате происходит перегрев, и здесь возникает воздействие не только на нервную систему, но и на сердечно-сосудистую. Симптомы, они, как правило, это головная боль, спутанность сознания, это обмороки, возможно, развитие гипертонических кризов, то есть повышение артериального давления. Действия, в принципе, похожи. Самое важное – исключить воздействие тепла, уйти с открытых солнечных лучей и сделать комфортный режим для человека. То есть это кондиционированные помещения, это механизмы охлаждения с применением холодовых компрессов, ну и при наличии крайне выраженных симптомов в виде судорог, эпизодов потери сознания, вызов бригады скорой медицинской помощи. Здесь важно добавлять обязательно в терапию солевые растворы. Это может быть минеральная вода, специализированные растворы с повышенным содержанием микроэлементов.
1: Чрезвычайная жара охватила также Германию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию и другие страны. Из-за экстремально высокой температуры в Европе за неделю погибли более 1300 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». На этой неделе стартовала новая программа «Форма и содержание». Она знакомит с историей армейского обмундирования. Максим Петренко выбрал ряд заметных изменений в отечественной форме и узнал, когда у нас появилась треуголка, за что не любили форму времен Павла I и когда военнослужащим вернули погоны.
6: В допетровскую эпоху единая форма была разве что у стрельцов. Все они носили длиннополый кафтан русского покроя и конусовидную шапку. Петр I, сделав армию регулярной, добавил в форме всех солдат европейские мотивы. Правда, сначала он выбрал в качестве ориентира Венгрию, но с 1702-го мундир станет уже общеевропейского образца. Кафтан до колен, камзол, узкие штаны и сапоги с раструбами – это расширение сверху, прикрывающее колено. Головной убор – треуголка, а ее появление – историк и публицист Яков Евглевский.
7: Петр старался брать все самое броское из Европы. Это мягкая шляпа из войлока. Она у нас использовалась в течение всего 18 века. Это широкие поля, загнутые тремя углами. У военных еще к этому добавлялись галуны, перья, пышные банты, кокарды.
6: Треуголка была еще и практичной. Загнутые поля не мешали обращению с оружием. После Петра форма какое-то время сохранялась, но удобство для солдат уходило на второй план. Их заставляли завиваться и пудрить волосы. Зрело недовольство, и в 1786-м князь Потемкин провел долгожданную реформу и утвердил широкие штаны, шаровары, короткие куртки и каски. Однако эти порядки продержались недолго, а каждый правитель привносил свое видение, и Павел I возьмет за основу прусские образцы, продолжает Яков Евглевский.
7: Ввели длинный мундир с фалдами, узкие короткие штаны, лакированные башмаки, шелки с подвязками, штиблеты и ту же самую треуголку. Ну вот это не очень удобно, солдаты, значит, конечно, очень страдали от этого. Но вот что удобно, шинель ввели вместо плаща и панчи. Плащ и панча застегивался пуговицей у горла, а шинель с рукавами была на подкладке, так что она очень помогла во время перехода Суворова через Альпы в конце 1799 года.
6: При Николае II форма обретает защитный цвет. Царь последовал советам генералов, ведь с появлением пулеметов на поле боя иметь яркую одежду было уже нельзя. Кстати, в этом русская армия опередила тех же французов, которые в Первую мировую придерживались своего классического костюма – синий верх, красные штаны – и из-за этого несли потери. В советский период знаковые изменения произошли в 43-м, рассказывает музейный педагог Музея истории военной формы Денис Петров. И речь в первую очередь о погонах.
8: Есть мнение, что они должны были вернуться еще до войны, но война помешала. Нужна была такая яркая победа, и Сталинградская битва этой победой стала. Погоны – это не только знак отличия, на котором размещается информация о роде войску, звании военнослужащего, но это все-таки еще такой вот элемент воинских традиций русской армии. И Иосиф Виссарионович Сталин, возвращая погоны, он совершенно уже не боялся того, что его обвинят в том, что он возвращается к империи. Традиции есть традиции – независимо от строя.
6: Было и еще одно изменение. В 43-м ввели парадную форму для всех категорий военнослужащих, от рядового до маршала. До войны истинно парадная форма была только у высшего командного состава. Нижние чины носили повседневную одежду просто с парадными элементами. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какую роль в судьбе Военно-морской академии сыграл Иван Крузенштерн. Зачем открывать банковский вклад на ребенка? Что обнаружили на месте падения Тунгусского метеорита?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Внешние товарооборот.

0: получили 855 зданий, а 189 полностью разрушены. Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня, его признали самым сильным за 126 лет. Безвизовых стран для россиян стало больше. Этим летом соотечественники могут съездить в 111 государств и территорий мира, не оформляя заранее визы. Такие подсчеты сделали в Ассоциации туроператоров России. Во второй половине прошлого года без виз для наших граждан ввели Китай, Оман и Иордания. В минувшем мае – Саудовская Аравия. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг престижного турнира «Большого шлема» Уимблдон. В первом матче на соревнованиях он в трех сетах уверенно переиграл хорвата Марина Чилича. Следующим соперником россиянина станет испанец Даниэль Мерида. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
5: От слов к делу.
4: Честь, знание, сила. Где мы? Там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
5: От слов к делу. Военные училища России.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
1: От слов к делу.
2: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское суворовское военное училище –

0: Словарь современного города.
1: В. Вокзал. В небольшом портовом городке Ле-Сьота на юге Франции есть только одна железнодорожная станция на все поселение. На двухэтажном кирпичном здании памятная табличка «Прибытие поезда на вокзал Ле-Сьота». Именно так назывался первый в мире кинофильм, снятый здесь братьями Люмьер в 1896 году. Большая привокзальная площадь, бары, рестораны, многочисленные магазины, кассы, залы ожидания и платформы – все вокзалы похожи друг на друга. Однако их первоначальная функция никак не связана с железной дорогой. Великобритания. Предместье Лондона. Vauxhall Gardens. Большой общественный парк. В 18 веке здесь устраивали балы, спектакли и фейерверки. Слово «Vauxhall» пришло в Россию спустя столетия. И привез его инженер из Праги, Франц Антон фон Герстнер. Это он спроектировал первую царскосельскую железную дорогу. А для привлечения пассажиров на конечной станции в Павловске построил концертный зал и назвал его на английский манер «Vauxhall». Русский язык, не поперхнувшись, перемолол чуждые иностранные звуки, и в итоге появился «вокзал». А потом этим словом стали называть соседнюю станцию. В наши дни мы все меньше пользуемся поездами. Но вокзал не исчез, он изменился. Он стал местом встречи горожан. Здесь устраивают выставки и проводят концерты. Например, на вокзале Монпарнас в Париже есть великолепный ландшафтный парк. А на вокзале в Челябинске работает музей камня.
0: Словарь современного города.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Артиллеристы 810-й бригады морской пехоты уничтожили скопление украинских боевиков в лесном массиве на Сумском направлении спецоперации. Работали во взаимодействии с авиаразведкой. Подробнее о задаче рассказал старший наводчик с позывным «Соловей».
3: Поступила задача. Наша разведка обнаружила скопление пехоты. Расчет выдвинулся на работу. В течение двух малых по готовности открыли огонь по противнику. Расчет отработал безупречно, слаженно. По результату выполненной работы противник уничтожен.
2: Уничтожение боевиков в лесном массиве лишает врага возможности накапливать резервы для контратак и существенно снижает его наступательный потенциал на этом участке. Группа компаний «Калашников» получила экспортные паспорта для укороченных и малогабаритных модификаций автоматов моделей АК-12 и АК-15. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Алан Лушников. Он отметил, что оружие такого типа очень востребовано. По его словам, оно было разработано в кооперации с представителями воздушно-десантных войск нашей страны. Алан Лушников добавил, что первая партия таких автоматов уже была отгружена и отправлена в зону проведения специальной военной операции. Автоматы – часть экипировки военнослужащего «Ратник». Они отличаются от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Прапорщик Денис Трутов под постоянными обстрелами боевиков оказывал нашим военнослужащим первую неотложную помощь. Лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях. Кроме того, он поддерживал боевой дух личного состава и эвакуировал пострадавших в безопасный район. В ведомстве подчеркнули, что самоотверженные действия и профессионализм прапорщика Дениса Трутова помогли сохранить жизнь и здоровье российских военнослужащих, позволили минимизировать потери, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения. В Кронштадте состоялся праздничный концерт программы «Военные оркестры в парках». Он прошел в музейно-историческом парке «Остров Фортов». Там выступил 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа. Он ведет свою историю с 1918 года. Именно ему выпала честь открыть новый сезон. Завершилось выступление популярным произведением «Песня остается с человеком». Дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны пообещала продолжить развивать одну из самых красивых традиций — выступления военных оркестров на открытых площадках города. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась история военно-морской академии, какой новый закон о вкладах детей заработает в России с июля, почему до сих пор не найдены фрагменты Тунгусского метеорита. Более 200 офицеров получили дипломы Военно-морской академии. 38 из них с отличием. Еще троим было присвоено звание «капитан первого ранга». Торжественная церемония прошла в легендарном морском корпусе Петра Великого, который на протяжении 300 лет готовит кадры для отечественного и зарубежного флотов. Какую роль в судьбе Академии сыграл Иван Крузенштерн? Чем уникальна архитектура учебных зданий? Кто вошел в число знаменитых выпускников морских офицеров? Тему изучила Анна Елисеева.
4: Точкой отсчета военно-морского образования считается 1701 год, когда в Москве по указу Петра Великого была основана навигацкая школа. Через несколько лет уже в Петербурге на основе высших классов откроется морская академия, которую чуть позже преобразуют в кадетский корпус. Уже при нем в 1827 году по инициативе Ивана Крузенштерна будет создан офицерский класс. С этого момента и берет начало академическое военно-морское образование, принципы которого в большинстве своем были заложены легендарным адмиралом, рассказывает историк флота Сергей Антонов.
5: Это прежде всего привлечение в преподавание разных специализированных дисциплин, там астрономия, исчисление, физическая география, он приглашал для этих всех дел ученых. Также он воспитывал такие важные качества в своих подопечных, как желание исследовать, поэтому военно-морской флот обладал широчайшим количеством компетенций.
4: А вообще историю военно-морской академии интереснее изучать по архитектуре ее комплексов. Всего их несколько, но вот именно исторических зданий – три, и все объекты культурного наследия. Прежде всего, это морской корпус Петра Великого, русский классицизм, ионический портик из 10 колонн и боковые башни. В начале 20 века при Николае II построят новое здание в стиле неоклассицизма. Строгие формы, элегантная облицовка, аллегорические скульптуры, символизирующие морское дело. А уже в сталинскую эпоху появится главный учебный комплекс, продолжает мысль заслуженный архитектор России Максим Атаянс.
6: Вот эта мощь, присущая военному флоту, здесь отразилась в том, что очень крупные формы. Первые два этажа сделаны в нарочито грубом рустованном камне, то есть огромное количество гранитной кладки, на которой посажен гораздо более легкий объем с крупным дорическим портиком. У портика у этого нет фронтона, а такой ступенчатый аттик. И ценность в том, что на этом аттике надпись «Военно-морская академия», там очень хорошо узнаются 30-е и 40-е годы.
4: А еще историю Академии можно проследить по тому, как сменялись фамилии в ее названии. Николаевская она была в XIX веке. При советской власти сначала получила имя Климента Ворошилова, который, будучи первым маршалом СССР, курировал развитие вооруженных сил, включая флот. После Великой Отечественной войны на основе технических факультетов была создана Военно-морская академия кораблестроения и вооружения, которой сразу присвоили имя академика Алексея Крылова. А в 76-м году он был назван в честь Андрея Гречко. Советский маршал считал главной задачей создание мощного океанского флота. Это же линии придерживался адмирал Николай Кузнецов, имя которого Военно-морской академии было присвоено в 90-м году, продолжает Сергей Антонов.
5: Он был командующим флотом в годы Великой Отечественной войны, но и после сразу же стал заниматься концепциями развития флота, предлагал сделать тоже упор на авианосц, и до недавнего времени все эти концепции были все еще актуальны.
4: Кстати, Николай Кузнецов сам выпускник Академии. Всего же за трехвековую историю учебное заведение выпустило десятки выдающихся флотоводцев, первооткрывателей и конструкторов. В их числе исследователь Геннадий Невельской, доказавший, что Сахалин – это остров, океанограф Юлий Шакальский, впервые применивший термин «мировой океан». Сегодня Центр по-прежнему готовит офицеров и ведет активную научную работу. Так, при его участии создавались атомные подводные лодки типа «Ясень» и «Борей» и другие образцы вооружения и военной техники. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: С завтрашнего дня родители получат право запрашивать информацию по счетам и вкладам своих детей. Соответствующие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Новые правила касаются несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 лет, за тем исключением, если молодой человек, достигший 16, признан полностью дееспособным. Как эта схема заработает на практике и для чего детям нужно открывать вклады, нам рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
9: он очень будет напоминать родительский контроль, который существует в интернете. Ну, наверное, будет более систематизировано, потому что уже сейчас многие банки как раз тему детских вкладов и детских карт реализуют через карты, которые являются фактически прокси к родительским. Там родители – настоящие держатели карты, а дети могут распоряжаться и использовать часть операции в пределах лимита. И родитель имеет полный контроль над этой картой. Он может ее заблокировать, может ограничить расходные операции в месяц. Есть продукты, когда родитель еще несовершеннолетний открывает вклад, и по истечении срока депозитного продукта выгодоприобретателем является не родитель, а сам ребенок. Если говорить про открытие вклада самостоятельно, без ведома родителя, опять же, нужно просто, соответственно, паспорт.
10: Для чего вообще дети и, соответственно, родители детям открывают вклады в банке?
9: Обучение финансовой грамотности. Второе, если есть какой-то избыток денежных средств, то сохранить от инфляции. И третье, доказано, что если ребенок ощущает, что он выгодоприобретатель, он чувствует больше ответственность за эти финансы.
8: Счет в банке ребенок от 14 до 18 лет может открыть самостоятельно при наличии письменного согласия родителей. Как отмечают эксперты, новые меры позволят бороться с дропперами, которые часто вовлекают подростков в вывод нелегальных средств.
0: Утро на радио «Звезда».
8: 30 июня – Международный день астероида, провозглашенный в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году. Праздник отмечается в годовщину Тунгусского феномена. Ким Андреев разобрался, почему не совсем корректно называть его метеоритом, где следует искать настоящие обломки космического тела и какие последствия этого явления можно наблюдать сегодня.
11: Пришелец из небесного пространства. Упала целая планета и конец мира. Примерно так в сибирских газетах в 1908-м опишут явление, которое мы знаем как Тунгусский феномен. 30 июня в районе 7 утра в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произойдет мощный взрыв. По словам очевидцев, с неба рухнет огромный объект. Мощность этого взрыва составит от 10 до 50 мегатонн, что в 1000 раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Насколько падение такого космического тела – это уникальное явление, комментирует почетный доктор наук Российской академии естествознания Сергей Чумаков.
12: Подобные по мощности Тунгусскому один в один их не было, но мощные в несколько килотонн взрывы астероидов в земной атмосфере происходят регулярно. Собственно, давайте вспомним Челябинский метеорит знаменитый. Вот, пожалуйста, взрыв на большой высоте, никаких кратеров, очень мало осколков.
11: Взрывная волна повалила лес на площади более 2000 квадратных километров. В течение нескольких ночей после катастрофы на огромной территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось аномальное светлое небо. Изначально ученые были уверены, на Землю рухнул осколок небольшой кометы, но позже появилась версия про железный астероид диаметром от 100 до 200 метров. Понять природу аномалии, прилетевшей из космоса, помогли бы фрагменты небесного тела, но, несмотря на десятки экспедиции, ни кратера, ни крупных обломков там так и не нашли. Возможно, просто не там искали, рассуждает Сергей Чумаков.
12: Экспедиции в район, ближайший даже к падению Тунгусского метеорита, случились уже через несколько лет, когда бурная сибирская растительность, ну и там, собственно, почва болотная, все это в себя, условно говоря, вобрало. Есть очень интересная гипотеза, что обломки метеорита Тунгусского или кометы надо искать где-то на шельфе Северных морей, потому что они могли долететь и туда.
11: Первую экспедицию организовали и правда довольно поздно, спустя 19 лет после катастрофы. Обнаружить метеоритное вещество ученым не удалось. Зато исследователи зафиксировали феномен временного сдвига. На месте катастрофы отмечалось нарушение хода часов, как механических, так потом и электронных. Неудивительно, что место с такой загадочной репутацией стало со временем притягивать не только ученых, но и туристов. Особенно завораживают виды с воздуха, говорит замдиректора по экологическому просвещению заповедника Тунгусский Евгения Мороз.
13: Земли уже фактически следы катастрофы не увидишь, но это либо с вертолета, либо при помощи квадрокоптера. Многие сравнивают его как с лунным пейзажем, особенно если это осень, когда уже листва опадает, фактически это болото.
11: Последний на данный момент научный прорыв случился в 2018-м. Российские ученые взяли пробы со дна озера Заповедное, которое находится неподалеку от эпицентра взрыва. В слое, соответствующем 1908 году, они обнаружили высокую концентрацию редкоземельных элементов. И это косвенно подтвердило теорию о том, что Тунгусский метеорит на Землю не падал. Он раскололся в полете на две части и задел нашу планету по касательной. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
8: Через 15 минут мы расскажем, что позволяет отечественному самолету МС-21 экономить топливо, как уберечься от теплового удара на фоне жары, когда солдатам предписывали завиваться и пудрить волосы.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Париж должен выйти из состава НАТО и вернуться к диалогу с Россией. С таким призывом выступил основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» и кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон. Политик подверг критике страны Евросоюза за то, что они не способны участвовать в мирном урегулировании украинского кризиса. Израиль разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов с платформы над поверхностью Земли, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, Тель-Авив в настоящее время привлекает лучшие умы для решения задачи и намерен стать ведущим государством в этой сфере. Подавляющее большинство опрошенных россиян уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета. При этом почти треть отметили, что спокойно воспримут отсутствие всемирной паутины. Об этом сообщает газета «Ру», ссылаясь на исследование. Аналитики также выяснили, что половина участников опроса могут комфортно провести без сети 1-2 дня. Чемпионка Ролан-Гаррос по теннису Мира Андреева с победы стартовала на турнире «Большого шлема» у Уимблдоне. Россиянка уверенно обыграла Магду Линнет из Польши. Во втором раунде Андреева посоперничает с чемпионкой Уимблдона прошлого года Барбарой Кричковой из Чехии. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
14: Дай 5. 5 удивительных фактов
15: о предметах и явлениях вокруг нас.
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
16: Программа создана с использованием

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Человек способен различать до триллиона запахов. Это в тысячи раз больше, чем количество цветов или вкусов.
1: Факт второй.
3: Запах дождя имеет научное название петрикор. Он появляется, когда бактерии в почве выделяют вещество геосмин. Человеческий нос улавливает геосмин в концентрации всего 5 частей на триллион. Это один из самых чувствительных порогов в природе.
1: Факт третий.
3: Женщины чувствуют запахи лучше мужчин.
1: Факт четвертый.
3: Собаки могут учуять болезни. Некоторые породы, например, лабрадоры, распознают диабет, рак легких или груди с точностью до 95% по запаху пота или выдыхаемого воздуха.
1: Факт пятый.
3: Запах тела полностью индивидуален, как отпечатки пальцев или ДНК. Исключение – однояйцевые близнецы. Но на запах, кроме набора генов, влияет образ жизни, гормоны, диета и живущий на коже микробиом.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах. Всемирная энциклопедия еды. Если лаваш, только армянский. Не потому, что самый вкусный, просто древнейший. Не зря же ЮНЕСКО включила этот хлеб в список нематериального наследия. Правда, потом клуб создателей лаваша пополнили Азербайджан, Казахстан, Иран, Турция и Киргизия. И тут все запуталось окончательно. Лаваш упоминается в армянских текстах 11 века. Но само слово имеет более древние корни, возможно, персидские. Главное, что во всех источниках речь идет о тонкой лепешке, иногда из ячменя, но чаще пшеничной. В приготовлении лаваша нет ничего сложного. Измельчить злаки, добавить воды, тонко раскатать тесто и отправить его в тандыр. Кстати, эта земляная печь единственная, кроме размера, что отличает армянский лаваш от мексиканской тортильи. В Латинской Америке предпочитают открытый огонь и глиняную сковороду. Вроде бы одни ингредиенты. Но насколько отличается результат? Всемирная энциклопедия еды. Очень важные вопросы.
4: Расскажите, а кто и когда придумал писать резюме?
5: Отвечает эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.
6: Слово «резюме» происходит от французского «резюме», что в переводе означает «резюме» или «сводка». Первые упоминания о таком были в 15 веке, когда Леонардо да Винчи, стремясь получить работу, составил краткое изложение своих навыков и достижений. В те времена резюме включало в себя основные факты о кандидате, такие как образование, опыт работы и ключевые навыки. С течением времени форматы содержания резюме изменились. В современном мире работодатели ожидают увидеть не только факты, но и то, как кандидат может принести пользу компании. Чтобы ваше резюме привлекло внимание работодателя, следует учесть несколько ключевых моментов. Первое – это структура и оформление. Резюме должно быть четким и лаконичным. Используйте разделы – контактная информация, цель, опыт работы, образование, навыки. И выделяйте заголовки. Это поможет работодателю быстро найти нужную информацию. Второе – это адаптация под вакансию. Обязательно подстраивайте резюме под конкретную вакансию. Изучите описание работы и выделите те навыки и достижения, которые соответствуют требованиям работодателя. Вместо общих фраз о ваших обязанностях указывайте конкретные достижения. Например, увеличил продажи на 20% за квартал. Звучит гораздо убедительнее, чем работал с клиентами. Четвертое. Ключевые слова. Многие компании используют автоматизированные системы для первичной фильтрации резюме. Включение ключевых слов из описания вакансий поможет вашему резюме пройти этот фильтр. Добавьте немного индивидуальности. Например, краткое введение о себе и ваши профессиональные интересы, они такие могут привлечь, знаете, как помочь вам выделиться среди других кандидатов.
1: Очень важные вопросы.
7: Благи.
0: «Такие дела». Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинский удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области – это преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выступил постоянный представитель Белоруссии при организации Валентин Рыбаков. Он призвал дать объективную оценку нападению и привлечь виновных к ответственности.
2: Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения, против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом. Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать, удар по автобусу не стал следствием случайных или неизбирательных действий, повлекших за собой сопутствующий ущерб. Данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности.
1: Напомним, украинские дроны атаковали автобус с детьми в Брянской области 17 июня. Одна женщина не выжила, еще 8 человек пострадали. Мощный взрыв прогремел в Монако. В результате пострадали 3 человека. Неизвестный мужчина незадолго до инцидента оставил рюкзак на месте происшествия. Подозреваемому удалось скрыться. По данным газеты «Ле Фигаро», в больницу были доставлены мужчина и женщина, а также их 13-летний сын. Взрослые находятся в критическом состоянии. По информации местной прессы, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Власти Монако заявили, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. Июньский холод не повлияет на урожай, таких прогнозов нет. Уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он рассказал, что объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно. В этом году показатели экспорта лучше прошлогодних. Патрушев добавил, что потребителями российской аграрной продукции являются 160 стран. Россияне, у которых в июне поменялся жизненный статус, могут получить прибавку к соцвыплатам. Например, если в уходящем месяце человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, то с 1 июля фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости удваивается, рассказали ТАСС в Госдуме. В случае, когда у неработающего пенсионера появились на иждивении дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии также будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Россияне, отметившие 80-летие до начала июля, также получат прибавку к пенсии. Фиксированная выплата увеличится в 2 раза. Кроме того, будет установлена доплата по уходу. И коротко о погоде. В столице сейчас плюс 21 градус.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля не будет движения транспорта на ряде улиц и набережных на западе Москвы. Это связано с проведением велогонки, сообщает портал мэра столицы. Теперь о текущих заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Можайском шоссе от Московской кольцевой до Аминьевского шоссе. Время в пути составит 2 часа. Затор на 45 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Строгино до Рублёво-Успенского шоссе. Полчаса составит потеря по времени на внутренней стороне третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем отечественный самолет МС-21 превосходит западных конкурентов, где в России температура бьет рекорды, как менялась военная форма в разные периоды истории. Самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении, отметил Владимир Путин во время осмотра борта в Жуковском. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой и иностранным самолетам. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
2: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление, говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
3: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это, получается, в эксплуатации должно быть дешевле.
2: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
3: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Эйрбасе можно, но сложно, а вот в МС-21 с учетом вот этой повышенной ширины прохода это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить в зависимости от стандарта.
2: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
4: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы ни создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
2: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Калининградской области побит температурный рекорд июня. Воздух в городе Мамоново прогрелся до 36 градусов. Таких показателей в регионе не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1947 года. Аномально тепло также в Красноярском крае, на Алтае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Как уберечься от теплового и солнечного ударов? Чем помочь, если рядом кому-то стало плохо? Рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокопьев.
5: Основная разница между тепловым и солнечным ударом заключается в том, что если солнечный удар – это воздействие в большей степени на центральную нервную систему под воздействием солнечных лучей, то тепловой удар – это общее нарушение терморегуляции, связанное с повышением температуры выше 40 градусов. В результате происходит перегрев, и здесь возникает воздействие не только на нервную систему, но и на сердечно-сосудистую. Симптомы, они, как правило, это головная боль, спутанность сознания, это обмороки, возможно, развитие гипертонических кризов, то есть повышение артериального давления. Действия, в принципе, похожи. Самое важное – исключить воздействие тепла, уйти с открытых солнечных лучей и сделать комфортный режим для человека. То есть это кондиционированные помещения, это механизмы охлаждения с применением холодовых компрессов. Ну и при наличии крайне выраженных симптомов в виде судорог, эпизодов потери сознания, вызов бригады скорой медицинской помощи. Здесь важно добавлять обязательно в терапию солевые растворы. Это может быть минеральная вода, специализированные растворы с повышенным содержанием микроэлементов.
1: Чрезвычайная жара охватила также Германию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию и другие страны. Из-за экстремально высокой температуры в Европе за неделю погибли более 1300 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». На этой неделе стартовала новая программа «Форма и содержание». Она знакомит с историей армейского обмундирования. Максим Петренко выбрал ряд заметных изменений в отечественной форме и узнал, когда у нас появилась треуголка, за что не любили форму времен Павла I и когда военнослужащим вернули погоны.
6: В допетровскую эпоху единая форма была разве что у стрельцов. Все они носили длиннополый кафтан русского покроя и конусовидную шапку. Петр I, сделав армию регулярной, добавил в форме всех солдат европейские мотивы. Правда, сначала он выбрал в качестве ориентира Венгрию, но с 1702-го мундир станет уже общеевропейского образца. Кафтан до колен, камзол, узкие штаны и сапоги с раструбами – это расширение сверху, прикрывающее колено. Головной убор – треуголка, а ее появление – историк и публицист Яков Евглевский.
7: Петр старался брать все самое броское из Европы. Это мягкая шляпа из войлока. Она у нас использовалась в течение всего 18 века. Это широкие поля, загнутые тремя углами. У военных еще к этому добавлялись галуны, перья, пышные банты, кокарды.
6: Треуголка была еще и практичной. Загнутые поля не мешали обращению с оружием. После Петра форма какое-то время сохранялась, но удобство для солдат уходило на второй план. Их заставляли завиваться и пудрить волосы. Зрело недовольство, и в 1786-м князь Потемкин провел долгожданную реформу и утвердил широкие штаны, шаровары, короткие куртки и каски. Однако эти порядки продержались недолго, а каждый правитель привносил свое видение, и Павел I возьмет за основу прусские образцы, продолжает Яков Евглевский.
7: Ввели длинный мундир с фалдами, узкие короткие штаны, лакированные башмаки, шелки с подвязками, штиблеты и ту же самую треуголку. Ну вот это не очень удобно, солдаты, значит, конечно, очень страдали от этого. Но вот что удобно, шинель ввели вместо плаща и панчи. Плащ и панча застегивался пуговицей у горла, а шинель с рукавами была на подкладке, так что она очень помогла во время перехода Суворова через Альпы в конце 1799 года.
6: При Николае II форма обретает защитный цвет. Царь последовал советам генералов, ведь с появлением пулеметов на поле боя иметь яркую одежду было уже нельзя. Кстати, в этом русская армия опередила тех же французов, которые в Первую мировую придерживались своего классического костюма – синий верх, красные штаны – и из-за этого несли потери. В советский период знаковые изменения произошли в 43-м, рассказывает музейный педагог Музея истории военной формы Денис Петров. И речь в первую очередь о погонах.
8: Есть мнение, что они должны были вернуться еще до войны, но война помешала. Нужна была такая яркая победа, и Сталинградская битва этой победой стала. Погоны – это не только знак отличия, на котором размещается информация о роде войску, звании военнослужащего, но это все-таки еще такой вот элемент воинских традиций русской армии. И Иосиф Виссарионович Сталин, возвращая погоны, он совершенно уже не боялся того, что его обвинят в том, что он возвращается к империи. Традиции есть традиции, независимо от строя.
6: Было и еще одно изменение. В 43-м ввели парадную форму для всех категорий военнослужащих, от рядового до маршала. До войны истинно парадная форма была только у высшего командного состава. Нижние чины носили повседневную одежду просто с парадными элементами. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какую роль в судьбе Военно-морской академии сыграл Иван Крузенштерн. Зачем открывать банковский вклад на ребенка? Что обнаружили на месте падения Тунгусского метеорита?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. НАТО совместно с Украиной готовится создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом заявили в нашем Министерстве иностранных дел. Ведомстве указали на информацию, опубликованную на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений Североатлантического альянса, в том числе представительства блока на Украине. В Монако произошел первый за историю княжества теракт. Взрыв случился после того, как неизвестный оставил у входа в здание рюкзак со взрывчаткой и скрылся. Мужчину и женщину 50-60 лет, а также их сына-подростка госпитализировали. Взрослые находятся в критическом состоянии. Почти половину всех долгов россиян держат заемщики с тремя и более кредитами. Об этом пишут «Известия».

0: Бока соответственно. Обе встречи завершились в серии после матчевых пенальти. Ранее в 1/8 финала пробилась команда Бразилии, не без труда обыгравшая Японию. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывали детей.
6: Отравился нерить.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Знаешь о легендарной битве при Фермопилах?
11: Все, фильм смотрел. Там 300 спартанцев одолели огромную армию Ксеркса в сотни тысяч человек.
9: А вот и нет.
12: Это версия Голливуда. Персов, решивших вместе с их правителем поработить Грецию, действительно было много. Но вот выступили против них, кроме спартанцев, также войска нескольких греческих городов. Мантинеи, Аркадии, Коринфа, Феспии и Факида. И это получается уже не 300 человек, а около 5000. Факты о битве 480 года до нашей эры приводят древнегреческие историки Геродот и Эфор Кимский.
9: Исторические мифы и заблуждения.
12: На третий день Фермопильского сражения персы окружили малочисленного противника. Чтобы спасти греков от неминуемой гибели, спартанцы их отправили по домам. Однако ушли не все. И в последнем бою бок о бок со спартанцами также сражались около 700 феспийцев.
10: То есть Ксерксу и тогда противостояло около 1000 бойцов?
12: Именно. Греческое правительство в 1997 году рядом с монументом царю Леониду и спартанцам даже установило памятник воинам из города Феспия, чтобы, так сказать, восстановить историческую справедливость.
9: А вот и да.
10: Радио «Звезда».
13: Год 1958. В Тайваньском проливе идут воздушные и морские бои. Армия Китайской Народной Республики столкнулась с силами Китайской Республики Тайвань. Мир на грани ядерного конфликта. В том же году Соединенные Штаты становятся второй страной в мире, вслед за Советским Союзом, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Аппарат назовут «Эксплорер», то есть «Исследователь». А в Советском Союзе все в том же 1958-м в журнале «Техника молодежи» публикуется рассказ «Извне». Авторы – два брата, два молодых писателя-фантаста по фамилии Стругацкий.

0: Соратники. Аркадий и Борис Стругацкие. Они с детства любили приключенческую литературу и фантастику. Зачитывались Киплингом, Дюма, Уэллсом. Но главным своим вдохновителем и крестным отцом в профессии и Борис, и Аркадий Стругацкие называли Романа Кима, советского контрразведчика, написавшего серию шпионских романов. Именно Ким закажет у Стругацких повесть «Извне», которая вырастет из того самого журнального рассказа. Родные братья на самом деле очень разные. Аркадий – убежденный гуманитарий. Помимо писательства, будет заниматься сценариями и переводом. Борис – чистый технарь. Первый – эмоциональный, второй – рациональный. Они даже будут жить в разных городах. Аркадий в Москве, Борис в Петербурге. Но все это не помешает создать им десятки культовых романов, включая «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине» и не только.
1: Соратники.
0: Метод совместного творчества братьев Стругацких до сих пор берут на вооружение многие авторы. Большая часть обсуждения в этом тандеме происходила устно. Проговаривалось буквально каждое слово. А еще Аркадий и Борис ловко менялись ролями. Сегодня один за печатной машинкой, другой сидит рядом или висит на телефоне, а завтра ровно наоборот. Способ, конечно, эффективный, но явно не быстрый. Тот же роман «Трудно быть богом» переписывали дважды, а «Страну багровых туч» вообще трижды. Поэтому главный совет, который много раз давали братья Стругацкие: получайте удовольствие от процесса. Тогда и результат придет.
1: Аркадий и Борис Стругацкие. Соратники.
2: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
3: Предельная скорость падения. Угол падения равен углу отражения, это мы знаем еще со школы. Понятно, что к пластилину или там парашютистам это не относится. Но сейчас не об этом, сейчас о скорости. Например, шарик из пластилина скатали, бросили с высоты, он сначала разгоняется, летит все быстрее, а потом его скорость становится постоянной. К Земле его притягивает гравитация, а мешает лететь сила сопротивления воздуха, ну или любой другой среды. Если кинуть шарик в воде, он будет падать медленнее. Но это пластилиновый шарик, он гладкий, обтекаемый. А как быть, с парашютистом? Особенно если он не брит. С людьми всегда сложнее, с ними часто возникают всякие завихрения. Летел бы себе и летел, так нет, каждый норовит что-нибудь завихрить. А среда она тоже, не простачок какой-нибудь, это ведь ее завихрять начинают. А кому такое понравится?
4: Ох, и не говори.
3: Вот то-то. И она начинает сопротивляться гораздо сильнее. Не потому, что у нее к парашютисту что-то личное, а потому, что завихряет ее против воли. Вот дождик, например, идет себе тихо, мирно, примерно со скоростью 5 км в час. Те же почти круглые капельки, красота. А этот парашютист, если он летит в позе цыпленка табака, то скорость его достигает 190 км в час. Кругом все свистит. Слово не скажешь, оно обратно в рот залетает. Сопротивление максимально. Понятно, что это с открытым ртом. С закрытым-то поменьше, но не намного. Но скорость все равно постоянна.
4: Кто бы мог подумать?
3: Другое дело, если рыбкой. Рыбкой гораздо быстрее. Километров до 240 можно разогнаться. И это понятно. Сопротивление среды стало меньше, да и нос тоже в помощь воздух рассекает. Но скорость опять-таки достигнет максимума и станет постоянной. Потому что это закон. А природа не просит соблюдать законы, она их диктует. И можно записать: скорость падения в вязкой среде стабилизируется, когда сила притяжения Земли уравновешивается силой сопротивления среды.
4: Ну, теперь ясно. Хотя...
3: То есть быстрее, чем с этой максимально возможной, то есть предельной скоростью падать нельзя. Это как раз тот самый исключительный случай. Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Закон природы.
2: Да, есть что рассказать.
5: звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Бригада войск беспилотных систем Вооруженных сил России «Варяг» нанесла удар по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В ведомстве отметили, что регулярные высокоточные атаки по хранилищам топлива, автозаправкам и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику противника. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате целенаправленных украинских атак на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Уточняется, что в Шевигинском округе FPV-дрон ударил по автомобилю. Двоих мужчин доставили в больницу. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался. В Московской области оперативники ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Он был расположен в городе Домодедове. В региональном главке Министерства внутренних дел рассказали о задержании 19-летнего местного жителя. По предварительной информации, в апреле злоумышленник нашел подработку в одном из мессенджеров. Преступники звонили и рассылали СМС-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование было расположено в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья. В квартире подозреваемого изъяты сим-карты, банковские карты, 4 многоканальных сим-бокса. Еще в нескольких квартирах Ногинской и Балашихи находилось 8 GSM-шлюзов. Выпускница Московской школы номер 1409 Екатерина Малкова сумела набрать максимальные 500 баллов на едином госэкзамене сразу по 5 предметам. Девушка признается, что до сих пор не может до конца осознать масштаб своего достижения. Готовиться к испытаниям Екатерина начала в 11 классе, занималась с преподавателями, посещала дополнительные уроки и самостоятельно повторяла материал дома.
2: Я сдавала профильную математику, русский язык, химию, физику и информатику. И я бы сказала, что самым сложным из них для меня был именно русский язык. Все-таки точные предметы мне нравятся гораздо больше. И, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее. Мне хотелось бы связать свою будущую профессию с физикой и химией. Эти науки мне очень интересны.
1: Ранее сообщалось, что это первый случай за 25 лет существования единого госэкзамена, когда один человек смог получить такой результат. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Он будет действовать почти двое суток по причине ожидаемой жары. 1-2 июля столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Причиной синоптики назвали влияние субтропического гребня, который принес экстремальную жару в европейские страны. Правда, до центральной России в целом и московского региона в частности он сумеет дотянуться только краем. Добавим, сейчас в столице плюс 21.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась история Военно-морской академии, какой новый закон о вкладах детей заработает в России с июля, почему до сих пор не найдены фрагменты Тунгусского метеорита. Более 200 офицеров получили дипломы Военно-морской академии. 38 из них с отличием. Еще троим было присвоено звание «капитан первого ранга». Торжественная церемония прошла в легендарном морском корпусе Петра Великого, который на протяжении 300 лет готовит кадры для отечественного и зарубежного флотов. Какую роль в судьбе Академии сыграл Иван Крузенштерн? Чем уникальна архитектура учебных зданий? Кто вошел в число знаменитых выпускников морских офицеров? Тему изучила Анна Елисеева.
9: Точка отсчета военно-морского образования считается 1701 год, когда в Москве по указу Петра Великого была основана навигацкая школа. Через несколько лет уже в Петербурге на основе высших классов откроется морская академия, которую чуть позже преобразуют в кадетский корпус. Уже при нем в 1827 году по инициативе Ивана Крузенштерна будет создан офицерский класс. С этого момента и берет начало академическое военно-морское образование, принципы которого в большинстве своем были заложены легендарным адмиралом, рассказывает историк флота Сергей Антонов.
10: Это прежде всего привлечение в преподавание разных специализированных дисциплин, там астрономия, исчисления, физическая география, он приглашал для этих всех дел ученых. Также он воспитывал такие важные качества в своих подопечных, как желание исследовать. Поэтому военно-морской флот обладал широчайшим количеством компетенций.
9: А вообще историю военно-морской академии интереснее изучать по архитектуре ее комплексов. Всего их несколько, но вот именно исторических зданий – три, и все объекты культурного наследия. Прежде всего, это морской корпус Петра Великого, русский классицизм, ионический портик из 10 колонн и боковые башни. В начале 20 века при Николае II построят новое здание в стиле неоклассицизма. Строгие формы, элегантная облицовка, аллегорические скульптуры, символизирующие морское дело. А уже в сталинскую эпоху появится главный учебный комплекс, продолжает мысль заслуженный архитектор России Максим Атаянц.
11: Вот эта мощь, присущая военному флоту, здесь отразилась в том, что очень крупные формы. Первые два этажа сделаны в нарочито грубом рустованном камне, то есть огромное количество гранитной кладки, на которой посажен гораздо более легкий объем с крупным дорическим портиком. У портика у этого нет фронтона, а такой ступенчатый аттик. И ценность в том, что на этом аттике надпись «Военно-морская академия», там очень хорошо узнаются 30-е и 40-е годы.
9: А еще историю Академии можно проследить по тому, как сменялись фамилии в ее названии. Николаевская она была в XIX веке. При советской власти сначала получила имя Климента Ворошилова, который, будучи первым маршалом СССР, курировал развитие вооруженных сил, включая флот. После Великой Отечественной войны на основе технических факультетов была создана Военно-морская академия кораблестроения и вооружения, которой сразу присвоили имя академика Алексея Крылова. А в 76-м году он был назван в честь Андрея Гречко. Советский маршал считал главной задачей создание мощного океанского флота. Это же линии придерживался адмирал Николай Кузнецов, имя которого Военно-морской академии было присвоено в 90-м году, продолжает Сергей Антонов.
10: Он был командующим флотом в годы Великой Отечественной войны, но и после сразу же стал заниматься концепциями развития флота, предлагал сделать тоже упор на авианосцев, и до недавнего времени все эти концепции были все еще актуальны.
9: Кстати, Николай Кузнецов сам выпускник Академии. Всего же за трехвековую историю учебное заведение выпустило десятки выдающихся флотоводцев, первооткрывателей и конструкторов. В их числе исследователь Геннадий Неверской, доказавший, что Сахалин – это остров, океанограф Юлий Шакальский, впервые применивший термин «мировой океан». Сегодня Центр по-прежнему готовит офицеров и ведет активную научную работу. Так, при его участии создавались атомные подводные лодки типа «Ясень» и «Борей» и другие образцы вооружения и военной техники. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: С завтрашнего дня родители получат право запрашивать информацию по счетам и вкладам своих детей. Соответствующие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Новые правила касаются несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 лет, за тем исключением, если молодой человек, достигший 16, признан полностью дееспособным. Как эта схема заработает на практике и для чего детям нужно открывать вклады, нам рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
12: Он очень будет напоминать родительский контроль, который существует в интернете. Но, наверное, будет более систематизировано, потому что уже сейчас многие банки как раз тему детских вкладов и детских карт реализуют через карты, которые являются фактически прокси к родительским. Там родители – настоящие держатели карты, а дети могут распоряжаться и использовать часть операции в пределах лимита. И родитель имеет полный контроль над этой картой. Он может ее заблокировать, может ограничить расходные операции в месяц. Есть продукты, когда родитель еще несовершеннолетний открывает вклад, и по истечении срока депозитного продукта выгода приобретателем является не родитель, а сам ребенок. Если говорить про открытие вклада самостоятельно, без ведома родителя, опять же, нужен просто, соответственно, паспорт.
13: Для чего вообще дети и, соответственно, родители детям открывают вклады в банке?
12: Обучение финансовой грамотности. Второе, если есть какой-то избыток денежных средств, то сохранить от инфляции. И третье, доказано, что если ребенок ощущает, что он выгодоприобретатель, он чувствует больше ответственность за эти финансы.
8: Счет в банке ребенок от 14 до 18 лет может открыть самостоятельно при наличии письменного согласия родителей. Как отмечают эксперты, новые меры позволят бороться с дропперами, которые часто вовлекают подростков в вывод нелегальных средств.
0: Утро на радио «Звезда».
8: 30 июня – Международный день астероида, провозглашенный в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году. Праздник отмечается в годовщину Тунгусского феномена. Ким Андреев разобрался, почему не совсем корректно называть его метеоритом, где следует искать настоящие обломки космического тела и какие последствия этого явления можно наблюдать сегодня.
14: Пришелец из небесного пространства, упала целая планета и конец мира. Примерно так в сибирских газетах в 1908-м опишут явление, которое мы знаем как Тунгусский феномен. 30 июня в районе 7 утра в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произойдет мощный взрыв. По словам очевидцев, с неба рухнет огромный объект. Мощность этого взрыва составит от 10 до 50 мегатонн, что в тысячи раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Насколько падение такого космического тела – это уникальное явление, комментирует почетный доктор наук Российской академии естествознания Сергей Чумаков.
15: Подобные по мощности Тунгусскому один в один их не было, но мощные в несколько килотонн взрывы астероидов в земной атмосфере происходят регулярно. Собственно, давайте вспомним Челябинский метеорит знаменитый. Вот, пожалуйста, взрыв на большой высоте, никаких кратеров, очень мало осколков.
14: Взрывная волна повалила лес на площади более 2000 квадратных километров. В течение нескольких ночей после катастрофы на огромной территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось аномальное светлое небо. Изначально ученые были уверены, на Землю рухнул осколок небольшой кометы, но позже появилась версия про железный астероид диаметром от 100 до 200 метров. Понять природу аномалии, прилетевшей из космоса, помогли бы фрагменты небесного тела, но, несмотря на десятки экспедиции, ни кратера, ни крупных обломков там так и не нашли. Возможно, просто не там искали, рассуждает Сергей Чумаков.
15: Экспедиции в район, ближайший даже к падению Тунгусского метеорита, случились уже через несколько лет, когда бурная сибирская растительность, ну и там, собственно, почва болотная, все это в себя, условно говоря, вобрало. Есть очень интересная гипотеза, что обломки метеорита Тунгусского или кометы надо искать где-то на шельфе Северных морей, потому что они могли долететь и туда.
14: Первую экспедицию организовали и правда довольно поздно, спустя 19 лет после катастрофы. Обнаружить метеоритное вещество ученым не удалось. Зато исследователи зафиксировали феномен временного сдвига. На месте катастрофы отмечалось нарушение хода часов, как механических, так потом и электронных. Неудивительно, что место с такой загадочной репутацией стало со временем притягивать не только ученых, но и туристов. Особенно завораживают виды с воздуха, говорит замдиректора по экологическому просвещению заповедника Тунгусский Евгения Мороз.
16: Земли уже практически следы катастрофы не увидишь, но это либо с вертолета, либо при помощи квадрокоптера. Многие сравнивают его как с лунным пейзажем, особенно если это осень, когда уже листва опадает, фактически это болото.
14: Последний на данный момент научный прорыв случился в 2018-м. Российские ученые взяли пробы со дна озера Заповедное, которое находится неподалеку от эпицентра взрыва. В слое, соответствующем 1908 году, они обнаружили высокую концентрацию редкоземельных элементов. И это косвенно подтвердило теорию о том, что Тунгусский метеорит на Землю не падал. Он раскололся в полете на две части и задел нашу планету по касательной. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут мы расскажем, что позволяет отечественному самолету МС-21 экономить топливо, как уберечься от теплового удара на фоне жары, когда солдатам предписывали завиваться и пудрить волосы.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские бойцы выдавливают украинских боевиков из пригородов Константиновки и не дают им создавать новые рубежи обороны. Об этом сообщает наше военное ведомство. Там рассказали, что артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли прицельные удары по укрытиям националистов, отступавших из кварталов города. Дональд Трамп вновь анонсировал переговоры между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на опровержение этой информации с иранской стороны. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи, в ближайшие дни никаких контактов с американской стороной не планируется. В Штатах утверждают, что встреча состоится сегодня. Россиянам хотят полностью запретить выдачу туристических виз в Евросоюз. Такую инициативу обсуждают в Еврокомиссии, рассказал «Известиям» евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер. Он отметил, что еврочиновники добиваются дестабилизации российского общества. Россиянам предлагают профессионально поныть вместе. РИА Новости пишут, что в интернете появился нытинг – формат общения, где исполнитель готов выслушать жалобы на работу, начальство, погоду, соседей и жизнь в целом. Эксперты уже подчеркивают особую популярность данной услуги. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Премьера

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора.
1: Форма и содержание.
2: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
2: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Мундирование.
1: Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
2: Буденовка.
1: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
2: Форма и содержание. Буденовка. Игры человечества.
3: Любой гражданин Советского Союза знакомился с этой игрой еще в детском саду, а потом она сопровождала его всю жизнь. Доска на 64 клетки и фишки 12 черных и 12 белых. Многие в нее с удовольствием играют и сегодня. Шашки. Русские шашки. Когда и где они появились, однозначного ответа нет. Историки предполагают, что родина игры Алькерк, подобной шашкам, это Древний Египет. Только доска поменьше, 5 на 5. В мире существует несколько разновидностей шашек. Отличаются они количеством фишек и клеток на доске. Самые популярные – те, которые мы знаем, 8 на 8. А еще есть 10 на 8, сегодня почти забытые, 10 на 10, так называемые международные шашки, и, наконец, канадские шашки, в которые играют на доске 12 на 12. Правила везде примерно одинаковые.
2: Игры человечества.
3: Поклонники шахмат всегда ставили свою игру выше, считая шашки слишком простыми. Но откуда в них логика, стратегия, глубокий анализ? Эдгар По, известный любитель шашек, не соглашался.
4: Непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат.
3: А вот еще один заядлый игрок в шашки – Наполеон Бонапарт. Он считал шахматы очень медленными, жаждал быстрой и яркой победы. Дошел до Москвы, как в дамки прыгнул. Но партия все равно осталась за Кутузовым.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Троих граждан осудили за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ФСБ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Злоумышленники не были связаны между собой, но все они вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram и вели сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Также преступники изъяли из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов. Киевский режим считает, что сможет выжить только если спровоцирует прямой конфликт России и Европы, при котором Украина отойдет на второй план. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что Владимир Зеленский не скрывает, что заинтересован в этом, и фактически ставит в упрек своим союзникам и спонсорам то, что они не идут на такой сценарий. Поэтому проблема в том, чтобы не перейти ту грань, за которой конфликта уже не удастся избежать, добавил дипломат. В России необходимо сократить число форумов, проводимых за бюджетные средства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премьер Михаил Мишустин поддержал эту идею. По его словам, необходимо минимизировать проведение мероприятий, не дающих ощутимого практического результата.
2: Мы все должны сейчас жить экономно, активно и экономить каждую копейку. Вот хочу вас попросить тоже дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране. Есть те, которые не обсуждаются, Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но надо проанализировать эффективность этих форумов, результаты, отдачу тех форумов, которые проводятся за счет федеральных, региональных средств. В принципе, это не только финансовая проблема, но это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие отвлекает от текущей работы.
1: Матвиенко отметила, что если форумы финансируются частными компаниями, то это право бизнеса. Заболевание кишечной инфекцией зафиксировано у 14 человек в городе Мирный в Якутии. Пострадавшим оказывается медпомощь, сообщает региональное министерство здравоохранения. Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести. Предварительно люди были госпитализированы после посещения одного из ресторанов, где проходил банкет. Сборная России по плаванию в ластах победила в общем медальном зачете на чемпионате мира. Первенство состоялось в южнокорейском Инчхоне. Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заработали 28 медалей. На втором месте сборная Венгрии, на третьем – Южная Корея.
0: Автонавигатор.
1: Автомобилистов в Москве в связи с теплой погодой попросили не оставлять детей и животных в закрытых машинах. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Москвичей также предупредили о возможном затруднении движения вечером в центре, на Садовом кольце, а также кольцевых и вылетных магистралях по направлению в область. Теперь о текущих заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Можайском шоссе от Московской кольцевой до Минивского шоссе. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на Радио Звезда продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем отечественный самолет МС-21 превосходит западных конкурентов, где в России температура бьет рекорды, как менялась военная форма в разные периоды истории. Самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении, отметил Владимир Путин во время осмотра борта в Жуковском. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой и иностранным самолетам. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
2: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
3: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов, композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это получается в эксплуатации должно быть дешевле.
2: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
3: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Аэрбасе можно, но сложно, а вот в МС-21 с учетом вот этой повышенной ширины прохода это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить в зависимости от стандарта.
2: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
4: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы ни создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
2: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Калининградской области побит температурный рекорд июня. Воздух в городе Мамоново прогрелся до 36 градусов. Таких показателей в регионе не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1947 года. Аномально тепло также в Красноярском крае, на Алтае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Как уберечься от теплового и солнечного ударов? Чем помочь, если рядом кому-то стало плохо? Рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокопьев.
5: Основная разница между тепловым и солнечным ударом заключается в том, что если солнечный удар — это воздействие в большей степени на центральную нервную систему под воздействием солнечных лучей, то тепловой удар — это общее нарушение терморегуляции, связанное с повышением температуры выше 40 градусов. В результате происходит перегрев, и здесь возникает воздействие не только на нервную систему, но и на сердечно-сосудистую. Симптомы, они, как правило, это головная боль, спутанность сознания, это обмороки, возможно, развитие гипертонических кризов, то есть повышение артериального давления. Действия, в принципе, похожи. Самое важное — исключить воздействие тепла, уйти с открытых солнечных лучей и сделать комфортный режим для человека. То есть это кондиционированные помещения, это механизмы охлаждения с применением холодовых компрессов. Ну и при наличии крайне выраженных симптомов в виде судорог, эпизодов потери сознания, вызов бригады скорой медицинской помощи. Здесь важно добавлять обязательно в терапию солевые растворы. Это может быть минеральная вода, специализированные растворы с повышенным содержанием микроэлементов.
1: Чрезвычайная жара охватила также Германию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию и другие страны. Из-за экстремально высокой температуры в Европе за неделю погибли более 1300 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». На этой неделе стартовала новая программа «Форма и содержание». Она знакомит с историей армейского обмундирования. Максим Петренко выбрал ряд заметных изменений в отечественной форме и узнал, когда у нас появилась треуголка, за что не любили форму времен Павла I и когда военнослужащим вернули погоны.
6: В допетровскую эпоху единая форма была разве что у стрельцов. Все они носили длиннополый кафтан русского покроя и конусовидную шапку. Петр I, сделав армию регулярной, добавил в форме всех солдат европейские мотивы. Правда, сначала он выбрал в качестве ориентира Венгрию, но с 1702-го мундир станет уже общеевропейского образца. Кафтан до колен, камзол, узкие штаны и сапоги с раструбами – это расширение сверху, прикрывающее колено. Головной убор – треуголка, а ее появление – историк и публицист Яков Евглевский.
7: Петр старался брать все самое броское из Европы. Это мягкая шляпа из войлока. Она у нас использовалась в течение всего 18 века. Это широкие поля, загнутые тремя углами. У военных еще к этому добавлялись галуны, перья, пышные банты, кокарды.
6: Треуголка была еще и практичной. Загнутые поля не мешали обращению с оружием. После Петра форма какое-то время сохранялась, но удобство для солдат уходило на второй план. Их заставляли завиваться и пудрить волосы. Зрело недовольство, и в 1786-м князь Потемкин провел долгожданную реформу и утвердил широкие штаны, шаровары, короткие куртки и каски. Однако эти порядки продержались недолго, а каждый правитель привносил свое видение, и Павел I возьмет за основу прусские образцы, продолжает Яков Евглевский.
7: Ввели длинный мундир с фалдами, узкие короткие штаны, лакированные башмаки, шелки с подвязками, штиблеты и ту же самую треуголку. Ну вот это не очень удобно, солдаты, значит, конечно, очень страдали от этого. Но вот что удобно, шинель ввели вместо плаща и панчи. Плащ и панча застегивался пуговицей у горла, а шинель с рукавами была на подкладке, так что она очень помогла во время перехода Суворова через Альпы в конце 1799 года.
6: При Николае II форма обретает защитный цвет. Царь последовал советам генералов, ведь с появлением пулеметов на поле боя иметь яркую одежду было уже нельзя. Кстати, в этом русская армия опередила тех же французов, которые в Первую мировую придерживались своего классического костюма – синий верх, красные штаны, и из-за этого несли потери. В советский период знаковые изменения произошли в 43-м, рассказывает музейный педагог Музея истории военной формы Денис Петров. И речь в первую очередь о погонах.
8: Есть мнение, что они должны были вернуться еще до войны, но война помешала. Нужна была такая яркая победа, и Сталинградская битва этой победой стала. Погоны – это не только знак отличия, на котором размещается информация о роде войску, звании военнослужащего, но это все-таки еще такой вот элемент воинских традиций русской армии. И Иосиф Виссарионович Сталин, возвращая погоны, он совершенно уже не боялся того, что его обвинят в том, что он возвращается к империи. Традиции есть традиции, независимо от строя.
6: Было и еще одно изменение. В 43-м ввели парадную форму для всех категорий военнослужащих, от рядового до маршала. До войны истинно парадная форма была только у высшего командного состава. Нижние чины носили повседневную одежду просто с парадными элементами. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какую роль в судьбе Военно-морской академии сыграл Иван Крузенштерн. Зачем открывать банковский вклад на ребенка? Что обнаружили на месте падения Тунгусского метеорита?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Троих россиян осудили за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ФСБ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. В ведомстве рассказали, что осужденных завербовали спецслужбы Украины. Они собирали данные об оборонных объектах и готовили теракты с использованием взрывных устройств. Киев не получит истребители МиГ-29 от Варшавы, заявили в Министерстве обороны Польши. В ведомстве отметили, что украинцы отказались передавать полякам дроновые технологии, поэтому самолетов они не увидят. Искусственный интеллект теперь отвечает за чистоту и экологию в России. Регионы запускают систему автоматических штрафов за незаконный выброс мусора. Алгоритмы нейросетей формируют постановление о штрафе, проводят его по всем необходимым инстанциям и отправляют нарушителю. В летний период водителям рекомендовали, кроме аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, возить с собой запас питьевой воды, внешний аккумулятор для телефона, фонарь и светоотражающий жилет. Об этом сообщает газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Если шофер отправляется на авто в дальнюю поездку, то разумно дополнить комплект компрессором для подкачки шины и минимальным набором инструментов. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история.

0: продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
3: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
3: От слов к делу. Военные училища России.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: От слов к делу. Военные училища России.
1: Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
0: От слов к делу.
1: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
0: От слов к делу.
1: Жизнь Родине – честь никому.
0: Московское суворовское военное училище. Река истории. История реки. Сна.
2: Лето. Солнце в зените. Страшное пекло. Река Сна. Точнее, Вышневолодское водохранилище. На берегу останавливается машина. Из нее выпрыгивают двое мужчин и, раздеваясь на бегу, бросаются в воду. Ох, хорошо! Василий Павлович Соловьев-Седой, автор легендарной песни «Подмосковные вечера», терпеть не мог ездить из Ленинграда в Москву на поезде. Не расслабишься по-человечески. Что делать? Любил знаменитый композитор опрокинуть рюмочку. Кто не без греха? Другое дело на собственной «Волге» с персональным шофером. Когда захотел, тогда и выпил. Где захотел, там остановился.
3: Смотри, дамба. Как говоришь, речка называется Цна? А давай прям тут окунемся. В эту Цну.
2: Водитель и пассажир плюхнулись в воду. И вдруг со всех сторон бегут люди. Кричат, руками машут.
4: Вы что? Вы зачем полезли? В речке боеприпасы! Не дай бог взрыватель заденешь!
2: Оказывается, недавно саперы в этом месте обнаружили закладку военных лет. На ватных ногах выбрались на берег, медленно оделись, сели в машину и помчались в Москву. Километров через 40 обнаружили, что едут без ботинок.
3: Окунулись в Цну. Но-но!
2: Только Василий Павлович Соловьев-Седой мог позволить себе войти в мраморный вестибюль отеля «Метрополь» в носках.
0: Сна. Река истории. История реки. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Один сотрудник МЧС погиб, трое получили ранения при исполнении служебного долга в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по республике. Поздней ночью спасатели выехали на место ЧП, чтобы потушить два грузовика, поврежденные ударами беспилотника. В момент работы пожарных дроны повторно нанесли несколько ударов. Четыре сотрудника МЧС были ранены и госпитализировали. Один из специалистов получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Украинский удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Данная атака была направлена на эскалацию конфликта и на втягивание в него Белоруссии, заявил постоянный представитель республики при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности. Он подчеркнул, что Минск располагает доказательствами, что атака на автобус была совершена ударным дроном украинского производства типа «Дартс». Белоруссия призывает международные сообщество безоговорочно осудить это преступление. Дипломат также отметил, что какие-либо угрозы, попытки давления или запугивания, а также ультиматумы в адрес Беларуси и ее руководства являются недопустимыми. В Москве в эти минуты проходит прощание с бывшим министром обороны, бывшим спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Генерал-полковник разведки проводит в последний путь сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все три рода вооруженных сил – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Напомним, о смерти Сергея Иванова стало известно в пятницу. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Текущий уровень безработицы в России является экстремально низким. Такое мнение в интервью «Вестям» озвучил министр экономического развития Максим Решетников.
2: Производительность, она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой, с другими контрагентами, да, значит, а насколько правильно выстроены поставки, насколько вот это вот четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимальное взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. Это все в совокупность, производительность труда, ну, как и качество жизни, да, что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, да, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является, ну, экстремально низким, а вот и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике.
1: Решетников также добавил, что на такой уровень безработицы необходимо реагировать. Ранее он рассказал об эффекте от увеличения лимита сверхурочной работы. По словам министра, это можно сравнить с появлением в экономике 100 тысяч рабочих рук.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась история Военно-морской академии, какой новый закон о вкладах детей заработает в России с июля, почему до сих пор не найдены фрагменты Тунгусского метеорита. Более 200 офицеров получили дипломы Военно-морской академии. 38 из них с отличием. Еще троим было присвоено звание «капитан первого ранга». Торжественная церемония прошла в легендарном морском корпусе Петра Великого, который на протяжении 300 лет готовит кадры для отечественного и зарубежного флотов. Какую роль в судьбе Академии сыграл Иван Крузенштерн? Чем уникальна архитектура учебных зданий? Кто вошел в число знаменитых выпускников морских офицеров? Тему изучила Анна Елисеева.
6: Точкой отсчета военно-морского образования считается 1701 год, когда в Москве по указу Петра Великого была основана навигацкая школа. Через несколько лет уже в Петербурге на основе высших классов откроется морская академия, которую чуть позже преобразуют в кадетский корпус. Уже при нем в 1827 году по инициативе Ивана Крузенштерна будет создан офицерский класс. С этого момента и берет начало академическое военно-морское образование, принципы которого в большинстве своем были заложены легендарным адмиралом, рассказывает историк флота Сергей Антонов.
3: Это прежде всего привлечение в преподавание разных специализированных дисциплин, там астрономия, исчисление, физическая география. Он приглашал для этих всех дел ученых. Также он воспитывал такие важные качества в своих подопечных, как желание исследовать. Поэтому военно-морской флот обладал широчайшим количеством компетенций.
6: А вообще историю военно-морской академии интереснее изучать по архитектуре ее комплексов. Всего их несколько, но вот именно исторических зданий – три, и все объекты культурного наследия. Прежде всего, это морской корпус Петра Великого, русский классицизм, ионический портик из 10 колонн и боковые башни. В начале 20 века при Николае II построят новое здание в стиле неоклассицизма. Строгие формы, элегантная облицовка, аллегорические скульптуры, символизирующие морское дело. А уже в сталинскую эпоху появится главный учебный комплекс, продолжает мысль заслуженный архитектор России Максим Атаянц.
7: Вот эта мощь, присущая военному флоту, здесь отразилась в том, что очень крупные формы. Первые два этажа сделаны в нарочито грубом рустованном камне, то есть огромное количество гранитной кладки, на которой посажен гораздо более легкий объем с крупным дорическим портиком. У портика у этого нет фронтона, а такой ступенчатый аттик. И ценность в том, что на этом аттике надпись «Военно-морская академия», там очень хорошо узнаются 30-е и 40-е годы.
6: А еще историю Академии можно проследить по тому, как сменялись фамилии в ее названии. Николаевская она была в XIX веке. При советской власти сначала получила имя Климента Ворошилова, который, будучи первым маршалом СССР, курировал развитие вооруженных сил, включая флот. После Великой Отечественной войны на основе технических факультетов была создана Военно-морская академия кораблестроения и вооружения, которой сразу присвоили имя академика Алексея Крылова. А в 76-м году он был назван в честь Андрея Гречко. Советский маршал считал главной задачей создание мощного океанского флота. Этой же линии придерживался адмирал Николай Кузнецов, имя которого Военно-морской академии было присвоено в 90-м году, продолжает Сергей Антонов.
3: Он был командующим флотом в годы Великой Отечественной войны, но и после сразу же стал заниматься концепциями развития флота, предлагал сделать тоже упор на авианосц, и до недавнего времени все эти концепции были все еще актуальны.
6: Кстати, Николай Кузнецов сам выпускник Академии. Всего же за трехвековую историю учебное заведение выпустило десятки выдающихся флотоводцев, первооткрывателей и конструкторов. В их числе исследователь Геннадий Невельской, доказавший, что Сахалин – это остров, океанограф Юлий Шакальский, впервые применивший термин «мировой океан». Сегодня Центр по-прежнему готовит офицеров и ведет активную научную работу. Так, при его участии создавались атомные подводные лодки типа «Ясень» и «Борей» и другие образцы вооружения и военной техники. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: С завтрашнего дня родители получат право запрашивать информацию по счетам и вкладам своих детей. Соответствующие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Новые правила касаются несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 лет, за тем исключением, если молодой человек, достигший 16, признан полностью дееспособным. Как эта схема заработает на практике и для чего детям нужно открывать вклады, нам рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
8: Он очень будет напоминать родительский контроль, который существует в интернете и в мобильных операторах, но, наверное, будет более систематизирован, потому что уже сейчас многие банки как раз тему детских вкладов и детских карт реализуют через карты, которые являются фактически прокси к родительским. Там родители – настоящие держатели карты, а дети могут распоряжаться и использовать часть операции в пределах лимита. И родитель имеет полный контроль над этой картой. Он может ее заблокировать, может ограничить расходные операции в месяц. Есть продукты, когда родители еще несовершеннолетние открывают вклад, и по истечении срока депозитного продукта выгода приобретателем является не родитель, а сам ребенок. Если говорить про открытие вклада самостоятельно, без ведома родителя, опять же, нужен просто, соответственно, паспорт.
9: Для чего вообще дети и, соответственно, родители детям открывают вклады в банке?
8: Обучение финансовой грамотности. Второе. Если есть какой-то избыток денежных средств, то сохранить от инфляции за какой-то период. И третье. Доказано, что если ребенок ощущает, что он выгодоприобретатель, он чувствует больше ответственность за эти финансы.
5: Счет в банке ребенок от 14 до 18 лет может открыть самостоятельно при наличии письменного согласия родителей. Своими средствами он вправе распоряжаться только с их ведома. Как отмечают эксперты, новые меры позволят бороться с дропперами, которые часто вовлекают подростков в вывод нелегальных средств.
4: Утро на радио «Звезда».
5: 30 июня – Международный день астероида, провозглашенный в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году. Праздник отмечается в годовщину Тунгусского феномена. Ким Андреев разобрался, почему не совсем корректно называть его метеоритом, где следует искать настоящие обломки космического тела и какие последствия этого явления можно наблюдать сегодня.
10: Пришелец из небесного пространства, упала целая планета и конец мира. Примерно так в сибирских газетах в 1908-м опишут явление, которое мы знаем как Тунгусский феномен. 30 июня в районе 7 утра в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произойдет мощный взрыв. По словам очевидцев, с неба рухнет огромный объект. Мощность этого взрыва составит от 10 до 50 мегатонн, что в тысячи раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Насколько падение такого космического тела – это уникальное явление, комментирует почетный доктор наук Российской академии естествознания Сергей Чумаков.
11: Подобные по мощности Тунгусскому один в один их не было, но мощные в несколько килотонн взрывы астероидов в земной атмосфере происходят регулярно. Собственно, давайте вспомним Челябинский метеорит знаменитый. Вот, пожалуйста, взрыв на большой высоте, никаких кратеров, очень мало осколков.
10: Взрывная волна повалила лес на площади более 2000 квадратных километров. В течение нескольких ночей после катастрофы на огромной территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось аномальное светлое небо. Изначально ученые были уверены, на Землю рухнул осколок небольшой кометы, но позже появилась версия про железный астероид диаметром от 100 до 200 метров. Понять природу аномалии, прилетевшей из космоса, помогли бы фрагменты небесного тела, но, несмотря на десятки экспедиции, ни кратера, ни крупных обломков там так и не нашли. Возможно, просто не там искали, рассуждает Сергей Чумаков.
11: Экспедиции в район, ближайший даже к падению Тунгусского метеорита, случились уже через несколько лет, когда бурная сибирская растительность, ну и там, собственно, почва болотная, все это в себя, условно говоря, вобрало. Есть очень интересная гипотеза, что обломки метеорита Тунгусского или кометы надо искать где-то на шельфе Северных морей, потому что они могли долететь и туда.
10: Первую экспедицию организовали и правда довольно поздно, спустя 19 лет после катастрофы. Обнаружить метеоритное вещество ученым не удалось. Зато исследователи зафиксировали феномен временного сдвига. На месте катастрофы отмечалось нарушение хода часов, как механических, так потом и электронных. Неудивительно, что место с такой загадочной репутацией стало со временем притягивать не только ученых, но и туристов. Особенно завораживают виды с воздуха, говорит замдиректора по экологическому просвещению заповедника Тунгусский Евгения Мороз.
12: Земли уже практически следы катастрофы не увидишь, но это либо от вертолета, либо при помощи квадрокоптера. Многие сравнивают его как с лунным пейзажем, особенно если это осень, когда уже листва опадает, фактически это болото.
10: Последний на данный момент научный прорыв случился в 2018-м. Российские ученые взяли пробы со дна озера Заповедное, которое находится неподалеку от эпицентра взрыва. В слое, соответствующем 1908 году, они обнаружили высокую концентрацию редкоземельных элементов. И это косвенно подтвердило теорию о том, что Тунгусский метеорит на Землю не падал. Он раскололся в полете на две части и задел нашу планету по касательной. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекций «Область знаний». Хорошего дня!
4: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 10.44 в Москве. Главное к этой минуте. Троих россиян осудили за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ФСБ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Осужденных завербовали спецслужбы Украины. Они собирали данные об оборонных объектах и готовили теракты с использованием взрывных устройств. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, входил в топ-50 богатейших граждан страны. В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на 10 лет. Напомним, ранее сообщалось, что в Монако произошел взрыв после того, как неизвестный оставил у входа в здание рюкзак со взрывчаткой и скрылся. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней. Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел. В ведомстве уточнили, что отсчет начинается с даты рождения. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в следующем сезоне в нейтральном статусе, сказано в пресс-релизе организации. Ранее для отбора на Олимпиаду организация одобрила нейтральные статусы для 4 российских фигуристов-одиночников, при этом после окончания игр в феврале их не допустили к участию в чемпионате мира. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов
14: о предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
15: Программа создана

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Человек способен различать до триллиона запахов. Это в тысячи раз больше, чем количество цветов или вкусов.
1: Факт второй.
3: Запах дождя имеет научное название петрикор. Он появляется, когда бактерии в почве выделяют вещество геосмин. Человеческий нос улавливает геосмин в концентрации всего 5 частей на триллион. Это один из самых чувствительных порогов в природе.
1: Факт третий.
3: Женщины чувствуют запахи лучше мужчин.
1: Факт четвертый.
3: Собаки могут учуять болезни. Некоторые породы, например, лабрадоры, распознают диабет, рак легких или груди с точностью до 95% по запаху пота или выдыхаемого воздуха.
1: Факт пятый.
3: Запах тела полностью индивидуален, как отпечатки пальцев или ДНК. Исключение – однояйцевые близнецы. Но на запах, кроме набора генов, влияет образ жизни, гормоны, диета и живущий на коже

0: запахах. Радиограмма.
1: Первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны, была советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2». 14 сентября 1959 года она доставила на Луну вымпел с изображением герба СССР.
0: Радиозвезда. Наука на чердаке.
2: Ручаюсь, что вы подозревали, что летом жизнь становится ярче не только из-за солнца, но и из-за каких-то наших внутренних механизмов. Так и есть. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
2: Мы с вами, друзья, двуногие прямоходящие химические фабрики с очень сложным технологическим процессом, да еще и все время меняющимся процессом. Ученые изучают его очень давно, и дело по-прежнему далеко от завершения. Вот, например, почему мы так любим лето? Потому что летом наш организм превращается в настоящую фабрику счастья, и это ужасно интересно. Главный герой этой истории – витамин D, который, кстати, вообще-то гормон, просто скромно прикидывается витамином. Напомню в двух словах разницу между витаминами и гормонами. Витамины поступают в наш организм извне, а гормоны вырабатываются у нас внутри. Так вот, под действием солнечных лучей, которых летом больше, конечно, наша кожа начинает активно производить витамин D, и он тут же берется за дело, ускоряет передачу нервных импульсов, укрепляет иммунитет и даже помогает вырабатывать половые гормоны, то есть делает нам хорошо. Но осторожно, кстати, с самолечением. Как предупреждают ученые, переизбыток витамина D может привести к гиперкальцемии. Звучит страшно, и на деле тоже не сахар. Кальций начинает откладываться где попало. Камни в почках, тромбы в артериях. Так что лучше получать этот гормон счастья естественным путем. От солнца и рыбы с яйцами. В летней гормонально-витаминной симфонии участвуют и другие музыканты. Серотонин, например, нейромедиатор хорошего настроения, летом вырабатывается активнее. А мелатонин, наоборот, снижается при ярком свете, давая нам больше бодрости. А эндорфины, природно обезболивающие, так и вовсе устраивают настоящую эйфорию от физической активности на свежем воздухе. А кроме витаминов и гормонов, ну почему мы так любим лето?
0: Наука на чердаке.
2: Потому что виновата эволюция. Сотни тысяч лет наши предки радовались теплому сезону как времени изобилия и безопасности. Интересно, что даже цвета лета программируют нас на счастье. Яркие зеленые и голубые тона сигнализировали древним людям о безопасности, тепле и наличии воды. Современные исследования показывают, эти цвета до сих пор снижают уровень кортизола, гормона стресса. Дофамин, гормон мотивации, тоже повышался летом, заставляя нас больше двигаться и исследовать мир. Раньше это помогало запасать ресурсы на зиму, а сейчас проявляется в нашей тяге к путешествиям и активному отдыху. А еще летом мы становимся более общительными, и это тоже делает нас счастливее, что тоже вполне научно обосновано. Потому что социальная потребность является одной из базовых для человека. Без ее удовлетворения качество жизни будет очень низким, и о счастье говорить не приходится. Мозг воспринимает социальную изоляцию как угрозу, активируя те же зоны, что и при физической боли. Зимой же мы тратим дополнительную энергию на согревание и передвижение, что ограничивает социальную активность и ухудшает настроение. Логично предположить, что в южных странах люди счастливее. И отчасти это правда. Уровень алкоголизма действительно выше в северных регионах. Цель, с которой употребляют алкоголь, повысить качество жизни хотя бы на время, что явно говорит о недостатке счастья. Как же сохранить летнее настроение зимой, например? Ученые советуют: делайте 5-минутные перерывы каждые 25 минут работы, раз в месяц устраивайте дни без гаджетов, берите настоящий отпуск с полным отключением от работы. При необходимости витамин D под контролем врача, мелатонин при смене часовых поясов, магний при стрессах. И помните, нерешенные проблемы в отношениях съедают колоссальное количество энергии. Поэтому иногда лучший рецепт счастья – это хороший психолог.
0: Наука на чердаке.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинский удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области – это преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. С таким заявлением на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций выступил постоянный представитель Белоруссии при организации Валентин Рыбаков. Ранее российские следственные органы установили причастных к удару по автобусу и предъявили им обвинение. Об этом рассказала исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева.
2: Режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать своим западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ, чтобы обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний в карманы окопавшейся в Киеве шайки. При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет. А возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается.
1: Напомним, украинские дроны атаковали автобус с детьми в Брянской области 17 июня. Одна женщина не выжила, еще 8 человек пострадали. В Москве в эти минуты проходит прощание с бывшим министром обороны, бывшим спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Траурную церемонию в Центральной клинической больнице посетил Владимир Путин. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей Сергея Иванова, рассказали в Кремле. Напомним, о смерти Иванова стало известно в пятницу. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Зарплаты врачей и среднего медперсонала в Донецкой Народной Республике выведены на уровень средних по стране. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Константин Масников. Задержек с выплатами нет. При этом в отрасли сохраняется дефицит кадров. Для его восполнения министерство сотрудничает с Донецким государственным медуниверситетом имени Горького. Теракт в Монако произошел в результате взрыва заминированной посылки, сообщает правительство княжества. 3 человека пострадали при инциденте. Речь идет о 2 взрослых и 1 ребенке. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал случившееся терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Телеканал BFM сообщил, что при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок. В полиции Монако отказались подтвердить РИА Новости национальность пострадавших. В Москве сейчас плюс 22, днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит максимально плюс 26-27 градусов.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля не будет движения транспорта на ряде улиц и набережных на западе Москвы в связи с проведением велогонки. Об этом сообщает официальный портал мэра. Теперь о текущих заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Ленинградского шоссе до Рублево-Успенского шоссе. Время в пути по причине серьезной аварии на этом участке составит 3 часа. Более часа составит потеря по времени на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Социальное поведение касаток. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
3: Все китообразные – это долгоживущие животные, у которых очень длительные сроки беременности, выкармливания детенышей. Некоторые из этих китообразных особенно долгоживущие, с особенно длительными сроками покармливания детенышей. И в целом, если мы говорим именно про зубатых китов, да, то у них обычно и период лактации дольше, чем у усатых китов, и забота о детенышах тоже дольше. И сейчас, ну вот в данной лекции я расскажу про социальную жизнь касаток. Мне кажется, это одни из наиболее интересных представителей китообразных. Живут они до 90 лет, могут жить, да? Часто это возраст, продолжительность жизни сейчас определяется как 60 лет, там самцы живут поменьше, самки подольше живут. Половой зрелости они достигают к 15 годам, то есть у них жизненный цикл, он очень похож на жизненный цикл человека. В среднем они рожают один раз в 5 лет, только одного детеныша, да, всегда. У них очень высокая детская смертность, ну, в принципе, это распространено вообще среди животных. Если бы у нас, например, не было медицины, у нас бы тоже была высокая детская смертность. Стратегия их жизненного цикла, она направлена на то, чтобы максимально вложиться в выращивание вот этого одного единственного отпрыска. Ну, не единственного, но вот долго, много лет они посвящают заботе о потомстве. Например, молочное вскармливание у них длится до 3 лет. Ну, в 3 года маленькая касатка, она уже охотится, да, и вообще мама дает ей рыбу в первый год жизни уже. То есть, ну, это вот мои наблюдения. Детеныш родился, например, весной, и летом мы уже видим, как мама поймала рыбу и кусок рыбы дала этому детенышу. Он, может быть, не знает еще, что с ней делать, но он ее таскает и пробует. Вот. А к 3 годам он уже охотится. И даже если он кормится молоком, то это так, остаточное явление. То есть у касаток, у них вообще все процессы популяции происходят очень медленно. Касатки долгожители, и тем более интересно изучать их социальное поведение. То есть на протяжении многих лет мы можем наблюдать социальную жизнь вот конкретных касаток. А что же нам помогает это делать? Конечно же, мой любимый метод исследования китообразных – это фотоидентификация, когда мы можем по естественным меткам, фотографируя животных, узнавать их индивидуально. По царапинам, по форме плавника. У касаток это еще седловидное пятно на спине, окраска этого пятна, оно индивидуально у каждой касатки, и вот я сфотографировала животное или даже просто посмотрела с лодки, да, на касатку, и я ее могу узнать по вот этим всем признакам. До того, как появилась фотоидентификация, люди думали, что касатки живут гаремами, потому что, когда они видят группу касаток, они видят самца, взрослого самца, там, помоложе самцов, самок с детенышами. И гаремы – это, в принципе, ну, распространенная такая структура социальная у млекопитающих. И можно предположить, что вот этот самец, он там главный, он отец всех детей, там его самки, и какие-то субдоминантные самцы, которые там не участвуют в размножении. Ну вот, например, у некоторых обезьян такая структура встречается. А когда люди начали их фотографировать, а произошло это в 60-е и 70-е годы прошлого века, у берегов Канады канадский ученый Майкл Биг, он со своей командой вышел в море и начал фотографировать касаток даже, ну, больше для, не для науки, а так. И потом он выяснил, что вот они все индивидуально различаются. И люди начали отслеживать, ученые, да, начали отслеживать индивидуальную судьбу касаток. Оказалось, что у них вообще другая социальная структура. И живут они стабильными группами, которые основаны на родстве по материнской линии. То есть вот эта группа касаток, семья касаток, в которой вот все животные постоянно находятся вместе на протяжении многих лет, они очень привязаны друг к другу, она состоит из самки матриарха, ее дочерей, ее сыновей и детей ее дочерей. И вот эта группа, она очень стабильна, и сыновья, и дочери, они поддерживают вот эту социальную связь с мамой на протяжении всей жизни.
2: Социальное поведение касаток.
1: Область знаний.
3: Есть данные, которые говорят нам о том, что связь между сыновьями и мамами, она какая-то особенная. У берегов Северной Америки в Тихом океане, это наиболее исследованная популяция касаток, там дольше всего проходят исследования. Там ученые оценивали выживаемость мальчиков и девочек, ну, выживаемость сыновей и дочерей после смерти их мамы. И оказалось, что у дочерей эта выживаемость практически не изменяется. То есть, если у них мама погибла там в раннем возрасте или там более позднем. Ну, если в раннем, то там вообще никак не меняется выживаемость. Ну, понятно, что с возрастом она немножко падает, а смерть матери не влияет на это. То у сыновей она изменяется очень сильно. То есть, когда мама у мальчика касатки умирает, то у него возрастает риск смерти. Почему это происходит, мы не знаем. То есть, почему? Может быть, потому что мама их подкармливает рыбой. Ну, вот мы знаем, что касатки делятся добычей, да, вот. И, в принципе, в основном делятся самки. Самцы, кажется, вообще не делятся. Вот, или очень редко. И самки делятся со своими детьми, в первую очередь, ну, и с родственными животными. Вот, и со взрослыми сыновьями они в том числе делятся. Но, в общем, мы не знаем, почему это происходит. Но вот эта связь какая-то есть. Итак, касатки живут семьями. И у этих семей есть очень интересная культурная традиция, именно вокальный диалект. У каждой семьи есть свой вокальный диалект, который состоит из определенных типов звуков. Ну, эти звуки там по-другому можно назвать, ну, крики, да, касатки еще издают другие звуки, там их эхолокацию, эхолокационные щелчки, свистят, а вот есть определенные крики, типа там «Ой!» какой-нибудь такой крик, касаточий, который они, ну вот разные типы таких криков, они составляют набор, из которого, ну, состоит вокальный диалект семьи. И вот этот вокальный диалект касатка выучивает от своей матери. Да? Она, когда рождается, она его не знает. Почему мы это называем культурной традицией? Он не передается генетически, он передается через научение, через социальное связи. Касатка перенимает его от своей матери. И вот может быть такая семья у касаток, где есть матриарх, и у нее, например, есть две дочери. И вот когда матриарх погибает, дочери там, со своими детьми, они какое-то время могут поддерживать еще социальные связи, но постепенно эти социальные связи слабеют, и так могут образовываться новые семьи. То есть в итоге мы имеем две семьи, но когда мы записываем их звуки, мы видим, что у них одинаковый диалект, и делаем вывод, что это родственные семьи. И когда-то они произошли от одного матриарха. Эти родственные семьи, да, это разные семьи с одинаковым вокальным диалектом, мы объединяем в племена. Соответственно, у нас в сообществе касаток есть разные племена. И если между этими племенами, то есть у разных племен разные диалекты, но если между ними есть какие-то пересечения, то есть какие-то схожие типы звуков, то мы эти племена объединяем в кланы. То есть в одном клане разные племена, но они объединены какими-то сходными типами звуков. Если диалекты совсем разные, то есть вообще полностью различаются эти наборы, никаких сходств нету, это разные кланы. И вот интересно то, что касатки спариваются как раз чаще всего между кланами или между племенами. То есть внутри племени они не спариваются, внутри семьи тоже не спариваются. Возможно, они используют диалекты для того, чтобы определять степень родства друг с другом. Да? Как вообще происходит спаривание у касаток? Образуется такое скопление животных, я это называю вечеринкой, но это похоже на вечеринку, потому что задача этого скопления – это общение в первую очередь. То есть приходят семьи там, из разных кланов, из разных племен, они все перемешиваются, происходят разные непонятные социальные взаимодействия, самки с самками тоже ходят вот так кругами, они могут ходить, какие-то столкновения там. Вот я сейчас много снимаю на дрон, и очень много вижу нового, то, что с лодки раньше было не видно, и непонятного. Ну, понятно, что это какие-то социальные взаимодействия. И в этот же момент происходит спаривание. То есть обычно есть какая-то самка, она готова, если она готова к спариванию, обычно за ней ходит несколько самцов,

0: И чаще всего как раз социальные связи формируются между семьями внутри племени. То есть родственные семьи, принадлежащие к одному племени, они больше всего времени проводят вместе. А неродственные семьи, они иногда собираются, и если это семьи из разных кланов, то такие сборища часто происходят как раз вместе со спариванием и с какими-то социальными активностями другими.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Социальное поведение касаток. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
0: И сейчас я вам рассказывала про наших рыбоядных касаток. То есть это касатки, это рыбоядные касатки, это определенный тип касаток, обитающих в северной части Тихого океана, и они специализируются на охоте на рыбу. Но кроме них у нас в северной части Тихого океана еще живет тип плотоядных касаток, которые охотятся на тюленей и китообразных, и каланов. То есть у них очень сильно отличается биология. Во-первых, рыбоядные касатки, они могут формировать крупные семьи, вот эти большие семьи, да, то есть у них до 16 особей может быть семья. Они могут образовывать очень большие скопления, они очень активны акустически, то есть они много кричат. А плотоядные касатки, они обычно ходят маленькими группами, никогда не образуют очень больших скоплений, и они очень молчаливы. И это связано, конечно же, с видом их добычи, потому что у плотоядных касаток очень умная добыча. Это тюлени и киты, и стоит им услышать их звуки или уловить какие-то признаки присутствия плотоядных касаток в акватории, то они быстренько убегут. И в плане социальной организации эти касатки тоже различаются. Если у рыбоядных касаток дети на протяжении всей жизни поддерживают вот такую тесную связь с мамой, то у плотоядных касаток у них есть расселение из материнской группы. И когда, например, их становится в семье слишком много, то или самец, или дочка с детенышем со своим, они могут уходить из семьи и жить отдельно. У плотоядных касаток у них бывают встречаются одиночные просто особи. Иногда они присоединяются к какой-то другой семье. То есть социальная структура уже будет другая. Основа ее это все равно будет матрилинейная семья, но есть нюансы, которые связаны с диетой их, да, с пищевыми предпочтениями. Потому что если ты живешь в большой семье, во-первых, тут есть плюсы. Если ты охотишься на рыбу, гораздо проще большой кучей найти скопление рыбы. Вырос, сосредотачиваетесь по всей акватории, ищете рыбу, кто-то нашел, все туда несутся, и рыбы хватит на всех. Если это большая стая, то они начинают все ловить рыбу, и всем достаточно. А если вы охотитесь на тюленя, как плотоядные касатки охотятся на тюленя, то они, поймать тюленя, это задачка достаточно сложная. Вот одна касатка поймала тюленя, потом им надо на всех поделить этого тюленя. И если их там, 10 или 15 человек в семье, то тюленя может не хватить. Это достаточно будет энергозатратно ловить этих тюленей, чтобы прокормить такую большую семью. Это первый момент. А второй момент, конечно, если большая семья, то надо поддерживать связь друг с другом. Если надо поддерживать связь, то вероятность пошуметь и привлечь внимание гораздо выше. А для плотоядных очень важно быть тихими, аккуратными и незаметными.
2: Социальное поведение касаток.
1: Область знаний.
0: Еще на рыбоядных касаток было показано то, что у них есть такой интересный феномен, как менопауза. И для нас менопауза – это совершенно обычное дело, мы к этому привычны, но если мы возьмем животный мир, это очень редко встречающееся явление. И здесь имеется в виду именно не старение организма, потому что многие животные, они меньше размножаются к старости или там прекращают размножение. Это связано именно с тем, что там сложнее выносить детеныша, что там сложнее его выкормить, со старением организма связано. А именно гормональная менопауза, когда гормональный фон меняется, и животное не размножается, а жизнь его продолжается. И вот с точки зрения биологии вроде как не очень понятно, зачем жить, если ты не размножаешься, потому что ведь смысл жизни живого организма в том, чтобы распространять свои гены. Но тут биологи, они смекнули,

0: Значит, подумали и, конечно же, нашли объяснение этой менопаузе с этой точки зрения. Да. Весь секрет заключается в социальной структуре, то, что касатки сохраняют вот эту социальную связь со старшей самкой. Да. И у людей, кстати, ну, тоже мы такую социальную структуру наблюдаем, то, что у нас очень тесные связи с бабушками. А старшая самка, она много знает, и она может помогать в выращивании внуков. И, соответственно, может передавать какие-то культурные традиции. Там, в голодные годы там, она знает, где добыть еду и все такое. И, соответственно, таким образом она увеличивает распространение своих генов популяции просто потому, что ее внуки с большей вероятностью выживут благодаря тому, что у них есть бабушка, которая о них позаботится. Вот. И получается, что бабушкина роль, возможно, это передача культурных традиций. И вот эти, наличие этих культурных традиций, да, обучения и заботы, оно вот увеличивает выживаемость внуков, и в результате популяции закрепляются вот эти гены, которые определяют наличие менопаузы. Но это сложно проверить, то есть мы можем предполагать, что нам менопауза нужна именно для таких целей. Было одно исследование на касатках, опять же, это происходило, сбор информации происходил у берегов в Тихом океане, у берегов Северной Америки, где наиболее исследованная популяции, там очень много лет просто уже наблюдений, которые позволяют как раз вот открывать, делать такие интересные открытия. И там ученые посчитали тоже выживаемость внуков в зависимости от наличия или смерти бабушки. Притом бабушек они оценивали по-разному. Есть бабушка, которая не в менопаузе, у которой есть свой ребенок, это одна бабушка. А есть бабушка в менопаузе, это уже совсем другая бабушка. Вот. И оказалось, что самая высокая выживаемость, ну, самый низкий риск смерти у внуков, у которых есть бабушка в менопаузе именно. Если бабушка со своим ребенком или если она погибла, то риск смерти внуков, он увеличивается. И это было все показано для именно малорыбных сезонов, когда было мало рыбы, вот этот эффект, он был наиболее проявлен. Сложно по таким исследованиям, ну, 100% утверждать, что да, ну, это именно все так и работает, потому что всегда, когда мы делаем такие наблюдения, наблюдаем, ну, диких животных, в естественной среде есть еще очень много факторов, которые могут влиять на наши результаты, и об этом, конечно, стоит помнить. Но, тем не менее, такие результаты, которые поддерживают вот гипотезу о менопаузе и о ее значении для популяции касаток, для сообщества касаток.
1: Рассказывала морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамвай, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в мире.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Женщина и двое мужчин ранены в Шебекино Белгородской области. Там украинский дрон сдетонировал на остановке, сообщили в региональном оперативном штабе. Пострадавших попутным транспортом доставили в больницу. У граждан диагностированы осколочные ранения спины, предплечья и ног. Вся необходимая помощь оказывается. Еще один вражеский FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Пострадал мирный житель. Инцидент произошел в хуторе Церковный. Бригада войск беспилотных систем Вооруженных сил России «Варяг» нанесла удар по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В ведомстве отметили, что регулярные высокоточные атаки по хранилищам топлива, автозаправкам и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику противника. Свыше миллиарда рублей заложено на ближайшие два года в бюджете на организацию специальных школ для занятий адаптивными видами спорта. Об этом рассказал Михаил Мишустин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, премьер рассказал об итогах взаимодействия Верхней Палаты Парламента и правительства за год.
2: Принята стратегия семейной и демографической политики и поддержки многодетности на ближайшие 10 лет. Многие инициативы Совета Федерации были также учтены при подготовке плана по реализации, включая такую, как повышение квалификации медиков и педагогов, создание в вузах единого окна о мерах помощи для студенческих семей и молодых родителей, ну и целый еще ряд востребованных предложений.
1: Михаил Мишустин уточнил, что за год правительство подготовило 73 положительных заключения на законопроекты Совета Федерации. Это подтверждает высокое качество сенаторских инициатив. Совет Международного союза конькобежцев разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что спортсмены не смогут выступать под своими флагами, а также с гимном и в национальной форме. Они также будут вынуждены соблюдать определенные условия. Сразу три школьницы из Москвы впервые за всю историю единого госэкзамена получили по 400 баллов. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Одной из обладательниц максимального количества баллов стала выпускница школы номер 1583 имени Керимова Вера Захарова. Еще одной ученицей, которая набрала 400 баллов, оказалась выпускница школы номер 58 Дарья Ефимова. Также отличный результат по четырем предметам на экзамене получила Маргарита Соломасова, выпускница школы номер 1573.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Спортанцы вообще
5: сбрасывались. Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: затропился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Что ты знаешь о легендарной битве при Фермопилах?
6: Все, фильм смотрел. Там 300 спартанцев одолели огромную армию Ксеркса в сотни тысяч человек.
4: А вот и нет.
7: Это версия Голливуда. Персов, решивших вместе с их правителем поработить Грецию, действительно было много. Но вот выступили против них, кроме спартанцев, также войска нескольких греческих городов. Мантинеи, Аркадии, Коринфа, Феспии и Факида. И это получается уже не 300 человек, а около 5000. Факты о битве 480 года до нашей эры приводят древнегреческие историки Геродот и Эфор Кимский.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: На третий день Фермопильского сражения персы окружили малочисленного противника. Чтобы спасти греков от неминуемой гибели, спартанцы их отправили по домам. Однако ушли не все. И в последнем бою бок о бок со спартанцами также сражались около 700 феспийцев.
5: То есть Ксерксу и тогда противостояло около 1000 бойцов.
7: Именно. Греческое правительство в 1997 году рядом с монументом царю Леониду и спартанцам даже установило памятник воинам из города Феспия, чтобы, так сказать, восстановить историческую справедливость.
4: А вот и да.
8: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
9: Рим. Почти центр. Невзрачная улочка неподалеку от развалин древнего ипподрома или большого цирка, рядом с одноименной станцией метро Чирко Массимо. Тихая и малолюдная. Даже не верится, что прямо здесь, под ногами, начало той самой легендарной, самой первой в Италии, да, наверное, первой в мире, вымощенной камнем дороги, построенной представить невозможно в 312 году до Рождества Христова. В названии увековечено имя ее создателя, римского консула и цензора Аппия Клавдия Цека.
8: Пути сообщения. Аппиева дорога.
9: Именно здесь, у бывших Капенских ворот, бывшей Сервиевой стены, начинался отсчет мильных камней Виа Аппия. Сегодня ни от этой стены, ни от ворот ничего не осталось. А туристический, приведенный в порядок отрезок исторической дороги, формально начинается чуть дальше, у ворот Святого Себастьяна. Ее строили долго и тщательно. В 312 году до нашей эры спроектировали и обустроили первый отрезок до Капуи. Прямой, как стрела. Впадины засыпали, холмы срыли, болота, что были рядом, осушили. Основание дороги замостили тесанным вулканическим базальтом, который уложили на слой гальки и залили специальным раствором. И все это вручную, силами солдат и рабов. Два конных экипажа разъезжались на дороге свободно. По бокам оборудовали глубокие канавы для стока дождевой воды. Через каждую милю поставили мерные столбы, а через каждые 10 миль обустроили места для отдыха. В Сенате Аппия упрекали, что он растратил на сооружение дороги почти всю казну. Но, как оказалось, оно того стоило. Византийский историк Прокопий Кесарийский в VI веке уже нашей эры восторгался.
0: Несмотря на то, что в течение столь долгого времени по Виа Аппиа ежедневно проезжало много телег и проходило всякого рода животных, порядок и согласованность камней не были нарушены. Ни один из них не был попорчен и не стал меньше. Тем более не потерял ничего из своего блеска.
9: И это через 800 лет со времени постройки.
8: Пути сообщения. Дороги и люди.
9: Но ничто не вечно под луной. До конца 19 века почти вся дорога заросла и стала непроезжей. Кругом понастроили новых. А потом в обществе вдруг неожиданно появился массовый интерес к древней культуре рядом с Виа Аппиа. Итальянский археолог Луиджи Канино полностью очистил первые 16 римских километров Аппиевой дороги. Обнаруженные во время раскопок артефакты вскоре стали достоянием музеев по всей Европе. На всем 600-километровом протяжении Виа Аппиа до сих пор сохранились большие участки еще с тем самым родным покрытием. Местами на камнях даже видны выбитые тяжелыми колесами древних повозок глубокие колеи. Ходить и ездить сегодня неудобно. Посмотреть, прикоснуться к истории приятно. И да, это та самая легендарная дорога, вдоль которой от Рима до самой Капуи стояли 6000 вкопанных крестов с распятыми на них восставшими рабами Спартака. По преданию, именно на этой дороге Христос явился бежавшему от гонений на христиан апостолу Петру, который спросил Спасителя то самое вечное: «Кама грядеши, Господи?» И ответил ему Иисус: «Иду туда, где снова буду распят». Петр устыдился своего малодушия, вернулся в Рим, где его схватили и предали мучительной смерти вниз головой на перевернутом кресте. Целая история.
8: Аппиева дорога. Пути сообщения.

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора. Форма и содержание.
1: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
1: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Мундирование.
1: Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
2: Буденовка.
1: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
2: Форма и содержание. Буденовка. Тайное и неизведанное.
3: Джузеппе Бальзамо, более известный как граф Калиостро, пожалуй, самая загадочная и противоречивая фигура своего времени. Одни считали его великим мистиком и носителем тайного знания, другие – дешевым фокусником, мошенником и шарлатаном. Кем же на самом деле был граф Калиостро? Магом, разгадавшим секрет мироздания, или обыкновенным аферистом? А может быть, и тем, и другим? О жизни Джузеппе Калиостро известно довольно много. Интерес к его персоне во все времена был настолько велик, что в его биографии практически не осталось белых пятен. Поэтому сегодня куда более загадочной представляется не жизнь, а смерть великого магистра. В 1791 году Калиостро был арестован по обвинению в чернокнижии. Приговор Святой Инквизиции был суров – сожжение на костре. Казнь была назначена на 7 апреля, но в самый последний момент ее заменили пожизненным заключением. Ходили слухи, что незадолго до этого в Ватикане объявился богатый чужеземец. Как его зовут и откуда он прибыл, никто не знал. Человек без имени направил римскому папе прошение о личной встрече. Этот шаг был настолько неожиданным и дерзким, что Пий VI согласился принять странного гостя. О содержании этого разговора мы никогда не узнаем. Но в тот же день папа подписал указ о смягчении участи осужденного. После публичного раскаяния Калиостро был заключен в замок Сен-Лео, где умер спустя 4 года. Известно, что за все это время к нему был допущен только один посетитель. Он приехал в Сен-Лео поздно ночью и в течение нескольких часов беседовал с Калиостро. Тюремщик, находившийся в камере, не мог разобрать ни слова. Казалось, эти двое разговаривают на своем, только им понятном языке. При этом незнакомец постоянно что-то записывал в тетрадь. Утром он покинул замок, а через несколько дней граф Калиостро скончался. Кем был этот таинственный визитер? Уж не тем ли самым спасителем чужестранцам? А если так, то что заставило его озаботиться судьбой отвергнутого всеми престарелого мошенника? Может быть, знания, которыми, несмотря ни на что, все-таки владел Джузеппе Калиостро? На сегодняшний день это еще одна неразгаданная тайна.
2: Тайная и неизведанная.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
8: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
7: Борода чья-то. Почему синяя?
8: Я же говорил.
7: Череп.
8: Это Йорик.
7: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
8: Вещи Олег?
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Слесарь Митька Голопопкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
9: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

волос кусочек ситцевый, и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Троих россиян осудили за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ФСБ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Злоумышленники не были связаны между собой, но все они вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram и вели сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Также преступники изъяли из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов. Обломки украинского беспилотника попали в жилой дачный дом в Кимрском муниципальном округе Тверской области. Погибла пожилая женщина, об этом сообщил глава региона Виталий Королев. Тем временем, за минувшие сутки по причине вражеских атак пострадали 5 жителей Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Погибших нет. По его словам, большинство украинских ударных беспилотников были своевременно перехвачены и уничтожены. Это позволило избежать более серьезных последствий. Текущий уровень безработицы в России является экстремально низким. Такое мнение в интервью «Вестям» озвучил министр экономического развития Максим Решетников.
2: Производительность, она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой, с другими контрагентами, да, значит, а насколько правильно выстроены поставки, насколько вот это вот четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимальное взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. Это все в совокупность, производительность труда, ну, как и качество жизни, да, что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, да, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является, ну, экстремально низким, а вот и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике.
1: Решетников также добавил, что на такой уровень безработицы необходимо реагировать. Ранее он рассказал об эффекте от увеличения лимита сверхурочной работы. По словам министра, это можно сравнить с появлением в экономике 100 тысяч рабочих рук. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. В регуляторе пояснили, что страховщики руководствуются этими справочниками, когда рассчитывают выплаты по ОСАГО. Одно из главных изменений в методике расчета выплат – исключение излишне дешевых аналогов запчастей. Еще одно касается учета затрат на детали одноразового использования – уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В результате нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двояние контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341. 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341 и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков.

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
1: От слов к делу.
2: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское суворовское военное училище.
3: Всемирная энциклопедия еды.

0: Этот невзрачный подземный гриб называют чесноком для богатых или природной виагрой. Трюфель – один из самых востребованных кулинарных деликатесов на планете. И дорогих. За 50 граммов черного трюфеля придется выложить порядка 2000 рублей. А белый, который по вкусу и аромату гораздо интереснее, и того дороже. Откуда такая цена? Очень уж он капризный. Любит известковые почвы, растет только у орешника или дуба, в определенных погодных условиях и только в нескольких областях Южной Франции, Швейцарии и Северной Италии. Сбор трюфелей называют охотой. И неспроста. Для поиска грибов не одно столетие используют специально обученных собак. Одну породу, лаготта романьола, вывели именно для этого действа. А вот свинью брать с собой на охоту специалисты не советуют. Она не только найдет ценный гриб, но и тут же с большим удовольствием его съест. Кстати, с начала 20 века добыча трюфеля уменьшилась в 35 раз. Говорят, причина в климатических переменах, влияющих на состав почв. Лучшие экземпляры трюфелей в магазине не купить. Их продают на особых трюфельных аукционах. Покупатели – серьезные рестораторы, добавляющие гриб в дорогие блюда. И часто просто как специю. У нас тоже растут деликатесные трюфели, как черный на юге России, так и белый, называемый посадским или троицким. Последний можно встретить в лесах европейской части страны. Правда, отечественные трюфели ценятся меньше своих родственников-итальянцев. Они не такие ароматные. Сейчас в продаже много трюфельного масла, которое обладает характерным запахом грибов. Но выбирать его следует, внимательно читая состав. Порой там лишь искусственные ароматизаторы. Да и настоящее трюфельное масло также стоит недешево. Однако расход его небольшой. Блюду достаточно всего несколько капель.
1: Всемирная энциклопедия еды. Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Зарплаты врачей и среднего медперсонала в Донецкой Народной Республике выведены на уровень средних по стране. Об этом агентству ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Константин Масников. Задержек с выплатами нет. При этом в отрасли сохраняется дефицит кадров. Для его восполнения министерство сотрудничает с Донецким государственным медуниверситетом имени Горького. Аномальная жара накрыла многие регионы нашей страны, от Балтики до Сибири и Заполярья. В Калининградской области фиксируются высокие температуры, от которых пострадала Западная Европа. Что делать, если человек оказался в эпицентре жаркой погоды? Как уберечься от теплового и солнечного ударов? Радио «Звезда» рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
3: Симптомы, они, как правило, это головная боль, спутанность сознания, это обмороки, возможно, развитие гипертонических кризов, то есть повышение артериального давления. Поэтому действия, в принципе, похожи. Самое важное – исключить воздействие тепла и сделать комфортный режим для человека. То есть это кондиционированные помещения, это механизмы охлаждения с применением холодовых компрессов, ну и при наличии крайне выраженных симптомов в виде судорог, эпизодов потери сознания, вызов бригады скорой медицинской помощи.
2: В Европе в июне по причине жары погибли более 1300 человек. Сильнее всего зной накрыл Германию, Чехию, Венгрию и Польшу. Россиянам лучше планировать летний отпуск не за рубежом, а выбирать его в нашей стране. Такой совет дал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, смена климата и риск инфекции могут негативно отразиться на здоровье. Отдых в субтропиках с влажной жарой, отметил он, становится серьезным испытанием для организма, пишут РИА Новости. Тем, кто все же планирует поездки за границу, особенно при наличии хронических заболеваний, Онищенко рекомендовал предварительно консультироваться с врачом. Проблемы могут быть связаны не только с инфекциями, но и с неподходящим климатом. Более половины россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы медпрепараты отечественного производства. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Аналитики организации отмечают, что, по мнению половины граждан, за последние 25 лет качество российских лекарств улучшилось. 21% считают, что оно не изменилось, и только 11%, что ухудшилось. Доверие к отечественным производителям за последние 6 лет возросло на 32%.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай 5. 5 удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Реклама.
9: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Человек способен различать до триллиона запахов. Это в тысячи раз больше, чем количество цветов или вкусов.
0: Факт второй.
2: Запах дождя имеет научное название петрикор. Он появляется, когда бактерии в почве выделяют вещество геосмин. Человеческий нос улавливает геосмин в концентрации всего 5 частей на триллион. Это один из самых чувствительных порогов в природе.
0: Факт третий.
2: Женщины чувствуют запахи лучше мужчин.
0: Факт четвертый.
2: Собаки могут учуять болезни. Некоторые породы, например, лабрадоры, распознают диабет, рак легких или груди с точностью до 95% по запаху пота или выдыхаемого воздуха.
0: Факт пятый.
2: Запах тела полностью индивидуален, как отпечатки пальцев или ДНК. Исключение – однояйцевые близнецы. Но на запах, кроме набора генов, влияет образ жизни, гормоны, диета и живущий на коже микробиом.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, а кто и когда придумал писать резюме?
5: Отвечает эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.
6: Слово «резюме» происходит от французского «резюме», что в переводе означает «резюме» или «сфотка». Первые упоминания о таком были в 15 веке, когда Леонардо да Винчи, стремясь получить работу, составил краткое изложение своих навыков и достижений. В те времена резюме включало в себя основные факты о кандидате, такие как образование, опыт работы и ключевые навыки. С течением времени формат и содержание резюме изменились. В современном мире работодатели ожидают увидеть не только факты, но и то, как кандидат может принести пользу компании. Чтобы ваше резюме привлекло внимание работодателя, следует учесть несколько ключевых моментов. Первое – это структура и оформление. Резюме должно быть четким и лаконичным. Используйте разделы – контактная информация, цель, опыт работы, образование, навыки – и выделяйте заголовки. Это поможет работодателю быстро найти нужную информацию. Второе – это адаптация под вакансию. Обязательно подстраивайте резюме под конкретную вакансию. Изучите описание работы и выделите те навыки и достижения, которые соответствуют требованиям работодателя. Вместо общих фраз о ваших обязанностях указывайте конкретные достижения. Например, увеличил продажи на 20% за квартал. Звучит гораздо убедительнее, чем работал с клиентами. Четвертое. Ключевые слова. Многие компании используют автоматизированные системы для первичной фильтрации резюме. Включение ключевых слов из описания вакансий поможет вашему резюме пройти этот фильтр. Добавьте немного индивидуальности. Например, краткое введение о себе и ваши профессиональные интересы, они такие могут привлечь, знаете, как помочь вам выделиться среди других кандидатов.
3: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
7: Задачу задали у нас. Ее решал я целый час. И вышло у меня в ответе два землекопа и две трети. Эти строки принадлежат Самуилу Маршаку, известному русскому поэту, переводчику и драматургу. В Америке его произведения вряд ли читали. А зря. Можно было бы предотвратить самый настоящий несчастный случай. Рассказываю. В 1770 году в штате Западный Мэриленд встретились два профессиональных землемера. Лучше бы они не встречались. Эти два здоровых бугая. Землю стали размечать, но при этом, совершенно случайно, выбрали один и тот же дуб в качестве опорной точки. В результате именно на этом самом месте и был основан новый город. Знаете, как назвали? Несчастный случай. Так что читайте, люди, Маршака. В жизни пригодится. И не только землемерам. А мы плывем дальше. Смотрите, как бывает. Приедешь в одну экзотическую страну, а такое впечатление, что прилетел совсем в другую. И за примером далеко ходить не надо. Вот он. В России можно попасть из Берлина в Париж, не покидая территории Челябинской области. Вот так. Интернет и виртуальные путешествия тут ни при чем. Это реальные населенные пункты. А есть еще Лейпциг, Варна и другие города с иноземными названиями. Интересно, что все они получили свои имена в честь выдающихся побед русской армии в заграничных походах 1813-1814 годов. Но это хотя бы логично. Помним, гордимся и правильно делаем. А вот как, например, объяснить следующие географические недоразумения? В Ферганской области Узбекистана есть поселок с громким названием Багдад. В Актюбинской области Казахстана есть железнодорожная станция Каир. В Молдове станция София. А в Латвии, представляете, есть город Ницца. Истории с географией.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.
8: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
9: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам Феникс. Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. Феникс действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что Феникс медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что Феникс – это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
1: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за Феникс?
2: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя Феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10.
1: А каким образом действует Феникс?
2: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну, а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
1: Заинтриговали. Такого еще не было?
2: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8 800 3 5 70 10. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
1: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
2: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о Феникс по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10 8 800 3 5 70 10, и в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10 8 800 3 5 70 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ООО «Росбио», город Москва, Духовской переулок, дом 17, ОГРН 116 774 621 1434.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государственную думу
5: после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950. Название города Пермь.
7: Ялодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Троих россиян осудили за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ФСБ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Злоумышленники не были связаны между собой, но все они вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram и вели сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Также преступники изъяли из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов, добавили в ведомстве. Бригада войск беспилотных систем Вооруженных сил России «Варяг» нанесла удар по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В ведомстве отметили, что регулярные высокоточные атаки по хранилищам топлива, автозаправкам и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику противника. Введение полного запрета на выдачу Евросоюзом россиянам туристических виз невозможно. Такое мнение выразил в разговоре с телеканалом «Звезда» вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян.
2: По статистике Евросоюза более полумиллиона виз выдано было в прошлом году. В этом году похоже, что картина сохранится примерно в тех же объемах. При всем при этом для принятия такого решения должны все страны поддержать такого рода запрет, с учетом того, что Франция, Италия, Испания, Греция, да и большинство стран, кроме 11, продолжают выдавать россиянам визы. Мне пока не представляется возможным принятие такого рода решения.
1: Ранее известия со ссылкой на европейский источник сообщили, что Еврокомиссия в настоящее время прорабатывает возможность введения тотального запрета на туристические поездки россиян в страны Евросоюза. Уточняется, что консультации по данному вопросу уже ведутся с государствами-участниками объединения. Зарплаты врачей и среднего медперсонала в Донецкой Народной Республике выведены на уровень средних по стране. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Константин Масников. Задержек с выплатами нет. При этом в отрасли сохраняется дефицит кадров. Для его восполнения министерство сотрудничает с Донецким государственным медуниверситетом имени Горького. Ранее замминистра здравоохранения России Андрей Плотницкий отметил успехи по трудоустройству молодых медиков на Донбассе, которые попадают при приеме на работу к опытным наставникам. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Павел Данилин, доцент финансового университета, политолог и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем нашу беседу вот с какой новости. Главком ВСУ Сырский в интервью Times сделал накануне откровенное признание. Украина не сможет победить в конфликте без помощи западных союзников, но это понятно. Но дальше. По его словам, противостояние превратилось в соревнование технологий, экономик и ресурсов, где Россия обладает явными преимуществами. Если 2 года назад остро не хватало боеприпасов, то теперь главная проблема – это критический дефицит личного состава. Почему с этой новости начинаю? Потому что совершенно очевидно, огрызается украинская сторона, террористические атаки усиливают, все эти беспилотные атаки по территории России, по НПЗ и так далее. Совершенно очевидно, что цель остается прежней, как-то раскачать внутренний контур. Но почему все это происходит? Потому что у них, у самих, начинаются очень серьезные проблемы. И здесь важно помнить о том, что должно быть в фокусе внимания для нас, если мы по-прежнему держим в уме цели специальной военной операции, демилитаризация и денацификация, и главное, конечно же, нашу победу. Вот если эту диспозицию обсудить, то в обозримом и отдаленном будущем что может ожидать украинских наших соседей, если вообще от них, в принципе, что-то останется? Почему? Так говорю, складывается ощущение, что подбираются наши западные непартнеры к разделу Украины, честно-то говоря. Как полагаете?
2: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы поляки со своей стороны заявили о том, что там до восточных крест, да, которые им якобы принадлежат до линии Керзона, они хотят дойти, а остальное пускай русские забирают. А на этом поле можно было бы играть, но мечты, в общем, не стоит пока об этом даже думать. К сожалению, для этого еще не пришло время. Хотя, почему бы не мечтать, да? Иногда мечты воплощаются в реальность. Если же мы говорим о заявлении Сырского, то тут следует сразу же умножать на 100. Потому что очевидно, что главком ВСУ не может произнести откровенных слов. Ну, например, о том, что армия Украины как таковая уже давно существует только и исключительно за счет западной помощи, так же, как и экономика Украины. Те военные технические средства и ресурсы, которые были у ВСУ на начало конфликта, были выбиты уже к началу 2023 года. В 2024 году Украины на вооружении стояла в основном техника, которая поставлялась с Запада. Причем даже в наступлении 23-го года, провалившемся наступлении летнем, начавшемся в июле, в Запорожской области и так далее, было сожжено все то, что было им передано из советского наследия бывшими странами соцлагеря. То есть то, что было у ВСУ, их собственное, было уничтожено к началу 23-го года. То, что им было передано из советского наследия, было уничтожено в 23-м году. В 24-м году они перешли уже на западную технику. Это про технику. Если мы говорим о личном составе, то я тут на днях делал интересный анализ, как Зеленский заявлял, сколько у них погибших. Да, первый раз он говорит, вот у нас там 40 тысяч. Это было в конце 24-го года сказано. В 25-м году он говорит, вот у нас теперь 50 тысяч. Через месяц после этого, в конце 25-го года, у них продолжает 50 тысяч быть. А в апреле 26-го года у них оказывается 100 тысяч. То есть в 2 раза за месяц получается 100 тысяч. И через месяц после этого в мае 50 тысяч опять. То есть 50 тысяч воскресли. Вот, а это очень, так знаете, смешно выглядит, да, потому что даже те кладбища, которые снимают украинцы, да, свои военные кладбища, они говорят о том, что там порядка 1 000 000 уже лежит в земле. Как они говорят, могилизация у них там идет, вот, ТЦКшная могилизация. И это нормально, да, это так и есть, это реальность. Посмотрите, сколько тел погибших отдаем мы и сколько они. Сравнимо, цифра у нас там 100 человек мы получаем от Киева, мы ему даем 2000. 20 раз. И не зря там бегут, дезертируют сотни тысяч людей. Сотни тысяч дезертиров. Это объяснимо.
1: А что... если еще учесть те цифры, которые связаны с выездом с территории Украины, то получается, сколько сегодня в реальности там проживает?
2: Ну, сколько? К этому мы придем. Просто я хочу сначала о Сырском поговорить.
1: Хорошо,
2: он же
1: давайте.
2: Говорил о военных вопросах, он же не говорил о других. Другие это вопросы, они тоже очень важны. Да? То есть личный состав, если там год назад можно было оценивать потенциальные резервы как 2 миллиона человек у украинцев, потенциальный резерв, то есть их никогда не сможешь ты получить, но потенциально там где-то 2 миллиона, вот, то сейчас, я думаю, там 1500-600 максимум. Причем они не могут эти 500-600 тысяч привлечь никоим образом, потому что если ты начнешь привлекать молодых людей, которых не берут, то тут же Киев может восстать. Если начнешь женщин привлекать, тут же Киев может восстать. То есть есть некоторые вещи, которые они просто не могут физически тронуть. Вот у них есть в МОБ-резерве, там, условно говоря, 250 тысяч молодых людей. Но они не могут их привлечь иначе, как предлагая, как они говорят, робикси.
1: Что это такое?
2: Ну, есть такая игра Roblox, да, и они предлагают там 1 000 000 робликсов молодому человеку, который идет в армию. Да,
1: сильно.
2: И очень сильно, да, особенно, я помню, так, знаете, очень такие кадры были интересные, когда хоронят вот такого вот пошедшего за роблексами, да, и он говорит, положите, ну, завещание, положите со мной, говорит, в могилу Макдональдс.
1: Кошмар, это жуть какая-то, это на самом деле.
2: Это да.
1: Очень печально.
2: Это ужасно, на самом деле. То есть я даже не могу улыбаться, говоря об этом идиотизме, это как люди обработали. Но действительно ему говорят, вот у вас вы получите там 1 000 000 рубликсов, помимо 1 000 000 гривен, и сможете там своих прокачивать, если вы пойдете умирать. Вот. И это очень грустно, да, но это опять же говорит о том, что людские резервы практически исчерпаны. Людей ловят на улицах, это мы видим все. И люди начинают уже огрызаться, что тоже хорошо, хотя могли бы и поактивнее огрызаться. Все равно погибать, да?
1: Ну, получается, та самая армия, про которую Зеленский говорит, мол, самая сильная армия в Европе, самая боеспособная, ну да, опыт, конечно же, есть, но, с другой стороны, чисто физически это тоже лукавство получается уже, то есть они приближаются к этому моменту.
2: Они стараются наиболее боеспособные части, конечно, не выводить. Они стараются на мясо бросать, извините, людей, которых они вылавливают, как собак по улицам. А наиболее боеспособных они стараются придерживать. Хотя вот сейчас, например, из Донецкой области, из Донецкой республики, они перебросили боеспособные группы на Запорожское направление, где у нас идет постоянное продвижение. Им даже удалось там немножечко контратаку устроить в одном месте. Ну, просто они остановили наше наступление в одном месте, положив там огромное количество людей, чуть ли не штабелями лежат трупы их. Людские резервы, да, они исчерпаны. Они пытаются за счет денег наемников брать. Но наемники раньше шли активно, а последнее время нет.
1: А в чем причина?
2: А потому что они деньги не дают. Они их зазывают за деньги, первые те транши те получают, а потом они их туда бросают тупо на передовой помирать. Это удобно, потом платить не надо. Вон, колумбийцев недавно двух захватили, говорят, ну, мы это самое на передовой уже, говорят, 2 недели, подвоза боеприпасов, подвоза пропитания нет, ничего нет, и что? Это они наемники, они сдались сами, зная, что к наемникам отношение очень плохое, но они все равно сдались сами. В общем, эти колумбийцы раньше просто там тысячами шедшие в наемники, сейчас решили, что... Что-то как-то...
1: Не тема.
2: Невыгодно.
1: Пауза небольшая, мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся. За нее борются. Ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. структуры, лица и организации, элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Давайте тогда все-таки продолжим эту мысль относительно людей и относительно возможностей армии украинской, то, о чем Сырский говорил, в частности, Таймс.
2: Да. Для всех, просто чтобы было понятно, мы, начиная где-то с 23-го года,

0: А мы ведем войну с глобальным Западом, который воюет с нами руками украинцев.
1: Как накануне поляки цинично сказали, один из них, мол, мы им танки, а они нам свою кровь.
0: А так и есть. Это вин-вин стратегия, то есть беспроигрышная стратегия. Русские люди с той стороны, а их там много, оболваненные, зомбированные русские люди, которые решили отречься от всего русского, убивают русских людей, нас. Это же о чем еще мечтать Западу? Может ли быть лучшая ситуация для них? Да нет, не может быть. Они не воюют, они апробируют там свое вооружение. Кстати, уже понятно, хваленые леопарды, Брэдли горящие массово, что неэффективно.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: По поводу пиара, о котором мы помним, те самые леопарды, вы упомянули сейчас, сколько было шуму и во что превратилась вся эта история?
2: Да, и сколько их сгорело уже. Все, наверное, сгорели. Хотя там вот недавно еще один где-то нашли, одинокий леопард, ошкерился где-то. Я думаю, что просто не нужно иллюзий. Мы воюем с Западом. И когда Сырский говорит, что там вот без помощи Запада мы бы не смогли бы продержаться, да какая там помощь Запада? Там не помощь Запада, там это просто Запад воюет с нами. Не ВСУ воюет с нами, ВСУ как такового уже нет, начиная с 24-го года, как я уже говорил. Мы воюем с Западом, который содержит ВСУ, и не только ВСУ, он содержит всю Украину. Здесь тоже, опять же, тоже не нужно иллюзий. Бюджет Украины, пускай будет X, да? Я не помню точно, сколько он сейчас, но, по-моему, это было где-то 40 миллиардов долларов на момент 22-го года до начала конфликта. То есть, ну, пусть будет 40 миллиардов, я могу ошибаться, но цифра примерно такая. Сейчас они получают 80 в год. Получают. Донаты. Ну, это донаты, это то, что отдавать не придется. У них в основном это долги, кредиты. То есть они получают вдвое больше, чем их бюджет. Вдвое больше. При этом население Украины сократилось за это время. Ну, тут сложно сказать, со скольки. Я считаю, где-то с 36 миллионов. Ну, вот. Они говорят, что у них было 45 на момент начала конфликта. Но это откровенная ложь. Какой может быть 45, если 5 миллионов жителей Донбасса не с ними? А вот. То есть уже мы минусуем, да, и получается так, что ну, где-то 36, я считаю, миллионов, да, сейчас их где-то около 20. 20 миллионов человек. То есть у них стало население вдвое примерно меньше, а с Запада они получают вдвое больше денег, чем было у них у самих. Сами они что-то там зарабатывают по мелочи, ну, по мелочи. Ну, что-то зарабатывают, там, зерном торгуют. Конкуренцию нам составляют, да, по торговле зерном. Это есть такое, да. Вот. Но много там на зерне они сделают. Не так, чтобы много. В общем, свои расходы они ни в коем случае не покрывают. Но вдвое больше они получают. Куда они деньги девают? Думаете, на войну? Я думаю, что они девают их туда, куда пленки Миндича говорят лучше всего. Куда они эти деньги распихивают себе по карманам. В общем, они находятся целиком и полностью на содержании Запада. Когда сегодня нам говорят, вот, украинцев Firepoint, фламинго. Какой Firepoint, какой фламинго? О чем мы говорим? Где украинцы могут разрабатывать ракеты? На Южмаше отсутствующем? Да они не способны были разработать ракеты без военного конфликта. А уж на разрушенном Южмаше они точно ничего не могут сделать в принципе. Фламинго – это наклейка на украинском языке, которую они клеят на чужие ракеты. На ракеты, поставляемые им из, ну, в данном случае, Британии, Storm Shadow.

0: их вот эти вот ужасные, лютые, да, это же хорнеты американские, это же тайваньские беспилотники. Это же беспилотники, которые массово собираются в Румынии, Польше, Чехии и поставляются туда. Они шильдики клеят и говорят, вот это наш лютый полетел. Не существует Украины, не существует украинской экономики, не существует украинской армии. Есть наемническое подразделение Зеленского, воюющее на территории, которая никогда Украине, кстати, не принадлежала.
1: Вот это очень важная мысль, которая состоит в том, что Украины не существует уже сегодня.
0: Да. К сожалению или к счастью, ее не существует. Ну, наверное, в данном случае к счастью, потому что, честно говоря, существование независимой так называемой Украины никогда не шло на пользу ни нам, ни им.
1: Вспоминается та самая сценка из «Квартала 95», где Зеленский возвращает сломанный велосипед России.
0: Да, это очень говорящие были моменты в истории.
1: Ну, если по поводу экономики продолжить мысль, в Гданьске накануне прошел форум по восстановлению Украины, как раз министр финансов Марченко, украинский министр финансов, обнародовал цифры. В 26-29 годах Киеву потребуется почти 146 миллиардов долларов внешнего финансирования. Потребности значительные. Откровенно и параллельно власти распродают то, что еще осталось неразрушенным. А именно, вот это интересно, вице-премьер Кулеба презентовал портфель из 15 проектов государственно-частного партнерства, в которые вошли стратегические объекты. Еще 15 объектов общей стоимостью около 5 миллиардов долларов готовятся к запуску. Ну и, собственно, понимаем мы, что происходит. Ключевые активы вообще вплоть до коммунального хозяйства, все они переходят под контроль иностранного капитала. То есть, с одной стороны, у нас война до последнего украинца, а с другой стороны, вполне экономическая понятная подоплека населению оставляют страну, в которой вообще скоро ничего своего не останется. Продолжаю вашу мысль.
0: Так и будет. Так и будет, потому что надо не забывать, что Зеленский уже пообещал Трампу большие контракты. И они уже договорились с Трампом о том, что все стратегические добывающие отрасли уже являются собственностью Соединенных Штатов. Ну, там сложнее, но примерно так. То есть все редкоземы, которых там очень мало, но они там есть. Вот, все принадлежит США. И думаю, что и нефтедобыча тоже принадлежит США на шельфе. Поэтому, то есть морская нефтедобыча принадлежит США. Что там осталось у Украины своего, я думаю, что ничего не осталось. Вообще ничего. Поэтому, когда мы говорим о будущем, да, Украины, то это не просто колония, а это пространство, где люди существуют для того, чтобы приносить прибыль западным корпорациям. Причем именно в прямом смысле слова, медицинским корпорациям за счет опытов, которые над ними ставятся. Они и так над ними ставились, там вот эти 50 биолабораторий, о которых мы говорили всегда. Нам говорили, нет, там никаких биолабораторий нет. А теперь Тулси Габбард, уходящая, официальные документы предоставила. То есть, если раньше мы знали, Виктория Нуланд подтвердила наличие биолабораторий в США, Соединенных Штатов на Украине. Это было в 2022 году, после того, как Кириллов, покойный ныне генерал, сообщил о том, что мы захватили биолаборатории, что там найдены патогены, что там с геномом, с русским геномом. У нас же один геном. Что, опять же, разница между русским и украинцем. Геном-то один, кровь-то одна.
1: Велись эксперименты.
0: Да, велись эксперименты. Что там велись эксперименты с опасными заболеваниями для животных, и последствия этого тоже ощущались. Так вот, он подтвердил, что да, там были наши биолаборатории, но ничего там страшного не было. Так вот, сейчас Тулси Габбард, уходя в отставку, это глава разведки.
1: Нацразведки США.
0: Да, она опубликовала документы, которые подтверждают, что да, все... Правду говорил Кириллов, всю правду говорил. Что были биолаборатории с опасными патогенами. Что они там разрабатывались. Что разрабатывались в интересах Пентагона. То есть нет вообще из того, что мы говорили, ни слова, ни правды. Только правда, и наверняка еще не вся.
1: Давайте здесь сделаем паузу, многоточие поставим и совсем скоро продолжим. Это радио «Звезда». Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.

0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей. Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Российская розница входит в более сложный этап развития. Покупатели все чаще пересматривают структуру расходов и отказываются от части покупок. Об этом заявили на неделе ритейла. Индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне. Расходы домохозяйств выросли примерно на 11%, но покупатели стали реже приобретать товары про запас. Уже 17% россиян сократили средний чек более чем на 20%. При этом экономия сочетается с запросом на удобство. Растут продажи готовой еды и развивается доставка. Текущий уровень безработицы в России является экстремально низким. Такое мнение в интервью «Вестям» озвучил министр экономического развития Максим Решетников.
2: Производительность, она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой, с другими контрагентами, да, значит, а насколько правильно выстроены поставки, насколько вот это вот четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимальное взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. Это все в совокупность, производительность труда, ну, как и качество жизни, да, что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, да, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является, ну, экстремально низким, а вот и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике.
1: Решетников также добавил, что на такой уровень безработицы необходимо реагировать. Ранее он рассказал об эффекте от увеличения лимита сверхурочной работы. По словам министра, это можно сравнить с появлением в экономике 100 тысяч рабочих рук. Наиболее популярными у россиян безалкогольными напитками являются соки и нектары из фруктов, а также компот и квас, передает ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества. Так, на первом месте рейтинга самых любимых россиянами безалкогольных напитков находятся соки и нектары из фруктов, их предпочитает 75% участников опроса. Также в первой пятерке газировка и морс. Всего в исследовании приняли участие более 1000 жителей городов во всех федеральных округах России. Однако медики предупреждают, что жажду утолить жару способна только чистая, негазированная вода. Роскачество перечислило продукты, которые не требуют постоянного нахождения в холодильнике и могут сохранять свои качества при комнатной температуре. В первую очередь это хлеб и булки без начинки. В хлебнице или бумажном пакете они остаются свежими до 3 суток, а вот на холоде, наоборот, быстрее черствеют. Также не нуждаются в охлаждении картофель, лук и чеснок. Их достаточно убрать в темное, сухое и проветриваемое место. В ведомстве предупредили, что если в помещении больше 25 градусов, сроки хранения продуктов сильно сокращаются. Это были новости потребительского рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал «Что-то знаю». Павел Данилин, канал в Максе. Ну и в Телеграме тоже есть зеркало. Читайте там, где вам удобно, но в Максе лучше, дорогие друзья. «Что-то знаю», Павел Данилин. Мы с вами остановились на американских биолабораториях, на Украине в частности, в целом, да, на постсоветском пространстве.
9: А это на самом деле даже не биолаборатории. Мы просто немножко не понимаем, как украинцы существовали все эти вот годы после развала Советского Союза, после того, как у них уничтожена была система здравоохранения, а она у них была в прямом смысле уничтожена, эти биолаборатории стали составной частью украинской системы здравоохранения. То есть, если тебе нужно лечение, нормальное лечение какого-то сложного заболевания, то ты вынужден будешь обращаться не в больницу, не в поликлинику, а в учреждение, которое будет сотрудничать с этими биолабораториями, и ты там будешь получать это лечение, но параллельно с тобой будут проводить некоторые манипуляции в виде опытных разработок лекарств. Ну, то есть на них ставили опыты.
8: Более того, информация еще несколько лет назад поступала о том, что над детьми в детских домах на Украине также ставили опыт.
9: Чем дети отличаются от взрослых людей, от взрослых украинцев? То они только еще менее защищены, вот и все.
8: Но просто вспоминается Нюрнберг на самом деле, трибунал.
9: Это так и есть. Это так и есть.
8: Ну, медико-биологические эксперименты третьего
9: Когда страна... Зачем нам суверенитет? Вот за этим. Чтобы над нами таких опытов не ставили. Для этого нужно стране суверенитет. Теперь... После того, как конфликт завершится, украинцы просто будут отданы, здравоохранение украинцев просто будет отдано вот этим корпорациям, которые будут над ними ставить опыты уже официально. По поводу жилья, да, я много раз рассказывал про корпорацию BlackRock. Корпорация BlackRock появилась, когда она выделилась из корпорации Blackstone. А корпорация Blackstone, это глобалистская структура, которая занимается недвижимостью. Сейчас в основном в странах Восточной и Северной Европы. Так вот, Blackstone – корпорация, которая будет заниматься восстановлением, в кавычках, Украины. Вся украинская ЖКХ перейдет в ведение корпорации Blackstone. Что такое ЖКХ? Неважно, какая у вас власть, неважно, какой у вас режим, население всегда будет требовать воды, отопления, и так далее. То есть это постоянный генератор прибыли. Думаю, прибыль будет генерироваться такая, что украинцев будут буквально ощипывать как кур. Корпорация BlackRock отказалась от восстановления Украины, вроде бы. Но на самом деле она поставила на восстановление не себя, чтобы не светиться, а свою дочку, другую. Поэтому корпорация BlackRock тоже будет участвовать в разграблении послевоенном того, что останется от Украины. А долги-то надо же отдавать. Долги-то большие. Долги огромные. Украина должна очень много. Отдать их просто так она не сможет. И поэтому она будет платить жизнями, так же, как сейчас, только уже в мирное время. Вот это судьба Украины. Судьба предательства. Судьба того, что они отказались от русского имени, отказались от своих корней, отказались от нашего братства. Оно у нас было, кто бы что ни говорил. Огромное количество родственников у нас там и здесь. Это трагедия. Но они отказались от этого. Предав.
8: Дом разделенный сам в себе не устоит, сразу же вспоминая Священное Писание.
9: Да, главное нам не стать неразделенным домом. Слава Богу, вроде бы здесь есть понимание, что лучше быть как веник, чем как прутики. Да, и это... Имеет некоторые, кстати, исторические корни, если хотите.
8: Интересно.
9: Предательство-то украинских.
8: А, вы об этом.
9: Да.
8: Тут сразу же еще всплывает один эпизод, который тоже надо вспомнить, я думаю, в контексте сегодняшней беседы. То самое идеологическое сопровождение нынешней политики Киева. В Киеве, на территории Киево-Печерской лавры, открыли памятник гетману Ивану Мазепе. Предан анафеме, так, на минуточку, за что? За переход на сторону шведского короля в разгар Северной войны. Монумент установлен на месте, где раньше стоял Ленин, и, как выразился Зеленский, там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа. Нормально сказал.
9: Я считаю, что со стороны украинцев эта подлость неимоверная. Вот казалось бы, кому они должны поклоняться, кому они должны молитву возносить, так это не Мазепе, а Ленину. Человеку, который создал современную Украину в ее границах, между прочим. Просто в буквальном смысле слова, вырвав у русских земель Харьков, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Николаев, ну, то есть Новороссию, всю Новороссию, которая никогда не принадлежала Украине как таковой.
8: Но и все это украинство активизировало, в частности.
9: Кто начал, да, украинизацию? И зачем он ее начал? Для того, чтобы создать противодействие русскому шовинизму, который для Ленина был главной угрозой большевизма. И вот они теперь сносят памятники Ленину. Это мы должны сносить вообще-то, а не они.
8: По правде говоря. Получается, что так.
9: Это же именно ленинская национальная политика начала проводить не просто насильственную украинизацию, А пока не начали там расстрелы вот этих вот так называемого расстрелянное возрождение, они называют. Ну, вот это вот люди, которые деньги и славу и все такое получали благодаря насильственной украинизации Украины. Когда вот в Харькове заставляли в буквальном смысле слова учить украинский язык и закрывали русские школы. Вот эти люди, которых потом Сталин расстрелял, да, правда, поздновато, скажем так. Вот они создавали вот это вот украинство. В 1933-1934 году их начали немножечко, скажем так, отодвигать от кормушки. Тут же они начали возмущаться, что же вы нам там не даете, это продвигает нашу национальную культуру. Ну, а в 1936-1937 их просто перестреляли всех. Но насильственная украинизация после смерти Иосифа Виссарионовича пошла все равно семимильными шагами, потому что вот это ядовитое зерно никуда не делось. Не, я понимаю, если бы они сносили памятники Сталину. Это еще было бы как-то объяснимо. Но памятники Ленину, ну, это же вообще просто... Это у меня в голове не укладывается.
8: А откуда ощущение, что будет крепко стоять Мазепа? Где он крепко стоял? Ну, так просто.
9: Мазепа – это вообще персонаж, который был абсолютно, извините, пророссийским, скажем так. Какая ему это было выгодно. И потом, да, когда у Российской империи, будущей Российской империи, тогда еще Московского царства при Петре, начались проблемы со шведами, да, тут же перебежал на сторону шведов. Есть хорошая, очень смешная история, как появился украинский флаг. Да, взяли шведский флаг и вырезали кусочек из него. Вот. Ну да, да, да.
8: Действительно смешно.
9: Вот, и как бы, что, чем Мазепа прославился-то? Тем, что он поучаствовал в проигрыше на Полтаве, да, потом вместе с Карлом бежал за границу и там через год помер. Тем, что он стал одним из многочисленных гетманов, которые предавали нашу страну. Гетман Хмельницкий был за Москву всегда, до самой смерти. А после него там чередовали, знаете, один предатель, один наш. Один предатель, один наш. Как только там становилось жить хорошо, тут же появлялся очередной предатель. Ну, типа, слушайте, а что, мы живем же хорошо. А то, что мы хорошо живем, потому что мы вместе с Россией, в голове не укладывается. А действительно, а как же так получилось, что в 22-м году, 2000... Не 1700, а в 2022 году, еще до конфликта, Украина стала самой бедной страной в Европе. Хуже Албании, хуже Молдавии. Самой бедной страной. До конфликта еще. Как же так получилось, а? Странно, действительно. Почему же? Мы же разорвали все отношения с русскими, да? Разорвали экономические отношения между Южмашем и всеми русскими оборонными заводами. Мы разорвали сельскохозяйственные связи. Мы разорвали цепочки все. И чего же мы стали так плохо жить-то? Действительно, как же мы так плохо стали жить, а? Это, знаете, вот в истории вот, украинства есть вот это вот. Как только мы хорошо живем, сразу мы начинаем думать, что мы хорошо живем, потому что это мы такие хорошие, а не потому что мы вместе все. И потом наступает период осознания того, что произошло, но после катастроф. У них был период, называется руина. Украина-руина. И вот этот период как раз наступил после того, как очередной предатель, да, довел страну до ручки. Ну, не страну, а тогда это была частью, составной частью будущей Российской империи. И вот эта вот руина, да, это то, что сейчас сделали нынешние украинские гетманы. Это очень исторически. Поэтому Мазепе памятник, они очень составной частью будущей Российской империи. И вот эта вот

0: Украина, да, это то, что сейчас сделали нынешние украинские гетманы. Это очень исторически. Поэтому Мазепе памятник они очень правильно ставят. Это их человек, это их составная часть их культурного кода украинской элиты, самой позорной, самой бессмысленной, самой подлой элиты из всех, которые я только знаю. Элиты, которая предает не только свой народ, они себя предают.
1: Как вы по существу пояснили, Павел, этот вопрос связан с памятником Мазепы. А действительно ведь таким образом логика все связывает, и действительно все встает на свои места. Очень уместно и, самое главное, ярко-красочно картина иллюстрирует нынешнее положение дел.
0: Очень печально. Только очень печально, что сейчас мы являемся объектом агрессии. Агрессии со стороны Запада, который руками украинцев. Вот эти удары по нашим НПЗ, это же не украинцы делают. Это, ну как, есть пистолет, да, дядя подходит к шкету, нехороший дядя, бандит подходит к шкету, говорит, вот тебе пистолет, вот нажми на курок, вот, и направляет в сторону. Шкет нажимает на курок. Кто этот шкет? Он владелец пистолета? Нет. Он что, оружейный барон? Нет. Он преступник, да, но он не является паханом. Он всего лишь нажал на курок. Вот украинцы в роли такого шкета выступают, который нажимает на курок. А оружие принадлежит Западу, поставляется оно с Запада, направляется оно с Западом. Разработки того, как нанести нам максимальный психологический, в первую очередь, ну и во вторую очередь, конечно, инфраструктурный вред, сделаны на Западе, не украинской стороной. Украина нажала на пуск. И то, возможно, руками западных советников.
1: А эти самые западники, которые в очередной раз решили сегодня решить русский вопрос, они ведь, наверное, должны понимать, что ресурс человеческий, тот самый, который мы с вами обсуждали в начале нашей беседы, он конечен, и он практически уже к настоящему моменту исчерпан. А тогда какой план, если сами они, в общем-то, человеческим ресурсом не хотели бы воевать?
0: Понимаете, достаточно просто, к сожалению, все. Они понимают, что ресурс конечен, и именно поэтому они запустили максимальную эскалацию конфликта. Именно из-за того, что ресурс конечен. Именно из-за того, что сейчас за Доброполем нет уже укреплений.
1: И потому что армия России прорывает фронт.
0: Да. Именно поэтому они сейчас бьют по нашей инфраструктуре. Именно поэтому они эскалировали конфликт. Понимая, что, наверное, хотя это тоже не точно, ответа по территории стран НАТО со стороны России не будет в ближайшее время. Да, пока идет вот этот этап эскалации. Потому что удары наносятся не с территории стран НАТО, а с территории Украины. Несмотря на то, что наносятся руками НАТО, оружием НАТО и так далее. И они, да, существенным образом повысили для нас цену конфликта и метятся в наши мозги. Надеясь, что в стране вспыхнет недовольство, обращено оно будет в сторону власти, и власть будет вынуждена пойти на переговоры и согласиться на какие-то менее выгодные условия завершения конфликта.
1: Та самая их классическая методичка.
0: Да. Какие условия, мы слышали недавно в Виане, они подготовили эти условия, в ходе саммита Старомира, Мерца и Макрона. Ультиматум фактически, но они его предоставили, а потом через, ну, где-то через, да, нет, что значит через, сразу же после этого ультиматума они начали удары по нашей инфраструктуре нефтяной. Сразу же. То есть вы ультиматум не приняли, вот мы вам устраиваем. Единственная проблема, да, что как только для нас это станет вопросом экзистенциального характера, мы тут же сами перейдем к гораздо более серьезной эскалации. Они этого не понимают. Они считают, что поскольку мы очень аккуратно и осторожно вели себя все это время по отношению к ним, да, так будет продолжаться и впредь. Но дело в том, что они, ну, знаете, там говорят, красная черта, там, пересечение и так далее. Я не говорю о красных чертах, я говорю об экзистенциальном характере угрозы. Вот они сейчас очень приблизились к тому, чтобы угроза для нас стала экзистенциальной.
1: Более того, они были удивлены, что в 22-м году началась специальная военная операция.
0: Да, они были очень удивлены. Они думали, что мы опять все проглотим и так далее. И их непонимание нашего национального характера, оно тоже меня немножко удивляет, потому что среди всех моих знакомых, среди всего моего окружения, среди всех, до кого я могу дотянуть.

0: нет ни одного человека, который бы сказал: давайте поднимем ручки и быстрее договариваться о мире.
1: Конечно. Все требуют только наступления полной победы.
0: Да, все требуют того, ну, там, начиная от ядерных бомб и заканчивая взятием Киева и так далее. А некоторые хотят ядерной бомбы на Лондон, между прочим, да. И такая-то позиция тоже есть. Поэтому я не слышал ни одной позиции, что давайте по-быстренькому согласимся на все их условия. Наверное, такие люди есть. Наверное,
1: но многие
0: есть.
1: Уехали, я думаю, все-таки в настоящий
0: момент. Но я думаю, что все же, как только этот конфликт перейдет в другую фазу, не дай бог, конечно, количество людей, которые будут требовать того, чтобы мы сдались, будет ничтожным по сравнению с теми, кто будет требовать уничтожить Газину.
1: Ну, еще раз напомним сами себе изначально, от чего мы отталкивались. Армия России действительно прорывает фронт, наступает, и это создает очень нервозную ситуацию в стане нашего противника.
0: Вы знаете, я добавлю, это очень важно, даже чтобы мы понимали, мы не видим последствий наших ударов в основном, но они очень эффективны в последнее время. Просто для понимания, я где-то в одном из украинских блогов, и не знаю, можно ли доверять ему или нет, увидел, что около 80% локомотивов уничтожено на Украине. За одну неделю мы снесли 150 заправок в ближайшем фронтовом окружении, автозаправок. Это значимо. Да, на Украине около 4000 заправок, но из них действующих около 2500. 150, конечно, вроде бы это не так много, но на самом деле это немало. Целиком и полностью заправки снесены в нескольких районах. То есть вообще, в принципе, там заправиться нельзя.
1: Коллапс.
0: Да, бензовозы тоже являются теперь легитимной, последовательной целью. Постоянное отключение света, потому что по подстанциям прилетает. Да, пока генерирующие мощности вроде бы уничтожаются только в местах, где эта энергия идет на военные нужды, но подстанции уничтожаются во многих местах. И наши удары, они на самом деле значимы. Мы, может быть, просто не очень часто и не очень много об этом говорим, но они куда более болезненны, чем...
1: Отсюда и высказывание главкома Сырского, да, по поводу катастрофической ситуации. Вы не договорили гораздо более значимые, и это очень больно, чем представляется среднестатистическому российскому читателю социальных сетей, и это факт медицинский, неопровержимый. Павел, огромное вам спасибо за эту очень глубокую беседу. Павел Данилин был сегодня с нами, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал. Что-то знаю, Павел Данилин в УМАКСе. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники Бастилии. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора. Форма и содержание.
1: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
1: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя –

0: обмундирования.
1: Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
2: Буденовка.
1: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
2: Форма и содержание. Буденовка.
3: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. А в юго-западной части Константиновки освободили за сутки 30 зданий. Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. А военнослужащие группировки «Запад» за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 54 здания в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Расчеты зенитных дронов-перехватчиков морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожают украинские беспилотники на Добропольском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал командир расчета дрона-перехватчика 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «СУМО».
2: Поступает команда от оперативного дежурного на взлет, после чего расчет ФПВ выносит дрон, осуществляет подключение бомб и, соответственно, летит в нужный квадрат для поиска цели с последующим его уничтожением. Из воздушных целей противника уничтожал «Хорнет», «Лилеку», «Фурию», «Баба-Ягу». Самое сложное в боевой работе – это обнаружить цель, а довести уже до подрыва – это уже дело техники.
1: Ежедневно на посту дежурят по 15 расчетов зенитчиков. На одну цель воздух поднимается от 2 до 3 дежурных расчетов. Выйдя на цель, операторы определяют тип дрона и производят уничтожение путем детонации боевой части. Перед дежурством на позициях морские пехотинцы дорабатывают FPV-дроны в полевой лаборатории зенитной батареи, оборудованной 3D-принтерами и рабочими местами для компоновки беспилотников. Военнослужащие подразделения противодействия терроризму 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа предотвратили условную диверсию на объектах соединения в Таджикистане. По замыслу учения, условный противник попытался проникнуть на территорию склада с вооружением и боеприпасами. Подразделение антитеррора отработало скрытное перемещение в составе боевых троек, прием армейской тактической стрельбы, взаимоприкрытие и ведение переговоров в условиях радиоэлектронного подавления со стороны условного противника. Особое внимание уделили противодействию беспилотникам. В завершении тренировки отработали эвакуацию условно раненых с использованием специального бронеавтомобиля «Линза». Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова проводит гастрольный тур в Турции. Второй из 7 запланированных концертов состоялся в открытом амфитеатре в Измире. Впереди Анталья. Завершится гастрольный тур 2 концертами в Анкаре в столичном амфитеатре 3 и 4 июля. Выступления музыкантов традиционно открывают государственные гимны Турции и России. Также в программу включены самые известные русские народные песни и пляски из репертуара творческого коллектива, а также 9 турецких произведений. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. У одного советского писателя есть любопытный рассказ. В послереволюционную деревню приходит разнарядка от губкома партии. Выделить одного крестьянина-бедняка для отправки на курорт. А что такое курорт, никто не знал. Время было суровое. Народ испугался, тянули жребий, жена провожала со слезами. Курортник вернулся загоревший, отдохнувший и сказал: «Если партия снова прикажет ехать на курорт, то я согласен». Я бы тоже согласился. Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Разговор об истории санаторно-курортного дела в СССР. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Вы, кажется, оттуда и вернулись, судя по цвету лица.
3: Да, и я вижу, что и вы похорошели, Владимир.
2: Было.
3: Действительно, именно с курорта, и, как и многие наши соотечественники, только с каких курортов, другой вопрос. Но вот советские люди отдыхали в основном на отечественных курортах, по большей части, и, в общем-то, были довольны. Были довольны, потому что еще Владимир Ильич Ленин завещал отдать все дворцы, особняки в Крыму, принадлежавшие знати, царской семье, отдать их трудящимся.
2: Давайте я это цитатой обозначу. «Санатории и курорты Крыма, бывшие раньше привилегии буржуазии, дворцы бывших царей великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы для рабочих и крестьян». Это 1920 год, то есть началось все достаточно рано, да?
3: Рано, даже, мне кажется, 22-й. Почему? Потому что вот был декрет, где Владимир Ильич подчеркивал, по какой причине, собственно, так активно нужно развивать курортное лечение в Крыму. Потому что Врангеля изгнали, и всякую

0: прочую белогвардейщину. И вот там меня удивила приписка в конце декрета, подписанного Лениным, что ни одно здание в Крыму, которое подходит для целей курортных, да, не может быть использовано без согласования с наркомздравом. Да. Представьте себе.
1: То есть с товарищем Семашко.
0: Да, со знаменитым Семашко. И вот я хочу сказать, один из самых таких известных дворцов, ставших санаторием для простых советских трудящихся, для крестьян в частности, это Ливадийский дворец. Тот самый Ливадийский дворец, который вошел в историю благодаря историческим событиям, там, имевшим место, да, во время Великой Отечественной войны.
1: Ну да, Большая Тройка, да. Черчилль, Рузвельт, Сталин, да. Это,
0: довольно
1: сейчас
0: долго.
1: Это музей.
0: Да, он был санаторием. То есть приезжали крестьяне, все, как вы рассказали, действительно открывали рот и спрашивали, это что, рай земной? Особенно в 30-х годах. То есть они не видели этого и не могли видеть при проклятом царизме до 17-го года.
1: Я в Ливадийском дворце читал такие вещи, что просто слезы на глазах. Приезжали крестьяне в лаптях с собственным салом, потому что не знали, будут их кормить или нет. Их учили пользоваться душем и туалетом, то, что ватер-клозет они видели впервые в жизни. То есть вот две цивилизации, собственно говоря, сталкивались. То есть это слезы горькие на самом-то деле. И это была социальная справедливость.
0: Да, Ленин так и писал в своем декрете, все, что раньше принадлежало власть имущим, все должно достаться теперь другому народу, который веками, так сказать, не получал все эти блага, в частности, то, что касалось вот отдыха на курортах. Это вообще было нечто новое. То есть до 17-го года 80% населения России понятия не имели о курортах. Хотя они были, да, они были для знати, для дворян. В Крыму особенно очень много.
1: Ну да, вот дама с собачкой, Чехов. Ну, правда, у Чехова была своя дача, но, возможно, отдыхала на курорте тоже.
0: Да, на Северном Кавказе тоже были развиты курорты. Вспомним, многие наши писатели, да, побывали в окрестностях Кисловодска, Ессентуков и вообще в этих замечательных заповедных местах. Вот теперь все это стало доступно простому советскому народу. И кое-что осталось до нынешнего времени, в том числе и то, что было создано заново. Вот это очень важно. В 30-е
1: давайте,
0: годы...
1: Давайте сейчас вспомним действительно легендарные санатории советской эпохи, и, может быть, даже до советской эпохи, вы уже сказали, Ливадийский дворец.
0: Ливадийский дворец,
1: вот, те, которые
0: да.
1: сохранились до наших дней, и те, которые до наших дней, увы, не дожили. Вот если вспоминать главные, легендарные,
0: несколько
1: культовые, как и ей,
0: культовые, можно... которые попали в кино, в частности, «Старик Хоттабыч», санаторий имени Серго Орджоникидзе в Сочи. Он заброшен ныне, но, в общем-то, здание сохранилось, и можно себе представить, какое впечатление оно производило в 30-е, 40-е годы на курортников, которые приезжали туда отдыхать по путевке. Почему имени Серго Орджоникидзе? Дело в том, что именно нарком тяжпром и строил за свой счет санаторий для своих сотрудников. И вот когда Орджоникидзе ушел из жизни, в честь него стали называть санаторий. Еще один санаторий имени Орджоникидзе есть в Кисловодске. Это удивительное место по сию пору. Это вот все, это, кстати, то, что дошло до нас в усовершенствованном даже виде. То есть он не заброшен, он находится в парке, вот в этом, внутри того замечательного
1: Вы
0: парка.
1: Видели, да?
0: Да, я не раз проходил мимо, я видел, что туда не пройдешь, где там стоит охрана. Там очень красивая и замечательная территория.
1: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Санатории частично сохранились, частично не сохранились. Какие-то, наверное, перепрофилированы, которые некоторые работают традиционно в том русле, в котором должны были работать. Управление курортами в Крыму, я прочитал, я удивился, возглавлял Дмитрий Ильич Ульянов. Родной брат Ленина, и он так ретиво взялся за дело, что его постоянно осаживали. Ты подчинил себе всю советскую власть Крыму, как если бы все должны были бы работать на твоей санатории. Вот был
0: да,
1: энтузиаст этого дела.
0: Но он там жил давно.
1: Он же врач.
0: Врач, и еще он принимал участие и в тех печальных событиях, когда там, так сказать, вовсю развернулась небезызвестная Розалия Землячка, вот эта тройка, которая уничтожила очень много. Белокун, да, и там же Дмитрий Ульянов. Так что он не случайно появился в Крыму, он там, можно сказать, остался. Очень много офицеров было уничтожено русских. Да, это вот такая печальная история Крыма, первых лет советской власти. Крым, ну что это так, что такое Крым? Один из партийных руководителей, так она называлась, автономная республика, да, крымская, говорил, Жизнь дается человеку.

0: веку один раз, и прожить ее надо в Крыму. Вот, да, действительно, Крым, Ялта.
1: Это кто же так перефразировал Николая Островского?
0: Да, был один такой человек интересный. И представьте себе, ну, так и было, так и было. И я думаю, наверное, мало найдется советских людей, кто хотя бы раз не был в Крыму. Или в Ялте, например. Вот так было устроено социальное обеспечение в СССР, что да, хотя бы раз в жизни, или два, или три, каждый советский человек мог побывать и в Сочи, и в Ялте, в санатории, в пансионате, в доме отдыха, в здравнице, тоже еще так интересно, такое вот разнообразие какое, да, база отдыха.
1: Смотрите, концу... еще да. Был профилакторий.
0: Профилакторий, но это при заводах, как
1: это,
0: правило.
1: Это без отрыва от работы, да, некий да. Маленький оздоровительный... Я просто...
0: Ну, это как, представьте, при радиостанции «Звезда» есть профилакторий. Вы после эфира идете туда, часов до восьми отдыхаете, вас осматривает врач, и диетическое питание.
1: Смотрите, дом отдыха – это просто отдых, водка, да. Лодка и молотка.
0: Трехразовое питание.
1: Трехразовое питание. Санаторий – это...
0: С медицинским.
1: Медицинско-оздоровительное, да. Учреждение с врачами, безусловно.
0: И очень строго принимают туда.
1: Да, и медицинскими назначениями. Да. И что-то еще.
0: Еще вот пансионат.
1: Пансионат – это что?
0: Пансионат – это от слова пансион. Очень похоже на дом отдыха.
1: Угу.
0: То есть без врачей. Это важно. А санаторий уже вы должны приехать с медицинской картой.
1: То есть пансионат и дом отдыха – это практически синоним?
0: Да, практически синоним, можно и так сказать. Вот отличается санаторий от дома отдыха, конечно, лечением. И советский человек от лечения отказаться не мог. И нужно было соблюдать режим. Понимаете? Это очень важно. Так сказать, не все способны соблюдать режим, особенно в санатории были советские люди. И здесь очень строго следили за... Могли, кстати, из санатория попросить за нарушение режима. Но я не знаю, что это за нарушение. Употребление спиртных напитков. После 11 обнаружение в вашем номере посторонних, допустим, особенно
1: я
0: женщин.
1: Я догадываюсь, каких посторонних.
0: Да. Но вот мы говорим, и некоторые, может быть, люди, родившиеся после советской власти, они сейчас рот открыли и думают, где же это такое было, где это такая страна замечательная, где все это есть, и причем со скидкой, а для многих бесплатно. Там были, безусловно, недостатки, мы, наверное, о них поговорим.
1: Поговорим.
0: Но вот стоимость интересна.
1: Страна была от Бреста до Владивостока, она подчинялась одним законам.
0: Сколько
1: да?
0: Это стоило, возникает вопрос. Была льготная категория, которая получала путевки бесплатно. Это ветераны войны, неработающие инвалиды. Ну и дальше огромные скидки.
1: Иной раз путевки бывали бесплатными, я имел такую. Иной раз они были с профсоюзными скидками. Не часто, но тоже были путевки за полную стоимость, и это, увы, стоило очень и очень дорого. Вот об этом мы и поговорим в продолжении нашего разговора.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Мы продолжаем приятный, я надеюсь, разговор с писателем Александром Васькиным о советских санаториях и домах отдыха. Александр, какие категории трудящихся, вот если вспоминать 20-е годы, когда все только начиналось, пользовались преимущественным правом отдохнуть и подлечиться на санаториях?
0: Ну, санаторий, прежде всего, жертвы царизма, да, ну, те, кто прошел каторгу, да, и ссылку, и вот для них создавались первые санатории. Подразумевалось, что они потратили свое здоровье в борьбе за народное счастье, и потому могут бесплатно.

0: линии для лечения через Коминтер тот же самый. И тоже как бы вот они мученики такие у себя в странах, там очень больные
1: это
0: люди.
1: Вот, это визитная карточка социализма. Это скорее даже пропагандистский ход. Говоря сегодняшним языком, это мягкая сила Советского Союза. Вот он демонстрирует свои возможности и свои социальные достижения вовне, приглашая иностранных рабочих и профсоюзных деятелей иностранных.
0: Да, раненые солдаты Красной Армии, да, также пострадавшие, так сказать, в боях с белогвардейцами. Так что людей было много желающих, и, пожалуй, даже Крым не мог обеспечить все потребности.
1: Вот смотрите, Александр, я пытаюсь совместить это в своей голове. Сталинская форсированная индустриализация конца 20-х, начала 30-х годов, неимоверные лишения народа и государственная сверхэксплуатация, рабочие бараки, полуголодное существование, и вдруг ты оказываешься в санатории имени Орджоникидзе у фонтана танцующей вакханки.
0: Да, да.
1: Все, я в раю. Вот этот вот тот кусочек коммунизма, который брежет где-то вдалеке-вдалеке, и вот я в коммунизме. То есть, наверное, это фантастически действовало на людей.
0: Конечно, но опять же, кому давали путевки? И рай длился 3 недели, да, 21 день. Кому давали? Ударникам коммунистического труда. Ну, я не знаю, Стаханову. Как ему не дать путевку и написать об этом в газетах, репортаж с фотографиями, да, приезжает знаменитый Алексей Стаханов. Это стимулировало других людей трудиться также ударно? Да, это был один из стимулов, таких материально-моральных, оказаться в раю на 3 недели. Ну, кстати, шахтеры, я напомню, в советское время ведь имели отпуск самый большой, там, 40 дней. Они могли себе позволить отдыхать, приезжая, например, в Заполярье, да, это было реально, и путевки давали им со скидкой, ну, у них и зарплаты, слава богу, были очень высокие. Поэтому вот это важно, вот это идется пропаганда, в том числе и советского образа жизни, но тот же санаторий, он был рассчитан примерно на 500-600 человек, вот об этом забывать нельзя. Вот давайте прикинем, 3 недели в год, да, 600 человек единовременно отдыхает, допустим, 3 недели. И вот так каждый месяц. Ну, сколько человек отдохнет за год? Ну, не больше 10 тысяч, правильно?
1: Вот, так, это если достаточно прикинуть. Много.
0: Да.
1: А сколько санаторий?
0: Сколько санаторий? Вот санаториев было не так много новых построено в 30-е годы. В основном упор делался на создание санаториев-дворцов.
1: Вот смотрите, нарком легендарное здравоохранение Семашко настаивал, санатории надо строить быстро, дешево, без архитектурных выкрутас, и вот эта его идея не прошла наверняка.
0: Да.
1: Санатории строились, как строилось метро, как сталинские высотки после войны, пышно, с размахом. На сэкономленные средства можно было построить, я не знаю, вдвое больше.
0: Втрое даже.
1: Втрое. На это не пошли, почему?
0: Такое было время, такой был стиль жизни, что нужно строить красиво, что санаторий, вот этот построенный, он должен служить не только оздоровлению вот этих курортников, но и культурному развитию, да, просвещению еще в этом плане. То есть они приезжают, они видят, как это все красиво, и это тоже якобы воздействует в положительном плане на их психологическое здоровье. Лишь в 60-е годы вспомнили вот этот завет Семашко. И вот
1: хрущевский
0: началось.
1: Минимализм.
0: Да, и опять же, во всем минимализм. Хрущевки те же самые, да, угу. Когда он сказал, что зачем нам эти высотки? Да мы вместо них построим 100 вот таких домов хрущевок, чем одна гостиница Украины. В чем-то он оказался прав. И вот началось строительство типовых санаториев. И в результате, к концу советской власти, их насчитывалось уже 10-20 тысяч.
1: Вы знаете, сколько я видел вот этих панелек, заброшенных сейчас, в самом прискорбном состоянии, с обрубленными коммуникациями, с провалившейся крышей, не заселенной. Золотая земля крымская, черноморская.
0: Да.
1: Почему это происходит?
0: Это было заброшено еще в 90-е
1: ну,
0: годы.
1: Ну, 90-е, хорошо, они прошли 30 лет назад,
0: да.
1: Почему ничего
0: сейчас
1: не...
0: Сейчас это нужно отломать, потому что это невозможно восстановить. Да. Это все стояло бесхозным. Посмотрите, что творится в Абхазии. Это красиво. Но в каком это все состоянии? Возможно ли это
1: реанимировать? В каком состоянии там асфальт, плиты не менялись с 1982 года?
0: То есть это надо поддерживать.
1: Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Давайте, знаете, что сделаем? Бросим мостик в культуру от санаториев. Главное у нас культура – это кино. Органы движения. Подрубать бы им эти органы, помните?

0: какого кино?
1: Конечно, «Любовь и голуби».
0: Темы курортного романа мы не коснемся. Это тоже проявление все-таки советского быта, а вы специалист по этому вопросу.
1: Да, у меня даже была книжка о повседневной жизни советских людей. Это целая глава, посвященная отдыху. Я там отвечаю на этот вопрос. Откуда появился курортный роман? По вполне прозаичной причине. Насколько было просто путевку получить на работе на всю семью? Вот чтобы поехать с женой. Довольно трудно. Довольно трудно, и я застал все это время. Я помню, что вот когда семья приезжала, муж, жена, дети, двое, допустим, и вот они приезжают, да, и могут разрешить проживать в этом номере, рассчитанном, допустим, на одного человека. Но вопросы размещения они должны решать сами. Может быть, они возьмут в аренду раскладушку. И это было очень непросто. И вот эта система, когда едет один супруг, да, а второй остается на родине, так сказать, в ожидании.
0: Заведение – это лечебное, санаторий. Болезнь, хроническая болезнь. Там не бывает так, чтобы у двух супругов сразу посылают мужа, у которого, допустим, артрит или, там, я не знаю, язва 12-перстной кишки. Жена остается дома. Да. Хорошо, допустим, если человек едет в санаторий, он не женат, у него там все шансы. Да. А вот ломались семьи.
1: Да, это и было главной причиной курортных романов, на самом деле. Опросы советских людей уже в период перестройки, они показали, что нет, некоторые специально с этой целью выезжали в курорты Советского Союза, да, так сказать, чего уж тут греха таить. Вспомните другой фильм «Печки-лавочки», угу. Когда колхозники,
0: Шукшин,
1: Василий, да? Шукшин играет колхозника, а его супруга Лидия Федосеева Шукшина едут на курорт. Они уже знают заранее, что будет очень трудно им жить вместе. И к чему, как они размещаются? Он просит за деньги. Помните, главврачу приходит?
0: Да.
1: Главврач как бы грубо его отшивает. А в каких интерьерах главврач сидит, обратите внимание. То есть, это наверняка бывший дворянский особняк. Но в результате мы узнаем, что жена поселилась у какой-то работницы, да, этого санатория. Детей они хотели взять. Помните, детей? Но им сказали, односельчане, куда вы их везете? Вы что, их хотите там оставить? Детишки маленькие там, да? Это была серьезная проблема. А вы знаете, что только в 80-е годы советское правительство осознало, что, оказывается, надо развивать курорты так, чтобы отдых был семейным. Это был 85-й год, было специальное постановление. Но уже было поздно. Как это сделать? Как можно перестроить все эти санатории? Да, если изначально они создавались, исходя из размещения не в номерах, а в койко-местах. Вот было такое выражение, не количество номеров, а количество коек.
0: Как в больнице.
1: Это очень интересно. И вы приезжали, и вас могли поселить в номер с абсолютно чужими людьми. Там могло быть их и двое, и трое. Удобство, кстати, на этаже. Я напомню, что не было в Советском Союзе разделения 5 звезд, да, 3 звезды. Просто как бы или был отдых, или нет. Вот. И, соответственно, вот это тоже надо знать, как это все делалось, сколько это стоило. Стоило дешево. Стоило дешево.
0: Вы слушаете беседу с писателем Александром Васькиным о санаторно-курортном отдыхе в СССР. Это уже история, для многих глубокая история. Вот на той теме, которую вы сейчас держите, мы остановимся чуть попозже. Санатории, платность-бесплатность, условия проживания, комфорт и так далее.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Малиновку в Донецкой Народной Республике. Населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что силами Черноморского флота уничтожены 7 безэкипажных катеров, средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и 806 украинских беспилотников. Потери киевской стороны составили 1395 боевиков за сутки, добавили в нашем военном ведомстве. Самолет авиакомпании «Seven» эвакуирован с летного поля. Аэропорт «Мирный» принимает и отправляет рейсы в штатном режиме, сообщает Росавиация. Самолет «Боинг 737-800», выполнявший рейс из Новосибирска, 30 июня после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Мирного». На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Аэропорт временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов. Для эвакуации самолета с летного поля добавили в транспортной прокуратуре. Единый государственный экзамен этого года прошел штатно, утечек не было. Об этом на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ-2026 сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
2: В целом по стране 100 бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников. 373, а 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена.
1: Министр просвещения добавил также, что была обеспечена объективность экзамена. Все ребята находились в равных условиях, заключил Кравцов. Прощание с бывшим министром обороны России и почетным президентом баскетбольной единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым прошло в Москве. Проститься с ним приезжал Владимир Путин, который провел у гроба покойного около 20 минут. Церемонию также посетили министр обороны России Андрей Белоусов, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и многие другие. Сергея Иванова в последний путь проводил сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющий все 3 рода вооруженных сил – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Церемония погребения проходит на Троекуровском кладбище. И коротко о погоде. Завтра в столице, по обещаниям синоптиков, будет ясно. Ночью плюс 18, днем плюс 27-29 градусов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Архивные тайны.
5: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Курорты и санатории в СССР – это наша сегодняшняя тема. А мой любимый анекдот на эту тему, Александр. Леночка, в санатории я познакомился с одним очень интересным мужчиной. У нас с ним так много общего обнаружилось. Гастрит, гипертония, полоскостопие. Ладно, на самом-то деле, если говорить серьезно, то в санаториях лечили и очень серьезные болезни, успешно лечили, в том числе и профессиональные заболевания, шахтеров, металлургов, и даже доярок, потому что это тяжелая профессия. Готовясь к теме, я прочитал немало, и одна статья меня повеселила от всей души. Я вот цитирую, а вы оцените. «Взять бесплатную путевку или почти бесплатную с профсоюзной скидкой мог абсолютно любой советский гражданин. Столько раз, сколько это ему бы пожелалось». Автор явно не жил в СССР. Но так как было с бесплатностью? Вот вы уже сказали, 3 категории. Это да. Инвалиды войны, участники войны, участники. Инвалиды, матери-одиночки.
6: Матери-одиночки. Да. Многодетные также. Но, опять же, понимаете, многодетная, если она получит, она что, одна поедет? Вот этот вопрос интересен. Потому что курортов для многодетных не было. Все-таки условия были несколько иные. Я вам напомню замечательный фильм «Афоня», где мы как раз видим достоверное заседание правком, заседание трудового коллектива, где обсуждается вот эта тема, что мы тебе, Афоня, путевку со скидкой дали, а ты в фонтаны ныряешь. Вот обратите внимание, даже Афоня, вот этот вот водопроводчик, который берет деньги жильцов, даже он смог поехать отдохнуть на курорте. Почему? Курортов было множество. К концу советской власти их насчитывалось более 40 тысяч. Во всех концах Советского Союза. Кто-то может поехать в Иссык-Куль, кому-то в Юрмале хорошо, кому-то в Калининградской области, кому-то в Карелии, в Подмосковье. То есть это правда. Такое количество курортов, оно и позволяло советским гражданам, членам профсоюза, написавшим заявление, отправиться вот на отдых. Другой вопрос. В какое время? Понимаете, самое ходовое время – это лето. Я напомню, было такое выражение советское – горячая путевка, которая горит, не та, которую подожгли.
5: Горячая, да.
6: Отправляться надо вот уже буквально послезавтра. Вот. Хорошая путевка, блатной санаторий – это тоже советское выражение. Некоторым хотелось попасть, например, на отдых, в дома отдыха, в пансионаты творческих союзов, союза писателей, союза композиторов, там в Рузе, например, дом творчества, в Дублтах, дом творчества, дом творчества, да, и Гостелерадио. Кстати, Юрмала была еще до 17-го года, даже до присоединения к Советскому Союзу.
5: Слушайте, я с вами согласен. Вот да. Я помню, ко мне где-то там вот в конце 70-х подошел наш правкомовский босс, сказал, давай со скидкой в Юрмалу, в Гостелерадио. Я говорю, январь, я туда не поеду. Я что, дурак, что ли, брать отпуск в январе? Путевка пропала. Вот она пропала. Горела, и она сгорела.
6: А я вам еще один пример из жизни приведу. Писатели не любили ездить в свои дома творчества зимой. И что делать? Надо путевки продавать. И придумали продать путевки профсоюзу шахтеров. И приехали шахтеры в Юрмалу. Закончилось все это не то чтобы печально, но для писателей грустно, им не давали работать, потому что шахтеры водили женщин в свои номера, приставали к писателям с требованием, ну, типично, пойдем выпьем. И вообще вот эта странная манера постоянно спрашивать, где у вас массовик-затейник, где экскурсии. То есть, им было очень тяжело. И писателям,
5: Александр,
6: и тем, для кого они писали.
5: Писатели должны были вдохновляться народной жизнью на написание это, значит, обширных произведений.
6: Я об этом и пишу.
5: В духе Шикшина, кстати говоря, чудики.
6: Это довольно странно, что они не заинтересовались шахтерами и их рассказами. Но вот вам, пожалуйста, история из жизни. Так что, да, было такое. Заявление пишешь, и тебе правком дают путевку со скидкой. Даже если ты Афоня Борщев. Скидки были большие, 70-80%.
5: Я нашел кое-какую цифру в интернете, не знаю, верить или нет. 30% всех путевок были бесплатными. Это огромное количество, это миллионы отдохнувших людей бесплатно. Более 60% со скидками разнообразными. И лишь 10% за полную стоимость. Вот тут голова начинает кружиться. 10 за полную стоимость. Вы в это верите?
6: Я в это верю, потому что я знаю, откуда растут уши, так сказать, у этих цифр. Дело в том, что все советские люди были членами профсоюза. Да? И недаром Бендер продавал не членам профсоюза с более высокой стоимостью. Да, вот эти билеты в провал, что, да, по-моему, там об этом идет речь.
5: Ремонт провала, деньги пойдут.
6: Самая богатая организация в Советском Союзе – ВЦСПС. Вот ее бывший офис находится, да, на Ленинском проспекте. Советские люди платили профсоюзные взносы каждый месяц.
5: Включая студентов, которые еще не работали, а профвзносы платили.
6: Была у каждого книжечка. Ну, должна была быть, куда вклеивались марочки. Помните маленькие марочки цветные? Да, это значит, вы платили взнос. И, по сути, все это делалось все-таки за счет того же советского народа. Просто советское правительство, вообще система советская, она была так устроена, что все-таки немалую часть зарплаты государство забирало себе. Но на эти деньги, которые, опять же, перечислялись в ЭЦС, ПС, вот оно и создавало эти тысячи, десятки тысяч санаториев и домов отдыха. Это была
5: злоупотребления
6: система.
5: Были. Вы уже сказали, блатные путевки, вы уже сказали, не сказали, но, наверное, скажете, взаимообмен услугами, ты мне, я тебе. Ведь было это, да?
6: Ну, это было, скажем так, пережитки это называлось.
5: Пережитки прошлого. Да.
6: Пережитки прошлого. Действительно, хотелось очень отдохнуть в номере с удобствами.
5: А когда профсоюзное начальство и начальство поменьше, завкому, там...
6: Правком, завком, местком.
5: Да, местком, да. Ежегодно ездили по бесплатным путевкам.
6: Да,
5: представьте. А товарищи месткома. Рабочие ждали свою очередь на бесплатную путевку год 3-4, а то и больше.
6: Вы правы.
5: Это было?
6: Это было, и это было причиной скандалов. Но, конечно, люди могли добиться, писать заявление, там, понимаете, я не знаю, там, директору пожаловаться. Этим наполнены советские кинофильмы 70-х, 60-х годов. Вот этой борьбой за право ездить со скидкой в санаторий.
5: Я помню прекрасно. Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Говорим о санаторно-курортном лечении в СССР, об истории этого вопроса. Я был студентом, и я поехал по бесплатной путевке в спортивно-оздоровительный лагерь в Геленджик, Джанхот, если знаете.
6: Конечно.
5: Такое маленькое местечко. Я отдыхал там 2 месяца подряд. Родители заплатили 20 рублей за 2 месяца. Это половина стипендий. И я уже тогда понял, как это происходит. Материальные блага не создаются в воздухе и не падают на нас, да, как манна небесная. Это труд народа. И это компенсация, которая дает государство мне за то, что у моих родителей маленькая зарплата, маленькая квартира, нету денег, чтобы купить машину и дачу, и вот идет такое перераспределение благ между людьми разного достатка. Вот, вот это была государственная политика.
6: Социальная
5: как бы вот
6: политика, да.
5: Усреднить нашу жизнь.
6: Совершенно верно. Простой советский человек, получающий зарплату в середине 70-х годов, 135 рублей, мог себе позволить поехать в санаторий. Стоимость путевки была полная, например, 120 рублей. Он, например, платил 30 рублей. И был счастлив, и был рад. Более того, ветераны Великой Отечественной войны могли раз в 2 года в случае отказа выехать в санаторий получить денежную компенсацию этой самой путевки, то есть те же самые 120 рублей. Согласитесь, это не в каждой стране было возможно. Но Советский Союз провозглашался как государство социальное, да, где всем в среднем всем будет хорошо. Но некоторые категории чуть получше. Например, руководителям партии и правительства, которые, между прочим, не выезжали лечиться за границу. Они очень любили отдыхать на своих курортах. Это тоже влияло на развитие курортологии в Советском Союзе.
5: Но в Болгарию-то они ездили.
6: Да, но не так часто. И только избранные. Они отдыхали с семьями, в отличие от многих советских людей. Но вот, например, они полюбили Железноводск. Прекрасный курорт, и по сию пору до него не так легко добраться. И этим он и хорош. Да, удивительное место, прекрасное. Ставропольский край, любимое место отдыха членов Политбюро. Они все были людьми болезненными, нуждались в курортном лечении, минеральными водами, в частности. И недаром завистники прозвали Михаила Сергеевича Горбачева минеральным секретарем, потому что, будучи первым секретарем Ставропольского крайкома, он сам лично встречал членов Политбюро, которые пребывали на отдых, там Андропова, того же Черненко. Кстати, вот в Ставропольском крае, в Сентуках, сохранились по сию пору построенные еще при царе ванны, Николаевские они называются, грязелечебницы. И до сих пор этим пользуются. Я вот был в грязелечебнице. Ну, конечно, так, кто здесь лежал до 17-го года, представляешь себе. И вот вы знаете, что поразительно?
5: Слушайте, вы, наверное, лежали в ванной, в которой мог лежать Феликс Юсупов. Там не было таблички, что вот Феликс Юсупов принимал грязевую ванну.
6: Я думаю, ее куда-то унесли. Кстати, а вот с чем связано развитие при царизме курортологии, допустим, вот минеральных водах? В Ессентуках болел очень сын у Николая II, да, наследник престола.
5: Ну, да, гемофилия, Алексей. Да.
6: И в том числе и для его лечения были построены эти ванны. Поэтому то, что сейчас сохранилось, вот думаешь часто, когда было это построено и как это долго служит людям.
5: Александр, я был юноша болезненный и в санаториях отдыхал часто. Честно признаюсь, ни разу ни родители не платили полную стоимость, всегда скидка, и было и бесплатно. Но, по моему опыту, в санатории часто попадали люди как бык здоровый. И это называлось нецелевым распределением путевок. Как это делалось, я не знаю. Они молчали.
6: Допустим, перед века производство награждают путевочкой бесплатной. Ну, грех не поехать, правда? И вот он едет в санаторий, абсолютно здоровый человек. Но мы же не знаем, может быть, у него нервная система испорчена. Да? На первый взгляд он кажется абсолютно здоровым, а на самом деле, в общем-то, его надо подлечить. Бесплатная путевка – грех, грех в сезон от нее отказаться. И вот так и получалось действительно, что за одним столом в этом санатории, где диетическое питание предлагали, могли оказаться люди с разными вкусами, да, и каша уже не устраивала их на пятый день. Кстати, вот тоже была проблема воровства в санаториях. С ней боролись сотрудники
5: ОБХСС. Воровства в номерах, да?
6: Продукты.
5: А, продукты.
6: Вот вечно не нравилось некоторым отдыхающим, чем кормят, да, как бы считалось, что не докладывают, масла мало. Но это была проблема вечная в Советском Союзе, такая постоянная. Я к чему это говорю? Недостатков было много, но все же преимущество весомое было одно. Большая часть советских людей могла подлечиться на этих курортах за небольшие деньги. И имела на это право, и его реализовывала с успехом. При всех имеющихся недостатках.
5: И поскольку жили тогда скромно, я, например, жил вообще в коммунальном бараке, то такая вещь, как общий туалет в конце коридора, конечно, это никого не смущало. Душ там, несколько кабин в конце коридора, никого не смущало. Перенаселенность номеров, нары даже были, вот двойные, вверх-вниз, раскладушка. То есть номера загружались под завязку. Тем не менее, море, которое было там в двух шагах от тебя, искупало буквально все, потому что, ну, это еще и молодость, когда ты не стремишься к комфорту старости.
6: Конечно, кстати, путевки в детские санатории были бесплатными. Да? Для ребятишек, вот, которых надо лечить, не знаю, там, и туберкулеза, сердечные заболевания, бесплатно. И питание, и лечение, все было бесплатно. Это правда, это мы не сочиняем. Что касается моря, то оно влияло положительно и на тех, кто не мог жить в санаториях, пансионатах, кому не досталось в сезон горячая, горящая путевка. И мы с вами видим это в том же фильме «Будьте моим мужем», где Андрей Миронов играет врача.
5: Частный сектор. Обычно это было от 3 до 5 рублей за сыроюшку, в которой могла поселиться.
6: За койку даже.
5: Да, за койку, да, за койко место. Вы знаете, будем заканчивать этот сентиментальный и ностальгический разговор, потому что, ну, мне было приятно вас послушать.
6: Спасибо, взаимно.
5: С нами был Александр Васькин, писатель, выпустивший много интересных книг о жизни разных слоев населения общества в СССР. Я читал, всячески рекомендую. Завершая программу, что бы я хотел сказать. В тяжелее в 1946 году Сталин в одной своей речи сказал: «Мы должны победить туберкулез, и прежде всего детский туберкулез». Моя сестра была тяжело больна, и ее отправляют в детский туберкулезный санаторий, естественно, бесплатно, на усиленное питание пятиразовое, на дорогущие американские ленд-лизовские лекарства. Вот обреченную девочку практически спасают. Вот что такое советский санаторий, неважно. Детский, не детский, это лечебно-оздоровительное учреждение, очень часто бесплатное, в те годы. Будем помнить. С вами был Владимир Туз. Всего доброго.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
7: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
8: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
1: От слов к делу.
2: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское суворовское военное училище.
3: Первая половина 19 века. Санкт-Петербург. Юнкер Михаил Лермонтов получает письмо следующего содержания.
4: «Стихи твои, мой друг, я читала. Бесподобные. А всего лучше меня утешило, что тут нет нонешней модной неистовой любви. Спасибо. Все, что до тебя касается, я неравнодушна».
3: Елизавета Алексеевна Арсеньева – бабушка Лермонтова по материнской линии. Она принадлежала к богатому и влиятельному роду Столыпиных, известному еще с XVI века. Эта женщина отличалась гордостью, независимостью суждений и решительностью характера. Ради своего внука она была готова на все.
4: «Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем».
3: Арсеньева Столыпина не жалела средств для воспитания и образования Лермонтова. Когда тот угодил в ссылку, а потом сразу еще в одну, именно вмешательство бабушки позволило Михаилу Юрьевичу сначала досрочно вернуться с Кавказа, а затем получить отпуск в Петербург. По воспоминаниям современников, гибель Лермонтова потрясла многих, но больше всех его бабушку.
5: «Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта».
3: Лермонтовы Столыпины.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
7: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
8: Стратегия нашего завтра.
0: Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Троих россиян осудили за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ФСБ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Злоумышленники не были связаны между собой, но все они вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram и вели сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Также преступники изъяли из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов, добавили в ведомстве. Средние тестовые баллы по предварительным результатам основного периода единого государственного экзамена этого года по большинству предметов превысили 60 баллов. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Первая тенденция – это снижение числа сдающих экзамен по социально-гуманитарным предметам, за исключением географии. Вторая тенденция – стабильность и повышение среднего тестового балла. То есть с уменьшением мы не теряем качество, баллы растут у нас. И по литературе, истории, обществознания в среднем на 2% по всем предметам. Тенденция третья – увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов.
1: Музаев добавил, что в экзамене приняли участие более 750 тысяч выпускников. При этом в Рособорнадзор поступило менее 200 замечаний. Они были в основном связаны с условиями в пунктах проведения и не влияли на результат экзамена, заключил Музаев. В Еврокомиссии заявили, что разработка полного запрета на шенгенские визы для россиян не идет. Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса, добавил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Ранее Финляндия и Швеция призвали ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам и проводить более жесткую визовую политику в отношении заявителей из нашей страны. С бывшим министром обороны России и почетным президентом баскетбольной единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым простились сегодня в столице. В траурный зал приезжал Владимир Путин, который провел у гроба покойного около 20 минут. Церемонию также посетили министр обороны России Андрей Белоусов, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и многие другие. Сергея Иванова в последний путь проводил сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все 3 рода вооруженных сил – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – название и прозвище боевого оружия. Жестких правил, определяющих, как именно называть ту или иную военную технику, не существовало никогда. Оружию и даже армейской спецформе могли дать имя в честь конструктора, автомат Калашникова, или по ассоциации, снайперский лохматый маскировочный костюм «Леший». Есть аббревиатуры, ставшие именами собственными. Например, «Нона». И это не женское имя. Расшифровывается как «Новое орудие наземной артиллерии». Что ж, так происходит сегодня, и так было всегда. Ничего не изменилось. Чаще всего оружие называли на основе его внешнего сходства с различными предметами или с какими-то либо действиями человека. Вот, пожалуйста, боевая граната, фрукт-гранат. Или, например, слово «арбалет». Оно происходит от латинского «аркабалиста». В нем «аркус» — это дуга, а «балисто» — значит «бросаю». Все без исключения образцы вооружения и военной техники имеют официальные названия. Однако существуют и неофициальные, или, проще говоря, прозвища. Возможно, самое известное из них — «Катюша». А что, очень удобно. Ведь не каждый сразу поймет фразу «боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны». Откуда взялось такое ласковое имя, установить трудно. Возможно, оно появилось в честь героини знаменитой песни. Но единого мнения нет. Впрочем, наверное, это и не столь важно. Хотя изначально установку «Катюша» называли совсем иначе. «Раиса Сергеевна». Именно так красноармейцы обыгрывали сокращение РС, то есть реактивный снаряд.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. По одной из версий, название этого древнерусского оружия тюркского происхождения. И переводится оно как «дубинка», «палка». Но есть и другой вариант. «Кистень» значит «от кисти руки», на которую надевался ремень грозного деревянного посоха во время боя.
7: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
8: Ударное вооружение.
7: Классификация.
8: Гибкосуставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
7: Название.
8: Кистень.
9: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине X столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили «кистенек с кулачок, а с ним добро».
8: Кистень.
7: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали.
5: Продолжаем наш разговор о названиях и прозвищах боевого оружия. Во время Отечественной войны 1812 года русские крестьяне, спасаясь от набегов и грабежей французской армии, уходили в леса, где создавали партизанские отряды. Очевидец тех давних событий вспоминал.
10: «В перелесках за буераками везде сии осторожные воины-земледельцы расставляли недремлющую стражу. Сверх того, устанавливали, чтобы по звону колокольному сбираться им немедленно, верхами и пешком, где услышат первый звон. На сию повестку сбегалось множество сих осторожных бойцов. Иные были вооружены ружьями, другие — копьями, топорами, вилами, косами».
5: Что ж, с таким оружием, да против пушек и сабель, особо не повоюешь. И наши крестьяне стали придумывать новые образцы. В результате появилась пыряла с зубом. Круглая древка с одним или двумя зубьями. Практически балансирующее копье. Длинное, гибкое. Оно пробивало любые доспехи. С его помощью партизан мог выбить из рук неприятеля пику или винтовку со штыком, а также сбить всадника с коня. Но и это еще не все.
11: Шла война к тому Парижу.
12: Бегство.
13: Наполеон отступал вынужденно. Трижды он просил Александра I о мире, а в ответ — тишина. Русский император молчал. Тогда парламентеров отправили к Михаилу Кутузову в лагерь Тарутино. Свидетель тех событий, дежурный генерал 2-й Западной армии Сергей Марин, записал в своем военном журнале.
14: «Галам очень худо, и они прислали посла, который жаловался на наших мужиков и очень был огорчен, когда светлейший князь Михаил Илларионович отвечал, что мир с французами он не в силах заключить, ибо война сделалась народной. Что ж, здешние мужики и вправду каждый день таскают пленных. С тех пор, как мы оставили Москву, взято около 10 тысяч, а может и более. Мужики бьют их без всякого милосердия. Недавно один офицер со 100 человеками сборного войска взял 6 вражеских пушек и сжег артиллерийский парк».
13: С каждым днем армия Бонапарта таяла на глазах. Заблудившихся французов партизаны отлавливали по лесам, сбивали их с ног специальными дубинами, охряпниками и ошарашниками, после чего связывали и продавали всем желающим по цене рубль за голову. В то время на один ссылковый можно было купить 2 килограмма отборной говядины. Михаил Кутузов записал тогда в своем дневнике: «Тысячи врага истреблены крестьянами».
15: «Ловко ты его, Макарыч, по голове охряпнул. Красота, да и только!»
16: «Не охряпнул, а шарашил. Вечно ты путаешь дубинки наши!»
15: «Очухается. Давай-ка я его свяжу. А вдруг это сам Буонапарт?»
16: «Да кто их разберет-то?»
17: Исторические заметки.
5: Охряпник, ошарашник. Звучит немного странно и даже забавно. Хотя это было очень даже грозное оружие. Большие, длинные, тяжелые дубины, имеющие форму деревянной скалки, которой мнут картофель для пюре. Одним ударом охряпника можно было размозжить неприятелю голову. А ведь были еще окочурник и ошеломник. Правда-правда? Ничего не выдумываем. Все это крестьянское народно-военное творчество можно и сегодня увидеть в музее-панораме «Бородинская битва».
18: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
19: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
18: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о названиях и прозвищах боевого оружия. Традиционно любой военной технике, пистолету, танку, подводной лодке или самолету присваивается официальное буквенное или цифробуквенное обозначение. В нем могут быть зашифрованы название конструкторского бюро, год создания, номер проекта и многое другое. Но иногда название оружия получается таким сложным и запутанным, что обывателю разобраться очень и очень трудно. Вот трехлинейка — это что? Винтовка, понятное дело. А откуда тогда взялась Мосинка? Давайте выяснять вместе.
22: Оружейка. Стрелковое оружие. Винтовка Мосина.
23: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора: Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал: экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал.

0: Расстояние 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую ошибку дурака. То есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен трем линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2,5 миллиметрам. Такая математика.
1: Винтовка Мосина. Оружейка.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Разобраться в названиях различной боевой техники действительно очень сложно. Что уж говорить о прозвищах. Вот, к примеру, ручная оборонительная граната F1. Ее до сих пор называют «лимонкой». По одной версии из-за сходства с лимоном, по другой — в честь британского изобретателя капитана Лемона. Что тоже не совсем точно, ведь гранату F1 изобрели французы. А вот в следующем случае все просто и достоверно. В годы Второй мировой советские легкие танки серии БТ немцы называли «Микки Маусами». Дело в том, что открытые люки этих самых машин напоминали гитлеровцам уши знаменитого героя мультфильмов. Но это еще что? В былые времена оружие могло получить прозвище в честь герба, к примеру, очень известного семейства.
3: Служивые люди. Воинские династии России.
4: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которые получил

0: название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российско грудь твои орудия, Шувалов». Не знал тогда Ломоносов, что судьба познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. Последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
1: Служивые люди Шуваловы. Воинские династии России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. В Санкт-Петербурге ученые создали новый материал для лечения кожных повреждений, вызванных микробами и грибками. Он обладает высокой антибактериальной и противогрибковой активностью, а также биосовместим и легко адаптируется к структуре кожи. У мышей он не вызвал побочных эффектов. Основу материала составляет поливиниловый спирт с добавлением наноконструктурированных металлорганических каркасов. Эти каркасы эффективны против кишечной палочки, сенной палочки и различных грибков. Это позволяет контролировать процесс заживления кожи, добавляют медики. С 1 сентября в России расширяется перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. В новый список вошли шприцы, медицинские маски, пробирки, салфетки, обеззараживатели воздуха, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, перчатки, аппараты ИВЛ, а также экспресс-тесты, лабораторные реагенты, косметические нити и филлеры. Промаркированный товар легко проверить на оригинальность и отследить его оборот. В Росздравнадзоре отметили, что маркировка также обеспечивает честную конкуренцию. Россиян предупредили о жаре в Поволжье, Центральной России и на юге. Это отголоски экстремальных температур в Европе, от которых умерло более 1000 человек, по сообщениям Всемирной организации здравоохранения. А как жару переносят в разных регионах, «Радио Звезда» рассказал метеоролог Алексей Сафонов.
2: Краснодарский край, Кавказ. Почему туда все ездят отдыхать? Потому что именно там есть вот такое сочетание. Жаркий климат и сухо. В средней полосе России тяжеловато жара переносится, особенно в городе. Чем, соответственно, севернее будет, тем полегче будет, конечно, жара восприниматься. В Якутии там нормально тоже воспринимается жара из-за того, что, конечно, сухо. Новосибирск, опять же, то же самое. Жара плюс 35 переносится примерно так же, как в Москве, плюс 30.
1: Врачи рекомендуют жару пить воду до появления жажды, а также призывают следить за пожилыми родственниками, так как высокие температуры в первую очередь нагружают сердце и сосуды. В Якутске медики спасли 8-месячного ребенка, проглотившего булавку. Малыша доставили в Национальный центр медицины республики санитарным рейсом. Врачи районной больницы определили наличие инородного тела. Сначала булавка застряла в трахее, затем дошла до левого главного бронха. Пластиковая головка булавки предотвратила дальнейшую миграцию. Острые инородные тела особенно опасны. Они повреждают дыхательные пути и склонны к миграции в нижние отделы бронхиального дерева, рассказала врач-эндоскопист Мария Пак. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники Бастилии. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда». На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ о названиях и прозвищах боевого оружия. Сэр Хайрам Стивенс Максим, отец одного из самых первых в мире пулеметов, был увлеченным изобретателем, которого интересовала самая разнообразная техника. Кроме выдающегося оружия, он придумал уникальный бездымный порох, спорил с Томасом Эдисоном за первенство в создании лампы накаливания, а на исходе жизни строил самолеты-гиганты. Однако главное детище конструктора, пулемет «Максим», получил признание далеко не сразу. В России, к примеру, только в 1888 году, спустя 5 лет после патента. И как у нас назвали новую технику-то? Максимом или Максимкой с ударением на «и». Почему? Да потому что имя зарубежного оружия обрусело. Нам так проще. У людей военных чем проще, тем лучше. И не нужно изобретать велосипед.
4: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Его сокращенное наименование – ППШ, фронтовое прозвище – «Папаша». И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен. 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное, там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет Шпагина работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
4: Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как стрелять? Невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
4: Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях – в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
6: «Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге, и привольно живет с ним душа».
4: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
4: Пистолет-пулемет Шпагина. Оружейка.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Во время Великой Отечественной войны наш пикирующий бомбардировщик П-2 советские солдаты прозвали «пешкой» по созвучию, а финны – «Пекка Емелей». Штурмовик Ил-2 русские конструкторы с гордостью именовали воздушным танком, а немецкие летчики – бетонным самолетом. Мол, сколько в него ни стреляй, а он не падает. Непробиваемый какой-то. На фронте шутили тогда: из боя Ил доставит на честном слове и на одном крыле. Современные военно-авиационные названия несколько иные. Например, самолету Су-34 дали прозвище «утенок» за своеобразную плоскую форму носа. А что? Действительно, очень похоже на утку. А вот штурмовик Су-35 получил свое неофициальное имя от солдат-пехотинцев – «гребешок». Почему? Да потому что снизу, с земли, кажется, что крылья самолета словно ощетинились. Дело в том, что на крыльях Су-35 установлены с десяток специальных подвесок. На них находятся ракеты и другие боеприпасы. Очень похоже именно на острый колючий гребешок. Что ж, пехоте виднее. Летим дальше. Самолетам дальней авиации, чтобы подчеркнуть ценность буквально каждой машины, дают имена. Валерий Чкалов, например, или Илья Муромец. А вот ракетоносец Ту-160 за его грациозный силуэт назвали «белым лебедем». Звучит? Конечно. И таких примеров множество.
7: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
8: Авиация.
9: Классификация.
8: Вертолет огневой поддержки.
9: Название.
8: Ми-28Н. Ночной охотник.
10: За один час вертолет Ми-28Н легко преодолевает расстояние в 324 километра. И это при весе в 2,5 тонны. Ночной охотник способен круглосуточно вести огонь по любым целям противника. Экипаж – 2 человека. Пилоты размещаются в удобной кабине из облегченной титановой брони. Для ночного сражения вертолетчики используют лазерный дальномер и уникальные очки ночного видения. В темное время суток Ми-28Н устраивает настоящий фейерверк. Во время полета вертолет разбрасывает в разные стороны специальные цветные ловушки. Ракеты и снаряды противника следуют за ними, а ночной охотник спокойно продолжает следовать заданным курсом. Если ночной охотник обнаружил цель, то она непременно будет уничтожена. В арсенале Ми-28Н имеется 16 противотанковых ракет «Атака» и 8 управляемых ракет класса «Воздух-воздух» под кодовым названием «Игла». Таким комплексом вооружения обладает только одна винтокрылая машина в мире.
8: Вертолет огневой поддержки Ми-28Н. Ночной охотник.
9: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о названиях и прозвищах боевого оружия. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздники.
12: И каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-то
14: будет. Пред нами огромные, разнообразные работы.
15: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
16: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
3: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора. Форма и содержание.
1: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
1: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Мундирование. Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
1: Буденовка.
0: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
1: Форма и содержание. Буденовка.
2: Ломоносов дошел до Москвы.
3: Спартанцы вообще сбрасывали детей.
2: Отравился
3: Керенов. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Что ты знаешь о легендарной битве при Фермопилах?
7: Все, фильм смотрел. Там 300 спартанцев одолели огромную армию Ксеркса в сотни тысяч человек.
5: А вот и нет.
8: Это версия Голливуда. Персов, решивших вместе с их правителем поработить Грецию, действительно было много. Но вот выступили против них, кроме спартанцев, также войска нескольких греческих городов. Мантинеи, Аркадии, Коринфа, Феспии и Факида. И это получается уже не 300 человек, а около 5000. Факты о битве 480 года до нашей эры приводят древнегреческие историки Геродот и Эфор Кимский.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: На третий день Фермопильского сражения персы окружили малочисленного противника. Чтобы спасти греков от неминуемой гибели, спартанцы их отправили по домам. Однако ушли не все. И в последнем бою бок о бок со спартанцами также сражались около 700 феспийцев.
6: То есть к Ксерксу и тогда противостояло около 1000 бойцов.
8: Именно. Греческое правительство в 1997 году рядом с монументом царю Леониду и спартанцам даже установило памятник воинам из города Феспия, чтобы, так сказать, восстановить историческую справедливость.
5: А вот и да.
1: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей».
9: Слушайте сегодня за час до полуночи.
1: Записки врача.
10: Может ли отпечаток дыхания быть биометрическим показателем? Является ли он столь же индивидуальным, как отпечаток пальца или рисунок сетчатки?
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
10: Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что дыхательный паттерн человека может быть точно таким же уникальным, как отпечатки пальцев, и способен не только идентифицировать личность, но и указывать на физические и даже психологические особенности. Группа ученых измеряла дыхание 97 здоровых добровольцев в течение суток с помощью специального носимого устройства. Этот прибор, прикрепляемый к шее, отслеживал поток воздуха через каждую ноздрю во время бодрствования и сна, фиксируя 24 различных параметра, включая продолжительность вдохов и выдохов, а также асимметрию потока между ноздрями. На основании этих данных исследователи обучили алгоритм машинного обучения. Когда 42 участника вернулись для повторных замеров спустя недели, месяцы или даже 2 года, алгоритм смог их распознать по дыханию с высокой точностью. При использовании расширенного набора из 100 параметров точность распознавания достигала 96,8%, особенно во время бодрствования. Затем исследователи проанализировали связь между дыхательными паттернами и физиологическими, психологическими показателями, включая индекс массы тела, уровень тревожности и депрессии по анкетам. И оказалось, что дыхание во сне у людей с более высоким МТ отличалось от дыхания у людей с низким МТ. У испытуемых с более высокими баллами по шкале тревожности и депрессии были характерные особенности вдоха и выдоха. Это указывает на то, что дыхание отражает как состояние тела, так и ума. Исследование делает шаг к возможному использованию дыхания как диагностического инструмента, аналогично ЭКГ, но для психоэмоционального состояния. Впрочем, биометрической эту информацию тоже можно считать.
1: Алексей Водовозов. Записки врача. Дело техники.
11: Как работает датчик дождя? Направление света при переходе из одной прозрачной среды в другую, например, из воздуха в чай, меняется. Опустите ложку в стакан. Ложка на границе чая и воздуха как будто переломится. Ага, преломление. На сухом стекле преломление одно, а на покрытом каплями воды совсем другое. На этом принципе и работает автомобильный датчик дождя. Датчик устанавливают на внутренней поверхности стекла, в той части, где работают щетки. Датчик дождя замечает разницу в преломлении света через сухое и мокрое стекло и немедленно включает дворники. А что делать водителю? Только крутить баранку и внимательно следить за дорогой. Остальное...
1: дело техники.
12: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

Сахалина до Калининграда. Судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в мочь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. В конце мая Владимир Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран, напомнили в Кремле. Губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона на встрече в Кремле. Особое внимание уделено помощи курянам, пострадавшим от действий украинских боевиков.
2: Программа восстановления приграничья. Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти. Но вот первые 14 объектов социальных, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу. Начал Владимир Владимирович формирование мастер-плана приграничья. В основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья. Все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей.
1: Хинштейн добавил, что после запуска первого энергоблока Курской атомной электростанции появился большой запас доступной энергии. Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-западе Запорожья, сообщает Министерство обороны России. Это также создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки. Освобождение населенного пункта Ровное, в свою очередь, усилило давление на оборону ВСУ у Долинок, сообщили в нашем военном ведомстве. Там добавили, что силами Черноморского флота уничтожены 7 безэкипажных катеров за сутки, средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и 806 украинских беспилотников. Потери Киева составили 1395 боевиков за сутки. Украина, восхваляющая националистов, в частности Бандеру, не может вступить в Евросоюз, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, в Евросоюз не принимают тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Он подчеркнул, что сейчас Варшава не просто дает деньги Киеву, но и требует от него солидарности. Накануне вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину. По его словам, Киев презирает Варшаву и безоговорочно давать ему средства вредно и нерационально. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Представители этого старинного, но не богатого дворянского рода издавна считались людьми ратными. На полях сражений они покрыли себя неувидаемой славой и делали все, чтобы защитить и возвысить государство российское. Тармасовы. Первое упоминание о них относится к началу 17 века. Именно тогда сын боярский Павел Тармасов был назначен приставом у посла английского, а его брат Игнатий состоял русским советником при королевиче датском. Еще два брата Тармасовых служили в то время воеводами: Федор на Оланце, а Иван по всей Вологодской провинции. Но все же самым известным представителем древнего рода по праву считается герой Отечественной войны 1812 года, командующий Третьей армией, генерал от кавалерии Александр Петрович Тармасов. Императорский паж, поручик, адъютант, командир гусарского полка. Его карьера развивалась стремительно. Он выигрывал одно сражение за другим. Отважного и талантливого офицера в своих донесениях хвалили князь Потемкин и генерал Яков Брюс. А в это время Александр Тармасов под командованием Кутузова брал Измаил.
3: В уважение за усердную службу, храбрые и мужественные подвиги, оказанные в сражении против многочисленной турецкой армии, награждается орденом Святого Георгия третьего класса.
2: 1792 год. Его первая боевая награда. А впереди была война с Наполеоном. Войска под командованием Тармасова защищали южные рубежи Российской империи. Кобрин, Пинск, Пружаны. Бонапарт направил туда саксонские легионы генерала Ренье. Император Франции был абсолютно уверен в победе и просчитался. 27 июля 1812 года армия Тармасова заняла Брест, а затем разгромила противника внезапными ударами с флангов. Это была первая крупная победа русских в Отечественной войне. Говорят, когда Наполеону доложили о весьма неожиданном поражении, он долго кричал, неистово размахивал руками, после чего бросил свою треуголку на землю и со злости втоптал ее в грязь. Вскоре Кутузов отозвал генерала Тармасова в штаб и поручил ему новое задание – руководить снабжением и пополнением армии. Но становиться паркетным офицером Александр Петрович не собирался. Он продолжал участвовать в боях под Малоярославцем, Красным, Вязьмой, командовал корпусом кавалерии, сражался с французами в заграничном походе. После взятия Парижа Тармасова назначили главнокомандующим Москвы. Он руководил восстановлением разрушенного города, за что получил титул графа. Герой Отечественной войны Александр Петрович Тармасов скончался в 1819 году от инсульта. Его единственный сын умер бездетным. Старинный дворянский род прервался.
1: Служивые люди. Тармасовы.
4: Воинские династии России.
5: От слов к делу. Военные училища России. Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты, дети погибших фронтовиков.
0: От слов к делу.
5: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
0: От слов к делу.
5: Жизнь Родине – честь никому.
0: Московское Суворовское военное училище.
4: Радиозвезда. Слова особого назначения.
3: В Древней Руси говорили: если не с кем посоветоваться, спроси у шапки. В те далекие времена человек без головного убора был, ну, все равно, что жених без невесты. В 15 веке в Великом княжестве Московском с непокрытой головой могли ходить только незамужние девушки. Всем остальным круглый год полагалось вне дома носить шапки. А какой в России самый популярный зимний головной убор? Правильно, шапка-ушанка. Правда, откуда и как она появилась в нашей стране, точно не знает никто. Версий много. Говорят, еще в 13 столетии в моде были так называемые шапки-триухи и шапки-магерки с длинными отворотами, где обычно прятали перья для письма. По другой версии, ушанка произошла от монгольского малахая, небольшого овчинного колпака в виде конуса. Отвороты такой шапки защищали лица и щеки ордынских воинов от ветра и метели. Позже отвороты малахая стали разрезать и завязывать на затылке. Так появились уши. Третья версия такая. После революции 17 года белогвардейские солдаты заказали себе новые головные уборы – шапки-ушанки. Офицеры якобы подсмотрели необычный крой у норвежских полярников, а те, в свою очередь, подглядели у северных народов Гренландии. Как бы там ни было, именно тогда, в начале 20 века, ушанка официально стала новым предметом обмундирования Белой армии. И называлась она «Колчаковка» в честь генерала Александра Колчака. Правда, шапка меховой-то не была. Слишком дорогое удовольствие. Поэтому делали шапки из дешевого сукна. Даже козырек. А в 1940-м шапки-ушанки появились и в Красной армии. Носили ее все – и летчики, и сухопутчики, и моряки. Шили такие головные уборы из светлой овчины. Размеры были стандартными, и только в северных районах СССР придумали свою модификацию шапки с удлиненными в полтора раза ушами. Назывался такой головной убор «полуторкой». После Великой Отечественной войны шапка-ушанка окончательно ушла в народ. Ее носили и носят все, от мала до велика. Делают сегодня ушанки из меха андатры, тюленя, норки. Есть даже пыжиковые шапки из меха теленка северного оленя. Но ряды вооруженных сил шапка-ушанка не покидала никогда. И сегодня зимой боец уши поднял, наверху завязал, команду услышал и побежал. Побежал решать боевую задачу. Быстро, резво, с армейской смекалкой. Потому что голова не для того дана, чтоб шапку носить, а чтобы ум-разум копить. И приказ командира вовремя исполнить. Шапка-ушанка. Слово особого назначения.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
10: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зарницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова набатом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, старший стрелок мотострелкового отделения, рядовой Игорь Краснюк, участвовал в освобождении очередного населенного пункта.
4: Боевая машина, в которой находился солдат, попала под встречный огонь противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку и четко ориентируясь в экстремальной ситуации, Краснюк, находясь под шквальным огнем противника, помог двум своим раненым товарищам эвакуироваться. Оказав им первую медицинскую помощь до прихода подкрепления, он прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия.
2: За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе боевых действий, рядовой Игорь Краснюк был награжден медалью Суворова.
5: 1939 год. В США на экраны выходит музыкальная сказка «Волшебник страны Оз». Советские и российские дети будут знать эту историю по вольной адаптации Александра Волкова, который в том же 1939-м напишет книгу «Волшебник изумрудного города». Для науки 1939 год – это сенсационное открытие датчанина Нильса Бора о возможности деления ядра урана. Позднее ученого назовут одним из отцов атомной бомбы. А в Советском Союзе в 1939 году приказом Наркомата авиационной промышленности на базе Московского авиазавода номер 1 создают особый конструкторский отдел. Начальником назначают инженера Артема Микояна. Его заместителем станет конструктор Михаил Гуревич. Вскоре обе эти фамилии будут украшать знаменитый советский истребитель.
6: Соратники. Микоян и Гуревич.
5: Они познакомились в 30-е годы в конструкторском бюро Николая Поликарпова, отца первых советских истребителей. Подружились почти сразу, но до совместных проектов дело дошло лишь в 1940-м. Уже тогда все понимали, война с Германией неизбежна, а Красной Армии нечем ответить на вражеский мессершмитт. Нужен отечественный самолет, способный развивать скорость свыше 600 км в час. За его создание возьмутся Микоян и Гуревич. За фантастически короткий срок, всего 132 дня, дуэт конструкторов создаст истребитель И-200, который позже переименуют в МиГ-1, то есть Микоян и Гуревич. А к началу Великой Отечественной появится обновленная модель МиГ-3, за штурвалом которого 27 советских летчиков получат звание Героев страны. А Микояна и Гуревича наградят орденом Красной Звезды.
6: Соратники.
5: Несмотря на разницу в возрасте, а Гуревич был старше Микояна на 13 лет, конструкторы легко находили общий язык. Хотя по темпераменту они были разными. Артем Иванович более деликатный и доброжелательный, Михаил Иосифович более энергичный и волевой. Микоян – сильный организатор, умеющий мыслить готовым проектом. Гуревич – мастер тонкого филигранного конструирования. И в этой уникальной связке большого и малого они проработают четверть века, создав серию одних из лучших.

0: лучших истребителей в мире.
1: Микоян и Гуревич. Соратники.
2: Радио «Звезда».

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Российская розница входит в более сложный этап развития. Покупатели все чаще пересматривают структуру расходов и отказываются от части покупок. Об этом заявили на российской неделе ритейла. Расходы домохозяйств выросли примерно на 11%, но покупатели стали реже приобретать товары про запас. Уже 17% россиян сократили средний чек более чем на 20%. При этом экономия сочетается с запросом на удобство. Потребители по-прежнему готовы тратить деньги на готовую еду, кофе, сладости и товары для домашних животных. Россияне с июля могут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Личность можно будет подтверждать с помощью отпечатков пальцев, изображений лица и радужной оболочки глаза. Как это будет работать, радиозвезда рассказал доцент Московского

0: Московского института электронной техники Генрих Девяткин.
1: Если же покупатель или продавец решили проводить сделку электронно, то в этом случае, помимо устоявшейся процедуры проведения электронной сделки, действительно потребуется сдавать данные биометрические либо через сами банки, потому что, насколько известно, банки будут предоставлять в определенных офисах специальные центры для сбора этих данных. А также можно это сделать через приложение госуслуги «Биометрия». И далее уже все равно потребуется прийти в специальный аккредитационный центр.
0: Отмечается, что система интегрируется в электронные платформы и станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи. Климатическое явление «Эль-Ниньо» может серьезно повлиять на мировой рынок сахара. Как считает директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов, из-за проблем с урожаем в Индии цены на продукты способны резко вырасти. По словам эксперта, в этом году юго-западный муссон может привести к снижению производства сахара от 3 до 8 миллионов тонн в годовом выражении, пишет РИА Новости. Если индийские власти полностью остановят экспорт, а Бразилия не сможет быстро увеличить поставки, мировой рынок столкнется с дефицитом. Роскачество перечислило продукты, которые не требуют постоянного нахождения в холодильнике и могут сохранять свои качества при комнатной температуре. В первую очередь это хлеб и булки без начинки в хлебнице или бумажном пакете. Они остаются свежими до 3 суток, а вот на холоде, наоборот, быстрее черствеют. Также не нуждаются в охлаждении картофель, лук и чеснок. Их достаточно убрать в темное, сухое и проветриваемое место. В ведомстве предупредили, что если в помещении больше 25 градусов, сроки хранения сильно сокращаются. Это были новости потребителей. Любительского рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
3: Видите ли, Ватсон?
2: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
3: Бельгийский першерон.
2: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
3: Да, Ватсон, какой?
2: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми... Зачем?
3: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
4: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: На мемориале Мамаева-Кургана в Волгограде выбиты следующие слова.
2: Железный ветер бил им в лицо. Они все шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они?
1: Эти строки принадлежат известному советскому писателю, фронтовику и военному корреспонденту Василию Гроссману.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Техник-интендант второго ранга.
1: Слово это французское. Интендант значит управляющий, заведующий. Он отвечал за обеспечение войск продовольствием, оружием и организацию бытового обслуживания личного состава. В начале 19 века в России существовала особая должность – генерал-интендант. Одновременно он управлял комиссариатским и провианским департаментами. Но мы о другом.
3: История воинских званий.
1: В 1935 году в Красной Армии были введены новые воинские звания для военно-хозяйственного и административного состава. Так, среди прочих, и появился чин техника-интенданта второго ранга.
3: По случаю присвоения.
1: В начале Великой Отечественной Василий Гроссман был мобилизован в армию с присвоением звания техника-интенданта второго ранга. Герой нашей сегодняшней программы служил специальным военным корреспондентом на Центральном, Брянском, Юго-Западном, Воронежском, Первом Белорусском и Первом Украинском фронтах. За участие в Сталинградской битве, в том числе в боях на передовой линии обороны, был награжден орденом Красной Звезды.
2: Машина бежит по фронтовой дороге. Пыль темная, кирпичная. Пыль желтая, мелкая серая пыль. От нее лица кажутся мертвыми. Тучи пыли стоят над фронтовыми дорогами. Эту пыль поднимают сотни тысяч красноармейских сапог, колеса грузовиков, гусеницы танков, тягачи, орудий, маленькие копытца овец, свиней, табуны колхозных лошадей, огромные стада коров, колхозные тракторы, скрипящие подводы беженцев.

0: найти колхозных бригадиров и туфельки девушек, уходящих подальше от войны.
1: Техник-интендант второго ранга Василий Гроссман написал множество пронзительных рассказов, повестей, фронтовых статей. А потом и свою главную книгу о войне – роман «Жизнь и судьба».
2: Техник-интендант второго ранга. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда.
4: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
5: Секретный полигон.
6: Дорогие товарищи. Осенью 1967 года проходило закрытое заседание правительства Советского Союза. На нем выступил главный конструктор ядерных реакторов, один из самых секретных академиков нашей страны, Николай Долежаль. Он представил совершенно неожиданный проект. Ученые предлагали установить на дизельные подводные лодки компактный атомный реактор. При этом серьезно переделывать лодку не требовалось. По замыслу Долежаля, размещать автономную ядерную установку для выработки электричества планировалось не внутри корпуса лодки, а снаружи. Дизельные подводные лодки для движения в погруженном состоянии используют электромоторы. Питают их аккумуляторы. На одном заряде батареи субмарины того времени могли двигаться не более 5 суток и пройти до 500 километров. С реактором Долежаля дальность вырастала практически неограниченно. Конструкция была рассчитана на 1,5 года непрерывной работы. Испытания начались в 1985 году. Изделие получило название «ВАУ-6» – внешняя атомная установка. Контейнер с реактором закрепили под днищем лодки К-68 около кормы. Обтекаемый корпус имел длину 6,5 метров и диаметр 3. Весила установка около 70 тонн. Ее мощности хватало для движения со скоростью до 8 километров в час. Несколько лет атомный реактор исправно работал. Систему собирались принять на вооружение. Но в начале 90-х годов прошлого века финансирование военно-морского флота сократили, уникальная внешняя атомная установка ВАУ-6 была отправлена на утилизацию.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники Бастилии. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
7: Чье призвание у

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Винтовка Мосина.
2: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора – Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал – экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно.
1: Стрелковое оружие.
0: Винтовка Мосина.
2: Когда начались испытания, то всем стало ясно. Русский вариант новой винтовки гораздо лучше бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна. Била в цель на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую «ошибку дурака», то есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен 3 линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма, или 2.5 миллиметрам. Такая математика.
1: Винтовка Мосина.
0: Оружейка.
3: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: 1531 год. Во время шторма на пути в Южную Америку терпит крушение корабль испанских конкистадоров. Выжить удалось лишь 7 из них. Они успели спустить шлюпку и перенести в нее оружие и продовольствие. Запасы пищи и питьевой воды аккуратно сложили на корме. Но не успели гребцы сесть на весла, как предводитель европейских воинов выхватил из ножен меч и направил его на соплеменников.
5: «Если кто хоть на шаг приблизится к еде, зарублю на месте!»
4: Так, по легенде, началась история неприкосновенного запаса. Человек, попадая в экстремальные ситуации, вынужден экономить на еде и воде, иначе смерть. Еще в стародавние времена многие племена брали с собой на охоту или в поход минимум продуктов. Путешественники умели находить себе пищу в пути. К примеру, древние чукчи использовали в своем рационе более 23 видов дикорастущих растений. Это позволяло выжить в заполярной тундре. А туземцы Австралии знали около 300 съедобных растений. И только поэтому могли выжить там, где европеец погибал в считанные дни. И все же неприкосновенный запас появился на свет благодаря не сухопутным, а морским первооткрывателям. После крушения судна все продукты долгого хранения собирались в НЗ. А что же это такое? Прежде всего, это лучший способ выжить в открытом океане. Не превратиться в негодяя, отнимающего хлеб у самого слабого. В конце концов, чтобы не стать людоедом. Поэтому хранение продуктового запаса доверяли самому сильному, авторитетному воину. Он распределял пайки, экономил, чтобы еды хватило на дальнюю дорогу. Но только в 1847 году неприкосновенный запас вошел в состав аварийного снаряжения спасательных шлюпок. Позже НЗ появились и у летчиков, и у космонавтов. Набор продуктов, высококалорийный и малогабаритный, включал в себя шоколад, тушенку, сгущенное молоко, грецкие орехи, сухари, мед, сахар и копченую колбасу. Есть, правда, еще и государственный неприкосновенный запас для всей страны. В нем хранятся рис, гречка, ячмень, сухофрукты, питьевая вода, хлеб на спирту, сушеные овощи, замороженная рыба, а также законсервированная строительная техника, боеприпасы, уголь, нефтепродукты, бензин и лесоматериалы. Такой НЗ используется только во время дефицита или войны. А тогда, в 1531 году, потерпевшие кораблекрушение испанские конкистадоры сумели правильно распределить неприкосновенный запас и благополучно добрались до берегов Южной Америки. У них даже осталось немного еды, которую они запасливо прихватили с собой на материк. Теперь европейцы уж точно знали.
3: Война войной, а обед по распорядку.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
7: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
6: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Москве простились с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым. Траурная церемония прошла в Московской центральной клинической больнице. Ее посетили Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и многие другие. Сергей Иванов умер 26 июня, ему было 73 года. Артиллеристы новороссийского соединения ВДВ разбили вражескую технику и пехоту на Ореховском направлении специальной военной операции. Это в Запорожской области. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Якудза».
2: Работаем часто, беспрерывно. Цели – скопление бронетехники, личного состава и опорных пунктов. Но у меня наводка занимает 2 минуты, это у меня стабильно. Раньше у меня занимало 3-4 минуты, это с учетом того, что я вообще новенький был тогда. Сейчас уже попрактиковался много, и все, теперь уже 2 минуты. Точно бью, прямо в цель. Белки в глаз, как говорится. Вот под удар дронов попали. Я отработал полностью, и мы уехали. Надо боевую задачу выполнить в любом случае.
1: Наносить высокоточные удары по скоплениям боевиков и их техники артиллеристам позволяет слаженное взаимодействие с расчетами разведывательных дронов подразделений беспилотной авиации. Спектр целей для подразделения РСЗО «Град» новороссийского соединения ВТБ достаточно широк. Это бронированные объекты, автомобильная техника, склады с боеприпасами, пункты временной дислокации боевиков, долговременные полевые опорные пункты, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами украинских формирований. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Российские штурмовики вели бой за важный укрепленный опорный пункт противника. Танковый экипаж под командованием старшего сержанта Евгения Соболева их поддерживал. Военнослужащий своевременно обнаружил вражескую пехоту и бронетехнику на позициях, после чего отдал приказ на ее уничтожение. Кроме того, боец корректировал огонь танка, а также своевременно вскрывал и ликвидировал вражеские огневые точки. Благодаря грамотным действиям Евгения Соболева, штурмовикам удалось перейти в контратаку и захватить вражеский объект, что значительно улучшило положение на передовой. Специалисты инженерных войск обеспечили пропуск более 1000 человек и около 600 единиц автомобильной техники через реку Джида по понтонно-мостовой переправе с начала ее работы. Такие итоги подвели в Восточном военном округе. Там отметили, что наводят переправу по просьбе местных властей уже 8-й год подряд. Она заменяет разрушенный мост, который ранее соединял между собой два поселка. Благодаря понтонному мосту, построенному военнослужащими, люди посещают районную больницу, школу, осуществляют доставку жизненно необходимых товаров. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. Замок Ив был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Знаменитые узники Бастилии. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: Бастилия. Это средневековая крепость Парижа, которая была построена в XIV веке. Для сравнения, Лувр, знаменитый королевский дворец, сейчас крупнейший музей мира, был построен по приказу короля Филиппа II Августа в конце XII века. То есть Бастилия младше. Ну, изначально это было укрепление города, одна из парижских башен в районе улицы Сент-Антуан, но уже к концу XIV века она превращается в настоящий замок. Прежде всего, это было место защиты для королевской семьи, их ближнего круга, при угрозе либо внешнего нападения, либо внутренних волнений, такое тоже бывало нередко. В любой крепости были подземелья для пленников или противников, или не подземелья. В Бастилии, как и во многих других укреплениях того периода, некоторые узники содержались в довольно комфортных условиях. Все зависело от статуса узника и обстоятельств заключения. Так что изначально Бастилия не была тюрьмой в нашем современном понимании. Первым заключенным Бастилии часто называют французского чиновника. Гуго Абрио, который, по иронии судьбы, принимал активное участие в ее строительстве. Ну, такое бывает, кстати, не раз. Такое в истории бывало. Но для него, к счастью, все закончилось хорошо, потому что он происходил из Бургундии. Герцог Бургундии следил за его судьбой и сделал все, чтобы его вызвали. Так что Абрио был освобожден и уехал из Парижа. Увеличилось число заключенных в Бастилии в XV веке в правлении короля Людовика XI. Но это был король, при котором в целом узников становится больше в разных замках. Время для королевской власти было неспокойное, уже завершилась столетняя война между Францией и Англией, а Людовик был сыном того самого короля, который вышел из нее победителем, Карла VII, на чьей стороне была Жанна д'Арк, ну, тоже фигура достаточно знаменитая. Людовику, как и его отцу, приходилось сталкиваться с восстаниями, заговорами аристократов. Он стремился подчинить короне французской, ну, как можно больше земель. И, естественно, это вызывало сопротивление. В отношении врагов он практиковал принцип «разделяй и властвуй». Поэтому в историю вошел как человек хитрый, коварный. У него было много прозвищ. Самое знаменитое — «Всемирный паук». Очень характеризует Людовика XI. Сразу представляется какой-нибудь такой зловещий замок, в котором правитель плетет интриги сразу против всей Европы, а противников сажает в железные клетки. Ну, в такой держали в Бастилии одного из епископов. По крайней мере, есть такая версия. Согласно легенде, 15 лет. И даже представители высшей знати. То есть статус, он мог, конечно, поспособствовать условиям получше, но далеко не всегда. При короле, например, возвышается Тристан Лермит, образ тоже пугающий. Это дворянин, человек королю чрезвычайно преданный, которому тот поручал самые ответственные, самые опасные дела. Так что его называли очень часто королевским карателем.
2: Знаменитые узники Бастилии.
1: Область знаний.
3: Конечно, и король Людовик XI, и Тристан Лермит были фигурами достаточно яркими, чтобы в итоге оказаться на страницах приключенческих и исторических романов. Они даже есть в соборе Парижской Богоматери у Виктора Гюго. Но как бы там ни было, это исторические персонажи, чьи биографии, пусть и с лакунами, но в целом мы представляем достаточно неплохо, как и биографии их противников. Но в истории Бастилии есть и совершенно мифологизированный узник, чья личность окутана тайной, так что иногда даже кажется, что его просто придумали. Речь идет о человеке в железной маске. Или, как вариант, просто железная маска. Это уже 17 век, эпоха правления короля Солнца, Людовика XIV. Во французской историографии этот период, иначе, наверное, как Великий век и не называют. Ну, это блеск королевства, безусловно, и период максимального величия Франции. Действительно, тут ее могущество во всех сферах видно и на европейской сцене, и культурное развитие, влияние, даже мода в это время. Тоже французская оказывается влияние на всех: живопись, архитектура, театр, балет, дипломатия, разгром Испании, в конце концов. Это тоже успех, выдающийся для французов. И вот 34 года в королевской тюрьме содержат пленника, у которого на протяжении вот всего этого времени один охранник, чтобы минимизировать контакты. и чье лицо закрыто бархатной, да, на самом деле бархатной маской. В Бастилии он содержался с 90-х годов 17 века, то есть он тоже менял, да, тюрьмы на протяжении всего периода заключения. Арестован был лет на 20 раньше. Вот настоящее его имя до сих пор неизвестно. Мы не знаем, кто это. И, конечно же, это порождает массу теорий по поводу его личности. Вот и правда, зачем такая секретность? Ну, давайте разберемся вначале, откуда взялась легенда о железной маске. Это восходит к Вольтеру. Он предположил, что заключенный был благородного происхождения. Ситуация усугубляется, да? То есть маска из железа, в отличие от бархатной, это уже не просто способ скрыть личность, это наказание, ну, по крайней мере, такое впечатление и складывается. Идея о заключенном аристократического происхождения в таком случае звучала для многих очень убедительно, но за что могло последовать наказание? И тут следует вспомнить еще одну версию о брате короля. Старший брат, незаконный брат, брат-близнец, вариантов несколько. Вот все это найдет отражение в художественной литературе, потом в экранизациях. Стоит вспомнить лишь фильм с Леонардо Ди Каприо на эту тему «Человек в железной маске», и это далеко не первое обращение к данному сюжету. Почему вообще вокруг Людовика XIV могла сложиться подобная легенда? Людовик родился в 1638 году и получил прозвище «Богоданный». На самом деле это гораздо более раннее прозвище, чем знаменитый «Король Солнца». Его родители на тот момент состояли в браке уже 23 года, и это был их первый сын. И при других обстоятельствах могли возникнуть сомнения в законности рождения ребенка, а тут вообще речь идет о престоле. Начали распространяться слухи, что Людовик не сын короля. Его матерью была Анна Австрийская. Это та самая французская королева-испанка, которая так ярко описана в «Трех мушкетерах» Александра Дюма и продолжениях романа, которая подарила герцогу Бекингема алмазные подвески. Да, в общем, если верить романам, дама легкомысленная. Да, очень важно, что когда Дюма писал свой роман, он нередко включал в свои сюжеты те истории, которые уже существовали с 17 века. Та же история с подвесками была придумана не им. Но была ли она вообще придумана или происходила на самом деле? Сейчас-то проверить, наверное, уже невозможно, но то, что подобные слухи ходили уже в 17 веке, имеет значение. Итак, находятся те, кто не верит в законность рождения Людовика. Его отец объявляет рождение сына чудом. Это довольно знаменитый во французской культуре сюжет «Обет Людовика XIII». Король вручает Францию Деве Марии, ее покровительство, это благодарность за наследника. Кстати, именно этот сюжет воплощен в алтаре собора Парижской Богоматери, и он до сих пор сохранен, да, после пожара он уцелел. К счастью для всех. Скорее всего, идея подмены отчасти связана с сомнением в законности. Но здесь звучит и другой мотив. Добрый, прекрасный принц был заменен на жесткого или даже жестокого правителя. Конечно, методы Людовика XIV нельзя сравнивать с тем, что мы говорили о Людовике XI, державшем врагов в Бастилии в железных клетках. Да, Людовик XIV этого не делал. И все же подавление фронды, антиправительственного выступления, вначале была такая парламентская фронда, потом так называемая фронда принцев, но это все требовало определенной жесткости. И в конечном итоге строительство Версаля, перенос у него фактической столицы королевства, мероприятие из той же серии. Если оставить на втором плане масштаб новой резиденции, ее роль в публичной репрезентации власти Людовика, то главным образом Версаль становится тем местом, где собранная под присмотром короля знать фактически оказывается оторванной от своих земель, своих людей, которые способны поддержать восстание. Она включается в систему строгого церемониала. О церемониале Версаля ходят легенды. Конечно, насколько там все это было жестко, каждому отведено собственное место, каждому определена собственная функция, и все максимально публично. Ну, это дворец в стиле классицизм. Мы знаем, что если мы пройдем по анфиладе, по периметру, то фактически весь дворец перед нами, он просто открывается. И вот эта система апартаментов, которые максимально публичны, это то, что закладывал король. Он сам отчасти становится заложником этой системы, но он считает, что это эффективно. Живые пространства дворца строго соответствует придворной иерархии. Но даже самые комфортные из них менее удобны, чем фамильное поместье, конечно же. И еще один момент. И аристократы, и дворяне рангом пониже живут в Версале за свой счет. Чем больше денег они тратят здесь, тем меньше у них остается на то, чтобы тратить их на всевозможные заговоры против короля. Людовик это учитывает тоже, конечно же. Хочешь не хочешь, придумаешь тут историю про доброго настоящего короля, которого похитили, заперли в тюрьме в железной маске и заменили вот этим вот злодеем. Ну, максимальная публичность в то же время фактически и исключает возможность подмены. Да, конечно же, речь идет о публичности родов королевы. Она изначально была направлена на то, чтобы двор точно знал, что родился наследник. Это вот этот вот конкретный мальчик, да, а не кто-либо другой. То есть даже если представить себе ситуацию рождения близнецов, кто родился первым, было бы зафиксировано. Так что вне контекста приключенческих романов, где подобные истории не только уместны, но и захватывающие, да, прекрасно развивают сюжет, все это маловероятно, когда речь заходит о реальности.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Знаменитые узники Бастилии. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: Список претендентов на роль железной маски весьма внушителен. Есть версии совершенно фантастические, но иногда речь идет и о реальных узниках Бастилии. У Дюма мы помним, что была попытка поменять братьев. Железную маску возвести на престол, а настоящего Людовика отправить на его место в тюрьму. И одним из тех, кто хотел избавиться от настоящего короля, был его бывший министр финансов Николя Фуке. Это реальный исторический персонаж и реальный узник Бастилии. И не только в Бастилии. И человек в железной маске, и другие заключенные, о которых шла речь, часто переводились из одной тюрьмы в другую. Так вот, Фуке также называется одним из претендентов на то, чтобы быть тем самым таинственным узником. И этой легенде способствовали обстоятельства его падения. С одной стороны, он был человеком, которому давали кредиты под честное слово. Это дорогого стоит. То есть у него была репутация, и вести дела он умел. В его поместье, в Оле-Виконт, дворцовый комплекс построили так называемые «три великих Л». Это Луи Льво, архитектор, Андре Ленотер, мастер ландшафтов, и живописец Шарль Брен, с именем которого впоследствии будет связана история Французской академии живописи. Так что у Фуке был отличный вкус. Он был щедрым меценатом. Но, с другой стороны, у короля были сильные сомнения в честности приобретенного министром богатства. А богат он был, безусловно. Конечно же. И вот однажды после роскошного приема, который Фуке устраивал в честь короля, он был арестован. Три великих Л потом поедут строить Версаль. По тому же, пусть и немного улучшенному проекту, то есть Воле-Виконт министра Фуке считается прообразом Версаля, это действительно так, а его хозяин

0: Бастилии пополнилась еще одной легендой. Оказывается, в Бастилии и сам Вольтер. Его острый язык хорошо известен, острел он метал высоко. Король Солнца, о котором мы говорили, правил очень долго, и когда он умер, на престол взошел его правнук, Людовик XV, маленький мальчик. И в это время реальным правителем Франции был регент, герцог Филипп Орлеанский. Вот против него, его дочери, была направлена сатира Вольтера. Уж на что регент был человеком не злым, это стоит признать. Он никого в железной клетке не сажал, маски не надевал. Бывало, что и вовсе прощал заговорщиков, ну, как, например, случилось во время так называемого заговора Челомары. Челомары был испанским послом при французском дворе. Быстро он нашел общий язык с противниками регента. Многие из них были связаны кровными узами с королем Солнца. Считали, что политика изменилась не в них пользу, что их лишают каких-то прав. И задача их заговора была похитить регента. Уж не знаю, куда его заключить. Может, и в Бастилию. А регент там сделать короля Испании. Заговор совершенно бестолковый, потому что они наняли переписчика для собственных документов, который что-то заподозрил, естественно, и пошел доложил. В общем-то, да, окружение регента тоже сообразило, к чему все идет, и в итоге заговорщики были схвачены, арестованы, правда, прощены, несмотря на то, что некоторые из них оказались в Бастилии, для всех закончилось хорошо, регент всех помиловал и отпустил на свободу. Так что гнев в отношении Вольтера с его стороны, ну, довольно показателен. Не отреагировал на такое оскорбление, конечно, регент не мог, и Вольтер оказывается в Бастилии. Через несколько лет он снова в нее попадет. Это не единичный случай с ним.
1: Знаменитые узники Бастилии.
2: Область знаний.
0: В 1789 году революционно настроенные парижане штурмуют Бастилию. Ну, обычно рассказывают, что на тот момент в ней содержалось всего несколько узников, и казалось, какой же был во всем этом смысл. Здесь важно помнить, что к концу XVIII века Бастилия превратилась в настоящий символ тирании, в частности, из-за так называемых писем с печатью. Это было право короля отправлять в заключение по подданных без суда, личным решением. Ну, как это работало на практике, например, если в семье был сын игрок, да, или родители хотели каким-то образом ограничить его свободу, они могли обратиться к королю, и тот выдавал такое письмо с печатью. Наличие права не означало, что король пользовался им регулярно, конечно, но в народе ходила молва о таком совершеннейшем беззаконии, и, конечно же, Бастилия уже к концу XVIII века приобретает образ оплота королевской тирании. Кстати, знаменитый маркиз де Сад тоже однажды оказывается в заключении именно в результате вот такого письма с печатью. Была Бастилия и свидетельницей любви. Во время фронды принцев против короля взбунтовался великий Канде, победитель испанцев, принц крови. Ну, он, конечно, думал, что он бунтует против кардинала Мазарини, но у королевского двора было свое мнение на этот счет. Армия теснила принца, положение было отчаянным, и тогда герцогиня де Монпансье, его верная сторонница, захватила со своими людьми Бастилию и велела палить из пушек по королевским войскам, чтобы принц мог отступить и укрыться в лояльном ему Париже, тем спасла ему жизнь. Ну, говорят, она была, конечно же, в него влюблена. Еще одна история, практически детективная история с ожерельем. Ожерелье королевы, кстати, тоже у Дюма описано. Кардинал де Роган, то ли будучи влюбленный в Мари Антуанетту, то ли желавший улучшить свое положение при дворе. Ну, в принципе, быть влюбленным в красавицу-королеву, это, может быть, даже была какая-то такая этикетная норма. Вот он решает сделать ей подарок. И попадает в руки авантюристов самых настоящих, которые вначале убеждают его в том, что он имеет дело действительно с представителями королевы, потом встречается непосредственно с ней, он заказывает у ювелиров роскошное ожерелье. В какой-то момент ювелиры понимают, что ожерелье они передали, а денег не получили. Эта история вскрывается, и начинается самый настоящий судебный процесс. Самое печальное для монархии в этой истории – это то, что королева была вынуждена давать показания. И это очень сильно убивает ее репутацию. Мария Антуанетта, безусловно, не была столь легкомысленной, как ее в этом обвиняли. Но история с ожерельем все это усугубляет. Кардинал де Роган, из человека, который, ну, наверное, мог бы быть обвинен в каких-то махинациях, превращается в глазах многих в жертву королевской тирании. Вот еще одно, и все это, конечно, снова возвращает нас к 1789 году и к тому энтузиазму, с которым

0: восставшие парижане шли брать этот оплот королевской власти. Сегодня от Бастилии ничего не осталось. Она была снесена. Сделано это было не во время штурма Бастилии, а гораздо позже. Причем, если говорить о самом штурме, то это тоже история чрезвычайно жестокая, потому что вначале гибнет несколько восставших, и это вызывает новую волну гнева. И в конечном итоге, уже после того, как крепость была взята, то многие ее защитники были убиты, конечно же, они просто были растерзаны революционерами, но тем не менее, само это событие, оно по-прежнему остается важным для французской истории, с названием Бастилии связана площадь, даже метро в Париже и, конечно же, масса легенд.
1: Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Старобельске сегодня вспоминают жертв террористической атаки ВСУ. На 40-й день с момента трагедии у разрушенного колледжа Луганского педагогического университета прошла панихида. Напомню, Киев ударил дронами по учебному корпусу и общежитию 22 мая. Погиб 21 студент, более 40 получили ранения. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что это преступление является одним из самых бесчеловечных, совершенных на Луганской земле. В своем обращении он подчеркнул, что среди погибших были молодые люди, только начинавшие свой путь, мечтавшие о профессии и семье. Пасечник выразил соболезнования родителям, потерявшим своих детей, и отметил, что это невосполнимая утрата для всей республики и России в целом. Потребность в кадрах на данный момент закрывается за счет трансформации рынка и выстраивания системы гибкого образования. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о производительности труда.
2: Расширяется также и сеть центров компетенции. В дополнение к федеральным и региональным организациям создано почти 20 отраслевых структур, как в реальном секторе, так и в социальной сфере. Они действуют, например, в гражданской промышленности, в транспорте, в туризме, в строительстве, в сельском хозяйстве. Есть они также.

0: И в здравоохранении, в культуре, в спорте, в образовании, в социальном обслуживании. Для них сформированы программы, которые охватили порядка 52 миллионов человек.
1: Премьер обратил внимание, что работа ведется на всех уровнях, от адресной поддержки крупных и средних предприятий до тиражирования лучших практик в сегментах малого, среднего и микробизнеса. Два театральных поезда одновременно прибыли в Москву сегодня, завершив масштабный проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, передает ТАСС. Первый состав стартовал 12 мая из Владивостока, второй отправился 27 мая из Севастополя. Поезда следовали навстречу друг другу, делая остановки в 43 городах, где проходили двухдневные театральные фестивали с участием более 160 театров. В каждом городе были организованы спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. Оба состава прибыли на Киевский вокзал. Участие в театральном поезде приняли свыше 5000 артистов из более 100 театров страны. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Он будет действовать почти двое суток по причине ожидаемой жары. 1 и 2 июля столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Причиной синоптики назвали влияние субтропического гребня, который принес экстремальную жару в европейские страны. Правда, до центральной России в целом и московского региона в частности он сумеет дотянуться только краем.
2: Премьера

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора.
1: Форма и содержание.
2: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
2: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Мундирование. Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
1: Буденовка.
0: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
1: Форма и содержание. Буденовка. Премьера на радио «Звезда».
2: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
1: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все приплыли».
3: Когда путешествуешь, нужно быть всегда предельно внимательным. Иногда столько интересного из виду выпускаешь. Ведь самое удивительное рядом. Только оглянись. Вот смотрите, в Иркутской области на полпути между Москвой и Владивостоком расположен небольшой уютный поселок. Знаете, как называется? Половина. А что, точнее не скажешь? Или вот еще пример. Амурская область. Транссибирская магистраль. Опять вся та же дорога от Москвы до Владивостока. Здесь совсем недалеко от Забайкальского края стоит, внимание, поселок городского типа Ерофей Павлович. Вот так по имени-отчеству и назвали тот населенный пункт в честь знаменитого русского землепроходца Ерофея Хабарова. А местных жителей как тогда величать? Ерофея Павловцы или Павло-Ерофеевцы? Даже не знаю. А мы плывем дальше. Есть на географической карте названия, которые состоят только из одних гласных букв. Правда-правда. Немецкий город Ауе тому подтверждение. Или, к примеру, английская речка Уай. А есть еще остров Эуи в архипелаге Тонга в Тихом океане. Другой остров Эиао находится в группе Маркизских островов. А вот в Австралии, ну куда ж без нее, расположен маленький поселок Ии. Постойте, мы так не согласны. Сказали согласные буквы гласным. Почему про нас забыли? Чем мы хуже? Спокойствие, только спокойствие, воскликнули хорваты. У нас, например, в Адриатическом море есть остров Кырк. Довольны? Хорватов тут же поддержали чехи. У них в Силезии есть одинокая гора, высота 1200 метров. Знаете, как называется? Смырк. И попробуйте не согласиться. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывались.
5: Отравился Кириллом.
6: А Литинга шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Бартанцы
2: вообще сбрасывались.
3: Натравился
2: на викинги. Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Что ты знаешь о легендарной битве при Фермопилах?
7: Все, фильм смотрел. Там 300 спартанцев одолели огромную армию Ксеркса в сотни тысяч человек.
5: А вот и нет.
8: Это версия Голливуда. Персов, решивших вместе с их правителем поработить Грецию, действительно было много. Но вот выступили против них, кроме спартанцев, также войска нескольких греческих городов. Мантинеи, Аркадии, Коринфа, Феспии и Факида. И это получается уже не 300 человек, а около 5000. Факты о битве 480 года до нашей эры приводят древнегреческие историки Геродот и Эфор Кимский.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: На третий день Фермопильского сражения персы окружили малочисленного противника. Чтобы спасти греков от неминуемой гибели, спартанцы их отправили по домам. Однако ушли не все. И в последнем бою бок о бок со спартанцами также сражались около 700 феспийцев.
6: То есть Ксерксу и тогда противостояло около 1000 бойцов.
8: Именно. Греческое правительство в 1997 году рядом с монументом царю Леониду и спартанцам даже установило памятник воинам из города Феспия, чтобы, так сказать, восстановить историческую справедливость.
5: А вот и да.
8: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Волк и пастухи.
9: Волк, близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор, что выбрав лучшего себе барана в стаде, спокойно пастухи барашка потрошат, а псы смирнехонько лежат. Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я.
8: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Волк и пастухи». Читал Денис Назаренко.
0: Звезда.
10: Когда-то все люди говорили на общем языке. Однажды мудрец предложил обратиться к богу Анчва с просьбой, чтобы поделил он один народ на многие, и чтобы у каждого из них был свой язык. Но бог высоко. Стали строить башню. Строили, строили, как вдруг она развалилась. Тогда Анчва им говорит с небес: «Слышал я вашу просьбу. Теперь сколько камней в развалинах, столько и будет вам языков. Объединяйтесь в группы, берите каждый по камню». Камни быстро закончились, а одной группе людей ни одного не досталось. Бог посмотрел на них сверху и говорит: «Ну и пусть. Говорите на своем старом языке. Надо же сохранить его кому-то. Вы с камнями. Добавьте-ка им немного от своих новых языков». Так и сделали. Поэтому абазины легко понимают другие языки. А их язык, самый древний и самый трудный, никто не понимает.
11: Абазины. Малые коренные народы России.
10: Когда-то абазины пришли в черкесские регионы из нынешней Абхазии. С абхазами они родственные народы. Сегодня в России проживает более 43 тысяч абазин. В Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Абазинский язык принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Поговаривают, что он один из самых сложных языков на планете. В нем 72 буквы. При этом в нем исторически отсутствует гласная «о», которая при заимствованиях превращается в «а». В древности абазины поклонялись покровителям дождя, воды, лесов, зверей, пчел. А главным над ними был бог по имени Анчва. Затем, в первом веке нашей эры, абазам принес христианское учение сам апостол Андрей. По преданию, он проповедовал среди горских народов. Сегодня же абазины исповедуют ислам суннитского толка.
11: Не теряя корней, абазины.
10: Самый важный обычай абазин, впрочем, как и большинства народов Кавказа, это почитание старших. Никогда младшие по возрасту не садятся в помещении, где сидит взрослый человек. Тем более, никогда со старшими не садятся за обеденный стол. Пока им не разрешат, конечно. Это дань уважения. У абазов всегда царил патриархальный уклад. Глава рода – старший мужчина в доме. Хозяйственными делами ведала старшая женщина. Она же управляла семьей. Но последнее слово всегда оставалось за мужчиной.
11: Малые коренные народы России.
10: После свадьбы девушка переходила в дом мужа, соблюдая ряд обязательных правил. Невестка не имела права разговаривать с родителями мужа, оставаться с ними наедине, поднимать на них глаза, есть за одним столом, сидеть в их присутствии. Избегание свекрови заканчивалось через неделю или несколько месяцев, а вот свекр мог продолжать молчать годами или всю жизнь. Все зависело от его характера. Супруги не называли друг друга по имени, использовали прозвища или местоимения. Им нельзя было днем находиться в одной комнате наедине. Для мужчины считалось позорным говорить что-либо про свою жену в присутствии других. Когда того требовала ситуация, он употреблял слова «моя жена», «мать моих детей», «дочь того-то». При посторонних, особенно при старших, молодой отец не имел права быть нежным со своими детьми. Не брал их на руки, не тискал. Сдержанность на людях – одно из важнейших правил поведения.
11: Не теряя корни, абазины.
10: Современные абазины практически не придерживаются старинных обычаев. Например, запрет на общение со свекрами у них сохранился, но только в сельской местности. Супруги общаются свободнее и называют друг друга по именам. Но, тем не менее, традиционный уклад жизни, обряды, культуру абазины стараются беречь. Ну, а как иначе?
11: Абазины. Малые коренные народы России.
0: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти – исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. В Кремле напомнили, что в конце мая Владимир Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Единый государственный экзамен 2026 года прошел штатно, утечек не наблюдалось. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ-2026.
2: В целом по стране 100 бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников. 373, а 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена.
1: Министр просвещения добавил, что была обеспечена объективность.

0: Стоимость экзамена. Все выпускники находились в равных условиях, заключил Кравцов. Июньский холод не повлияет на урожай. Таких прогнозов нет. Уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он рассказал, что объемы поставок аграрной продукции России и за рубеж растут ежегодно. В этом году показатели экспорта лучше прошлогодних. Патрушев добавил, что потребителем российской аграрной продукции являются 160 стран. Украина, восхваляющая националистов, в частности Бандеру, не сможет вступить в Евросоюз, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, в Евросоюз не принимают тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Он подчеркнул, что сейчас Варшава не просто дает деньги Киеву, но и требует от него солидарности. Накануне вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину. По его словам, Киев презирает Варшаву и безоговорочно давать ему средства вредно и нерационально. И о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве. Он будет действовать почти двое суток по причине ожидаемой жары. 1-2 июля столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Причиной синоптики назвали влияние субтропического гребня, который принес экстремальную жару в европейские страны. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
1: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не води ребенка в музей античной скульптуры, иначе он спросит тебя, почему у него не вырос листик. Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна.
5: Сегодня мы будем говорить об истории музеев. Мусион – дом или святилище мус. Так переводится это слово с греческого языка. Первый музей был основан в 290 году до нашей эры в Александрии. Там располагались не только знаменитая библиотека, но и комнаты для чтения, отдыха, столовая, а также экспонаты для обучения. В Средневековье большинство произведений искусства хранились в монастырях и храмах. Ювелирные украшения, старинные манускрипты, оружие, захваченное во время войны. В 15 столетии Лоренцо де Медичи повелел создать в своем замке сад скульптур. Это было огромное помещение с длинными коридорами, в которых демонстрировались всевозможные картины и статуи. Такие, как тогда говорили, помещения искусств были очень модными в Италии, Франции, Греции, а затем и по всей Европе. Правда, назывались они уже иначе – кабинетами. А в Германии решили пойти своим путем. Там начали создавать первые коллекции необычных вещей. До рождения нашей отечественной кунсткамеры в Санкт-Петербурге оставалось всего ничего. Подумаешь, примерно 2 столетия.
4: Исторические заметки.
5: Первый публичный музей России, или собрание редкостей, открыл в 1714 году Петр Великий. Но публичный не значит государственный, решили в Москве и придумали свой, говоря современным языком, федеральный или общенародный мусион. Ну, как придумали? Стране уникальную коллекцию просто подарили.
7: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
8: Контрабандисты. Товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
9: За какую цену вы бы решились ее продать?
7: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
8: Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
7: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
10: Благое дело.
7: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки. Торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
10: Благое дело.
7: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
11: Павел Михайлович, какое чудесное собрание.
9: Благодарю, Ваше императорское величество.
11: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину, боярыню Морозову?
9: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
7: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
10: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: При одном только виде Эрмитажа ноги подкашиваются от усталости.
5: Знакомое ощущение? А как же? Попробуй все обойди и посмотри. Пупок развяжется. Но это еще полбеды. В большинстве музеев мира на обозрение выставлены далеко не все экспонаты, так как места для этого попросту нет.
12: Радиограмма.
13: В Дрезденской оружейной палате из-за нехватки площадей выставляется лишь около 10% имеющихся в собрании музея экспонатов. Всего в музее около 10 тысяч единиц старинного оружия, боеприпасов и снаряжения.
4: Исторические заметки.
5: К слову, коллекция Эрмитажа состоит из более чем, вы только вдумайтесь, 3 миллионов уникальных предметов. Это самое крупное в мире собрание в пределах одного здания. Неудивительно, что многие из нас предпочитают музеи поменьше, то есть частные.
14: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский, так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала.
15: «Это какая такая собака посмела?»
14: — вскричал с просонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила,
15: Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки и мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея. Кошки и мышки. Истории с географией.
12: Бросай якорь. Все, приплыли.
16: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
17: Реклама.
18: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор об истории музеев.
6: Чем больше ходишь на выставки современного искусства, тем больше все напоминает тебе экспонат, включая стул для посетителей и огнетушитель. Британский искусствовед Брайан Сьюэлл.
5: Что ж, с этим нельзя не согласиться. К примеру, в Нью-Йоркском музее современного искусства была выставлена однажды картина Матисса «Лодка». Небольшое такое суденышко и его зеркальное отражение в воде. И что бы вы думали? Только через 47 дней кто-то обратил внимание, что картина висит вверх ногами. Да тут не только обыватель, но и профессиональный вор не разберется, что к чему.
20: Фоня снял со стены больную Мэтью. Затем жемчужину собрания, бокал лимонада Тербарха и еще несколько его картин, среди них знаменитое письмо. Он накладывал их на согнутую левую руку, как поленье. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин миллиона на полтора, для чего ему пришлось протянуть руку 4-5 раз, Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца

0: входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам. Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета, удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших зданиях его городка, в закусочной, кино и многих магазинах. Распространенность предмета обеспечивала его сбыт. Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду. Он был отлично отделан, гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно, полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее. Подавив в себе робость, которую вызвала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта Снайдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Изначально слово «музей» подразумевало под собой какую-либо коллекцию. Но со временем это понятие стало обозначать дома и здания, в которых находились сами экспонаты. Интересно, что любой современный музейон появился на основе частного собрания редких вещей. Кстати, самый старый музей в мире из числа действующих – капитолийский. Его основал в 1471 году папа римский Сикст IV, когда подарил вечному городу коллекцию античной бронзы. А теперь вернемся в Россию. В нашей стране музеи росли как грибы. В начале 19 столетия на базе только одной кунсткамеры были созданы этнографический, азиатский, египетский, анатомический, зоологический, ботанический и минералогический музеи. Правда, после Октябрьской революции сохранить все это богатство удалось лишь частично. Что ж, и на том спасибо.
3: Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь. Причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило ничего себе. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые – Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. «Вот хорошо», – сказала Лиза, – «будет не так скучно». Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов 40. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом.

0: комнатам, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи Сез. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. «Здравствуйте», — сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. «Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла, а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе». Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы типичные провинциалы», — сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей».
1: «Вот как?» — заметил Ипполит Матвеевич.
0: «Ну, покинем этот зал», — сказал Остап. «А я его еще не смотрела. Он такой красивенький».
1: «Начинается», — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу.
0: И, обращаясь к Лизе, добавил: «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль, эпоха Керенского». «Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся».
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Старобельске сегодня вспоминают жертв террористической атаки ВСУ. На 40-й день с момента трагедии у разрушенного колледжа Луганского педагогического университета прошла панихида. Напомню, Киев ударил дронами по учебному корпусу и общежитию 22 мая. Погиб 21 студент, более 40 получили ранения. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что это преступление является одним из самых бесчеловечных, совершенных на Луганской земле. В своем обращении он подчеркнул, что среди погибших были молодые люди, только начинавшие свой путь, мечтавшие о профессии и семье. Пасечник выразил соболезнования родителям, потерявшим своих детей, и отметил, что это невосполнимая утрата для всей республики и России в целом. Министр экономического развития Максим Решетников назвал терпимым снижение инвестиций в российскую экономику. В интервью «Вестям» он напомнил, что этот показатель в России был очень высоким – 23,5% ВВП. Решетников добавил, что, несмотря на инвестиционную паузу, российская экономика сохраняет потенциал и устойчивость.
2: Производительность, она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой, с другими контрагентами, да, значит, а насколько правильно выстроены поставки, насколько вот это вот четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимальное взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. Это все в совокупность, производительность труда, ну, как и качество жизни, да, что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, да, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является, ну, экстремально низким, а вот и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике.
1: Решетников добавил также, что искусственный интеллект уже используется во многих сферах. По его словам, еще лет 5 назад многие компании имели большие колл-центры, в которых работали по несколько тысяч специалистов. Сейчас же большая часть этих колл-центров пустует, заключил Решетников. Совет Международного союза конькобежцев разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что спортсмены не смогут выступать под своими флагами, а также с гимном и в национальной форме. Они также будут вынуждены соблюдать определенные условия. Проход через виртуальную карту «Тройка» в Москве стал в 5 раз быстрее. Теперь цифровая карта срабатывает на турникетах всего за половину секунды, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Ранее проход через виртуальную карту занимал 2,5 секунды. Сейчас от покупки билета до прохода в транспорте пассажир тратит менее 1 минуты. На карте доступно большинство билетов из действующего тарифного меню, подчеркнул заммэра.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на Радио Звезда.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Музеи – это консервы времени.
5: Очень точно подмечено. Вот смотрите, люди много путешествуют, это факт. Вот куда идет человек, когда попадает в новый, совершенно незнакомый для себя город, помимо ресторана, закусочной? Правильно, первым делом в краеведческий музей, чтобы понять, а куда это, собственно, он попал, приехал. Мы хотим совершить историческое путешествие во времени. И ерунда, что оно лишь виртуальное.
7: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте.
8: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной 4-скатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнату у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
4: Имя на карте.
8: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки и по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
4: Имя на карте.
8: Елец хоть и нельзя назвать туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно, чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только один. Было 2 конверта от его писем, взяли один. Было 2 ручки, одну оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современное издание «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
4: Имя на карте. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Расположенный в Санкт-Петербурге Эрмитаж считается вторым по площади музеем мира. Если вы поставите себе целью пройтись по всем его залам прогулочным шагом, нигде не останавливаясь и не очень-то задерживаясь возле экспонатов, то вам придется потратить на все про все более 12 часов. Но Парижский Лувр еще крупнее. Ежегодно его посещают более 10 миллионов человек. Многие приходят только с одной целью – посмотреть на Мону Лизу, самую знаменитую и самую дорогую картину в мире, некогда созданную гениальным да Винчи. Для нее в Лувре выделен отдельный зал. Но так было не всегда. И собственные апартаменты Джоконда получила благодаря лишь одной роковой случайности. Это самая настоящая детективная история, уж поверьте.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
10: 21 августа 1911 года итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Вор действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не работает, он спрятался в кладовой музее еще накануне, в воскресенье. Рано утром, когда началась уборка помещений, грабитель вышел из своего убежища, в подсобке нашел служебный халат, а потому не выделялся среди других сотрудников, наводивших порядок. Когда в зале, где находилась Мона Лиза, никого не осталось, Перуджо взял картину, снял с портрета защитный футляр и рамку, спрятал полотно под плащом и благополучно покинул музей. Легче всего было пройти через главный пост охраны. Там вообще никого не оказалось. Это было ограбление века. Поймали Винченцо только 2 года спустя, в 1913-м. Похититель раскрыл себя сам, когда откликнулся на частное объявление в газете. В небольшой заметке безымянный предприниматель предлагал за Джоконду огромные деньги, и вор решился на продажу. Так и угодил прямо в руки полиции. Шедевр тут же вернули в музей. На суде Перуджо заявил, что украл картину исключительно из личных побуждений. Якобы великое произведение итальянского художника должно храниться только в Италии и нигде больше. Преступника приговорили к 1 году и 15 дням заключения, однако отсидел он чуть более половины срока, поскольку все его считали настоящим патриотом. Что ж, мало кто знал тогда, что Винченцо Перуджо всего лишь пешка в остроумной комбинации, которую придумал один очень талантливый авантюрист.
7: Плутовство. Это я уговорил этого балбеса украсть Мону Лизу. Мне нужна была мировая сенсация, ажиотаж, фурор, шумиха повсюду. Чтобы все газеты, все обложки журналов пестрели заголовками о похищении легендарного шедевра. Зачем? Сейчас расскажу.
10: Эдуардо де Вальфьерно родился в Аргентине во второй половине 19 века. Называл себя испанским маркизом, хотя, конечно, это ложь. В Европе занимался продажей фальшивых ювелирных украшений и старинных произведений искусства.
7: Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды. Когда оригинал украли, и об этом уже знал каждый, я начал свою игру.
10: Вальфьерно придумал хитроумный план. 6 копий Моны Лизы он продал 6 американским частным коллекционерам по 1 картине в руки. Причем каждый из покупателей был абсолютно уверен, что теперь именно у него хранится оригинал. Когда настоящую Джоконду все же нашли, обманутые ценители искусства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
7: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего 1 раз, когда я был в гриме.
10: В 1913-м Эдуардо де Вальфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вальфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
9: Эдуардо де Вальфьерно. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории музеев. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, и наши праздники,
12: и каждому дано яблоко.
13: Перед нами огромные, разнообразные работы.
14: Исторические заметки на радио «Звезда».
15: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
5: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
1: От слов к делу.
2: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское суворовское военное училище.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о запахах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Человек способен различать до триллиона запахов. Это в тысячи раз больше, чем количество цветов или вкусов.
3: Факт второй.
5: Запах дождя имеет научное название петрикор. Он появляется, когда бактерии в почве выделяют вещество геосмин. Человеческий нос улавливает геосмин в концентрации всего 5 частей на триллион. Это один из самых чувствительных порогов в природе.
3: Факт третий.
5: Женщины чувствуют запахи лучше мужчин.
3: Факт четвертый.
5: Собаки могут учуять болезни. Некоторые породы, например, лабрадоры, распознают диабет, рак легких или груди с точностью до 95% по запаху пота или выдыхаемого воздуха.
3: Факт пятый.
5: Запах тела полностью индивидуален, как отпечатки пальцев или ДНК. Исключение – однояйцевые близнецы. Но на запах, кроме набора генов, влияет образ жизни, гормоны, диета и живущий на коже микробиом.

0: Очень важные вопросы.
1: Расскажите, а кто и когда придумал писать резюме?
2: Отвечает эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.
3: Слово «резюме» происходит от французского «резюме», что в переводе означает «резюме» или «сводка». Первые упоминания о таком были в 15 веке, когда Леонардо да Винчи, стремясь получить работу, составил краткое изложение своих навыков и достижений. В те времена резюме включало в себя основные факты о кандидате, такие как образование, опыт работы и ключевые навыки. С течением времени форматы содержания резюме изменились. В современном мире работодатели ожидают увидеть не только факты, но и то, как кандидат может принести пользу компании. Чтобы ваше резюме привлекло внимание работодателя, следует учесть несколько ключевых моментов. Первое – это структура и оформление. Резюме должно быть четким и лаконичным. Используйте разделы – контактная информация, цель, опыт работы, образование, навыки – и выделяйте заголовки. Это поможет работодателю быстро найти нужную информацию. Второе – это адаптация под вакансию. Обязательно подстраивайте резюме под конкретную вакансию. Изучите описание работы и выделите те навыки и достижения, которые соответствуют требованиям работодателя. Вместо общих фраз о ваших обязанностях указывайте конкретные достижения. Например, увеличил продажи на 20% за квартал. Звучит гораздо убедительнее, чем работал с клиентами. Четвертое. Ключевые слова. Многие компании используют автоматизированные системы для первичной фильтрации резюме. Включение ключевых слов из описания вакансий поможет вашему резюме пройти этот фильтр. Добавьте немного индивидуальности. Например, краткое введение о себе и ваши профессиональные интересы, они такие могут привлечь, знаете, как помочь вам выделиться среди других кандидатов.
0: Очень важные вопросы. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
4: Отец Федор. Кем мог быть этот человек из романа «12 стульев»? Известных людей с именем Федор не так много. И первый, кто приходит на ум, Федор Михайлович Достоевский. В 1926 году, когда Ильф и Петров работали над своим романом, был опубликован сборник писем Достоевского жене. Вот подпись классика. «Твой вечный муж – Федя Достоевский». А вот как завершает свои послания священник из 12 стульев. «Твой вечный муж – Федя». Текст одного из писем литературного персонажа и его реального прототипа совпадают почти дословно. Оба рассказывают о непредвиденных потерях и слезно просят выслать денег. У писателя украли зонт, а у отца Федора – ветром унесло картуз. Между прочим, Ильф и Петров шутили над Достоевским и прежде. Некоторые ранние сочинения творческий дуэт подписывал коллективным псевдонимом Федор Достоевский.
0: Кто эти люди?
4: Отец Федор, он же Федор Достоевский.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили государство придумывающий проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Фладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей.
10: Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-западе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны России. Это также создает условия для дальнейших действий вооруженных сил России в районе Даниловки. Освобождение населенного пункта Ровное, в свою очередь, усилило давление на оборону ВСУ у Долинок, добавили в нашем военном ведомстве. Там также сообщили, что силами Черноморского флота уничтожены 7 безэкипажных катеров за сутки, средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и 806 украинских беспилотников. Потери киевской стороны составили 1395 боевиков за сутки. Средние тестовые баллы по предварительным результатам основного периода единого государственного экзамена этого года по большинству предметов превысили 60. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Первая тенденция – это снижение числа сдающих экзамен по социально-гуманитарным предметам, за исключением географии. Вторая тенденция – стабильность и повышение среднего тестового балла. То есть с уменьшением мы не теряем качество, баллы растут у нас. И по литературе, истории, обществознания в среднем на 2% по всем предметам. Тенденция третья – увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов.
1: Музаев добавил, что в экзамене приняли участие более 750 тысяч выпускников. При этом в Рособорнадзор поступило менее 200 замечаний. Они были в основном связаны с условиями в пунктах проведения и не влияли на результат экзамена, заключил Музаев. Россияне, у которых в июне поменялся жизненный статус, могут получить прибавку к социальным выплатам. Например, если человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, то с 1 июля фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости удваивается, рассказали ТАСС в Государственной Думе. В случае, когда у неработающего пенсионера появились на иждивении дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии также будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев, добавили в ведомстве. Объявивший об отставке премьер Великобритании Кир Стармер анонсировал баснословные траты на оборону королевства, в том числе в ущерб другим отраслям. По его словам, для финансирования обороны приостановят некоторые капитальные проекты, которые важны, но не жизненно необходимы в данный момент. Это коснется проекта по дорожному снабжению и энергетике, пишет Financial Times. Стармер также заявил, что Великобритания в последние два года увеличила траты на эти цели с 2,3% до 2,47% ВВП. Кроме того, он рассказал о будущем вложений в дроны и автономное оружие. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, и сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Мы, армия России, продолжаем взламывать фронт врага. Давайте с этого начнем.
2: Не хочется, конечно, заниматься самовосхвалением, но я просто напомню коллегам, что все предыдущие эфиры, мы за что нас, кстати, и критиковали, и обвиняли в том, что мы там голословно, может быть, как-то... Но мы с вами говорили о том, что все, что сейчас происходит на территории боевого соприкосновения, линии горячего кинетического фронта, это подготовка к взламыванию участка, который фактически так и последняя агломерация, да, которая соединение, это Дружковка, как раз Константиновка, это подход к ней, это Краматорск, Славянск, Балаклея, и фактически мы выходим на границы ДНР, это последний, на самом деле, рубеж. Дальше за этим укреплений фактически нет. То есть вот то, что мы сейчас наблюдаем на фронте, это и вызывает вот ту истерику у Европы, это и вызывает вот это вот обострение ситуации с Белоруссией, это вызывает обострение сегодня с Румынией, я потом скажу, почему Румыния. Это то, что поведение определяет поведение Польши, это то, что определяет поведение Турции, это то, зачем в том числе Александр Григорьевич летал в Китай. Вот, собственно, это все. Что мы видим сейчас во внешнем периметре, во внешней политике, все, что мы видим сегодня вовне, в экономической политике, все, что мы видим, то, что происходит сегодня с Британией и отношений США, это все, все буквально продиктовано линией боевого соприкосновения и успехами российской армии. Это вопрос как раз того периода, когда успехи армии должны быть конвертированы в успехи политических ведомств. То есть мы переходим к стадии, ну, очевидно, либо перехода в большую широкомасштабную войну, о чем тоже надо будет проговорить, либо мы начинаем процесс в том числе и некой формы торга, потому что сейчас стоит вопрос в интервью, уже ну, вот анонс как бы, да, проговаривая, о чем сказал Владимир Владимирович. Вы вынуждаете нас, создавая санитарные зоны, работать еще дополнительно на четырех областях, исторически когда-то принадлежавших России, да, и Российской империи, и вообще освоенные Российской империей, но находящиеся по странному стечению обстоятельств, недоразумению, сегодня под названием Украина или окраина границ, да, или у края чего-то. Ну, вот Украина. Это Днепропетровская, где сегодня один за одним населенные пункты возвращаются под контроль России, это Сумская, это Николаевская область и это Харьковская область. Вот их четыре сейчас, да? И заявления Владимира Владимировича говорят о том, что мы этого не ставили перед собой. Но если так будет продолжаться, то этот вопрос будет поставлен. И тут же, до этого буквально, там, за день до этого, Румыния в своем парламенте принимает нормативный акт, он пока стратегический, о воссоединении с Молдавией. То есть вы понимаете, да, о чем это говорит? Это говорит стратегически о том, что фронт сегодня двигается в двух направлениях, вот после взламывания, да, центр, где у нас идет там группировка «Север», «Юг» и «Центр», да, которые работают вот сейчас на взламывание вот этой последнего, этой агломерации укрепленной, она 15 лет там строилась, то есть она чудовищная вообще по своей мощи на самом деле. Разбирать это крайне сложно. Это густонаселенный, он до войны, это была агломерация с общей численностью населения порядка 350-370 тысяч. Сейчас, понятно, значительно разряжено, но это не оставляет сегодня попытки вот ВСУ прикрываться мирным населением. Это очень сложно будет, и очень сложно и с этической точки зрения, и с точки зрения тактического обхода, охвата, перерезания логистики, некой формы такого блокады, да, блокирования. Но вот возвращаясь теперь, мы понимаем, что Польша, Румыния, Германия, Франция и Британия буквально занимают те же позиции, как и было перед Первой мировой войной. Да? В каким образом? Германия. Германия надеется получить северную часть, фактически, это опять Польша, деление Польши. Германия опять присваивает себе право распоряжения новыми границами Европы. Они об этом начали говорить. Румыния готова к войне и фактически препятствованию России для решения вопроса с Одессой. Британия по-прежнему видит себя владычицей морской в Черноморском и бассейне Средиземноморском, для чего ведет работу активно с Турцией. Польша находится в состоянии опять испуга. Почему вот эта активная перепалка сегодня с Зеленским? Но на самом деле это повод. Если бы Польша чувствовала в себе силы и поддержку действительно стать вторым мясом для российской армии, то я думаю, что даже такая риторика, как со стороны Зеленского, как пантеон нацистов, она бы Польше не помешала. То есть, понимаете, Польша прекрасно поступалась своим капиталом, тем же еврейским капиталом, когда они евреев сдали, да? Первое, что сделали, когда они заключали этот пакт о разделе, там, в том числе там, получение этого коридора, да, для доступа границ к России, для фашистующей Германии, она, в принципе, сдала евреев. А вот сейчас она готова, если бы была готова и поддержку чувствовала, и не понимала, что ее просто съедят, да, ее кинут следом за Украиной, она бы, наверное, все-таки поступила со своими так называемыми гордыми интересами исторического наследия. Как. Вот. И вот эта перепалка, она говорит, что Польша не хочет этого. Румыния готова. Венгрия, кстати, тоже занимает позицию очень, скажем так, своеобразную. Нельзя сказать, что Венгрия полностью, условно говоря, перешла под контроль саксонских кураторов, да, и там поддерживает. То есть вот вы видите, да, Франция. А Франция готова сегодня выступать некой формой такой предоставления не идеологической базы, нет, у Франции сегодня этого нет. Она готова сформировать новую модель социальных отношений. То есть она формирует такую идеологию свободного мира. Германия говорит, нет, мы будем управлять. А Франция говорит, нет, мы новую модель принесем отношений, это будет бордель. Германия говорит, нет, это будет концлагерь. То есть, понимаете, они внутри, но как они это делают? Они же ведь фактически уже делят победу над Россией. Вот это потрясающе. Как тактика сейчас складывается, исходя из чего они продвигают? Зеленского активируют сегодня британцы, которые в большинстве случаев составляют сейчас его окружение, охраняют его. Охраняют его, чтобы он прежде всего, раньше времени не повесился и не обнюхался. То есть ему нужно какое-то время продлить жизнь. Второе, в нужный момент его нужно будет прикончить. Фактически так. Потому что он ходячий носитель информации, да, это флешка, которая может в ненужный момент и в ненужном месте, например, где-нибудь в Конгрессе США, вскрыть информацию о том, кто сколько и как делил американские деньги. То есть вот с этой точки зрения он, конечно, представляет для Британии, Франции и вообще для Брюсселя представляет такую серьезную
3: опасность.
2: Опасность, да, серьезную опасность представляет. Что происходит? На что реагирует Владимир Владимирович? Почему это интервью было необходимо сегодня?
3: Интервью, которое дал Владимир Владимирович Павлу Зарубину.
2: У него есть несколько целевых аудиторий, прежде всего, это внутренняя часть России и внешняя часть. И вот она как раз отвечает на ряд вопросов. Первая отвечает на вопрос об обсуждении, а я думаю, что уже и передаче британцами ядерного топлива, ядерного оружия фактически, да, грязного. Я подозреваю, что у Украины уже есть носители. И передача как раз, это демонстративная передача Украине, да, что Украина будет способна нанести удары, в том числе и с ядерными зарядами по внутренним объектам. До этого Украина под руководством, в том числе Британии и ЦРУ, с помощью системы наведения Карпа и спутников Маска, изучает все стратегические проходы в отношении расположения ПВО России. Вот эти массированные атаки, которые мы наблюдаем в последнее время, они демонстрируют, что мы составляем интерактивную карту подходов. Вот что, собственно, они делают, да? Понимая возможности нашей ПВО, то есть, условно говоря, там 200 зарядов выдерживает, перезарядка, скорость, переходы, пошли сколько провалы по времени, расчеты, все это искусственный интеллект определяет. Дальше определяет 300, 400. Идет наращивание и как бы прощупывание, да, системы, а где кругами перекрывается, где дырки есть. Мы очень быстро, кстати, это закрываем тут же, потому что мы точно так же выстраиваем, исходя из того, как идет атака, мы точно так же делаем расчеты искусственным интеллектом, где и как они проходят. Да? Тут же закрывается система.
3: Пауза, и мы продолжим буквально через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
4: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации, элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Ну, иными словами, еще раз резюмируем. Европа вышла в активную фазу подготовки к войне, и мы видим, как идеологически прокачивается поляна, соответственно.
2: Ну, вот как раз я и обращаюсь к нашим предыдущим эфирам. Помните, я говорила вам, что попытка украсть у России победу, она будет. Чем ближе мы к победе, тем ближе будет приближаться идея большой войны в Европе. Я, когда меня критиковали, коллеги говорили, нам надо быстро, броском. Но очевидно, что быстро и броском означает переход сразу в другую стадию войны, которой, ввиду того, что мы сейчас в космосе только начинаем активно, прям наращиваем, мы, очевидно, еще не были готовы. Вот этот фактор времени, которого нам очень серьезно не хватает всегда, нам всегда во всех, вот нулевая война, да, русско-турецкие войны, да, мировая война, нам года не хватило. По большому счету, мы должны были в 16-м победной.
3: Первая мировая война.
2: Во Второй мировой войне нам не хватило 2 лет подготовиться к вероломному нападению, о котором мы знали, да, нам просто по времени не хватило. Вот это фактор времени, который нам сегодня крайне необходим. И вот сейчас, буквально сохраняя личный состав армии, не используя тактику лобовых атак, вот этих серьезных, да, пунктов укрепленных, а обходя вот маневренно, да, там, как Владимир Владимирович, я просто поражаюсь, человек держит карту в голове всех населенных пунктов. Там попытались немцы и французы сказать, что он читал по суфлеру, якобы, да. Но те, кто работает, вот Анна Борисовна, вы профессионал, да, знаете, как человек смотрит, когда он суфлер. А он как раз держал в голове вот этот взгляд, да, когда он представляет, что как карта. И вот это вот, вот север стоит. Север, вот тут мы уже там дошли до, там, до Сум, да, это город небольшой, мы его обходим, блокируем, дальше карта опускается вниз, пойдем с севера вниз, он говорит, да, называя все пункты, называя части в голове.
3: Пауза и продолжим, это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но вернемся к интервью, о котором мы говорили, интервью Владимира Владимировича Путина.
2: Я просто обращу внимание на ряд деталей профессиональной работы. Так говорит человек, которому не только что доложили, который не только что сейчас узнал данные по боевым сводкам, да, а который в режиме работает постоянной информацией. То есть вот это понимание, как... Так, вот этот сейчас вскроем участок, да, Константиновка, это большой ЖД-узел, вот тут перекроем, выйдем на Дружковку, закроем Дружковку, выйдем чуть выше, обошли, и начинаем давить уже, да, там, придавливая сверху, там, пресс, да, создаем так называемый, да, нависание сверху, полка идет, и идет сдавливание. Фактически он говорит, там мешки готовятся. То есть это называется загнать, условно говоря, вот под пол. То есть они закроют, и дальше начнется методичное уничтожение. То же самое, как он рассказывает о группировке, которая уже там идет, там Днепр, да, пошел там. Как он четко владеет, сколько у нас, как, чем мы работаем, кто возглавляет. Это говорит о прямом участии в, не только в получении результатов, да, но и планировании того и как, а главное, синхронизации с внешнеполитической ситуацией. Вот это потрясающе. Что обидно мне показалось? Мне очень обидно было. Мне лично было обидно за президента вот в чем, что ему пришлось в ручном режиме отбивать информационную истерику. То есть, понимаете, да? Это фактически, вот это интервью, это антикриз. Вы же заметили, да, что, во-первых, скорость о том, что интервью как будто вот между совещаниями, очень уставший достаточно, да, и ему приходится выходить и объяснять, да, война, я об этом говорил вам, да, энергообъекты попадают сегодня, да, это чувствительно. То есть он фактически говорил, а что нового вы сейчас видите, что нового происходит? А нового я вам говорил, что 10 лет будет очень серьезная турбулентность с

0: Да, летят. Так мы не можем закрыться. Ребят, вы на карту смотрели, вы территорию России видели? Иран сегодня обрабатывает вот такой пятачок Израиля, который не может закрыться. США не смогли закрыть свои базы. Понимаете, вот вы кивали там на Запад, да, вот они там могут. А вы что думаете, Европа, если вот так вот перейдем на этот уровень, сможет закрыться, что ли? Кто сегодня может выстроить такую систему ПВО? Какая страна? Покажите ее, чтобы вы сегодня впадали вот в такую истерику. На карту гляньте. Понимаешь, вот это... А дальше Владимир Владимирович говорит очень серьезную вещь. Вот тут, говорит, уже целевая аудитория другая была. Переключаемся на другую целевую аудиторию. Если вы думаете, что глава государства и система служб, в том числе ведомства, отвечающие за сохранение и стабильность гражданского мира и государственного строя, защиту, не видят тех, кто уже синхронизирует свои заявления, встречи, общения, нарративы, которые вбрасываются, синхронизируют с тем планом, который пытается реализовать Британия в августе, то он все видит, он все знает, он об этом и сказал. Да, есть попытки инспирирования, дестабилизации обстановки внутри страны. Но это не получится. То есть, понимаете, фактически вот эта вторая целевая аудитория, я все знаю, коллеги, не дергайтесь. Вот эта попытка обсудить новый политический период, новая архитектура России, а вот Конституция, а вот уроки там революции. Да, уроки революции надо обсуждать. Да, мы действительно в очень серьезном положении. Да, у нас действительно сегодня во многих вопросах есть очевидные слабости. Но опять же, он их видит. И дальше говорит очень важную вещь. Вот эта попытка сказать, что режим слаб у некоторых коллег, вы не туда. Надо определять, что режим слаб там, в Америке. Режим слаб сегодня. В Британии, вы видите, да, турбулентность, смена какая. Кто помнит этот лист салата? Эту всех
1: лист,
0: этих трасс. Кто ее помнит? Кто помнит этого представителя финансовых кругов, этого Риши Сунака? Кто его помнит уже? Кто помнит, вот сейчас ступ уйдет, кто его вспомнит?
1: Стармер. Хотели сказать.
0: Ступ тоже уйдет. И того тоже уйдет. Да, вот, кстати, по Финляндии очень важный момент. Финляндия сняла у себя доктринальный запрет на размещение ядерного оружия. Это вот это к тому вопросу, что Владимир Владимирович сейчас осознает всю серьезность. Перед поездкой Лукашенко в Китай, где Лукашенко общался с Си Цзиньпином 3 часа в закрытом режиме, означает, что встреча, кстати, на Валдае произошла, и она не освещалась. Это очень важно отметить. Я представляю, как у разведок дымились уши у всех этих попыток узнать, что же там обсуждалось. А дальше Александр Григорьевич улетает как раз общаться с Китаем, ну, потому что, очевидно, напряжение нарастает. Я серьезно говорю, к этому надо относиться очень серьезно. И фактически Британия попытается сыграть в ту старую, добрую, в кавычках, игру, которую она попыталась, собственно, в 17-м году, и у них успешно это получилось, но сейчас мы очень готовы к этому и понимаем уже, да, уроки мы вынесли. Это как раз украсть у России победу и путем изменения самого строя внутри страны. И вот тут как раз вот эти синхронизированные о слабости и о том, что нам нужно прекращать. Вот смотрите, вроде бы ядерные патриоты, да, вроде бы говорят о патриотическом таком, вот тут прям мы должны, там наши интересы. Но тут же в этих же сообщениях о том, что так, все плохо, и надо выходить на какой-то конструктивный, тут же эти предложения звучат. Но это как уживается в голове? Некая форма странной шизофрении. Заявление очень серьезное было сделано. Все задачи будут решены. Кстати, у Лаврова это постоянно. Мне очень нравится, как не меняется вообще риторика МИДа. Заметьте, не меняется. Вот просто не меняется. Вот мы заявили вот такие-то, такие-то. Хотите так, но наши интересы вот такие. Хотите вот таким образом, хотите таким образом, но наши интересы вот такие, да? То есть вот... Вот этот момент, когда хорошо, мы там назад отойдем, они не проходят, они не работают. И их не будет. Вот очевидно, их не будет. Интересно в этой связи обратить внимание, вот я уже сказала, да, поведение поляков –

0: радует. Поведение Румынии настораживает. Поведение Финляндии удивляет. Финляндия, которая вообще получила независимость из рук русских. Я напомню, что даже в составе Российской империи у них был особый статус.
1: Автономия.
0: Автономия была. Они вообще себя осознали как народ, потому что приехал император и сказал: «А вы знаете, вы вообще народ». «Да», сказали они. Понимаешь, вот это вот отказ, историческая память. А с другой стороны, кому ты должен, того ты ненавидишь.
2: Пауза, и мы продолжим через несколько мгновений. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.
5: Алиса, включи радио «Звезда».
6: Салют, включи радио «Звезда».
7: Маруся, включи радио «Звезда».
8: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики, а в юго-западной части Константиновки освободили за сутки 30 зданий. Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровные и Лесное Запорожской области, а военнослужащие группировки «Запад» за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 54 здания в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Артиллеристы 810-й бригады морской пехоты уничтожили скопление украинских боевиков в лесном массиве на Сумском направлении спецоперации. Работали во взаимодействии с авиаразведкой. Подробнее о задаче рассказал старший наводчик с позывным «Соловей».
10: Поступила задача. Наша разведка обнаружила скопление пехоты. Расчет выдвинулся на работу. В течение двух малых по готовности открыли огонь по противнику. Расчет отработал безупречно, слаженно. По результату выполненной работы противник уничтожен.
9: Уничтожение боевиков в лесном массиве лишает врага возможности накапливать резервы для контратак и существенно снижает его наступательный потенциал на этом участке. Военнослужащие подразделения противодействия терроризму 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа предотвратили условную диверсию на объектах соединения в Таджикистане. По замыслу учения условный противник попытался проникнуть на территорию склада с вооружением и боеприпасами. Подразделение антитеррора отработало скрытное перемещение в составе боевых троек, приемы армейской тактической стрельбы, взаимоприкрытие и ведение переговоров в условиях радиоэлектронного подавления со стороны противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Прапорщик Денис Трутов под постоянными обстрелами боевиков оказывал нашим военнослужащим первую и неотложную помощь. Лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях. Кроме того, он поддерживал боевой дух личного состава и эвакуировал пострадавших в безопасный район. В ведомстве подчеркнули, что самоотверженные действия и профессионализм прапорщика помогли сохранить жизнь и здоровье российских военнослужащих, позволили минимизировать потери, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения. Российские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю 50-летия независимости Сейшел. В торжественном мероприятии был задействован парадный расчет 154-го отдельного комендантского преображенского полка Московского военного округа. Его личный состав традиционно представляет Россию на наиболее значимых церемониях за рубежом. Участие наших военнослужащих в сейшельских торжествах стало ярким свидетельством укрепления двусторонних связей. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство.
1: Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
11: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
12: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
1: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
13: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в национальном мессенджере Макс. Канал называется «Советник президента». Вы упомянули Польшу, в частности, ну, в контексте и других стран, которые сейчас включены в эту самую историю, связанную с украинским вопросом. Но давайте сделаем акцент еще раз на предмет того, что в Польше происходит, а вот этот самый скандал между Киевом и Варшавой, он углубляется. То есть это не случайный эпизод, и они вовсе не прошли мимо. В Польше назвали киевский режим врагом народа и государства. Киевский режим является не союзником, а врагом Польши, так как его лидеры восхваляют членов УПА. Организация признана экстремистской, запрещена в России. Об этом заявил лидер партии «Конфедерация польской короны» и член Европейского парламента Грзегорз Браун. Я процитирую: «Киевский режим не является ни союзником, ни другом. Враг польской нации, польского государства». Выступая на митинге, который был посвящен памяти жертв нацизма, призвал Варшаву больше не помогать Киеву и обратился к властям страны с призывом прекратить предоставлять украинской стороне военную помощь на фоне того, что Зеленский творит. И еще один момент. Украина столкнется с последствиями собственной политики, политики памяти и создания национального пантеона. Это заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Процитирую: «Зеленский не только не сделал ни шага навстречу диалогу, но и решил пойти еще дальше. Он объявил о проекте создания национального пантеона и заявил, что никто не будет указывать Украине, каких героев чтить. Однако Польша не примет последствий такой исторической политики. В первую очередь за это заплатит сама Украина».
14: Ну, это как раз объединение нацистского режима Украины и Германии, и Британии. Вот, кстати, история фашизма, ну, не нацизма, а именно фашизма, это британская история. И она, кстати, сейчас поднимает голову в виде неких форм либертарианского движения, да, неопротестантского движения. И, кстати, я напомню...
2: А либертарианское у нас запрещено в России?
14: Запрещен альянс международных организаций. Эта организация запрещена. А само либертарианская идеология, как международное движение, не запрещено. Этот вопрос нужно ставить сегодня. Почему? Потому что Карп, Тиль... вот эти, условно говоря, фашисты нового цифрового мира, технофашисты, они как раз либертарианского толка. И туда же еще вкрапление происходит, я прошу прощения, того же Рубио, потому что Рубио – это христианские сионисты. И они частично либертарианское движение тоже исповедуют. То есть это некий симбиоз на самом деле. Но истоки всего этого, они в британском фашизме, который вытекает из лютеранско-протестантского вообще мировоззрения. Отсюда я, кстати, напомню, что Пестель, который был идеологом декабристского восстания, это очень важно этот вопрос помнить, он не был православным человеком, он даже плохо говорил на русском, он был лютеранин. Из декабристских вот этих вот идеологов тайное общество, я, кстати, напомню, что суд как раз, который создавался, да, Спиранским, он как раз и звучал, суд не только над личностями, да, но над тайными обществами, в которые они входили. Вот эта история с тайными обществами британскими, она на наших глазах, вот сейчас буквально, она открывается и демонстрирует ровно всю трагедию, когда пытаются управлять не просто странами, человечеством, и создавать вот эту страшную надстройку над управлением человечеством не по национальному признаку, а это нацизм, да, а именно по признаку, которые они определяют: социальный, культурный, языковой, носители той или иной культуры и веры.
0: То есть, понимаете, да? Фашизм очень многогранен.

0: И здесь показательно как раз то, что происходит с убийством детей. Вот для этих людей крайне важно продемонстрировать, что они готовы на эти крайности. Вот Владимир Владимирович в интервью, я хочу прям процитировать, чтобы вы понимали, насколько это серьезно. Информационной, но и для политики информационной кампании. И может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства России, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. Хочу о том, о чем мы говорили как раз полгода назад, что вот такая попытка будет предпринята. И чем ближе мы будем к победе, тем сильнее вот эта информационная война будет против нас разворачиваться. Она будет находить здесь своих адептов, потому что она будет строиться и по прогрессивной части. Мы должны быть прогрессивными. Дальше. И по экономической части нам будут говорить, что без глобального рынка мы не можем. Это надо, нам нужно искать точки соприкосновения с Западом. Слышите, да, часто, да, такое бывает. Это будет и полное замалчивание специальной военной операции, как вообще фактора, который неотъемлемая часть нашей истории сейчас прям, да. Нам будут говорить, что вообще этого нет. Нам будут говорить об усталости населения, нам будут говорить о неуверенности населения. Нам будут говорить, что скоро выборы, что падают рейтинги, что у нас... Чувствуете, да? А ведь это все сейчас буквально перемалывается. Мы это все слышим, это на всех тарелках, вот это протухшее блюдо пытаются накормить сегодня общество этим. Я как раз интервью отвечаю, апеллирую опять к этому интервью, о чем говорит Владимир Владимирович. А дальше он переходит к четкому определению, что на фронте. А на фронте вот так. И мы идем к победе. И поэтому все, что вы делаете внутри, мы видим и понимаем, зачем вы это делаете. Я думаю, что здесь службы наши уже активно понимают, как, где, какие каналы, кто кого курирует, кто кому деньги дает на раскрытие той или информационной кампании. Да? Дальше. Очень важные моменты. Есть и новые предложения. Контакты есть, говорит Владимир Владимирович, налажены по нескольким направлениям. И какие предложения он озвучит? Есть предложение о встрече с главой режима в Киеве, это хорошо известно. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. И он говорит, что это время для того, чтобы они могли фронт переформатировать. Дальше из этого вытекает другое предложение. Предложение не вести боевые действия по другим территориям. Ну, то есть отказаться выйти из Харьковской, из Сумской, из Николаевской, где очень активно, да, там работают ребята наши очень продуктивно. Для чего это? А чтобы можно было оттуда перебросить на как раз там, где работают сейчас вскрытие группировок, где формируются вот так называемые вот эти мешки, да, где фактически они попадают, уже блокада идет. И он говорит, ну, вы правда держите нас за дураков? И это все на очень высоком уровне подается, как движение к миру. Слушайте, разберитесь у себя там на Ближнем Востоке. У вас там мир периодически с ракетами бывает. В глаз выстрелил, а потом, ой, нет, давайте поговорим, да? То есть у вас там уже Оман, попытка США обойти блокированный пролив, да, договориться с Оманом. А Оман такой раз говорит, да вообще не вопрос, платите нам. То есть в смысле платите вам? Ну вот так мы тоже хотим тогда
1: ничего
0: денег.
1: Ничего личного, только бизнес.
0: А что ты сделаешь? Оману теперь войну объявишь? Вот это, понимаете, это ну, такие забавные достаточно вещи происходят. Вот, кстати, заявление недавно одного китайского представителя политологической мысли, не буду называть его фамилию, потому что все-таки он работает с США достаточно так. Он вообще прогнозирует, что к декабрю месяца все-таки американцы зайдут в сухопутные операции на Иран. Что вся вот эта переговорная история, она и готовность американцев сегодня перейти на деблокирование средств Ирана, да, там 250 миллиардов, уже, кстати, идет разблокировка, и снятие санкций на ограничение иранской нефти, да, и готовность отвести базы, которых уже нет, кстати, что там уже отводить. То есть, ну, вот эти вот все встречные движения со стороны американцев, это некий подарок там на день рождения и к выборам Трампу. Но я больше вижу в этом, конечно, подарок Си. То есть это, ну, такой достаточно для него такой хороший подарок. Первое. Иран стал серьезным политическим лидером. Сейчас об этом пытается говорить Саудовская Аравия. Не-не-не, мы лидеры. Ну, Иран так присматривается. Ну, вы знаете, Трамп тоже победитель. То есть вот примерно как вы лидеры. Понимаете? Вот это вот такой момент, который заставляет задуматься

0: о том, что Трампу, по большому счету, не до Европы. Но роль Америки с извлечением выгоды что Первой мировой войны, что Второй мировой войны, она очевидна. Пока дерутся, я извлекаю, прибыль, стабилизирую доллар, буквально решаю вопрос с госдолгом, ну, то есть он начинает, буквально Америка начинает снижать, да, будет, если это начнется. То есть определенная выгода у американцев есть. На созидании империи зарабатывать долго, а вот на их разрушении можно быстро. Это, кстати, американская классика об этом говорит, да. Разрушение империи – это такие же деньги, причем это достаточно такой быстрый переток капитала. Вот дальше у Владимира Владимировича очень серьезный, кстати, вот продолжая уже его интервью, переход к тому, к той встрече, которую провел Андрей Ремович Белоусов, да, с представителем порядка, в голове колоссальный. У человека мне приходилось как-то слышать его в живом формате, ведения его совещания. Он достаточно человек жесткий. Но вот Андрей Ремович дальше определяет, когда ему говорят, вот беспилотники. Да, коллеги, беспилотники, говорит он. Но у каждой части сегодня мы выстраиваем систему защиты. Дальше он фактически то, что я сказала в начале. Да, Карп со своим палантиром просчитывать пытается. Объекты, там, расчеты, да, там, определение искусственного интеллекта, как он четко сказал, у искусственного интеллекта, который использует сегодня Украина, нет отката в беспилотнике. Что это означает? В любом случае цель будет. То есть, понимаете, да? Если нет этой цели, бьешь по этой цели, то есть ступенчатость выбора целей. Это значит, что палантир как раз обкатывает вот эту проблему вагонетки. Если мальчик стоит на поле боя, ребенок, то система как бы не стреляет. Ну, международная как бы договоренность, да? Пытаемся определить сегодня. А если мальчик стоит с гранатой? А если мальчик гранату держит в руке так, а если так, а если он замахнулся? То есть система начинает, пытается считать врага и описать его. Но дело в том, что у Карпа человека ненавистническая идеология. В чем она выражается? Он ненавидит детей. Он носитель идеологии деструктивной, child free, которая запрещена в России. Он говорит это в открытую. Он говорит, у меня аллергия, у меня крапивница, как только я о детях думаю. То есть фактически он снимает этот барьер для палантира, дети. И Владимир Владимирович говорит, дает интервью, вспоминая опять Старобельск. И сегодня, кстати, 40-й день. Памяти жертв Старобельска сегодня 40 дней прошло ровно. И я думаю, что Россия должна вот о чем помнить. Не с кем там договариваться. Недавно один наш священник, очень умный, глубоко уважаемый мною, задал вопрос. А если бы мы могли с вами вот туда, в 16-й год, прийти, уже зная последствия той истории, которая развернется, трагедии этой гражданской войны, уничтожения законной власти. Законной, я подчеркиваю, все, что после пришло, это уже система делегитимизации власти. Уже только после того, как уже утверждается новая политическая система управления, только тогда уже можно говорить о возврате вообще в легитимную какую-то часть. До этого весь период он делегитимен. Вот все это. И он говорит, вот кому бы вы пошли проповедовать? Вот тогда кому бы вы это сказали, что вот будет вот это? Военным? Ну, кому? Простому населению? Рабочим и крестьянам? На фронт пошли бы? Или в элиту пошли? Вот кому бы вы говорили? И я начинаю, понимаете, задумываясь и говорю, а там не с кем было разговаривать. Почему? А Достоевский же со всеми сразу разговаривал. Он же для всех книгу написал. Не все читали «Бесы». У бесов есть прототип. Это Сергей Геннадьевич Нечаев, который написал «Катехизатор революционера». И что там написано? Богоборчество, аморализация, уничтожение морали в обществе, полный снос всех культурных, религиозных стереотипов, как он говорит, да, это все враждебный мир. Мы наш, мы новый мир построим, а этот разрушим до основания. Кто хочет разрушить этот мир до основания? Что в основе лежит? Тот же сатанизм. В его проявлении фашизм и крайняя форма диктатуры и построения цифрового концлагеря. То, что и делает сегодня система палантир. И вот здесь внутреннее понимание у нас, что плач по телеграм этому сегменту. Я объясняла одному коллеге, который мне приходил, и говорил: слушай, ну у нас же там в Телеграме, мы же там, вот там свобода слова. Я говорю, ты правда думаешь, что Дуров за свободу слова? Паша Дуров переживает за русских. Он тут правда сидит в Дубае и прям переживает, да? То есть вот ей кушать не могу. Бутерброды как народ, да? Вот примерно вот так это. Ты понимаешь, что у него только одна ценность для Запада? Это наша лаборатория политического вот этого истеблишмента, который собачится в этих телеграм-каналах. Это вот так на ладошке лаборатория хорьков, крыски. И вот он, этой крысок этих, буквально дарит сегодня Пентагону, ЦРУ и АНБ. Знаете, анализируйте, что там с верхушками, группами, кто куда поехал, кто кому что передал, кто что сказал. Анализируйте. Вот в чем смысл ценности вообще этого телеграм-кейса. И на самом деле, я почему говорю фактор времени. У нас очень все время нам не хватает вот этого, знаешь, вот этого фактора. И вот сейчас мы начинаем догонять и разгоняться. О чем сказал как раз Андрей Рымович? Он сказал...
1: Белоусов, министр обороны.
0: Министр обороны. Он сказал, мы сегодня каждый 2 месяца идет обновление на фронте. И наращивание, и технически другое обеспечение. И понимание перестройки внутри идет. Не надо истерики закатывать. Мы все это видим, понимаем и делаем. Помогите лучше. Вот, собственно, это вот это. Но то, что нам объективно необходимо, он об этом тоже сказал, мы будем выстраивать единый информационный порядок работы, имеется в виду в информационном поле. Но еще более важную вещь он сказал. Выстраивается новая система метаданных. То есть если ПВО не включено в общую систему информационного понимания, как, где, кто работает, для нас этого ПВО не существует. То есть понимаете, да, что происходит? Все системы начинают синхронизироваться. А то, что как раз мы увидели, то, что демонстрировали китайцы. То, что продемонстрировал, кстати, Иран. Синхронизация ударов по дата-центрам, нанесение по системам расчета, работа по кабелям, работа по центрам, она была синхронизирована. Нужно говорить и на очень высоком уровне о том, что и русская православная церковь, русский народ, православие являются неотъемлемыми факторами, важными в становлении государственности, в их исторической неотъемлемости с понятием российская государственность и присутствие этих институтов. Русский язык, русский народ, русская православная церковь и православие. Значит, они должны защищаться. Почему? Потому что, понимая, что они являются фундаментальными факторами, факторами государствообразующими, враг будет пытаться наносить удары именно по этим категориям, пусть они и нематериальные. То есть, понимаете, да? Попытка дискредитации Русской Православной Церкви, ослабление влияния в том числе на Западе и на других участках, уничтожение русского языка как ценности, уничтожение православия как ценности, все это будет, и оно уже активировано.
1: Ну, мы видим, как враг системен в этом направлении. И, собственно, началась эта история вовсе не сегодня, даже не пару лет назад. Это уже несколько десятилетий длится. Инна, спасибо вам большое за эту глубокую беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Друзья, подписывайтесь на канал «Советник президента» Инны в Максе и каналы «Звезда аналитика» и «Шафран» также в Максе. Подпишитесь здесь. Все ссылки на наши программы и новости. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора.
1: Форма и содержание.
2: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
2: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: обмундирования.
1: Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
2: Буденовка.
1: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
2: Форма и содержание. Буденовка.
3: Радиозвезда.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Губернатор проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание уделено помощи курянам, пострадавшим от действий украинских боевиков.
2: Программа восстановления приграничья. Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти. Но вот первые 14 объектов социальных, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу. Начал Владимир Владимирович формирование мастер-плана приграничья. Основой его лягут стратегические сессии с жителями приграничья. Все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей.
1: Хинштейн также добавил, что после запуска первого энергоблока Курской атомной электростанции появился большой запас доступной энергии. Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для, цитата, «сдерживания России». На церемонии открытия присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы оборонных ведомств Нидерландов, Эстонии и Литвы, пишет Bloomberg. Центр станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО. Корпус будет командовать всеми подразделениями Альянса, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальными элементами сухопутных войск. Он будет руководить военными учениями, подготовительными работами и обороной региона в наихудшем случае атаки российских войск, говорится в публикации. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино, заявил режиссер Никита Михалков. Средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Государственной Думе совместно с правительством России и Союзом кинематографистов, который возглавляет Михалков. Это только одно из направлений в разработке будущих законов. Как отметил Никита Михалков, определять процент будут эксперты в экономической сфере. Сборная России по плаванию в ластах победила в общем медальном зачете на чемпионате мира. Первенство состоялось в южнокорейском Инчхоне. Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заработали 28 медалей, 12 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте сборная Венгрии, на третьем – Южная Корея. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 44 стран мира. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и

современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Добрый день, это «Звезда аналитика», я Яновский, это «Методология власти» с Олегом Яновским. И сегодня мы попробуем продолжить рассматривать тему, которую мы уже попытались проанализировать в ряде программ, уже на протяжении даже, я бы сказал, нескольких лет. Попытаемся проанализировать то, что я называю «вертикаль» в своей классификации. Мы записывали программы под названием этой группы как «акселерационисты», или, если проще, попытаемся сегодня поговорить про нарождающуюся элитную группу внутри ядра капиталистической системы, внутри гегемона, то есть внутри США. Речь идет про группу амбициозную, властную группу, возможно, даже претендующую на позицию правящего класса в марксистской терминологии, группу тех, кого называют техноолигархи, технофеодалы, часть технодиктатуры, цифровой диктатуры и так далее и тому подобное. Всем нам известные личности, тесно связанные с технологическим процессом, с технологическими корпорациями, с экосистемами, с технологическими платформами, прежде всего западными. И речь, конечно, идет о таких личностях, как Питер Тиль, Илон Маск, Марк Андриссен, Палмер Лаки и тех компаний, фондов, некоммерческих организаций, которые они возглавляют или которые за ними стоят. Мы постараемся сегодня сделать некоторый комплексный обзор на то, какими на момент 26-го года, на момент середины 26-го года, какая картина у нас вырисовывается, исходя из их действий. И постараемся сегодня разобрать одну из твердо обосновавшихся аналитических гипотез в западном, прежде всего в американском аналитическом сообществе, о том, что ряд процессов, которые происходят с момента прихода этой группы к власти или с момента формирования собственного властного потенциала этой группой, события последних лет, такие как военная операция в Газе, конфликт с Ираном,

0: там ситуация вокруг украинского конфликта, стремительное развитие криптовалют, биржевые скачки, абсолютно прорывной, просто экспоненциальный рост искусственного интеллекта, внедрение его в военную сферу, климатическая повестка и различные повестки вокруг и обсуждения вокруг борьбы проектов глобалистского и многополярного мира. Все это формирует некоторую центральную гипотезу этой аналитической линии американской о том, что перечисленные процессы связаны некоторой общей логикой и, самое главное, обслуживают единый согласованный интерес. То есть вот группа, которую мы рассматриваем, у нее есть конкретный план, и то, что мы видим, то, что разворачивается на последние годы в наших глазах, это реализация этого плана на пути к какому-то конкретному состоянию. Я неоднократно говорил, что в моей аналитической рамке существует некоторое противоборство двух групп, это горизонталь и вертикаль. Горизонталь состоит преимущественно из бюрократа, корпората, силовикократии. Она транснациональна, она флюидна, она основана на всех инструментах, в рамках всех тех инструментах и всех тех механизмов, которые мешают национальные границы. Это свободный поток финансов, это логистика, это медиа, это культурные различные вопросы, это глобальные НКО, глобальные центры координации, это различные бюрократические структуры, консалтинги, юридические фирмы, пиар-компании. Все это объединено некоторым единым ядром, которое так или иначе крутится вокруг коллективного Запада. И эта группа, она и тесно связана и с старыми деньгами, и с старой Европой, и с традиционными финансами, и с этническим капиталом. И она, конечно, создатель той системы, менеджериальной системы, которой мы существуем на протяжении всего 20 века, вплоть до сегодняшних дней. Но эта система, она изживает себя, она уходит, и ей появляются те, кто готовы бросить вызов существующей системе, те, кто считает несправедливым, что эта группа физически старая, инертная, не позволяющая технологическому процессу и прогрессу развиваться должным образом, контролирующая потоки денег и финансовых инструментов, решающая судьбы стран, суверенных и государств, и, собственно, всего мира, и всей системы, что они, только они единолично распоряжаются вот этими инструментами. И появляется новая нарождающаяся группа, акселерационисты или вертикаль, которая противоположна в своем и подходе, и инструментах, и форме организации этой группе. Они контролируют технологические, контролируют, эксплуатируют пиковое значение, пиковое проявление технологического прогресса. Они молодые, они привыкли к иерархической, похожей на милитаризированную, военизированную структуру коммуникации. Они против единого глобального мира, они за раздробленный мир, региональный, многополярный. И происходит некоторое противостояние этих двух групп, которые в моем понимании, может быть, в рамках этой структуры может проведена быть историческая аналогия с 30-летней войной, и, грубо говоря, вот это молодое поколение — это протестанты, а старое, так это сейчас вот бюрократа-силовикократия, корпоратократия — это католики. И мы видим как раз столкновение этих двух проектов. Но стоит понимать, что как и в 30-летней войне, так и сейчас, конечно же, большая часть старой элиты сделает то, что, собственно, ее отличает как элиту, а именно адаптируется, задушит в объятиях, будет эксплуатировать потенциал и пассионарность, и мощь, и силу, и возможности, инструменты новой элиты, чтобы вместе с ней попасть в это светлое для них будущее. И мы видим как раз в данном случае, что именно пример Британии, как наиболее умелой в таких играх, им наиболее ярко показывает такой подход. Британия, долго сопротивляясь, долго продвигая условно глобалистскую повестку, объяла технологически этот подход, технофеодальный подход, и сейчас является основным транслятором, основным легитимизатором, основной координирующей силой этих инструментов и этих целей и задач в Европе прежде всего. И, соответственно, Вот это вот некоторая аналитическая структура, с которой нам необходимо начинать. И мы предполагаем в рамках сегодняшней передачи, что те события, которые мы видели, это, с одной стороны, проявление борьбы этих двух групп, с другой стороны, это уже проявление некоторого консенсуса части старой элиты, которая объединилась с этой новой элитой, и они, так как поверили в то, что этот проект более перспективный, чем старый, изживающий себя, и сейчас они в этом сложном диалектическом взаимодействии, продвигая свои интересы и одновременно борясь за свои зоны интересов, все, что они делают, оно выливается вот в эти конфликты, в эти изменения экономические, финансовые, военные, технологические, идеологические, которые мы наблюдаем. И кем же кто же является носителем этих изменений? Это, конечно, как мы уже говорили, группа технологических предпринимателей, в широком смысле Кремниевой долины, которая, что очень важно, не действует самостоятельно. Она, конечно же, действует совместно с более давней, укоренившейся, влиятельной, легитимной сетью транснационального капитала. Дело в том, что венчурный капитал – это просто сущие копейки по сравнению с тем, с теми суммами, с теми объемами капитала, которыми обладают транснациональные корпорации, совокупные фонды, банки. Там самые большие венчурные фонды, которые спонсируют вышеназванная компания, это там десятки миллиардов долларов. Но это просто ничего. И компании, в которых они инвестируют, стоят уже триллионы, там уже сотни миллиардов долларов, там, например, как SpaceX. Поэтому мы говорим о том, что без сращивания, без некоторого консенсуса, без некоторого стратегических договоренностей или тактических договоренностей между старым финансовым капиталом и новой амбициозной элитой, все происходящее и их приход к власти, он невозможен. Поэтому давайте рассмотрим несколько конечных целей. И в этой аналитической рамке, которую мы сегодня рассмотрим, конечная цель – это построение системы цифрового управления населения, при котором персональная идентификация указана с программируемыми платежными средствами, а управленческая функция переходит к частным корпорациям.
1: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Методология власти Олега Яновского.
0: Итак, состав, идеология и некоторые архитектурные особенности власти этих акселерационистов или власти вертикали, как я говорю, или того нового нарождающегося элитного класса. В американской аналитической среде их часто называют праксиане. От термина «праксис», который обозначает практическую реализацию теории. Соответственно, они те, кто практически реализовывают собственные теории. Ядро составляют срединный уровень исполнителей, то есть исполнители, не те, кто все финансирует, составляют известные нам фигуры, часто их ассоциируют с PayPal-мафией, так называемой, но это довольно широкий термин, далеко не все люди из этой группы друг с другом тесно общаются, и то, что они в какой-то момент были в одной организации, друг с другом общались, не значит, что они всю жизнь ведут какую-то конспирологическую, стратегическую деятельность. Но, тем не менее, для методологически это просто, наверное, удобно их будет таким образом описать. Я бы сказал, костяк PayPal-мафии, примыкающие к ним фигуры, такие как Питер Тиль, Илон Маск, Алекс Карп, Джо Лонсдейл, Рив Хоффман, Марк Андриссен, Сэм Альтман, Пальмер Лаки и, например, абсолютно выходящий из этой группы Ларри Эллисон, один из наиболее серьезных людей, наверное, самый серьезный человек из перечисленных.
1: Методология власти. Методология власти Олега Яновского.
0: Итак, это методология власти с Олегом Яновским на «Звезда аналитика», и мы продолжаем рассматривать проекты, структуру, архитектуру и некоторые идеологические особенности, цели и задачи новой нарождающейся группы в рамках того нового миропорядка, который они выстраивают или который нам предстоит выстраивать совместно. Если посмотреть довольно большой, но очень разрозненный эклектичный набор документов, манифестов, книг, заявлений от этих людей, тех, кем они вдохновляются, то мы, на удивление, можем выстроить довольно структурную и довольно четкий набор ключевых тезисов этой группы, который позволяет нам сказать, что они претендуют на политическую субъектность. У них есть четкие цели, у них есть вполне понятное видение организации общества, то есть государства, политии. Они четко понимают, у них есть идеологический аспект, у них есть эзотерический или духовный аспект. У них есть четкое понимание того, как должна работать система обмена ценностями, как должны работать деньги, как должна работать экономическая система в целом. У них есть понятные политические императивы, и самое главное, у них есть четкая управленческая программа, и понятная идея о том, какой кадровый состав должен и каким образом этот кадровый состав должен управлять. По сути, у них есть собственный проект нового миропорядка. И это не тот миропорядок, который мы привыкли видеть в рамках там, последствий Ялтинско-Потсдамской системы или там, Конгресса Европы, Концерта Европы или поствоенных различных постверсальских каких-то договоренностей. Такое последний раз мы видели более 400 лет назад, после 30-летней войны, после 100-летней войны, когда появилось государство как таковое, ушла религиозная картина мира, ушел феодализм, появился капитализм, и вот такого масштаба изменения. И мы видим, как последовательно эта группа выстраивает эту систему ценностей, систему инструментов, систему механизмов и наращивает социальный, экономический, финансовый и технологический жир для того, чтобы стать субъектом истории в данном случае. И один из проектов, мы записывали про это отдельную программу, он связан с формой организации общества, то есть с государством. Это непосредственно про суверенитет. Суверенитет – это феномен все-таки как раз поствесфальский, и они с ним во многом борются, хотя и не отрицают. И одним из флагманских проектов является первая в мире цифровая нация. Она и называется так – «Праксис». Если раньше, что интересно, конечно, этот проект финансировался Питером Тилем, его друзьями в рамках различных инициатив. И изначально предполагалось, что будет набор островов в Латинской Америке, которые будут некоторыми сетевыми государствами. Но сейчас все более и в публичную сферу, и в их личных заявлениях обозначается, что

0: такого движения первой половины 20 века, как технократия Incorporated, в рамках которого управление должно происходить некоторым инженерным образом. То есть предполагает управление обществом как инженерной системой на основе данных и алгоритмов. Очень позитивистский такой подход. Второй компонент идеологический – это то самое темное просвещение, связанное с работами Ника Лэнда, Кёртиса Ярвина, обоих. Марк Андриссен, глава фонда Андриссен-Хоровиц, называет святым покровителем вот этого вот реакционного движения. И это все связано с пониманием капитализма в его упадке, в пониманием роли и задачи этой группы. Мы об этом тоже говорили в предыдущих передачах. Рекомендую отдельно ознакомиться. Третий компонент – это акселерационизм. И он довольно важный с точки зрения мотивации и видения управленческих систем. Он описывает, по сути, систему ускоренной трансформации всего вокруг через разрушение существующих структур. Речь идет про антитезис тому, что антитезис существующей системе, вот этой бюрократа-корпората силовикократии, в рамках которой главная задача этой группы – это сохранить статус-кво, максимально заморозить и замедлить процессы, чтобы сохранить власть в этой замедленной системе. Мы также записывали про эту передачу, говорили про акселерационистов и децелерационистов. Конечно же, новая нарождающаяся группа понимает, что если старая элита хочет все сохранить, замедлить через устойчивое развитие, экологическую повестку, ограничение демографического роста, ограничение промышленного роста, миграционные различные потоки, то единственный способ их побороть – это ускорить все процессы. Это достичь пика технологического, капиталистического, выбить табуретку из-под их ног. И на основе этого сформулирована проектная модель, которая является естественным органическим продолжением того состояния, в которое капитализм зашел на данный момент, и это суверенная корпорация. То есть суверенитет в рамках капиталистической системы, которая существовала преимущественно в такой форме организации общества, как государство, перетекает в новую доминирующую форму организации общества – корпорация. Но речь идет не про транснациональную корпорацию в старом смысле, а про корпорацию нового вида, которая нет необходимости контролировать территории непосредственно. Соответственно, это суверенная корпорация под управлением руководителей с авторитарными, похожими на президентские или монархические полномочия, предоставляет управление не как благо в политической теории основное, или не как защиту людей друг от друга, или не как гарант стабильности, а как услугу. То есть суверенитет или управление как услуга. А население взамен получает статус клиентов частных городов-государств. Это и есть вот эта вот система. И, конечно, мы видим эти колоссальные проекты, связанные с контролем населения через системы Palantir, через SpaceX, через Starlink. Мы видим, как это выстраивается уже в наших глазах. Мы видим, как делают целые города-тюрьмы. Мы видим, как делают на военных различных. Вот в Северной Европе разворачивается огромная инфраструктура военного надзора. Мы видим украинский кейс, где все переходит под внешнее управление, в том числе и цифровых корпораций. Это, конечно, реализуется в наших глазах. И я рекомендую зрителям пристально смотреть за этими процессами. И отдельно описывается механизм, обозначающий как трюк децентрализации ради рететрализации. Говорится о том, что вот эта группа, она выступает за многополярность, за децентрализацию, за регионализацию. Для чего? Чтобы собрать все в своих руках по новой. То есть рецентрализовать процессы. То есть сторонниками проекта предлагается некоторая такая приятная либертарианская повестка, ослабление крупных государств и их полномочий. Практическое же содержание состоит в стратегии в сведении разрозненной сети мелких суверенных образований под единый контроль, разделяя властвуй. И декларируемая свобода некоторая выполняет функцию просто привлечения участников, а результатом этого привлечения, результатом этой реализации становится концентрация управления в своих руках. Опять же, классический «разделяя властвуй».
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях,

0: которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики, а в юго-западной части Константиновки освободили за сутки 30 зданий. Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровные и Лесное Запорожской области, а военнослужащие группировки «Запад» за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 54 здания в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Артиллеристы 810-й бригады морской пехоты уничтожили скопление украинских боевиков в лесном массиве на Сумском направлении спецоперации. Работали во взаимодействии с авиаразведкой. Подробнее о задаче рассказал старший наводчик с позывным «Соловей».
3: Поступила задача. Наша разведка обнаружила скопление пехоты. Расчет выдвинулся на работу. В течение двух малых по готовности открыли огонь по противнику. По результату выполненной работы противник уничтожен.
2: Уничтожение боевиков в лесном массиве лишает врага возможности накапливать резервы для контратак и существенно снижает его наступательный потенциал на этом участке. Военнослужащие подразделения противодействия терроризму 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа предотвратили условную диверсию на объектах соединения в Таджикистане. По замыслу учения условный противник попытался проникнуть на территорию склада с вооружением и боеприпасами. Подразделение антитеррора отработало скрытное перемещение в составе боевых троек, приемы армейской тактической стрельбы, взаимоприкрытие и ведение переговоров в условиях радиоэлектронного подавления со стороны противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Прапорщик Денис Трутов под постоянными обстрелами боевиков оказывал нашим военнослужащим первую и неотложную помощь. Лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях. Кроме того, он поддерживал боевой дух личного состава и эвакуировал пострадавших в безопасный район. В ведомстве подчеркнули, что самоотверженные действия и профессионализм прапорщика помогли сохранить жизнь и здоровье российских военнослужащих, позволили минимизировать потери, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения. Российские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю 50-летия независимости Сейшел. В торжественном мероприятии был задействован парадный расчет 154-го отдельного комендантского преображенского полка Московского военного округа. Его личный состав традиционно представляет Россию на наиболее значимых церемониях за рубежом. Участие наших военнослужащих в сейшельских торжествах стало ярким свидетельством укрепления двусторонних связей. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Мистер Ватсон, это что, роман?
5: Это рассказы.
4: Вы что, читаете рассказы?
5: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
4: Не читал, не читаю, не собираюсь читать. В руки не беру.
5: Это же Конан Дойль.
4: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
5: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
4: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
6: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Методология власти» Олега Яновского.
2: Это «Методология власти» с Олегом Яновским на «Звезда аналитика», и мы продолжаем обсуждать новый нарождающийся класс в рамках новой той мир-системы, капиталистической или нет, которая создается в наших глазах. И стоит, конечно, обратиться к упомянутому еще раз акселерационизму. Дело в том, что это не только часть идеологии, это не только часть понимания управления, это не только часть, это не только фундаментальная некоторая духовная перспектива или некоторая путеводная звезда этих, этих людей, это еще и инвестиционная модель. И в этой аналитической рамке, которую мы рассматриваем, акселерационизм рассматривается как прикладная инвестиционная стратегия, и ее содержание сводится к простому принципу – созидательное разрушение, то есть целенаправленному демонтажу рынков, отраслей, государственных институтов. Для чего? Чтобы в последующем пересобрать их под собственным контролем и под контролем собственных инвесторов. Например, тот самый главная ключевая фигура темного просвещения, главный идеолог этого движения Ник Лэнд формирует исходный тезис акселерационизма как тождество саморазрушения и развития капитализма. Такая очень ницшеанская идея. И операционным инструментом на первом этапе служат те самые стартап-акселераторы. В качестве образца приводится знаменитый Y Combinator, который является некоторым промежуточным звеном. Вообще эта система работает, она довольно слабо изучена, но она работает, это отдельный мир, выстроенный вне государства, но работающий и эксплуатирующий государство. Например, Y Combinator — это некоторое промежуточное звено, скрывающее конечных бенефициаров, и инвестиционная цепочка в маленькие перспективные стартапы проходит несколько ступеней. Сначала происходит, естественно, посевное финансирование маленькими деньгами в большое количество стартапов, идей от самого Y Combinator. Потом, как только они растут, кто-то проходит ту самую долину смерти, кого-то удается что-то сделать, какой-то продукт, они получают последующие раунды от крупнейших венчурных фондов Sequoia Capital, Андресен Хоровиц, Founders Fund. И все, ну, большинство этих стартапов, конечно, сейчас подавляющее большинство имеет военную тематику и военное прямое применение. После этого все эти фонды стремятся максимально увеличить капитализацию и реализацию тех наработок, которые были в этих стартапах. Для чего? Для того, чтобы вывести их на IPO, на биржу. И по выходе на биржу, при том, что эти фонды довольно большие доли контролируют, происходит важный процесс, который обычно упускается. Активы передаются крупным управляющим компаниям, потому что на бирже их скупают совокупные фонды. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, и оно уже принадлежит им, с одной стороны. С другой стороны, есть у всех фондов перечисленных инвесторы. Фонды используют чужие деньги преимущественно. И эти инвесторы в основном это страховые компании и те самые крупнейшие совокупные фонды. Соответственно, каждая ступень добавляет некоторый уровень разделения между конечными собственниками и управляемыми этими проектами. Важно понять, что этот процесс позволяет создать, можно сказать, экосистему или некоторую структуру, архитектуру, в рамках которой постоянно происходит рекрутинг новых проектов, лояльных, и встраивание новых идей, новых элит, и сращивание их со старыми деньгами, но на других условиях. И через эту модель прошли многие ключевые фигуры. Тот же Сэм Альтман, получил глава OpenAI, получил посевное финансирование от Y Combinator в 19 лет. Вследствие возглавил сам этот акселератор, потом основал OpenAI. Гарри Тан, например, действующий руководитель Y Combinator, ранее входил в число первых сотрудников Palantir. И все друг с другом в этой среде связаны, все друг с другом знакомы, все так или иначе кооперируют, ну, не все прям, но большинство из них. И, соответственно, идут к некоторой совместной цели, в которой довольно простая вещь. Вот в основе всего это лежит довольно простая вещь. Да, они стремятся к технологическому доминированию, к финансовому доминированию, но в какой-то момент они понимают, что без власти сохранить сделанное невозможно и реализовать свои идеи невозможно. И они начинают инвестировать в наращивание собственной власти. Для этого они ищут более мощных союзников, убеждают их в том, что будущее на их стороне, делают новые союзы и расширяют свои полномочия, где деньги уже становятся некоторой вторичной функцией, просто самовоспроизводящейся вторичной функцией, вот, например, как в случае Илона Маска, которая просто работает на расширение уже политической субъектности. Все, что им осталось сделать, это объединиться в организованный политический субъект и
11: продекларировать некоторые революционные изменения. Следующим этапом является финансовая инфраструктура, и, конечно, цифровые валюты здесь играют ключевую роль. Криптовалютное направление представлено как составная часть этой стратегии. Напомню, что ключевым инвестором в основные криптобиржи, в основные криптовалюты являются те самые, ну, упомянутые венчурные фонды. Главным лоббистом криптовалюты является фонд Андресен Хоровиц. И с ним, с этими всеми направлениями связаны как подъемы этих бирж и конкретных монет, так и крах бирж, например, FTX. Тоже продвижение знаменитого закона Genius Act про криптовалюты, который наделяет в США, наделяет частных эмитентов правом выпуска привязанных к доллару платежных средств. Все это, конечно, продвигается этой группой. Появление новых банков на новых основах, на такого банка, как Erebor, мы про него говорили, созданный Питером Тилем и Палмером Лаки из компании Enduril. Возможность выпуска собственных цифровых валют тоже обозначено как условие реализации, ключевое условие реализации проекта сетевых государств. Конечно, вот эта вся идея, в том числе, кстати, идея, связанная с безусловным базовым доходом, который продвигают все, от Илона Маска до Питера Тиля, до тех самых глобалистских условно элит, все это, конечно, сделано для чего? Для замены существующей финансовой системы, для проникновения в святую святых контроля над мировой системой. Это, конечно, система финансов. Следующий этап – это взаимодействие с государственным аппаратом. Идеологическая программа этой группы может быть рассмотрена в связке с конкретными мерами государственной политики. Мы тоже про это много говорили в предыдущих выпусках, например, про проект Илона Маска «Дож», который был создан при администрации Трампа, который в итоге-то сделал что? Он действительно обозначил бюрократов, то есть горизонталь, как основных своих врагов. Но главное, что они сделали, это выстроили модель взаимодействия цифровых корпораций нового типа с государствами. Это самое важное, что они сделали. И эта модель, несмотря на то, что Дож прекратил свое существование, эта модель сейчас реплицируется по всему миру, в том числе в военной среде, военной и не только в военной среде, в таких странах, как Украина, Газа, ну и, конечно же, Великобритания. Например, вот тот же Дож что сделал? Он провел реорганизацию федерального управления и предоставил частным подрядчикам доступ к чувствительным данным граждан. Распоряжение вот это вот об устранении ведомственной разобщенности данных позволило Palantir и Oracle, прежде всего, как владельцу основных систем хранения данных, объединить разрозненные данные, включая медицинские сведения о каждом из существующих людей в этой системе. Были выделены энергетические ресурсы по дата-центры в рамках проекта Stargate. Существует такой совет, называется PCAST, который консультирует президента по вопросам науки и технологий. Он является некоторым сосредоточением представителей этого самого венчурного технологического сектора, и совокупная капитализация людей, которые на данный момент там находятся, более 13 или 14 триллионов долларов, что, собственно, формирует ситуацию саморегулирования отрасли, и, по сути, эти люди контролируют технологический прогресс как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения регуляторки с государственной стороны. И, конечно же, здесь стоит сказать про оборонные контракты. Сначала Дож показала, как это делать, а теперь Palantir полностью контролирует все системы на Украине, полностью получил данные, например, к системе здравоохранения, системе социального страхования и системе оборонных мощностей, например, в Великобритании, в Северной Европе. Сейчас активно получает в Финляндии, в Швеции, в Дании. Дож проложил дорожку, он основал фундамент, прецедент взаимодействия технологических платформ, этих технофеодалов, с государствами и тем самым открыл процесс сращивания этих двух субъектов в единый субъект, ту самую суверенную корпорацию, где непонятно еще, кто конкретно будет главным. Государство, управляющее корпорацией, или корпорация, управляющая государством. И здесь, конечно, есть и другой пример взаимодействия с государством, Израиль. И уже Украина. Дело в том, что даже в самом круге этих технофеодалов Израиль продолжительное время позиционируется как нация-стартап. И источником этого технологического потенциала назван новый субъект, который раньше мало описывался. Дело в том, что традиционно финансовый капитал, эти глобалистские структуры, секьюра-бюрократия, силовикократия, которая пытается сохранить статус-кво, она, конечно, неизбежно связана со спецслужбами. И их коммуникации тесные, тоже как бюрократов высшего полета. И для этого именно был и создан Билдербергский клуб, который, по сути, является съездом бюрократов-силовиков. И, конечно же, без спецслужб без ЦРУ, без МИ-6 это взаимодействие невозможно. И в какой-то момент, мы уже это описывали, Кремниевой долине, как тесно связанной с Пентагоном, с государственным оборонным заказом, нужно было находить новые связи с теми группами, которые готовы с ними взаимодействовать, но не преследуют противоположным им интересам. И вот тут, как раз на примере Израиля, новый субъект вошел в игру, и это стали военные разведки. Это стала израильская военная разведка, это стало РУМО в США, это стала военная разведка Великобритании, и сейчас мы видим, это военная разведка украинская. И, например, в Израиле нация стартапа, вот эта идея появилась, исходя из того, что источником технологического потенциала была названа военная разведка, прежде всего знаменитое подразделение 88-2.0. Выпускники этого подразделения под руководством и чутким назиданием военной разведки Израиля этого подразделения основали значительное число технологических компаний, и крупнейшим единым инвестором в эти проекты назван и является Y Combinator и те же самые фонды, о которых я сказал до этого. Центральное положение в этой системе, конечно же, занимает сейчас Palantir. Ну, опять же, по тому же принципу, на начальном этапе компанию финансировал сам Питер Тиль, потом вложился в венчурный фонд ЦРУ NQTEL, потом Palantir с 13 года работает в Израиле, с 14 года имеет контракты с израильским правительством, но все эти контракты, все стартапы, вокруг которых это происходит, они накладываются на Palantir, но действуют вокруг идей, вокруг компаний выходцев из военной разведки. Соответственно, мы видим, что на наших глазах формируется некоторый новый сложный субъект, или, можно сказать, актор мировой политики, но скорее субъект. И проблема в том, что это не просто новая элитная группа, это не просто группа олигархов, это не просто новые бизнесмены, у которых много денег, вроде Билла Гейтса. Эти люди открыто заявляют на то, что они как группа претендуют на политическую субъектность. У них есть идеология, они умные, они молодые, у них есть деньги, у них есть доступ к власти, и они умеют этим распоряжаться. Они выстраивают новую систему, которая должна прийти на смену системы предыдущей. И именно поэтому я попытался в этой передаче суммировать некоторые основные реперные точки, вокруг которых крутятся, собственно, их цели и задачи. Я рекомендую посмотреть или прочитать в текстовом формате те предыдущие передачи, которые я упоминал, для составления такого некоторого комплексного понимания этой группы. Почему? Потому что, на мой взгляд, именно с ними в ближайшем будущем нам придется иметь дело. Именно с ними нам придется придумывать новые формы дипломатии, новые формы международных или мирополитических взаимодействий. Именно с ними придется договариваться во многом о завершении конфликтов, о создании сделок, международной кооперации и других ключевых вещей в рамках меняющего мирового порядка. И это была «Металлогия власти» с Олегом Яновским на «Звезда аналитика». И в завершении эфира, прощаясь, я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел, подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта. Всего доброго.
10: «Методология власти». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Здравствуйте, слушатели «Радио Звезда». Я Леонид Распопин из Новосибирска. В год начала СВО написалась песня. Назвал я ее «Ветер казачий, походный бродячий». От всей души желаю всем российским воинам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: От слов к делу. Военные училища России. Жизнь Родине — честь никому. Московские суворовцы, их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
9: От слов к делу.
8: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей.

0: Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
0: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское Суворовское военное училище.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: вылет в открытый космос. Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей.
9: Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. В Кремле напомнили, что в конце мая Владимир Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Единый государственный экзамен 2026 года прошел штатно, утечек не наблюдалось. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ-2026.
2: В целом по стране 100 бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников, 373. А 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена.
1: Министр просвещения добавил, что была обеспечена объективность экзамена. Все выпускники находились в равных условиях, заключил Кравцов. Июньский холод не повлияет на урожай. Таких прогнозов нет. Уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он рассказал, что объемы поставок аграрной продукции России и за рубеж растут ежегодно. В этом году показатели экспорта лучше прошлогодних. Патрушев добавил, что потребителями российской аграрной продукции являются 160 стран. Украина, восхваляющая националистов, в частности Бандеру, не сможет вступить в Евросоюз, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, в Евросоюз не принимают тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Он подчеркнул, что сейчас Варшава не просто дает деньги Киеву, но и требует от него солидарности. Накануне вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину. По его словам, Киев презирает Варшаву, и безоговорочно давать ему средства вредно и нерационально. И о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве. Он будет действовать почти двое суток по причине ожидаемой жары. 1-2 июля столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Причиной синоптики назвали влияние субтропического гребня, который принес экстремальную жару в европейские страны. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Что вы говорите?
4: Небо. Оно уникально настолько же, насколько уникален отпечаток пальца. Не бывают одинаковыми ни его цвет, ни рисунок облаков на нем. Иногда оно поражает нас своей глубиной и необъятностью, а в другой раз становится жестким, почти колючим. Кто именно придумал слово «небо» и как это случилось, выяснить не получится. И без лишних объяснений понятно, что пространство над головой надо было как-то называть и тысячу, и 5000 лет назад. И хотя в словарях мы обязательно найдем упоминание о церковнославянском происхождении существительного «неба», поиски источника придется продолжить. Самое близкое – древнеиндийское «набхас». Тут и небо, и туман в одном слове. Есть латинское «небула», которое дало название медицинскому прибору небулайзеру. Помните, что он делает? Распыляет лекарственный раствор, превращая жидкость в облако микроскопических капель. А кто-то вспомнит древнеирландское слово «нем». И да, это все то же самое «небо». О чем нас заставляют задуматься слова «мама», «дом», «небо»? В том или ином виде они встречаются по всей планете. Так что же это? Основа некоего общего для всего мира языка? Пожалуй. А может, заимствование? И это тоже правда. Слова в наш лексикон попадают не просто так, а выживают только те, что добавляют речи новые смыслы и краски. Это наша неразрывная связь с другими народами. У нас одна планета на всех. И небо тоже одно.
3: Да что вы говорите? А вот была история.
5: Один богатый купец ввязался в сложную тяжбу. Друзья посоветовали ему обратиться к известному адвокату Федору Никифоровичу Плевака. Адвокат внимательно выслушал клиента, вник в суть дела, согласился его вести, но сразу же попросил аванс. Купец удивился.
6: О, а что такое аванс?
5: Что такое задаток, знаешь?
6: Ну, а то!
5: Ну так вот, аванс в два раза больше.
3: Да уж, была история.
7: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
10: Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник.
11: «Доброе утро», — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи».
10: «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...» Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал:
11: «Баллада о гангрене».
10: «Это интересно», — заметила гигроскопическая персона. «Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал:
11: «Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег».
10: Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.
11: «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше, вы понимаете».
10: В журнале «Будни марзиста» Ляписа встретили гостеприимно. «Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи».
11: «Вчера у меня вылилась такая поэма, называется «Последнее письмо». Вот. Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил».
10: История о Гавриле была заключена в 72 строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу. «Где же происходило дело?» — спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов Союза работников связи.
11: «В чем дело?» — сказал Ляпис. «Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый».
10: «Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.
11: А почему не хотите почтальона?»
10: «Пусть полежит. Мы его берем условно». Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел снова в Герасим и Муму. Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера».
11: «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил».
10: «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников.
11: «Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву».
10: «И зайца», — сказал конкурент.
11: «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон».
10: «Слышите, Трубецкой, измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:
11: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил» и так далее.
10: Кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».
11: «Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал».
10: Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:
11: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал».
10: Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название о хлебе, качестве продукции и о любимой. Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало было по-прежнему эпическим.
11: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал».
10: Посвящение после деликатной борьбы выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали. Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с работягой Персидским. «А!» — воскликнул Персидский. «Ляпсус!»
11: «Слушайте», — сказал Никифор Ляпис, понижая голос, «дайте 3 рубля. Мне Герасим и Муму должен кучу денег».
10: «Полтинник я вам дам. Подождите, я сейчас приду». И Персидский вернулся, приведя с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. «Ну, как торговали?» — спрашивал Персидский.
11: «Написал замечательные стихи».
10: «Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское?» «Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал».
11: «Что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе».
10: «А вы были на Кавказе?»
11: «Через 2 недели поеду».
10: «А вы не боитесь, Ляпсус?»
11: Там же шакалы. Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые. После этого ответа все насторожились.
12: Скажите, Ляпсус, спросил Персидский, какие, по-вашему, шакалы?
11: Знаю я, отстаньте. Ну, скажите, если знаете, ну, такие в форме змеи.
12: Да-да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.
11: Никогда я этого не говорил, закричал Трубецкой.
12: Вы не говорили, вы писали.
13: Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар — это бальное платье?
11: Почему? Вы мещанин, сказал Ляпис хвастливо.
12: Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?
11: Видел.
12: Ну, скажите, какая она?
11: Оставьте меня в покое, вы псих.
12: А облучок видели? На скачках были?
11: Не обязательно всюду быть, кричал Ляпис. Пушкин писал турецкие стихи. Никогда не был в Турции.
12: О, да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии. Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал.
11: Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.
10: После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.
12: Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?
11: Я писал.
12: Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас! Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом.
11: Ну, удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет. Ляпис,
14: в чем дело?
12: Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?
14: Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое.
12: Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
14: Такой падает, одним словом.
12: Домкрат падает, заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его.
10: Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза.
12: Слушайте, домкрат. Немецкий «Даумкрафт» — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Суфроновым обманывали человечество в течение 50 лет? Почему вы халтурите? Вместо того, чтобы учиться, ответьте!
14: Мне нужны деньги.
12: Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.
11: Я купил мебель и вышел из бюджета.
12: И много вы купили мебели. Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит. Грош.
14: Хороший грош. Я такой стул купил на аукционе.
12: В форме змеи?
14: Нет, из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой.
12: От хины члек?
10: Закричали присутствующие в один голос.
11: Хина, с хиной я сколько времени уже не живу.
14: Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу, окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось.
12: Ай-яй-яй, сказал Персидский, закрывая лицо руками. Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр Гаврила. Дворником служил, Гаврила в дворнике нанялся.
14: Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство. Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?
12: Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, сейчас. Вот, Гаврила стул купил на рынке. Был у Гаврилы стул плохой. Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голос Комода». Эх вы, халтурщик!
9: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
7: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Александр Иванович Куприн. Рассказ «Топер». Читает Игорь Старосельцев.
2: 12-летняя Тиночка Руднева влетела как разрывная бомба в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Мадам, а где же топер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно так», — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. «Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга». Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием: «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты». Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила: «Ну, понятно, что от нашей несмеянной царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов, через час и елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за 10-ых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых, большой ветхий дом до екатерининской постройки, со львами на воротах, широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, с сюрпризом, какие-то соседи по Наровчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. Каркаши и Мити десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, как у людей, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню

Казалось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью: «Ладно уж, ладно, будет петь-то. Сколько вас там, галчата?» Ирина Алексеевна Руднева, хозяйка дома, почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком мескинно, пошло, и брютально, грубо, и потому равнодушно игнорировала его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания – так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои 50 слишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на 10 минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра, элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище породистой, слегка сидеющей головой. Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гранд-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданные развлечения и самому принять в нем участие. Это случалось большей частью на другой день после крупного выигрыша в клубе. «Молодые республиканцы», — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой, «вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная, солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савишны». Посылали за тройками к Ечкину, скакали, сломя голову, за Тверскую заставу, обедали в Мавритании или в Стрельне и возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти эскапады дурного тона. Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводительством Аркадия Николаевича. Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу. И потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности. «Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому?» – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. «Он большой такой, гимназист последнего класса. Нельзя же ему игрушку». «Зачем же игрушку?» – возражал Аркадий Николаевич. «Самое лучшее – купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком».

теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Мы читаем рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер».
1: Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно. Оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро, в силу давнего знакомства с домом Рудневых, обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки. Но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего топера. Но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот кто-то, наверное, свалил данное ему поручение на другого, другой на третьего, переврав по обыкновению его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем. Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савишна, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о топере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о топере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы. «Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня», сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать топера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савишны». Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда, стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями. Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. 10 раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно: «Танечка-голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже!» Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса: «Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного, а потом я ее сама как-нибудь заменю». «Благодарю покорно», — насмешливо возразила Лидия. «Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать». В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.
2: «Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним».
1: «Ну что, привезла?» — спросили в один голос все три сестры.
2: «Пожалуйтесь, извольтесь посмотреть сами», — уклончиво ответил Лука. «Они в передней, только что-то сомнительно-с. Пожалуйте».
1: В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.
3: «Только, барышня, не броните меня!» — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. «Разрази меня, Бог! В 5 местах была и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня, Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать?»
1: Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся гнездышками по обеим сторонам высокого лба. Но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет 11-12. Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно: «Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечерах?»
3: «Да, я играл», — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. «Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький?»
1: «Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет 13 должно быть».
3: 14.
1: «Это, конечно, все равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело». Мальчик откашлялся.
3: «О, нет, не беспокойтесь. Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая».
1: Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной: «Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?» Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.
3: «Умею-с». «И вальс умеете?»
1: «Да-с».
3: «Может быть, и польку тоже?»
1: Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:
3: «Да, и польку тоже».
1: «А лансье?» — продолжала дразнить его Лидия.
4: «Laissez donc, Lydie, vous êtes impossible».
1: «Перестаньте же, Лидия, вы невозможны», — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла. «Если вам угодно, мадемуазель», — резко повернулся он к Лидии, «то кроме полек и кадрилей я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа. Воображаю!» Деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом. Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение. «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть». Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок. «Конечно, Танечка, конечно, пусть сыграет!» — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: «Ничего, ничего, вы сыграете, и она останется с носом! Ничего, ничего!»
0: Радиозвезда. Александр Иванович Куприн. Рассказ «Топер». Читает Игорь Старосельцев.
1: Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шрёдеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил: «Угодно вам рапсодии Ангруаз, венгерскую рапсодию, номер 2, Листа?» Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо: «Где вы достали этого карапуза?» «Это топер, папа», — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. «Правда, отлично играет». «Топер? Такой маленький! Неужели?» — удивлялся Руднев. «Скажите, пожалуйста, какой мастер? Но ведь это безбожно — заставлять его играть танцы». Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да вот оно что! Ну что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем». Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный. Он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале. «Прекрасно играете, голубчик! Большое удовольствие нам доставили!» Ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. «Только я боюсь, что вы
5: как вас величать-то я не знаю. Азагаров, Юрий Азагаров. Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побринчать. Ну а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее».
1: Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком со счастливым, звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение. Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой. «Пожалуйста, сыграйте нам польку». Агазаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полон. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо, одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сиявшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно. Узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца. А нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову похожей на львиную. Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину. «Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом».
5: «Ну, хоть что-нибудь, Антон Григорьевич, и для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием», продолжал просить хозяин. В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, когда ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер 2». Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз. Но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ. Но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев. «Вот что, голубчик, Азагаров!» — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич. «Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте. В нем деньги». «А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич».
6: «Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть», — возразил было мальчик.
1: «Тсс!» — закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?» Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть, этот удивительный человек?»
5: «Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете, Антон Григорьевич Рубинштейн. И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой».
1: Реалист в поношенном мундире, давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов. А необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.
0: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер».
7: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Виктор Голявкин. Рассказ «Три похвалы». Читает Кирилл Рацик.
2: Это были похвалы не каких-нибудь неуважаемых людей. Хвалили меня мать, отец и художник. Знаменитый сосед-художник закрепил похвалы моей матери и моего отца. Я тогда еще, кажется, в школу не ходил, а, может быть, уже ходил в начальные классы. Когда я этот рисунок нарисовал, так я прямо запрыгал от радости. Ну, шутка ли, такой рисунок нарисовал. Я помчался к отцу в его комнату, ну, он как раз писал письмо моей бабушке, а я прямо на письмо положил свой рисунок, и отец его смахнул со стола. Я опять положил свой рисунок на бабушкино письмо, и тогда отец спросил, что мне надо. Ну, я сказал, что мне надо знать, нравится ли ему мой рисунок. И он ответил, что нравится. Хотя, как потом выяснилось, отец даже не видел, что там нарисовано. И сказал так исключительно потому, чтобы я от него отвязался. Мать пекла блины. Один блин у нее подгорал, и она к нему бросилась. Ну, как раз в это самое время, когда я бросился к ней со своим рисунком. Она никак не могла перевернуть блин, а я старался как можно ближе поднести свой рисунок к ее глазам. Мать закричала, чтобы я немедленно ушел, но я не ушел, а спросил, какого она все-таки мнения о моем рисунке. «Это удивительно!» — закричала она. Ну, только потом я понял, что ей показалось удивительным, как это люди могут до такой степени мешать другим людям печь блины. Но я тогда не так понял это мамино восклицание. Народный художник спал, но я разбудил его своим звонком. Он, зевая, стоял в дверях, а я показывал ему свой рисунок. Он убрал волосы с моего лба, ущипнул меня за ухо и сказал: «Это хорошо, это хорошо». Он тут же захлопнул дверь, а я снова запрыгал. Но это было плохо. Все это было плохо, потому что меня ни разу не приняли в художественное училище, хотя я поступал туда 9 раз. Потому что я, несмотря ни на что, всю жизнь продолжал рисовать и писать красками и написал несметное количество никому не нужных рисунков и картин, живя за счет своей бедной матери, которой скоро исполнится 102 года, потому что угробил несметную кучу времени, но только сейчас это понял. Потому что я не давал жить другим людям, методично подсовывая им под нос свои произведения. Как некогда в детстве своему отцу, когда он писал письмо своей матери, моей матери, когда она пекла блины, и народному художнику, когда он еще не совсем проснулся. Так будьте же внимательны друг к другу.
1: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Три похвалы».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-западе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны России. Это также создает условия для дальнейших действий вооруженных сил России в районе Даниловки. Освобождение населенного пункта Ровное, в свою очередь, усилило давление на оборону ВСУ у Долинок, добавили в нашем военном ведомстве. Там также сообщили, что силами Черноморского флота уничтожены 7 безэкипажных катеров за сутки, средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и 806 украинских беспилотников. Потери киевской стороны составили 1395 боевиков за сутки. Средние тестовые баллы по предварительным результатам основного периода единого государственного экзамена этого года по большинству предметов превысили 60. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Первая тенденция – это снижение числа сдающих экзамен по социально-гуманитарным предметам, за исключением географии. Вторая тенденция – стабильность и повышение среднего тестового балла. То есть с уменьшением мы не теряем качество, баллы растут у нас. И по литературе, истории, обществознания в среднем на 2% по всем предметам. Тенденция третья – увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов.
1: Музаев добавил, что в экзамене приняли участие более 750 тысяч выпускников. При этом в Рособорнадзор поступило менее 200 замечаний. Они были в основном связаны с условиями в пунктах проведения и не влияли на результат экзамена, заключил Музаев. Россияне, у которых в июне поменялся жизненный статус, могут получить прибавку к социальным выплатам. Например, если человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, то с 1 июля фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости удваивается, рассказали ТАСС в Государственной Думе. В случае, когда у неработающего пенсионера появились на иждивении дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии также будет увеличена, размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев, добавили в ведомстве. Объявивший об отставке премьер Великобритании Кир Стармер анонсировал баснословные траты на оборону королевства, в том числе в ущерб другим отраслям. По его словам, для финансирования обороны приостановят некоторые капитальные проекты, которые важны, но не жизненно необходимы в данный момент. Это коснется проекта по дорожному снабжению и энергетике, пишет Financial Times. Великобритания в последние два года увеличила траты на эти цели с 2,3% до 2,47% ВВП. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же Конан Дойль.
3: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
3: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Вся приплыли».
6: Сколько же всего матушка природа создала? Иногда просто диву даешься. К примеру, на Земле есть только одно государство, расположенное сразу в северном, южном, западном и восточном полушариях. Это небольшое экваториальное государство Кирибати. Оно находится в Тихом океане, где-то в районе Микронезии и Полинезии, и представляет собой группу островов и коралловых атоллов, разбросанных где попало. Как будто кто-то нарочно взял пазл и случайно уронил в воду. Кстати, первый в мире пазл изобрел приблизительно в 1760 году член Королевского географического общества Англии, талантливый картограф Джон Спилсбери. Изобрел он его не для развлечения, а для науки и образования. Этот самый пазл представлял собой нарезанную на государство карту Европы. Карту можно было запросто собирать и разбирать. Такой метод обучения был весьма наглядным и очень понравился детям. И только потом, много лет спустя, стали выпускать уже игровые пазлы. Вот так, а мы плывем дальше. Что нам стоит дом построить? Спросили сами себя американские строители и построили в штате Вайоминг военный аэродром. Произошло это где-то в 1942 году. Место выбрали крайне неудачное. Слишком далеко находился секретный объект от остальных армейских баз. Спрашивается, зачем торопились? Ну вот зачем? Прошло 10 лет. Никому не нужный аэродром передислоцировали куда надо, а занимаемую им территорию выкупил один весьма предприимчивый фермер. Он разделил аэродром на участки и продал. Молодец! А что в результате? В результате народ заселился, обустроился. Постепенно бывшие взлетно-посадочные полосы превратились в улицы. И во второй половине 20-го столетия на этом самом месте был зарегистрирован муниципалитет Бар Нун. Он и сегодня существует. Это уже небольшой такой город, меньше 2000 человек. Вот уж действительно, что нам стоит дом построить. Заселились, будем жить. Истории с географией.
7: Бросай якорь. Все, приплыли.
8: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
9: Артур Конан Дойль. Рассказ «Женщина с револьвером». Читает Игорь Старосельцев.
10: Надев на лицо черные шелковые маски, мы прокрались к тихому мрачному дому. С одной стороны виднелась длинная, обсаженная деревьями веранда, на которую выходило несколько окон и две двери. «Вот здесь его спальня», — шепнул Холмс, «а вот эта дверь ведет прямо в кабинет. Нам, конечно, лучше было бы зайти прямо здесь, но ее запирают на замок. Пожалуй, наделай много шума, поэтому идем дальше. Вот через эту оранжерею мы проникнем прямо в гостиную». Оранжерея была заперта, но Холмс ловко вырезал стекло, просунул руку и отпер дверь. Мы вошли, дверь за нами затворилась, и мы, в глазах закона, превратились в преступников. Тяжелый теплый воздух оранжереи и острый запах тропических растений душили меня. Холмс в темноте взял меня за руку и быстро повел вперед. Ветки пальм хлестали нас по лицам. Мы добрались до двери. Холмс отворил ее, и мы очутились в большой темной комнате, пропахшей сигарами. Холмс обладал чисто кошачьей способностью видеть в темноте. Он ловко двигался между мебелью, и скоро мы оказались у другой двери. «Где мы?» Я протянул руку и нащупал на стене одежду. «Ага, должно быть, это коридор». А Холмс все шел вперед. Вот он тихонько отворил дверь направо. Кто-то выскочил из нее прямо на нас. Сердце у меня едва не ушло в пятки, но потом, когда я сообразил, что это кошка, то чуть не рассмеялся. В комнате, в которую мы вошли, горел камин, и воздух тоже был пропитан табачным дымом. Холмс прокрался на цыпочках, впустил меня и затворил дверь. Мы стояли в кабинете Мильвертона. В глубине комнаты за портьерой виднелся вход в спальню. Огонь в камине ярко горел и хорошо освещал комнату. У двери я заметил выключатель, но включать свет не было надобности. Около камина за тяжелой занавесью было окно, а с другой стороны балконная дверь. Посередине комнаты стоял письменный стол с вращающимся красным кожаным креслом. Прямо напротив стола красовался большой книжный шкаф с мраморной статуей Афины наверху. В углу, между шкафом и стеной, мы и увидели сейф. Огонь камина отражался на его полированной металлической поверхности. Холмс, неслышно ступая, подошел к нему и осмотрел. Затем он приблизился к портьере, наклонил голову и стал прислушиваться. В спальне царила гробовая тишина. Между тем мне пришло в голову, что неплохо было бы обеспечить нам пути отхода. Я подошел к двери, ведущей на балкон, и стал ее осматривать. К моему великому изумлению, она оказалась открытой. Я тронул Холмса за руку и показал ему на дверь. Он даже вздрогнул. Очевидно, что он тоже был этим удивлен. «Не нравится мне это», — шепнул он мне. «Не понимаю, в чем дело. Однако нам нельзя терять ни минуты». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Нет, стойте у двери. Если вы услышите шаги на балконе, то заприте дверь, и мы уйдем тем же путем, каким и пришли. Если же в комнату кто-нибудь войдет со стороны оранжереи, то мы, если окончим к тому времени наше дело, уйдем через сад. А если не окончим, то спрячемся за эту занавеску. Вы меня поняли?» Я кивнул и встал у двери. Мой страх совсем прошел, мне было даже весело. Роль преступника мне понравилась. Это было куда интереснее, чем все наши прежние приключения. Да и преступление, которое мы совершали, было совсем необыкновенное. Мы задались возвышенной целью и вели себя как самоотверженные рыцари. Наш противник принадлежал к разряду отъявленнейших негодяев. Вообще говоря, вся эта история начала меня страшно интересовать. Я не думал о незаконности нашего поступка. Напротив, я даже радовался опасности, сопряженной с этой затеей. Я с восхищением следил за Холмсом. Он раскрыл свой набор и выбирал нужный инструмент. В эту минуту он был похож на хирурга, приступающего к трудной операции. Холмс, как мне было хорошо известно, был прямо-таки помешан на сейфах и уверял, что может открыть любой замок. И вот теперь ему представился случай применить свои таланты на практике. Он стоял лицом к лицу с зеленым, отливающим золотом драконом, который хранил в своей пасти репутации многих прекрасных женщин. Мой друг засучил рукава, повесил пальто на стул и положил около себя долото и несколько отмычек. Я стоял у средней двери и наблюдал за обоими выходами, готовый ко всему. Впрочем, это были исключительно мои ощущения, ведь в реальности я мог и растеряться. Около получаса Холмс работал чрезвычайно энергично. Он брал в руки то один, то другой инструмент и действовал ими необычайно искусно. Любой механик позавидовал бы его ловкости. И вот, наконец, раздалось какое-то звяканье, и крышка чудовища открылась. Мы увидели разложенные на полках пакеты. Их было очень много. Все они были перевязаны, запечатаны и подписаны. Холмс взял один из пакетов, но читать при мигающем свете камина было трудно, а электричество зажигать нам не хотелось. Все-таки это было рискованно, ведь в соседней комнате спал Мильвертон. Поэтому Холмс взял в руки потайной фонарь. Но вдруг он опустил фонарь и стал прислушиваться. Еще мгновение, и Холмс быстро закрыл сейф, подхватил свое пальто, засунул инструменты в карман и бросился к занавеске около окна. Я последовал его примеру. Только теперь, стоя рядом с товарищем за портьерой, я понял, почему так внезапно встревожился Холмс, обладающий более тонким слухом, нежели я. Где-то вдали послышался шум. Хлопнула дверь. Мы ждали, затаив дыхание. Смутный глухой шум постепенно превращался в размеренный стук чьих-то тяжелых шагов. Кто-то быстро подходил к кабинету. Вот дверь отворилась. Резко щелкнул электрический выключатель. Дверь затворилась, и мы почувствовали запах сигары. Вошедший зашагал взад и вперед по комнате, он был совсем близко от нас. Наконец раздался скрип кресла, шум шагов прекратился, и мы услышали, как в замке письменного стола щелкнул ключ, а через секунду раздалось шуршание бумаги. До сих пор я не осмеливался выглянуть из своего убежища, но теперь, наконец, решился немного раздвинуть занавески. Холмс тоже выглянул. Прямо напротив нас, совсем близко, виднелась широкая, сутулая спина Мильвертона. Все наши расчеты оказались ошибочными. Мильвертон и не думал спать, а сидел где-нибудь в дальней части дома, в комнате, свет из которой не был виден из сада. Мы видели его широкую седую голову с большой лысиной. Мильвертон сидел, откинувшись на спинку кожаного кресла, в углу его рта торчала большая черная сигара. На шантажиста был светлый домашний пиджак с бархатным воротником. В руках он держал бумагу, кажется, какой-то юридический документ. Он лениво читал его, выпуская клубы дыма. Расположился он с комфортом и, по-видимому, не собирался никуда уходить. Я почувствовал ободряющее рукопожатие Холмса. «Не бойтесь, все идет хорошо, мы закончим наше дело», — как бы говорил мне он. Но я страшно волновался. Я заметил, что дверца сейфа закрыта неплотно. Что, если Мильвертон увидит это? И я мысленно решил, что в случае чего я брошусь на шантажиста, закрою ему голову своим пальто, повалю его на пол и буду держать в таком положении, пока Холмс не доделает дело. Но Мильвертон не смотрел на сейф. Он был погружен в чтение и медленно перелистывал документ. «Когда же это закончится?» Я думал, что, докурив сигару и дочитав бумагу, Мильвертон ляжет спать. Но окончить чтение документа ему не пришлось.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
9: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Женщина с револьвером».
10: Приключение наше совершенно внезапно приняло неожиданный оборот. Несколько раз Мильвертон поглядывал на часы. Один раз он даже привстал, а затем снова сел, сделав нетерпеливое движение рукою. Неужели он кого-нибудь ждет? Эта мысль раньше не приходила мне в голову. Уже было очень поздно, как вдруг на балконе раздались чьи-то тихие шаги. Мильвертон перестал читать и выпрямился в кресле. Шаги сделались еще явственнее, и, наконец, в большую дверь осторожно постучали. Мильвертон встал и отворил дверь.
11: «Нечего сказать, хороши, опоздали на целых полчаса», — сказал он грубо.
10: И мы, стоя за занавеской, поняли, наконец, почему балконная дверь была открыта и почему Мильвертон все еще не ложился спать. Послышался шелест женского платья, лицо Мильвертона обратилось к нам, и я поспешно задвинул занавес. Только через несколько секунд я снова осмелился выглянуть. Мильвертон по-прежнему сидел в кресле, и сигара как-то нагло высовывалась из его рта. Прямо перед ним, ярко освещенная электрическим светом, стояла высокая, тонкая, черноволосая женщина в широком плаще с закрытым вуалью лицом. Незнакомка учащенно дышала. Видно было, что она чем-то сильно взволнована.
11: «Ну, милая моя, — сказал Мильвертон, — вы лишили меня нескольких часов драгоценного сна. Надеюсь, что все это не напрасно. Неужели вы не могли назначить мне свидание в более удобное время?»
10: Женщина покачала головой.
11: «Ну, ладно, ладно. Вижу, что не могли», — произнес Мильвертон. «Да-с, милая моя, я знаю, что графиня дурно с вами обращается. Вот и прекрасно. Теперь вы можете взять реванш. Однако, дорогая моя, вы дрожите. С чего бы это? Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Волноваться нечего. Лучше поговорим о деле».
10: Мельвертон выдвинул один из ящиков письменного стола и, вынув какую-то бумажку, продолжил. «Вы говорите, что у вас есть 5 писем, компрометирующих графиню Дальбер. Вы согласны их продать. Что же, я с удовольствием куплю. Прекрасно, моя дорогая, прекрасно. Весь вопрос в цене, а для того, чтобы определить цену, надо посмотреть на письма. Если письма действительно хороши...»
11: «Боже мой! Боже мой!»
10: Мельвертон вскочил и воскликнул. «Так это вы?» Не говоря ни слова, женщина расстегнула плащ и сняла вуаль. Я увидел красивое, смуглое, резко очерченное лицо. Черты этого лица до сих пор памятны мне. Орлиный нос, густые темные брови дугой, сверкающие глаза, тонкие, крепко сжатые губы и не предвещающая ничего доброго улыбка. «Да, это я, женщина, которую вы погубили», — услышали мы. Мельвертон рассмеялся, но в этом смехе ясно слышалась тревога.
11: «Ах, сударыня, во всем виновато ваше упрямство. Зачем вы заставили меня прибегнуть к крайним мерам? Я человек добрый, мухи не обижу. Но ведь надо же мне как-то зарабатывать на хлеб. Вы сами, дорогая моя, поставили меня в такое положение. Вспомните-ка, ведь я назначил вам сходную цену, но вы почему-то не захотели заплатить».
10: «Да, я все помню», — произнесла незнакомка. «Вы послали эти письма моему мужу, и он не смог перенести позора. Вы знаете, что этот благородный человек умер. Вы, конечно, помните, как я приходила сюда ночью, как я просила и умоляла вас о помиловании. Вы не вняли моим мольбам, вы только посмеялись надо мной. Вы и теперь пытаетесь смеяться, но вам это не удастся. Я вижу, как дрожат ваши губы. Вы боитесь, Мельвертон. Вы думали, что никогда уж меня не увидите, но в ту ночь я узнала, как можно пробраться к вам. Ну, Чарльз Мельвертон, что вы скажете в свое оправдание?»
12: Мельвертон вскочил с кресла и произнес, заикаясь.
11: «Уж не думаете ли вы меня напугать? Мне стоит только крикнуть, и сюда войдет прислуга. Вас схватят, сударыня, отправят в полицию, но я не стану поднимать скандалы. Я прощаю вам ваш гнев, я вас понимаю. Я ограничусь тем, что попрошу вас удалиться. Я не желаю более с вами разговаривать».
10: Женщина стояла неподвижно и зловеще улыбалась. Одна ее рука была скрыта под плащом. «Слушайте, Мельвертон», — ответила она, — «вы меня погубили, но более вам никого уж не удастся погубить. Вы разбили мое сердце, но другие сердца вы не разобьете. Я освобожу мир от такого ядовитого существа. Вот тебе, собака, вот тебе, вот тебе!»
12: В ее руках блеснул маленький револьвер. Один выстрел, второй, третий. Мельвертон пошатнулся. Он оперся на письменный стол, отчаянно закашлял и стал шарить по столу руками. Раздался еще один выстрел, и Мельвертон упал на пол.
11: «Вы убили меня», —
12: успел только прошептать он. Затем его тело вытянулось, и он замолк навсегда. Женщина приблизилась к нему, поглядела в его неподвижное лицо, а потом поставила на это лицо ногу. Мельвертон не пошевельнулся. Я невольно задернул занавес. Послышалось шуршание платья, повеяло свежим ночным воздухом, и мстительница исчезла. Мы, конечно, не могли вмешаться и спасти Мельвертона от его судьбы, но я страшно волновался. Когда женщина стала стрелять, я сделал попытку выскочить из-за занавески, но Холмс удержал меня холодной и твердой рукой, и я понял, что хотел сказать этим жестом мой друг. «Не вмешивайся в это дело, пусть этот негодяй получит по заслугам», — точно говорил мне Холмс. Едва женщина вышла из комнаты,

0: Обращая на это внимание, Холмс продолжал свое дело до тех пор, пока сейф совсем не опустел. В дверь стучались. Холмс быстро оглянулся и приблизился к столу. На нем валялось выпачканное в крови письмо, оказавшееся для Мильвертона вестником смерти. Холмс скомкал его и швырнул в огонь. Затем мы вышли из комнаты через балконную дверь. Заперев ее снаружи, Холмс сказал: «За мной, Ватсон! Мы перелезем через забор и исчезнем!» Я никак не ожидал, что тревога поднимется так быстро. В то время, как мы бежали, я оглянулся назад и увидел, что весь дом ярко освещен. Главная дверь была открыта, и по садовой аллее в темноте мчались какие-то фигуры. Сад был полон людей. Один из лакеев заметил нас и, громко крича, пустился вслед за нами. Но Холмс, по-видимому, прекрасно знал эту местность. Он ловко лавировал между клумбами и кустами, а я следовал за ним по пятам. Наш преследователь, однако, не отставал от нас, и я явственно слышал его тяжелое дыхание. Наконец мы достигли высокой, по крайней мере, 6 футов высотой стены. Холмс ловко вскарабкался на нее и очутился на другой стороне. Я последовал его примеру, но в этот момент почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Я сделал отчаянное усилие и, ударив своего преследователя в лицо свободной ногой, очутился на свободе. Впрочем, я сильно поторопился и упал лицом прямо в кусты. Холмс помог мне подняться, и мы пустились бежать во весь дух по Хампстедским пустырям. Пробежав мили 2, Холмс остановился и стал внимательно прислушиваться. Вокруг нас царила гробовая тишина. Наши преследователи остались далеко позади, и теперь мы были в полной безопасности. На другой день, плотно позавтракав, мы сидели в своей столовой и мирно курили. Раздался звонок, и через минуту в комнату вошел Лестрейд, уже известный читателям полицейский из Скотланд-Ярда. Вид у него был чрезвычайно торжественный.
1: «Добрый день, мистер Холмс», — произнес он. «Скажите, вы очень сейчас заняты?»
0: «Не настолько, чтобы не побеседовать с вами», — ответил мой приятель.
1: «Видите ли, мистер Холмс, в Хампстеде произошла одна загадочная история, и я пришел, собственно говоря, просить вас помочь нам в этом деле, если, конечно, у вас есть свободное время».
0: «Боже мой, но что же такое случилось в Хампстеде?» — спросил Холмс.
1: «Чрезвычайно загадочное убийство. Я очень хорошо знаю, мистер Холмс, как вы талантливы в подобного рода делах. Вот я и пришел просить вас съездить со мною в Эпплдор Тауэрс и помочь мне. Там произошло какое-то необычайное преступление. Этот Мильвертон, убитый был негодяем и находился под нашим присмотром. Он занимался тем, что собирал разного рода документы, при помощи которых шантажировал богатых и влиятельных людей. Все эти бумаги сожжены убийцами. Ценных вещей и денег не взяли. Отсюда можно заключить, что преступники — люди с положением, и что убийство совершено ими не в корыстных целях».
0: «Вы говорите о преступниках. Значит, их было несколько?» — спросил Холмс.
1: «Да, 2. Их даже чуть не схватили на месте преступления. Мы даже можем описать их наружность. Я могу поставить 10 против 1, что мы изловим этих молодцов. Один из них был попроворнее, и ему удалось бесследно ускользнуть. Но второй был настигнут помощником садовника и едва вырвался. Этот последний был крепко сложенным человеком среднего роста, с квадратным подбородком, толстой шеей, густыми усами и маской на лице».
0: «Описание довольно неопределенное. Оно может подойти и к Ватсону», — сказал Холмс.
1: Инспектор развеселился и произнес: «Да-да, вы правы, эти признаки подходят и к доктору Ватсону».
0: Холмс, улыбаясь, покачал головою. «Мне жаль вам отказывать, Лестрейд, но я, право, ничем не могу вам помочь», — сказал он. «Дело в том, что я знал этого Мильвертона и всегда считал его одним из самых опасных людей во всем Лондоне. Есть такие преступления, за которые нельзя наказывать. В некоторых случаях мы должны дать право людям свести счеты с их врагами. Не возражайте мне, пожалуйста, Лестрейд. У меня уже сформировался определенный взгляд на это дело. Я симпатизирую преступникам, а не их жертве». «Да, за это дело

0: я ни за что не возьмусь». Со мной Холмс не обмолвился и словом о кровавых событиях, свидетелями которых мы были. Он целое утро был погружен в себя и задумчив, взгляд у него был рассеянный. Было очевидно, что он старался что-то припомнить. Вдруг он вскочил и закричал: «Ей-богу, Ватсон, я вспомнил, право же, я вспомнил! Берите шляпу и идите за мною!» И он поспешно вышел на улицу и зашагал вниз по Бейкер-стрит. Пройдя Оксфорд-стрит, мы очутились у Риджент-Серкус. Слева виднелся канцелярский магазин, в витрине которого были выставлены фотографии знаменитостей и разных красавиц. На одну из этих карточек Холмс и устремил свой взгляд. Следя за ним, я увидел изображение величественной и прекрасной дамы в придворном платье. На ее голове красовалась высокая бриллиантовая диадема. Я стал всматриваться. Да, это было ее лицо, лицо таинственной незнакомки, застрелившей Мильвертона. Тот же красивый орлиный нос, те же густые брови и тонкие сжатые губы, тот же крепкий небольшой подбородок. Затаив дыхание, я прочел подпись под портретом. Это была супруга одного из крупнейших английских сановников. Я взглянул на Холмса, но тот приложил палец к губам, и мы пошли прочь.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Женщина с револьвером».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Грек-переводчик». Читает Игорь Старосельцев.
2: За все время моего продолжительного близкого знакомства с Шерлоком Холмсом мне никогда не приходилось слышать, чтобы он упоминал своих родных. Он редко говорил и о своей молодости. Эта сдержанность с его стороны увеличивала несколько сверхъестественное впечатление, которое он производил на меня до такой степени, что иногда я начинал смотреть на него как на феномен в своем роде, как на ум без сердца, как на существо, настолько же лишенное всякого человеческого чувства, симпатии, любви, насколько выдающееся по уму. Его отвращение к женщинам и нелюбовь к новым знакомствам составляли типичную особенность его спокойного характера, так же, как и его полное молчание о своих родных. Я пришел к убеждению, что он сирота, у которого умерли все родственники, как вдруг в одно прекрасное утро он, к моему полному изумлению, заговорил со мной о своем брате. Это было летом после вечернего чая, во время отрывочного, бессвязного разговора, в котором мы от клубов и причин изменения наклона эклиптики перешли, наконец, к вопросу об атавизмах и наследственных способностях. Предметом нашего спора был вопрос о том, насколько способности известных людей наследуются от предков и насколько зависят от воспитания в раннем возрасте. «Что касается вас лично, — сказал я, — из всего того, что вы рассказывали мне, очевидно, что вашим даром наблюдательности и замечательной способностью к быстрым выводам вы обязаны только своей систематической подготовке». «До некоторой степени да», — задумчиво ответил Холмс. «Мои предки были помещиками, которые вели свойственный их сословию образ жизни. Но, тем не менее, должно быть, эти способности у меня в крови. Может быть, я унаследовал их от бабушки, сестры французского художника Верне. Художественные задатки выливаются иногда в самые странные формы». «Но почему вы считаете, что ваши способности унаследованы вами? Потому что мой брат Майкрофт одарен ими в еще большей степени, чем я». Это было совершенной новостью для меня.

0: Если в Англии существует еще один человек, одаренный такими необычайными способностями, то почему о нем не знают ни полиция, ни публика? Я задал этот вопрос моему приятелю, намекнув при этом, что он только из скромности признает брата выше себя. Холмс засмеялся. «Дорогой Ватсон, я не разделяю мнение тех, кто считает скромность добродетелью», — сказал он. «Для логического ума все вещи должны быть такими, каковы они на самом деле. Оценить себя ниже того, что стоишь — такое же отклонение от истины, как и преувеличение своих достоинств. Поэтому, если я говорю, что Майкрофт одарен наблюдательностью в большей степени, чем я, то можете быть уверены, что это точная, непреложная правда. Он моложе вас? На 7 лет старше. Как же это он неизвестен? О, он очень известен в своем кругу. В каком же? Да, например, в клубе Диогена». Я никогда не слышал об этом учреждении, должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Шерлок Холмс вынул из кармана часы и сказал: «Клуб Диогена — страннейший из клубов Лондона, а Майкрофт — самый странный из людей. Он ежедневно бывает в клубе с 5:15 и до 8:40. Теперь 6. И если желаете пройтись в такой прекрасный вечер, то я буду рад показать вам 2 лондонских диковинки». 5 минут спустя мы уже шли по улице Криджент Серкус. «Вы удивлены, что Майкрофт не пользуется своим даром, чтобы стать сыщиком», — сказал мой приятель. «Он не способен к этому занятию».
1: «Но мне показалось, что вы сказали...»
0: «Я сказал, что он обладает большей наблюдательностью и способностью делать выводы, чем я». Если бы искусство сыщика ограничивалось рассуждениями в кресле, то мой брат был бы величайшим в мире деятелем в области раскрытия преступлений. Но у него нет ни человеколюбия, ни энергии. Он не сдвинется с места, чтобы проверить свои суждения, и готов скорее признать себя неправым, чем потревожить себя, доказывая свою правоту. Много раз я обращался к нему в затруднительных случаях, и даваемые им объяснения всегда оказывались верными. А между тем он совершенно не способен предпринять конкретные меры, чтобы довести дело до суда.
1: Следовательно, это не его профессия.
0: Нет. То, что дает мне средства к жизни, для него обычное развлечение. У него большие способности к цифрам, и он проверяет финансовую отчетность во многих правительственных учреждениях. Майкрофт живет в Пэл-Мелле и каждое утро ходит в Уайт-Холл, а вечером возвращается оттуда. Из года в год он не совершает других прогулок и нигде не бывает за исключением клуба Диогена, находящегося как раз напротив его квартиры.
1: Это название совершенно незнакомо мне.
0: Весьма вероятно. В Лондоне, как вам известно, много людей, которые избегают общества или по застенчивости, или по нелюдимости. А между тем, они не против почитать новые журналы и газеты, сидя в удобных креслах. Вот для людей подобного рода и устроен клуб Диогена, к членам которого принадлежат самые нелюдимые и необщительные люди в Лондоне. Никто не должен обращать ни малейшего внимания на другого. Нигде, за исключением приемной комнаты, не разрешается разговаривать. Троекратное нарушение этого правила, дошедшее до сведения правления, ведет к исключению виновного из числа членов. Брат был одним из основателей этого клуба, и я сам нахожу, что посещение его очень успокоительно действует на нервы. Разговаривая, мы дошли до Пэл-Мелла со стороны Сент-Джеймс-стрит. Шерлок Холмс остановился у одного из подъездов и, сделав мне знак молчать, провел меня в переднюю. Через стеклянную перегородку я увидел большую роскошную комнату, где за газетами сидело много людей, каждый в своем уголке. Холмс ввел меня в маленькую комнату, где оставил меня, и через минуту вернулся с незнакомым мне человеком, в котором я сразу узнал его брата. Майкрофт Холмс был гораздо выше и плотнее Шерлока. Он был положительно толст, но его лицо, хотя и массивное, имело то же проницательное выражение, что и лицо его брата. Глаза особенного, водянистого, светло-серого цвета, казалось, всегда смотрели взглядом, как бы проникающим куда-то в пространство, в глубину, какой я замечал у Шерлока только тогда, когда он напрягал все свои силы. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протягивая широкую, плоскую, как ласты тюленя, руку. «С тех пор, как вы стали писать о Шерлоке, я со всех сторон только и слышу о нем. Между прочим, Шерлок, я думал, что ты зайдешь ко мне на той неделе, чтобы посоветоваться об истории в замке. Я думал, что, может быть, она окажется несколько трудноватой для тебя». «Нет, я справился с ней», — улыбаясь, ответил мой приятель.
1: «Конечно, это Адамс?»
0: «Да, Адамс».
1: «Я был уверен в этом с самого начала».
0: Братья сели в нише окна.
1: «Самое удобное место для каждого, кто желает изучать человечество», — сказал Майкрофт. «Взгляните, что за чудные типы. Например, вот хоть эти двое людей, направляющиеся к нам».
0: «Один маркер, а другой?»
1: «Вот именно. Как ты думаешь, кто другой?»
0: Незнакомцы остановились перед окном. Несколько меловых пятен на жилетном кармане одного из них были единственным указанием на его близость к бильярду, насколько я мог заметить. Другой был смуглый человек, вздвинутый на затылок шляпе и с несколькими свертками под мышкой.
1: «Должно быть бывший военный», — сказал Шерлок, «и только что вышедший в отставку».
2: «По-моему, служил в Индии».
1: «Офицер в отставке». «Думаю, артиллерист», — сказал Шерлок.
2: «И вдовец».
1: «Но у него есть ребенок».
0: «Дети, милый мой, дети».
1: «Ну, это уж слишком», — смеясь, заметил я. «Несомненно, нетрудно сказать, что человек такой выправки, очевидно, привыкший повелевать, с таким загорелым лицом, военный, недавно вернувшийся из Индии», — ответил Холмс.
2: «Что он недавно оставил службу, видно из того, что он еще носит военные сапоги», — заметил Майкрофт.
1: «Походка у него не кавалерийская, а между тем он носил фуражку на бок, что видно по более светлой коже на одной стороне лба. Для сапера он слишком тяжеловесен, он артиллерист. Потом траурный костюм указывает на то, что он потерял кого-то очень близкого. То, что он сам делает покупки, как бы указывает на то, что он лишился жены. Вы видите, он купил детские вещи. По погремушке можно заключить, что у него есть очень маленький ребенок. Жена, вероятно, умерла родами. Книга с картинками под мышкой указывает на то, что ему приходится заботиться еще о другом ребенке».
0: Я начал понимать, почему мой приятель говорит, что его брат обладает еще большими способностями, чем он. Шерлок взглянул на меня и улыбнулся. Майкрофт взял щепотку табаку из черепаховой табакерки и смахнул порошинки с сюртука большим красным шелковым платком.
2: «Между прочим, Шерлок, — сказал он, — у меня есть кое-что как раз по сердцу тебе. Очень странное дело, о котором меня просили высказать свое мнение. У меня не хватило энергии заняться им как следует, но оно дало мне основание для очень интересных предположений. Если хочешь выслушать факты, с удовольствием, дорогой Майкрофт».
0: Майкрофт написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки, позвонил и отдал записку вошедшему лакею.
2: «Я попросил мистера Меллоса зайти сюда», — сказал он. «Он живет над моей квартирой, и я немного знаком с ним. Вот почему он и обратился ко мне в своем затруднительном положении. Мистер Меллос — грек по происхождению и замечательный лингвист. Он живет частично судебными переводами, частично работая проводником при богатых путешественниках с Востока, останавливающихся в отелях на Нортмунберленд-авеню».
0: Через несколько минут к нам вошел маленький толстый человек. Оливковое лицо и черные, как уголь, волосы ясно выдавали его южное происхождение, хотя по разговору его можно было счесть за образованного англичанина. Он торопливо пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза заблестели от удовольствия, когда он узнал, что этот специалист желает выслушать его историю. «Я не предполагаю, чтобы полиция поверила мне. Честное слово, не предполагаю», — сказал он жалобным голосом. «Только потому, что им не приходилось слышать ничего подобного. Они думают, этого и быть не может. Но я не успокоюсь, пока не узнаю, что сталось с моим несчастным с пластырем на лице». «Я весь внимание», — проговорил Шерлок Холмс.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».
0: «Сегодня среда», — начал мистер Меллос. «Ну, так это случилось в понедельник ночью. Понимаете, только 2 дня тому назад. Я переводчик, как, вероятно, уже сказал вам мой сосед. Я перевожу на разные языки, но так как я грек по происхождению и ношу греческую фамилию, то больше всего имею дело с этим языком. В продолжение многих лет я состою главным переводчиком с греческого языка в Лондоне, и мое имя хорошо известно во всех отелях. Довольно часто случается, что за мной присылают в самые неподходящие часы в случаях каких-либо приключений с иностранцами, или когда приехавшие с поздними поездами путешественники требуют моих услуг. Поэтому я нисколько не удивился, когда в понедельник ночью ко мне явился некий мистер Леттимер, очень элегантный молодой человек, и попросил меня поехать с ним в ожидавшем его кэбе. К нему приехал по делу один приятель грек, — рассказал он. И так как он говорит только на своем языке, то и понадобились услуги переводчика. Из его слов я понял, что дом его находится поблизости, в Кенсингтоне. Казалось, он очень торопился, так как поспешно усадил меня в кэб, когда мы вышли на улицу. Я сказал «в кэб», но скоро мне показалось, что я очутился в карете. Во всяком случае, экипаж был обширнее обыкновенного 4-колесного лондонского орудия пытки, а обивка, хотя и потрепанная, была из дорогой материи. Мистер Леттимер уселся напротив меня, и мы проехали по Чаринг-Кроссу к Шефтсбери-авеню. Затем мы выехали на Оксфорд-стрит, и я только было заговорил о том, что мы делаем большой крюк, как речь моя была прервана необычайным поведением моего спутника. Он начал с того, что вынул из кармана страшного вида кистень, налитый свинцом, и стал размахивать им, как будто пробуя его тяжесть, потом, не говоря ни слова, положил его на сиденье рядом с собой. После этого он поднял окна с обеих сторон, и я увидел, что они заклеены бумагой, как будто для того, чтобы помешать мне смотреть на улицу. «Сожалею, что мешаю вам смотреть, мистер Меллос», — сказал он. «Дело в том, что я не хочу, чтобы вы видели то место, куда мы едем. Мне было бы неудобно, если бы вы могли найти дорогу туда». Можете себе представить, как я был поражен этими словами. Мой спутник был сильный, широкоплечий парень, и, не говоря уже о кистине, я ни в коем случае не мог бороться с ним. «Меня очень удивляет ваше поведение, мистер Леттимер», — пробормотал я. «Вы должны понимать, что поступаете незаконно». «Без сомнения, это в своем роде вольность», — ответил он. «Но мы вознаградим вас за это. Однако должен предупредить вас, мистер Меллос, что если в эту ночь вы поднимете тревогу или сделаете что-либо, что будет угрожать моим интересам, вы навлечете на себя серьезные неприятности. Прошу вас помнить, что никто не знает, где вы находитесь». И в этой карете, так же, как и в моем доме, вы совершенно в моей власти. Он говорил спокойно, но в его тоне слышалась угроза. Я продолжал сидеть молча, недоумевая, зачем он похитил меня.
1: Мы ехали около 2 часов. Я никак не мог догадаться, куда меня везут.

0: Иногда по стуку камней можно было подумать, что мы едем по шоссе. Иногда по тихой, спокойной езде можно было предположить, что карета катится по асфальту. Но за исключением этой разницы в звуках, не было ничего, что могло бы помочь мне догадаться, где мы. Бумага на окнах была непроницаема, а переднее окно затянуто синей занавеской. Мы выехали из Пэл-Мэлла в 7:45, а на моих часах было без 9:10. Когда наш экипаж наконец остановился, мой спутник опустил окно, и я мельком увидел низкий свод подъезда, где горела лампа. Когда я поспешно вышел из кареты, дверь подъезда распахнулась, и я очутился в доме. У меня осталось смутное впечатление, что перед входом была лужайка и деревья. Не могу сказать, была ли то усадьба или просто дом в деревне. В доме горела лампа под цветным колпаком. Ее огонь был притушен так сильно, что я едва мог разглядеть довольно большую переднюю, увешанную картинами. В полумраке я заметил, что дверь нам отворил маленький, невзрачный, сутуловатый человек средних лет. Когда он повернул к нам свет, я увидел, что он был в очках.
1: «Это мистер Меллос, Гарольд?» — спросил он.
0: «Да».
1: «Отлично. Надеюсь, вы не сердитесь на нас, мистер Меллос, но мы не могли обойтись без вас. Если вы хорошо отнесетесь к нам, то не пожалеете. Но если вздумаете сыграть с нами какую-нибудь штуку, то сохрани вас Бог».
0: Он говорил отрывисто, нервным тоном, хихикая между словами, но почему-то он внушал мне больше страха, чем мой спутник. «Что вам нужно от меня?» — спросил я.
1: «Только чтобы вы задали несколько вопросов одному господину, греку, который у нас в гостях, и перевели бы нам его ответы. Но говорите только то, что вам скажут. Или...» — тут он опять нервно захихикал — «лучше бы вам было не родиться».
0: Говоря это, он отворил дверь и ввел меня в комнату, по-видимому, роскошно убранную, но также плохо освещенную одной полупотушенной лампой. Комната была большая, и потому как мои ноги утопали в ковре, можно было судить, что богато меблированная. Я мимоходом заметил бархатные стулья, высокий белый мраморный камин и, как мне показалось, с одной его стороны набор японского оружия. Как раз под лампой стоял стул. Пожилой человек указал мне на него. Молодой вышел из комнаты и внезапно вернулся через другую дверь, ведя за собой джентльмена, одетого во что-то вроде халата. Джентльмен медленно приближался ко мне. Когда он вошел в круг слабого света, отбрасываемого лампой, я ужаснулся при его виде. Он был смертельно бледен. Его выпуклые глаза сверкали, как у человека, дух которого сильнее плоти. Но что поразило меня больше всех признаков физической слабости, это то, что все его лицо было покрыто полосами пластыря, скрещивавшимися между собой. Таким же большим куском пластыря был закрыт и рот.
1: «У тебя доска, Гарольд!» — крикнул пожилой, когда вошедшее странное существо скорее упало, чем село на стул. «Свободны у него руки? Ну, дай ему грифель. Задавайте ему вопросы, мистер Меллос, а он будет писать ответы. Прежде всего, спросите его, готов ли он подписать бумаги».
0: Глаза незнакомца вспыхнули. «Никогда!» — написал он по-гречески на доске.
1: «Ни на каких условиях?» — спросил я по приказанию нашего тирана.
0: «Только в том случае, если я увижу, что ее будет венчать мой знакомый греческий священник». Пожилой захихикал язвительно.
1: «Вы ведь знаете, что ожидает вас в таком случае?»
0: «Лично мне все равно». Вот несколько вопросов и ответов из нашего странного разговора, частью устного, частью письменного. Несколько раз я должен был спрашивать его, согласится ли он подписать бумаги, и несколько раз передавал его негодующий ответ. Но скоро мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять свои слова к каждому вопросу.

0: Сначала невинного свойства, чтобы убедиться, не понимает ли по-гречески какой-нибудь из двух присутствующих. Когда же я увидел, что они ничего не подозревают, я начал более опасную игру. Вот наш приблизительный разговор. Ваше упрямство только повредит вам.
1: Кто вы?
0: Мне все равно. Я иностранец. Вы сами навлекаете на себя беду.
1: Сколько времени вы здесь?
0: Пусть будет так.
1: 3 недели.
0: Состояние никогда не перейдет к вам.
1: Чем вы больны?
0: Оно не перейдет и к негодяям.
1: Они морят меня голодом.
0: Вы будете свободны, если подпишете.
1: Кому принадлежит этот дом?
0: Я никогда не подпишу.
1: Не знаю.
0: Этим вы не окажете ей услуги.
1: Как ваше имя?
0: Пусть она сама скажет мне это.
1: Кратидес.
0: Вы увидите ее, если подпишете.
1: Откуда вы?
0: Так значит, я никогда не увижу ее.
1: Изофин.
2: Еще 5 минут, мистер Холмс, и я разузнал бы всю историю под самым носом этих господ. Мой следующий вопрос уяснил бы мне все, но в это мгновение отворилась дверь, и в комнату вошла какая-то женщина. Я разглядел только, что она была высокоростом, грациозна, с черными волосами и в каком-то свободном белом платье. «Гарольд», — сказала она по-английски с иностранным акцентом, — «я не могу оставаться дольше. Так скучно оставаться одной с...»
3: «О, боже мой! Это Павел!»
2: Последние слова она проговорила по-гречески, и в то же мгновение незнакомец с судорожным усилием сорвал со рта пластырь с криком «София! София!» бросился в объятия женщины. Объятия их длились, однако, лишь секунду. Молодой человек поспешно бросился к незнакомке и вытолкал ее из комнаты, а пожилой легко справился со своей истощенной жертвой и вытащил его в противоположную дверь. На одно мгновение я остался один в комнате и вскочил на ноги со смутной надеждой узнать, что это за дом, в котором я находился. К счастью, однако, я не успел ничего предпринять. Подняв голову, я увидел, что старший из мужчин стоит в дверях, пристально смотря на меня.
4: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Губернатор проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание уделено помощи курянам, пострадавшим от действий украинских боевиков.
1: Программа восстановления приграничья. Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти. Но вот первые 14 объектов социальных, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу. Начал Владимир Владимирович формирование мастер-плана приграничья. Основы его лягут стратегические сессии с жителями приграничья. Все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей.
0: Хинштейн также добавил, что после запуска первого энергоблока Курской атомной электростанции появился большой запас доступной энергии. Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для, цитата, «сдерживания России». На церемонии открытия присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы оборонных ведомств Нидерландов, Эстонии и Литвы, пишет Bloomberg. Центр станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО. Корпус будет командовать всеми подразделениями Альянса, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальными элементами сухопутных войск. Он будет руководить военными учениями, подготовительными работами и обороной региона в наихудшем случае атаки российских войск, говорится в публикации. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино, заявил режиссер Никита Михалков. Средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Государственной Думе совместно с правительством России и Союзом кинематографистов, который возглавляет Михалков. Это только одно из направлений в разработке будущих законов. Как отметил Никита Михалков, определять процент будут эксперты в экономической сфере. Сборная России по плаванию в ластах победила в общем медальном зачете на чемпионате мира. Первенство состоялось в южнокорейском Инчхоне. Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заработали 28 медалей, 12 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте сборная Венгрии, на третьем – Южная Корея. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 44 стран мира. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и радио «Звезда». Жизнь замечательных людей.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Мойка.
5: В Санкт-Петербурге вплоть до начала 20-го столетия не было централизованного водопровода. Поэтому воду брали из многочисленных рек города, после чего развозили по домам и кварталам. Самой чистой, следовательно, самой дорогой, считалась вода из Невы – 5 копеек за ведро. Чуть дешевле – из фонтанки. Третье место по качеству занимала вода из мойки. Эта речка брала свое начало из непроходимого топкого болота. Ее вода была очень мутной и неприятной на вкус. В 1843 году краевед Иван Пушкарев писал:
6: «Мойка издает от себя иногда даже дурной запах. Пить не рекомендую. Мой сосед, к примеру, угодил в больницу».
5: Газетчики стали бить тревогу. Во избежание массовых отравлений властями даже был издан указ, запрещающий брать из мойки воду для питья и приготовления пищи. Со временем реку основательно почистили от мусора, углубили дно. Вдоль набережных Мойки выросли дворцы, особняки и даже знаменитые общественные бани. Впоследствии Корней Чуковский в своей сказке «Майдадыр» напишет такие строки.
6: «И тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головою окунут».
5: Видимо, по мнению Корнея Ивановича, мойка стала настолько чистой, что в ней можно было запросто отмыть даже самого отъявленного грязнулю.
4: Мойка. Река истории. История реки.
3: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма Владимира Владимировича Маяковского литератору Лиле Юрьевне Брик. 22 июня 1925 года. Пароход «Эспань». Пароходик мой ничего. Русских тут пока не обнаружено. Едут мужчины в подтяжках и с поясом сразу. Это испанцы. И какие-то женщины в огромных серьгах. То испанки. А я по-испански так и не выучился. Все еще путаю. «Gracias» – спасибо, а «excusada» – это уже «closet». Зато выработал выразительность лица, так как объясняюсь мимикой. Владимир Владимирович Маяковский.
4: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
8: Жизнь замечательных людей. Александр I. Фрагмент из книги Андрея Андреева читает Владимир Солдатов. Знаменитый совет в Филях, по сути, ничего не решал. Кутузов, хотя и продемонстрировал накануне, что готов оборонять город, но понимал, насколько выбранная позиция на окраине Москвы для этого не годилась. В крестьянской избе, где вечером 1 сентября 1812 года собрались генералы, Кутузов, казалось, спал за столом, не принимая участия в общей перепалке. Но как только она закончилась, он открыл глаза и произнес, может быть, самые важные слова в своей жизни. «Властью, данную мне государем и отечеством, я приказываю отступление». По свидетельствам сопровождавших его адъютантов, Кутузов затем всю ночь плакал и молился перед образом Богородицы. Но в глубине души ему было ясно, что именно этим тяжелейшим решением, ответственность за которое он взял на себя, и будет одержана окончательная и полная победа в войне. Наполеон как бурный поток, который мы пока еще не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет. Так передает мысль Кутузова его ординарец, князь Александр Борисович Голицын. Так и случилось. В Москву вошла организованная и боеспособная французская армия, а из нее вышла толпа людей, полуголодных, отягощенных награбленным добром, которые мечтали только о том, чтобы побыстрее вернуться домой. Несметные сокровища Москвы, застроенные в конце XVIII – начале XIX века многочисленными дворцами вельмож и богатых купцов и представлявший собой во многих частях скорее соединение роскошных усадеб, нежели регулярный город, растаяли в одно мгновение в огне. Чудеса Востока, к которым так стремились французы и сам Наполеон, обернулись для них страшной сказкой в духе «Тысячи и одной ночи». Катастрофу предрекал уже тот ужас, который чувствовали солдаты наполеоновской армии, вступая в опустевший город, в котором так же, как и всегда в этой войне, перестали действовать привычные законы. Французы ожидали найти в городе отдых. Удобные квартиры, рестораны, набитые снедью лавки. А обнаружили пустые дома и дворцы, которые тут же бросились грабить, оправдывая себя тем, что в ином случае все это сгорит. Московский пожар начался уже 2 сентября в результате поджога нескольких складов, которые осуществили чины московской полиции по распоряжению Растопчина. Но в пустом городе, где отсутствовал какой бы то ни было порядок и царствовал хаос, огонь распространялся так быстро и с такой силой, что его было не остановить. В Москве еще оставалось несколько сотен человек, составлявших так называемую «московскую чернь», которую сам Растопчин страшился настолько, что, желая отвлечь ее, предлагал в своей последней афишке самостоятельно оборонять город на трех горах, куда сам не явился, и даже разрешил брать старое оружие из московского арсенала. Из них к вечеру 2 сентября сформировались толпы людей, разбивавших лавки и выгребавших оттуда бесплатное спиртное. Иностранцы из числа наполеоновских солдат и офицеров, пробиравшиеся в тот же вечер в город в надежде купить себе припасов, вспоминают иррациональный ужас, который их охватывал, когда они видели приближение таких волн народа с факелами, носившихся по улицам. К следующему утру огонь распространился на большинство районов города. А в страшную ночь с 3 на 4 сентября внезапно поднялся ураганный ветер такой силы, что человека сбивало с ног, и все разрозненные очаги пожара слились в единое море. Волны бушующего пламени поднимались до самого неба на такую высоту, что были отчетливо заметны на горизонте с расстояния в сотню километров от Москвы. Это пламя, виденное Наполеоном из окон Кремлевского дворца, навсегда сохранилось как одно из самых ярких и страшных впечатлений его жизни. Все его мечты о зимних квартирах и, возможно, о манящих перспективах дальнейшего похода в Индию разом рухнули. Настроение французского полководца хорошо передает письмо, которое он решил отправить Александру I 8 сентября из сгоревшей дотла Первопрестольной. «Чудный и роскошный город Москва более не существует. 3/4 домов сожжено, осталось только четверть. Такое поведение жестоко и бесцельно. Неужели можно погубить один из красивейших городов мира и работу стольких столетий, чтобы достигнуть таких результатов? Если бы я предполагал, что подобные вещи делаются по приказанию Вашего Величества, я не стал бы писать этого письма, но считаю невозможным, что с вашими принципами, вашим сердцем и прямотой ваших взглядов вы приказали такие безумства, недостойные великого государя и великой нации. Я вел войну с вашим императорским величеством без вражды. Записка от вас перед или после последнего сражения остановила бы мое продвижение. Если Ваше Величество сохранили еще какие-нибудь остатки своих прежних дружественных чувств, то примите дружески это письмо. В общем, вы можете только быть довольны, что я вам даю отчет о состоянии Москвы». Александр I оценил полученное им письмо Наполеона как фанфаронаду и ничего на него не ответил. В эти дни он переживал все мыслимые упреки и унижения, которые общество решалось высказать в адрес царя. 15 сентября, в годовщину своей коронации, которая всегда отмечалась как праздник, Александр I обязан был присутствовать на церковной службе в Казанском соборе. Его уговорили не ездить по городу верхом, как он это обычно делал. Царь отправился к собору в коляске, но перед входом в храм должен был пройти несколько шагов вдоль пасмурной и угрюмо молчавшей толпы людей. От них не раздалось ни единого приветствия. Как вспоминала находившаяся в свите Александра I фрейлина Роксандра Скарлатовна Стурдза, она ощущала, что достаточно было малейшей искры, чтобы все кругом загорелось, и у нее подгибались колени. Но все закончилось благополучно. Любимая сестра Екатерина Павловна, едва узнав об оставлении Москвы, 3 сентября прислала Александру несколько слов утешения и оценила события словами «Есть вещи необъяснимые». Но затем в письме, написанном через 3 дня, и ей пришлось приводить объяснение несчастьем, передавая Александру множество упреков от русского общества. «Более не могу сдерживаться, несмотря на боль, которую я вам причиню, мой дорогой друг. Взятие Москвы вызвало величайшее отчаяние в умах. Недовольство достигло высшей точки, затронув и вашу персону. Если это уже доходит до меня, судите об остальном. Вас серьезно обвиняют в несчастье, постигшем вашу империю, в общем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что вы погубили честь страны и свою собственную честь. Не одно какое-то сословие. Все объединились в осуждении вас. Не вдаваясь в то, что говорится о способах ведения этой войны, одно из главных обвинений, которые выдвигаются против вас, состоит в том, что вы не сдержали слово, данное Москве, которое ожидало вас с крайним нетерпением, и то, что вы оставили ее без помощи. Вы выглядите так, словно предали ее. Вам не следует опасаться бедствий, которые могла бы принести с собой революция. Нет. Но оставляю вас судить о положении дел в стране, главу которой презирают.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем фрагмент из книги Андрея Андреева. Тем не менее, Екатерина Павловна никоим образом не пыталась склонить Александра к миру с Наполеоном, к чему постоянно призывали и Константин Павлович, и канцлер граф Николай Петрович Румянцев, и даже граф Алексей Андреевич Аракчеев. Напротив, сестра укрепляла брата, говоря о возможности спасти свою честь, если он дальше будет сопротивляться. «Только не мир! И даже если вы окажетесь в Казани, только не мир!» — писала она. И Александр I ответил ей на письмо от 3 сентября в схожих выражениях. «Конечно, есть вещи, которые невозможно помыслить. Но уверьтесь, что моя решимость бороться непоколебима, как никогда. Я предпочту перестать быть самим собой, чем уступить чудовищу, которое есть несчастье мира». Такую решимость передавали в эти дни и письма императрицы Елизаветы Алексеевны к матери, где она писала: «Мы ко всему готовы, кроме переговоров. Чем дальше будет наступать Наполеон, тем меньше он может рассчитывать на возможность мира. Это единодушное чувство императора и народа». Свои письма Елизавета Алексеевна начинала восклицанием: «Возможно, вас уже заставили поверить, что мы убежали в Сибирь». И это не было чисто риторическим оборотом. Перед глазами всей Европы был пример португальского короля, который в 1807 году, не желая подчиняться власти Наполеона, покинул Лиссабон и перенес свою резиденцию в Бразилию. В этом смысле идея сделаться императором Сибири выглядела вполне схоже. Именно ее Александр I сам проговаривает в беседе с полковником инженерной службы графом Александром Францевичем Мишо де Баратуром. «Я скорее отращу себе бороду до пояса и буду питаться картофелем вместе с последним из моих крестьян в глубине Сибири, чем подпишу позор для моего отечества». Правда, это высказывание извлечено из позднейшего письма Мишо к Александру Ивановичу Михайловскому-Данилевскому, первому историку Отечественной войны 1812 года, и явно направлено на мифологизацию образа Александра I, что Мишо удалось как нельзя лучше, ибо дальше в письме он приводит еще одну, якобы сказанную ему лично российским императором, фразу, которая стала легендарной. «Наполеон или я? Я или он? Но вместе мы не можем больше царствовать. Тем не менее, реально существующее письмо царя к Бернадотту от 19 сентября 1812 года содержит похожие мысли. «Потеря Москвы дает мне случай представить Европе величайшие доказательства моей настойчивости продолжать войну против ее угнетателя. После этой раны все прочие ничтожны. Ныне, более чем когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Атиллой новейших времен». Александр даже специально в письме к Кутузову от 9 октября сделал выговор по причине, что тот принял в Тарутинском лагере посланца Наполеона, маркиза Жака де Лористона, хотя и отказался от его предложений о мире. Наполеон же ждал согласия от Александра I на мир в Петровском дворце на окраине Москвы. Ждал больше месяца, возможно, изнывая от безделья, поскольку за это время успел рассмотреть и утвердить устав театра французской комедии в Париже. Вот уж точно живая иллюстрация его собственного афоризма «От великого до смешного один шаг». Некоторые историки называют такое промедление еще одной и, по-видимому, последней ошибкой, которую Наполеон допустил в этой кампании. 7 октября он, наконец, покинул Москву, а часть его войск оставалась там до 12 октября. Напоследок Наполеон приказал взорвать Кремль. Акция столь же варварская, сколь и бессмысленная, ибо к 19 веку он давно потерял свое оборонительное значение. Кремль почти не пострадал. Взрывы большей частью ушли в песчаную почву. Но устоявшего напротив и выгоревшего изнутри здания Московского университета вылетели последние еще уцелевшие окна. С переходом французской армии обратно на Смоленскую дорогу, которая вела в Европу, стало окончательно ясно, что Россия войну выиграла, а значит, все тяжелые решения Александра I были не напрасными. Упрямство, с которым Александр отвергал заключение мира, стало одним из факторов, наряду с другими, которые позволили одержать верх над Наполеоном. Войска великого полководца, перед которым трепетала Европа, возвращались назад, значительно растянувшись, испытывая голод, поскольку местность, по которой они шли, уже была полностью истощена во время движения армий к Москве и во многом утратив былую боеспособность. Части великой армии терялись по пути, попадали в окружение и сдавались в плен к летучим партизанским отрядам. Это позволяло шедшей следом регулярной армии Кутузова прикладывать минимальные усилия для поддержания общего победного эффекта. Операции же, подготовленные в обычной военной логике достижения успеха, как раз терпели поражение, поскольку сталкивались с военным искусством Наполеона, которое он еще не растерял. Так произошло с планом, одобренным в Петербурге Александром I, согласно которому Дунайская армия под командованием адмирала Павла Васильевича Чичагова должна была воспрепятствовать переправе французов через широкую, но не глубокую реку Березину. Царь едва ли не ставил задачу захватить Наполеона в плен, но тому с помощью умелого маневра удалось обмануть Чичагова и начать подготовку к переправе. В кратчайшее время французские понтонеры, стоя по грудь в ледяной воде, смогли наладить 2 моста на деревянных опорах, которые едва стояли и несколько раз ломались. Часть войск Наполеона, в том числе и он сам, успели перейти на противоположный берег. Но вечером 16 ноября разразилась катастрофа, длившаяся до утра следующего дня. Под канонадой русской артиллерии перед мостами возникла чудовищная давка, в которой люди погибали в толпе от удушья, а с мостов, из которых один в результате рухнул, падали в воду, где также не могли выжить, умирая от переохлаждения. Минимальная оценка потерь великой армии на Березине составляет 20 тысяч человек, но если учесть всех деморализованных, отставших, бросивших оружие или сдавшихся в плен, то она доходит до 50 тысяч. До сих пор слово «березина» служит нарицательным обозначением во французском языке для чудовищной гибели огромного числа людей. Численность армии Наполеона после Березины уменьшилась, по разным оценкам, до 10-20 тысяч солдат. Из них к Вильно 26-28 ноября

0: в этой войне. На самом деле, суд Божий на ледяных полях, значение которого в сознании Александра I явно переоценено, то есть период, когда действительно стояли 30-градусные морозы, длился не более 10 дней. В лютую стужу несчастные солдаты ждали нападения партизан, потому что знали, что в плену у них будет возможность поесть и обогреться. Наполеон бросил свою армию в Сморгоне 23 ноября, спешно выехав в Варшаву, а оттуда в Париж. Мы читали фрагмент из книги Андрея Андреева.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Братья Нобели. Фрагмент из книги Федора Константинова и Петра Люкинсона читает Игорь Старосельцев.
2: 1 июня 1853 года, после долгого дипломатического конфликта, Россия разорвала дипломатические отношения с Оттаманской империей, а 21 июня оккупировала Дунайские княжества Молдавию и Валахию, заявив, что берет их в залог, пока Турция не удовлетворит требования России. Так началась печально известная Крымская война, многие итоги которой определило глубокое техническое отставание России от Запада. Парусный флот оказался не в состоянии противостоять самым современным на тот момент кораблям англичан и французов на паровом ходу, а гладкоствольные ружья, которыми были вооружены российские солдаты, не шли ни в какое сравнение с нарезным оружием союзной армии. То, что дело идет к войне, стало ясно еще зимой 1852 года, и руководство армии и флота попыталось в спешном порядке исправить сложившуюся ситуацию. Правительство разослало промышленникам письмо с призывом как можно скорее наладить создание для русского флота кораблей с классом двигателей, соответствующих тем, что стояли на британских судах. Тем, кто откликнется быстрее всех, обещали долгосрочные и масштабные поставки двигателей для военных кораблей. И Эммануил Нобель решил, что не имеет права упускать такой шанс. Уже в декабре Нобель и сыновья подписали договор на изготовление паровых двигателей мощностью 500 лошадиных сил для 384-пушечных судов «Гангут», «Воля» и «Ретвизан». Сумма контракта для того времени была поистине астрономической – 600 тысяч рублей. Никто раньше в России контракта на такую сумму не заключал. Далее последовали заказы на изготовление паровых двигателей для корветов «Волк» и «Вепрь». В апреле 1853 года компания «Нобель и сыновья» подписала контракт на строительство 3 артиллерийских и продуктовых складов в городе-крепости Кронштадте, закрывающем вход в Санкт-Петербург. Одновременно глава семейства вспомнил о созданных им в свое время морских минах и быстро написал соответствующее письмо в военное министерство, а заодно поделился своими планами с Николаем Зининым. Знаменитый химик в то время как раз занимался не

0: триглицерином и, в свою очередь, рассказал Нобелю о новом взрывчатом веществе огромной силы, вся проблема использования которого заключается в его небезопасности. Достаточно удара, толчка или любого сотрясения, чтобы нитроглицерин, представляющий собой тяжелую маслянистую бесцветную жидкость, сдетонировал со страшной силой. Так как дачи Нобелей и Зинина располагались рядом, Зинин пригласил соседа в расположенную рядом с его дачей старую кузницу. Там он нанес жидкость на наковальню, ударил молотом и показал: взорвалась лишь та часть вещества, на которую пришелся удар. Следовательно, если найти надежный способ безопасной детонации нитроглицерина, человечество получит в руки новое и, пожалуй, одно из самых мощных взрывчатых веществ в истории. Альфред присутствовал при демонстрации Зинина, и, как он признавался позже, именно тогда его впервые заинтересовала проблема обуздания нитроглицерина. Но и Эммануила Нобеля она заинтересовала не меньше. И вдобавок он задумался над тем, что нитроглицерин можно использовать в минах вместо пороха. Этой своей идеей он поделился в письме генерал-инженеру Кронштадтской крепости, и тот ею тоже так загорелся, что немедленно, 27 марта 1854 года, отправил новому министру флота, молодому великому князю Константину, сыну Николая I, следующее донесение. «Когда ваше императорское высочество отъехали из Кронштадта, я получил письмо от иностранца Нобеля о плавучих минах, которые он предлагает для обороны Кронштадта, и считаю своим долгом уведомить о том ваше императорское высочество, поскольку нахожу предложение Нобеля заслуживающим внимания. На случай, если вашему высочеству захочется обсудить вопрос с Нобелем, ему приказано явиться к вашему высочеству в Санкт-Петербурге». Это письмо легло на стол царю только в конце марта, сразу после вступления в войну в Великобритании. Уже 3 апреля Николай I лично поставил на письме свое резюме «Исполнять». И в середине апреля Нобель и сыновья подписали контракт на производство и размещение в Финском заливе 400 мин. Военные потребности были так велики, что Нобель-старший отказался от всех остальных заказов и сосредоточился только на военных. Но и для их выполнения катастрофически не хватало ни времени, ни рук. Число сотрудников компании перевалило за 1000, а Эммануил все продолжал искать квалифицированных работников. Понятно, что весной 1854 года большую часть времени всем Нобелям приходилось проводить в Кронштадте. Отец осуществлял общее руководство исполнением заказов, Людвиг работал над паровыми двигателями, Роберт непосредственно устанавливал мины на подходах к Кронштадту, Альфред вел всю официальную переписку и занимался финансовыми вопросами. Среди прочего, ему предстояло вывести из России 120 тысяч рублей на закупку сырья для производства паровых двигателей. Альфред послал заявку на получение разрешения на вывоз денег, получил ответный запрос и из-за загруженности чуть не пропустил дату, когда должен был ответить. Дьяконов пишет: «Конструктивно мина Нобеля образца 1854 года представляла собой корпус из листового железа конической формы, устанавливалась вершиной конуса вниз, внутри которого располагался пороховой заряд до 10 фунтов, около 5 килограммов. По мнению Нобеля, и эта масса заряда была излишней. В крышку мины основания конуса в специальное гнездо вставлялось запальное устройство, в основу устройства которого был заложен принцип разбивания стеклянной ампулы с серной кислотой, вытекание которой на хлопчатую бумагу приводило к ее возгоранию и последующему возгоранию пороховой засыпки, обеспечивающей возгорание, взрыв, основного заряда мины. Для приведения взрывателя в действие на верхней крышке мины предусматривались два подпружиненных горизонтально расположенных металлических штыря, выступавших за габариты мины. При нажатии на какой-либо из штырей корпусом проходящего корабля он смещался к запальному устройству и давил на стеклянную ампулу, вызывая ее излом. При нахождении мины на воздухе, на поверхности воды, специальный поплавковый предохранитель перекрывал металлической юбкой подход штыря к стеклянной ампуле. При установке мины на углубление поплавковый предохранитель всплывал, освобождая доступ штыря к ампуле. Некоторые исследователи утверждают, что мины были сделаны из цинка. Как ни спешили Нобели с выполнением заказов, они все равно запаздывали со сроками. Роберт начал устанавливать мины только 19 мая, когда британская эскадра под командованием адмирала Чарльза Нейпера уже находилась на подступах к Кронштадту. Людвигу пришлось забраться на трубу одного из складов Нобелей, чтобы следить за вражескими кораблями, пока велась работа. Существует красивая легенда о том, что 4 британских корабля, войдя в Финский залив, якобы 20 июня 1854 года, подорвались на дрейфующих минах Нобеля. И это заставило адмирала Нейпера отказаться от плана взятия Кронштадта, выйти из залива и в итоге с позором вернуться в Великобританию. В связи с этим 20 июня празднуется День специалистов минно-торпедной службы в России. День и в самом деле празднуется, и Нейпер в самом деле повернул свой флот назад. Вот только никакого взрыва 4 кораблей не было. Дело заключалось в том, что, узнав о том, какое количество отмелей и банок затрудняет путь к Кронштадту и Свеоборгу, а также услышав о минах, взрывающихся при первом же контакте с кораблем, Нейпер решил не губить флот и людей и отдал приказ полный назад. Вместе с тем англичане выловили часть мин Нобеля, одну из них разрядили, отвезли в Ригу и испытали с удвоенным пороховым зарядом. В ходе испытаний мина успешно потопила корабль-мишень. Другая выловленная англичанами мина и по сей день демонстрируется в Национальном морском музее в Гринвиче. Третья мина была выловлена моряками линейного корвета «Дюк оф Веллингтон». Контр-адмирал Сеймур решил показать офицерам, как действует взрыватель, извлеченный из мины. В результате тот сработал в его руках, и контр-адмирал лишился глаза. Стоит заметить, что в письме от 18 ноября 1854 года Эммануил Нобель также предлагал создать летучие мины, которые должны были лететь по поверхности воды в заданном направлении и, при ударе в бок корабля, подбить его. Был среди его проектов и пароход, способный подходить к кораблю противника под водой и поражать его минами. Но эти проекты на тот момент слишком опережали свое время, казались нереальными, а потому одобрения не получили. Кстати, за время войны Нобель также подготовил и издал в нескольких экземплярах книгу о разработанной им системе минирования – дешевые системы морских укреплений для морских проливов и портов, безопасности для человеческих жизней. Иллюстрациями к книге служили акварели самого Нобеля-старшего. Затем книга была переведена одним из сыновей, вероятнее всего Альфредом, на французский язык.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагменты из книги Федора Константинова и Петра Люкинсона.
0: Работа над военными заказами отнимала у членов семьи все силы и время. Любопытно, что если привыкший к испытаниям Нобель-старший держался, то его сыновья постоянно жаловались на недомогание. Особенно это казалось Альфреда, который никогда не отличался крепким здоровьем. Его осматривали лучшие питерские врачи, но ни один из них так и не сумел поставить точного диагноза. Все ограничивалось самыми разными предположениями. В конце концов они сошлись на том, что все это от нервов и усталости, и молодому человеку надо просто хорошо отдохнуть, а заодно поправить общее здоровье. Поправлять здоровье тогда было принято на различных водных курортах Европы. Так что Альфреда решили послать в чешский Францинсбад, ныне Франтишковы лазни. Относительно новый, но уже набиравший популярность курорт. Так в начале августа Альфред Нобель отправился в новое путешествие, но прежде чем оказаться в Богемии, направился в Стокгольм, где жило немало родственников и где прошло его раннее детство. Альфред начал с того, что навестил бабушку Каролину Вильхельмину, который испытывал самые нежные чувства, и, поняв, что та живет пусть и не в нищете, но в крайней бедности, дал себе слово решить эту проблему. И он ее решил, оставив дяде для содержания бабушки довольно приличную сумму из выделенных ему родителями денег. Спустя пару месяцев Альфред в письме дяде попросит того выдать бабушке всю оставленную им сумму, а не частями, как они поначалу договорились, заверив от имени матери, что если будет нужно, то Нобели пришлют еще. Большую часть времени он проводил в доме упомянутого дяди Людвига Альселя, которого не видел с 9 лет. Дядя покорил его своей преданностью тяжелобольной жене, и в письмах домой он называл его не иначе, как прекрасным и благородным человеком. Одновременно он присматривался к дочери дяди, своей кузине Мине, которую в семье считали наилучшей партией для кого-то из его старших братьев. Сам Стокгольм его глубоко разочаровал. По сравнению с Санкт-Петербургом он казался скучным провинциальным городом, еще больше обветшавшим со времен его детства. И это впечатление не могли исправить ни появившиеся на улице газовые фонари, ни новое здание телеграфа. Пробыв на родине несколько недель, Альфред в начале сентября 1854 года прибыл в Францинсбад и прошел курс лечения водами и ваннами. Нужно заметить, что за прошедшие с того времени 1,5 столетия курсы лечения на подобных курортах Чехии мало изменились, и те, кто на них бывал, знают, что уже через неделю там начинаешь умирать от скуки. Расписанные по часам грязевые и водные процедуры изрядно утомляют, а диета кажется невыносимой. Альфред Нобель явно переживал те же чувства, о чем и писал родителям, явно считая эту недешевую поездку пустой тратой времени. Единственным развлечением были курортные романы. Но большинство дам, приехавших поправлять общее здоровье, были средних лет, то есть казались молодому Нобелю пожилыми, а если с ними и были дочери, то исключительно в качестве потенциальных невест. И потому матери пристально следили за тем, чтобы они не слишком далеко заходили в отношениях с мужчинами. Отсюда становится понятно, почему Альфред был так рад, когда курс лечения наконец закончился, и он смог отбыть домой. Свое 21-летие, возраст, с которого в то время человек начинал считаться совершеннолетним, он встретил уже в Санкт-Петербурге. Правда, этот город его тоже не порадовал. Он заметно изменился к худшему за 2,5 месяца его отсутствия. Если экономические тяготы войны в столице почти не ощущались, то сама общественная атмосфера была крайне напряженной. Несмотря на все усилия газетчиков и цензуры затушевать и смягчить истинное положение дел на фронте, слухи о военных неудачах и огромных потерях ходили по всему Петербургу, и общество искало виноватых в лице командования армии и флота, правительства и самого императора. Однако у семьи Нобель дела внешне шли совсем неплохо. В январе 1855 года фирма «Нобель и сыновья» подписала новый контракт с военным министерством на установку еще 1160 морских мин в водах вокруг Аба и Свеоборга на общую сумму в 116 тысяч рублей. Одновременно продолжалось производство паровых двигателей для 3 новых военных кораблей, и Эммануил Нобель не мог не понимать, что вряд ли уложится в отведенные ему сроки, но был уверен, что закончит все двигатели к осени 1856 года. 2 марта 1855 года, после поражения русской армии в Крыму, скончался Николай I, и на престол вступил его сын Александр II. Как и многие жители России, Альфред и его братья встретили эту весть восторженно. С новым императором многие связывали обновление России, и, заметим, не без оснований. В своих стихах Альфред описывал нового императора как честного человека, наделенного совестью. Он, кстати, сразу же высоко ценил заслуги Эммануила Нобеля перед Отечеством, наградив его золотой императорской медалью за заслуги, а затем орденом Станислава III степени. В личной жизни семьи в зимние месяцы 1855 года тоже все было замечательно. Людвиг, наконец, сделал предложение кузине Мине, и теперь осталось лишь дождаться, пока она излечится от своей болезни легких, чтобы сыграть свадьбу. И все же главным в их жизни была работа. Людвиг в течение 1855 года продолжал работать над созданием паровых котлов, демонстрируя и отличное инженерное мышление, и прекрасные навыки руководителя. Альфреда отец отправил в российскую глубинку к поставщикам сырья для того, чтобы обеспечить его своевременную доставку. То есть, по сути, ему досталась роль снабженца. При этом он, по его собственным словам, оказался в местах, где все замерзло и где не было ни чернил, ни пера, ни мыслей. Роберт продолжал заниматься установкой мин, а так как зима выдалась холодной, а весна поздней, то ему и его рабочим пришлось для этого прорубать во льду проруби. Вдобавок в марте работы прибавилось. Александр II дал указание поставить вокруг Кронштадта еще 300 мин Нобеля. Но эта дополнительная работа означала и дополнительные деньги. Полтора месяца спустя, когда весна 1855 года окончательно вступила в свои права, у Нобелей начались неприятности. В чем именно они состояли, отлично описывает Ингрид Карлберг. Некоторые из прошлогодних мин остались в воде вокруг Кронштадта. Когда сошел лед, они оторвались и плавали по воле волн. Русский фельдфебель имел неосторожность поднять мину, выброшенную на берег. Первая катастрофа случилась, когда мина взорвалась у него в руках. Фельдфебель находился между жизнью и смертью. 10 стоявших рядом солдат лишились зрения, еще 10 получили ранения и ожоги. Рапорты о плавающих минах продолжали поступать. Через некоторое время характер сообщений изменился. Дело в том, что многие мины оказались совершенно испорченными и не опасными для неприятеля. Еще более страшная катастрофа. Когда плавающие, прохудившиеся мины выловили еще и в Свеоборге, русский генерал-майор рассердился и потребовал, чтобы заводчик Нобель прибыл лично и провел инспекцию своих мин. Дальше неприятности пошли по нарастающей. Жалобы из армии на мины Нобеля продолжали поступать непрерывно. Многие из них треснули, а в тех, что держались, промок порох, и они перестали представлять какую-либо угрозу для врага. В сентябре среди привезенных Нобелем в Россию немецких рабочих начались волнения, вскоре переросшие в забастовку. В конце концов, Эммануилу пришлось вызвать полицию, чтобы выставить с территории завода одного из зачинщиков беспорядков. А вдобавок соседи чугунно-литейных мастерских начали регулярно жаловаться на грохот установленного на заводе нового парового молота, утверждая, что он не только лишает их покоя, но и сотрясает все здания в квартале так, что, кажется, еще немного, и они обрушатся. А значит, приходилось улаживать с властями и этот непростой вопрос. Но самый большой удар для семьи последовал 28 ноября 1855 года. В этот день, судя по всему, скоропостижно скончался младший сын Эммануила и Андриетты Нобелей, 10-летний Рольф. И супруги уже до конца дней не могли оправиться от смерти мальчика, хотя впереди их ждала еще одна, не менее страшная потеря. Что их спасало, так это, безусловно, любовь. 55-летний Эммануил писал Людвигу Альселю, что, несмотря на горе, его супруга стала еще красивее, чем когда-либо. И эта фраза говорит очень и очень много. 30 марта 1856 года в Париже был подписан унизительный для России мирный договор, означавший окончание войны. Но для Нобелей это несло лишь новые беды. С весны 1856 года новому российскому самодержцу и его правительству больше не требовалось столько дорогостоящих, к тому же небезопасных и просто опасных мин. Кривотолки о совершенно испорченных минах распространились молниеносно. Экспериментальных моделей ружей и пушек. Пытаясь пополнить опустошенную войной казну, Александр II принял практичное, казалось бы, решение импортировать военную технику из-за границы. Это было быстрее и дешевле, чем разрабатывать свою. Завод Нобеля, оборудованный по последнему слову техники того времени и требующий сотен рабочих рук, был оставлен без казенных заказов и быстро обанкротился. Закономерно, что это повлекло за собой нарастающее недовольство рабочих, массовые увольнения и стачки литейщиков и жестянщиков. Эммануил снова, уже в который раз, оказался на мели, на грани выживания, и, по его воспоминаниям, 3 месяца пребывал в полнейшем изнеможении. В депрессии, как мы бы сегодня охарактеризовали подобное состояние. Удар оказался непреодолимым даже при его стойкости к невзгодам и регулярным финансовым потрясениям. Если бы правительство, согласно письменным и печатным декларациям, обеспечила мое, благодаря их обещаниям, укрупненное предприятие работой, то мое положение было бы спасено. В обратном случае я ничем не владею, ибо все вложено в это большое дело.
1: Мы читали фрагмент из книги Федора Константинова и Петра Люкинсона.
2: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: В 30-е годы 20 века в Ленинграде можно было встретить странного мужчину. На голове огромная кепка, в руках трость, во рту дымящаяся трубка. Короткие брюки, гетры, туфли на желтой подошве. На цепочке от часов болтаются зуб акулы и череп с костями. Клетчатое пальто, из кармана которого выглядывает голова крошечной собачки. Это был Даниил Хармс. Писатель одевался настолько необычно, что в начале войны знакомым приходилось несколько раз удостоверять его личность. Дело в том, что подозрительные граждане принимали Хармса за немецкого шпиона. Друг писателя, поэт Александр Веденский, говорил: «Хармс не создает искусство, он сам есть искусство». Элементы провокации и абсурда были характерны не только для нарядов, но и для творчества Хармса. Одно из первых выступлений возглавляемого писателем «Объединения реального искусства», сокращенно ОБРУ, прошло так. На стенах зала были развешаны сделанные обриутами плакаты. «Шла Коля на море», «Шли ступеньки мимо кваса», «Мы не пироги». Публика недоумевала. Люди спрашивали, в чем смысл последнего лозунга. На что поэты резонно замечали: «Разве мы пироги?» Зрители восприняли авангардное искусство прохладно. Почувствовав это, Хармс замахнулся на них палкой и крикнул: «Я в конюшнях и публичных домах не читаю». Родные писатели оценили первое публичное выступление положительно. Все нормально, Даню даже не побили. Современникам Даниил Хармс был известен только как детский поэт. При жизни писателя было напечатано только два взрослых произведения. Лишь спустя много лет Хармс, опередивший свое время, был признан классиком абсурдистской литературы.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. В Кремле напомнили, что в конце мая Владимир Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Единый государственный экзамен 2026 года прошел штатно, утечек не наблюдалось. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ-2026.
2: В целом по стране 100 бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников. 373, а 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена.
1: Министр просвещения добавил, что была обеспечена объективность экзамена. Все выпускники находились в равных условиях, заключил Кравцов. Июньский холод не повлияет на урожай. Таких прогнозов нет. Уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он рассказал, что объемы поставок аграрной продукции России и за рубеж растут ежегодно. В этом году показатели экспорта лучше прошлогодних. Патрушев добавил, что потребителями российской аграрной продукции являются 160 стран. Украина, восхваляющая националистов, в частности Бандеру, не сможет вступить в Евросоюз, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, в Евросоюз не принимают тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Он подчеркнул, что сейчас Варшава не просто дает деньги Киеву, но и требует от него солидарности. Накануне вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину. По его словам, Киев презирает Варшаву и безоговорочно давать ему средства вредно и нерационально. И о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве. Он будет действовать почти двое суток по причине ожидаемой жары. 1-2 июля столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Причиной синоптики назвали влияние субтропического гребня, который принес экстремальную жару в европейские страны. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Кронштадт. Петр Капица. Летом 1894 года в Кронштадте, в деревянном одноэтажном доме на Посадской улице, в семье генерал-майора инженерного корпуса Леонида Петровича Капицы и преподавателя-филолога Ольги Иеронимовны, родился мальчик. Назвали его Петром в честь деда. Скажи кому-нибудь тогда, что этот крикливый карапуз со временем станет великим ученым-физиком, бессменным директором Института физических проблем, получит 6 орденов Ленина, будет почетным доктором 11 университетов на 4 континентах и лауреатом Нобелевской премии? Никто бы не поверил.
1: Имя на карте.
2: Да и как поверить? Из 2 класса гимназии выгнали за неуспеваемость. Мальчишке никак не давалась латынь. Но уже в реальном училище Петр увлекся физикой, а позже поступил в Петербургский политехнический институт. А дальше? Дальше была Первая мировая и страшная эпидемия испанского гриппа, во время которой будущий ученый всего за 2 недели потерял жену, отца, 2-летнего сына и новорожденную дочь. Тогда он писал матери:
3: «Когда оглядываюсь назад и вижу все мною прожитое, меня берет страх и удивление. Неужели же в самом деле я все это мог перенести?»
2: Пережил. Помогли здоровый цинизм, безудержное стремление к знаниям, юмор и перемена мест. 13-летняя работа в Англии, в Кембридже, под руководством Эрнеста Ризерфорда.
1: Имя на карте.
2: У художника Бориса Кустодиева есть не очень известная работа «Двойной портрет молодых ученых». На сдержанном оливковом фоне двое обсуждают что-то и смеются. Один держит в руках курительную трубку, второй – стеклянную колбу. Это было холодной и голодной осенью 1921 года. Сосед по дому привел к художнику 2 своих друзей – Петра Капицу и Николая Семенова. Молодых, задорных ученых, которые постоянно шутили, рассказывали анекдоты, веселились. Кустодиеву, прикованному к инвалидному креслу, их общество импонировало. Борис Михайлович как раз заканчивал свой портрет Шаляпина с собакой Ройкой. Молодые люди решили полушутя уговорить художника сделать заодно и их портрет.
3: «Вот вы пишете портреты уже знаменитых людей. А почему бы вам не написать портрет будущих знаменитостей?»
4: «А вы обещаете, что станете знаменитыми?»
3: «Мы обязательно будем нобелевскими лауреатами».
2: И пообещали 2 вещи: стать известными и расплатиться с художником. Кустодиев сдался. В шутку он назвал картину «Будущие академики». За нее молодые ученые расплатились быстро – мешком пшена и петухом. Продукты тогда были дороже всяких денег. А вот их известности Борис Михайлович так и не дождался. Он умер в 1927 году. Химик Николай Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году, физик Петр Капица – в 1973. Кронштадт. Петр Капица.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: 8 сентября мы поднялись в 8 часов утра с нашего ночлега на второй мерке и выбрались по крутому скату из долины на Плоскогорье. Следуя по нему 3/4 часа на юго-восток, мы дошли до долины третьей мерке. Долина эта была столь же глубока, как и долина второй, имела полверсты ширины и скаты, хотя и крутые, но поросшие дерном. В одной версте ниже того места, где мы перешли вброд реку, третья мерке пробивалась так же, как и вторая, через ущелье. Но мы от нашей переправы повернули не вниз, а вверх по реке. Через 1.5 часа пути долина превратилась в узкое ущелье с крутыми порфировыми обрывами и скатами, поросшими еловым лесом. Избегая этого ущелья, мы поднялись на правый его берег и сделали 2-часовой его обход. А затем вышли снова в расширявшуюся долину, скаты которой были уже покрыты дерном. Через 3 часа пути от ночлега третья мерке разделилась на 2 ветви, из которых одна текла с юга, а другая с юго-запада. Мы пошли по первой. Через 1 час въехали в еловый лес, отчасти одевающий скаты долины, состоявшие из диабаза. После 5 часов пути от ночлега река опять разветвилась. После этого разветвления мы поехали по западной ветви и стали круто подниматься в гору, следуя вдоль одного из верховых ручьев третьей мерке, но через 1/2 часа остановились на часовой привал вследствие крайнего утомления нашего верблюда. Здесь обнажения состояли из метаморфического известняка с прожилками известкового шпата. Из зоны лесов мы уже вышли с начала подъема. Кустарники были субальпийские. Затем мы уже шли по лугам с высокоальпийской растительностью и, наконец, добрались до вершины горного прохода, на котором снег лежал еще до начала июля, но стаял уже в конце этого месяца, а не в августе. Высота этого прохода была не менее 2500 метров, но все-таки он показался мне ниже Асынын-Тау. Мои проводники называли этот горный проход Табуль-Гаты. Обнажения на нем состояли из гранита. Отсюда текли в разные стороны 2 речки. Одна к югу, в бассейн Иссык-Куля, другая к северу, в Мерке, принадлежащую к бассейну реки Или. Обе носили одно и то же название – Табульгасу. По очень крутому спуску спустились мы в долину южной Табульгасу, поросшую стройными еловыми деревьями. Начиная от перевала через гребень во время нашего спуска, я мог постоянно наслаждаться чудной панорамой всего Тяньшаня между меридианами знаменитого Мусардского горного прохода и западной оконечностью озера Иссык-Куля. К сожалению, я не мог ориентироваться в этой великолепной панораме, так как проводники мои, киргизы Большой Орды, хорошо знакомые с Заилийским Алатау, совершенно не были знакомы с Тяньшанем. Влево от нашего меридиана, посреди обширной группы снежных исполинов, выдавалась смелостью своих очертаний гора пирамидальной формы, скаты которой были так круты, что на некоторых местах снег не мог держаться, и при всем том пирамида казалась белоснежной, тем более что она от самого своего основания, находившегося посреди других исполинов горной группы, была расположена уже в зоне вечного холода. Слева от этой сильно индивидуализированной горы находилась еще другая, поднимавшаяся более пологим конусом, но уступавшая ей в высоте, может быть, только потому, что она была дальше. Правее нашего меридиана, к юго-западу, особенное внимание обратил на себя 3-главый исполин, формой похожий на Ден-Дю-Миди, полуденный зуб Валесских Альп, но весь покрытый снежным покровом. Спустившись с Табульгатинского перевала, мы избрали себе ночлег при выходе речки Табульгасу из поперечной коси хребта долины, по которой мы спустились с перевала в продольную, то есть параллельную оси хребта долину, отделяющую от него невысокое предгорье. Место, избранное мной для ночлега, было прекрасно защищено с одной стороны предгорьем, с другой – лесной зарослью, и находилось у самого берега быстрой, несущейся через скалы речки, под шум которой можно было заснуть так сладко. Отсюда горный проход Табуль-Гаты, находившийся над нами на 1010 метров, казался нам точкой. Так как мы прибыли на наш ночлег не позже 4 часов пополудни, и солнце было еще высоко, то я оставил своих конвойных разбивать палатку, разводить огонь, варить чай и приготовлять нам скромный ужин, состоявший из сухарей, размоченных в воде и поджаренных на курдючном сале, так как никаких консервов в свое путешествие я никогда не брал, и поскакал с одним казаком на ближайшую сопку предгорья, откуда мог иметь беспрепятственный вид на Иссык-Куль, длина которого на запад-юго-запад простиралась более чем на 150 верст. С юга весь этот синий бассейн Иссык-Куля был замкнут непрерывной цепью снежных исполинов. Тянь-Шань казался крутой стеной. Снежные вершины, которыми он был увенчан, образовали нигде не прерывающуюся цепь, а так как бесснежные основания их за дальностью расстояния на юго-западе скрывались под горизонтом, то снежные вершины казались прямо выходящими из темно-синих вод озера. Возвратившись в свою палатку, я заснул особенно хорошо под впечатлением виденных мной в этот день картин природы и под шум падающей водопадами речки. 9 сентября мы вышли с нашего ночлега на Табуль-Гасу в 7 часов утра и направились к Иссык-Кулю. Более часа следовали мы продольной долиной, простирающейся от востока к западу параллельно реке Тюпа и отделенной от нее низким горным кряжем. По долине этой не текло никакой речки, так как Табульга пошла на перерез этого кряжа. На северной стороне долины находился тот округлый холм, на который я взбирался вчера для обозрения озера. Через час пути кряж, ограничивающий долину с юга, сгладился, и после небольшого спуска мы очутились в широкой степной долине, по которой протекали к западу параллельные между собой реки Тюп и Джаргалан, восточные многоводные притоки Иссык-Куля. Из них первый, Тюп, собирает все текущие с севера речки, берущие начало на недостигающей уже здесь снежной линии южной цепи Заилийского Алатау, через которую мы накануне перешли в Табульгатинском перевале. Второй же из горных притоков Иссык-Куля, Джаргалан, собирает все речки, текущие с юга и берущие начало в передовой цепи Тянь-Шаня. Мы шли по Тюп-Джаргаланской равнине прямо к западу, вдоль предгорий южной цепи Заилийского Алатау, в некотором расстоянии от них, но ближе к ним, чем к Тюпу. Долина Тюп-Джаргалана имела не менее 20 верст ширины, а за нею уже поднимался Исполинский хребет, передовые горы которого кое-где носили на своих вершинах снежные полосы, а задние исполины составляли непрерывный ряд снежных белков. Степь или равнина Тюп-Джаргалана очень мало возвышена над озером, а потому, пройдя по ней час, я остановился на поперечном ручье для гипсометрического измерения. Это было в 9:30 часов утра. Термометр показывал плюс 10 градусов по Цельсию. Погода была немного пасмурная и слегка туманна при нижнем, восточном и верхнем западном ветрах. Следуя далее, мы очень часто переходили поперечные ручьи, притоки Тюпа, которых на всем протяжении было не менее 25. Горы, по мере вторжения их выступа в долину, казались то ближе, то дальше от нас. Степь была безлесна, а травяная ее растительность имела степной характер подгорной равнины Заилийского края и европейской Сарматской равнины. В некоторых местах встречались болотистые пространства, заросшие высокими камышами, между которыми мы везде замечали следы кабанов. Беспрестанно мы выпугивали красивых семиреченских фазанов, которых казаки не могли стрелять из своих винтовок, заряженных пулями. После 3 часов пути от ручья, на котором мы останавливались, мы приблизились к горному выступу, вдающемуся в долину и почти перегородившему нашу дорогу, которая должна была обходить его. Гора состояла из мелкозернистого гранита. Взобравшись на нее с одним из казаков, я увидел впереди нас все озеро и широкое устье Тюпа. Отсюда до Иссык-Куля оставалось не более 8 верст. Мы скоро сошли с дороги, направляясь к озеру напрямик, и часа через 1.5 достигли его берега. Место, в котором мы вышли на озеро, вдавалось в него в виде полуострова, или лучше сказать, косы между устьями Тюпа и Джаргалана. Весь полуостров по песчаному грунту порос густо только одним кустарником – облепихой. Вода озера на вид была прекрасна по своей прозрачности и светло-голубому цвету, но она была солоноватой и непригодна для питья. Прибой волн был сильный, На песчаном берегу никаких валунов не было, исключая кусков слабого конгломерата, образованного самим озером и не округленного ни в валуны, ни в гальки. Ширина тюпа была более ширины Роны при ее впадении в Женевское озеро. На запад озеро казалось беспредельным. На северной стороне его, в верстах в 20-30, высокий горный выступ вдавался в долину Кунгея и близко подходил к озеру, способствуя образованию в нем красивых бухт. Островов на озере совсем не было. На берегу тюпа, в верстах в 5-6 выше его устья, возвышалось замечательное строение, хорошо видимое с дороги. Это была мулла, киргизская могила. Здание было солидно построено из серого сырцового кирпича, имело купол и две тонкие башни вроде минаретов, соединенные высокой стеной с узкими окнами вроде бойниц.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Мы дошли до Иссык-Куля в 4 часа пополудни и охотно остались бы здесь до следующего дня, но ночевать на берегу озера было слишком опасно. Бивак на полуострове был бы самый неудобный. Огни наши были бы видны отовсюду, с обоих прибрежей Иссык-Куля, Кунгея и Терскея, и отрезать нас от сообщения было бы слишком легко. О приходе нашем на Иссык-Куль могли уже знать каракиргизы, потому что поутру мы видели издали одного всадника. Пробитая к муле дорожка со свежими следами доказывала, что мула эта посещалась нередко. На дороге нашей мы встречали в большом количестве остатки разорванных юрт. Очевидно, здесь происходили нынешней весной баранты и побоища между обоими каракиргизскими племенами. Так как победа осталась за более хищными сары-багишами, то они могли ночевать на Кунгее за горным выступом. Всякая проезжая баранта заметила бы наши огни. Поэтому я решил не оставаться здесь на ночлег и идти назад к прежнему. Казаки повеселели, а сопровождавшие нас 3 киргиза, с усилием тянувшие нашего верблюда и вьючных лошадей, усердно поскакали рысью. Мы скоро достигли пройденного нами выдающегося на дорогу горного выступа. Забравшись на гору, я мог еще раз окинуть прощальным взглядом чудную поверхность Иссык-Куля. Светлая струя серебрилась по ней под догорающими лучами солнца, вскоре утонувшего в дымке вечернего тумана. Скоро совершенно смерклось. Нам оставалось или ночевать в каком-нибудь боковом ущелье, или возвращаться ночью на прежний ночлег. Несмотря на усталость людей и лошадей, мы избрали последнее. Ночь была темная, безлунная и даже беззвездная. Небо было покрыто темными тучами, а очертания гор исчезали в тумане. Тесной толпой, подобно киргизской баранте, ехали мы скорой рысью 4 часа. Часто приходилось переезжать вброд многочисленные ручьи, текущие из гор. Дорогу или тропинку мы скоро совершенно потеряли и должны были прижиматься к горным скатам для того, чтобы совсем не сбиться с пути и не потерять своего направления широкой степи тюпа. Наконец, верблюд наш, утомленный форсированным маршем, остановился. Делать было нечего. Мы поднялись на скат горы и сошли с лошадей. Ветер был чрезвычайно сильный и пронзительный. Температура опустилась ниже 0. Сначала моросил мелкий дождь, а потом пошел снег крупными хлопьями. Не расседлывая лошадей, развьючив только верблюда, мы легли на сырую землю, закутавшись чем попало. Казаки так устали и продрогли, что разбивать для меня палатку я не позволил. Огни разводить было нечем, да и место нашего привала было слишком открытое и опасное. В усталости я уснул немного, но проснулся через час под впечатлением пронзительного и невыносимого холода. Была глухая полночь. Тучи немного рассеялись, и кое-где заблистали звезды. Я решился разбудить казаков и искать спасение от холода в новом переезде. Передохнувшего верблюда опять навьючили. Я уехал вперед с одним казаком и, к счастью, вскоре нашел дорогу. 3 часа трудного пути мы, наконец, добрались до ущелья Табульгасу, хорошо защищенного с востока горой, а с запада рощицей. С радостью я услышал приветливый шум знакомого ручья. Через пятна лежавшего кое-где мягкого снега мы добрались до брода и, перейдя ручей, ночевали на своем прежнем ночлеге, разбив там палатку и разведя огромный, но ниоткуда невидимый костер. 10 сентября вышли мы со своего ночлега в 10 часов утра и направились по долине к востоку. Обрывы гор, ограничивавшие долину с севера, состояли из плотного серого известняка со следами окаменелостей, раковин, кораллов, энкринитов и ортоцератитов каменно-угольной системы. Мы перешли вброд через Табульгасу и скоро вышли на реку Тюб, в которую она впадает. Тюб течет здесь с востока на запад и только в соединении с Табульга пробивается через кряж и уходит в другую параллельную долину. Долина, по которой мы следовали вверх течения реки часа 3 или 4, была живописна и привлекательна. Ширина ее с версту. Дно поросло ивами. Река довольно широка и быстра. Ели растут на всех скатах, на которых также много черемухи и черганака. Одним словом, растительность очень богата. Горы, ограничивавшие равнину, были невысоки. Они имели красивые волнистые очертания. Вершины их были покрыты выпавшим вчера снегом. Обрывы гор были в высшей степени интересны. Известняк выходил здесь в таких малых обнажениях, что нельзя было заметить его простирание. Но он покоился на плотном, несколько метаморфизованном песчанике, которого простирание было с северо-запада на юго-восток, с 40 градусами отклонения от меридиана, а падение 45 градусов к юго-западу. Все это было прорвано конгломератами и брекчией, состоявшими из огромных глыб того же известняка, песчаника и красного порфира, крепко цементованных более мелкозернистой массой. Очевидно, прорывающей здесь породой является красный порфир, который образует штоки в осадочных породах. Далее все те же известняки тянулись вдоль долины. Наконец, долина окончилась расширением верст до 4, образуя местность, очень удобную для заселения. Отсюда мы повернули к северо-северо-востоку, переехали через легкий перевал и вступили в широкую долину, имеющую меридиональные направления, в которой не было речки, а только небольшое озерко и болотце. На левой, то есть западной,

течение реки Каркары. Здесь мы надеялись встретить аулы богинцев, но не нашли их, а потому повернули к северо-северо-востоку, так что Каркара осталась от нас вправо, и вышли к вечеру на реку, которую наши проводники называли Чириксу, и на которой мы ночевали. Долина этой реки была здесь безлесна, ограничена высокими горами и направлена от юга к северу. Ночь была холодная, и к утру было минус 2 градуса по Цельсию. 11 сентября мы снялись со своего ночлега в 10 часов утра, перейдя вброд на левый берег реки, поднялись на возвышенность и направились к западу-северо-западу, по степному плоскогорью. Вправо от нас постоянно была видна Чириксу, с которой медленно расходилась наша дорога. Через 3 часа пути мы опять приблизились к реке, которую нашли здесь вдвое шире. Ее увеличило и несколько изменило направление широтное впадение в нее слева реки Каркары, по слиянии с которой соединенная река получает название Кегенсу. Видный за рекой кряж простирался от востока северо-востока к западу-юго-западу, приближаясь к течению Кегена с правой его стороны. После 3 часов нашего дальнейшего пути к западу речка Кеген текла уже по продольной, по отношению к направлению хребта, долине Заилийского Алатау, которая постепенно превратилась в ущелье. Ущелье это, по недоступности его, мы должны были обойти и выйти на реку Кеген там, где ее долина опять расширялась. Обнажения скал состояли здесь из красного порфира. Через 1,5 часа пути вдоль долины мы опять дошли до входа ее в дикое ущелье, по совершенной недоступности которого мы должны были окончательно оставить течение реки и взобраться на высокое плоскогорье Джаланаш, через которое она пробивается. Через час переезда мы спустились в преграждавшую наш путь глубокую долину Третьей Мерке и выехали на старую нашу дорогу. В глубине долины мы полдневали в рощице на берегу реки. Обнажения горной породы здесь состояли из того же самого известняка, который мы встретили на Табульгасу и который заключал в себе характерные окаменелости каменно-угольной системы. Простирание и этого известняка было неясно, потому что он выходил на поверхность только плоскими скалами. Над ним, как и на всей Мерке и во всем окружающем плоскогорье, навалены были наносы слабо цементированного песку со множеством огромных и мелких валунов порфира, сиенита, гранита, диорита и конгломератов из тех же пород. До второй Мерке доехали мы по прежней дороге, но, перебравшись через ее глубокую долину и выехав снова на плоскогорье, забрали вправо, то есть более к северо-западу, и выехали на первую Мерке гораздо ниже, чем прежде, и ближе к ее впадению в Кеген. Спуск к первой Мерке был очень продолжителен, потому что долина ее здесь была еще глубже. Скалы, ее ограничивающие, состояли здесь из красного порфира. Со спуска в долину видно было слияние Мерке с Кегеном, который, приняв все 3 Мерке, пробивался через дикое ущелье. Здесь его течение, подобно Иматре, имело характер сплошного водопада, вследствие чего киргизы характеризовали его названием «Актогой».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Место, на котором мы остановились на первой мерке, поросло прекрасной порослью деревьев и кустарников. Между тем, как выше, где мы переходили долину этой мерке на пути к Иссык-Кулю, на ней не было никакой лесной растительности. Ночь не была холодна. 12 сентября мы вышли из своего прекрасного ночлега рано поутру. По чрезвычайно длинному и крутому подъему выбрались на плоскогорье Джаланаш и следовали на расстоянии почти 15 верст, сначала параллельно Актогою, а потом постепенно отходя от него. Влево от нас оставался прорыв реки Челика через то же плоскогорье. Вправо, уже вырвавшийся из дикого ущелья Актогоя, Кеген, все еще текущий в очень глубокой долине. Когда же мы заглянули в эту долину, то с радостью увидели в ней киргизские аулы и направились к ним в надежде ускорить наше возвращение в верное. Перемены

нескольких совершенно усталых лошадей, а в особенности верблюда. Часа через три после бесконечного спуска и опасной переправы через широкий и стремительный Кеген, принявший уже название Чарына и имевший здесь ширину Аара под Интерлакеном, мы, наконец, добрались до аулов. Несколько часов прошло у нас в первом обильном со времени нашего выезда из Верного обеде, состоявшем из целого барана, и в переговорах с киргизами, которые, наконец, доставили нам за умеренную плату 6 лошадей и верблюда. И мы тронулись в путь в 5 часов пополудни, когда солнце уже склонялось к западу. Целый час поднимались мы на ограничивающую долину возвышенность и вышли на плоскогорье. Рысью проскакали по нему 15 верст, отделявший нас от простиравшегося впереди нас от запада к востоку кряжа, который киргизы называли Турайгыртау. Солнце уже закатилось, когда мы начали подъем на этот кряж и вынуждены были остановиться на ночлег на половине подъема на ручье, с него текущем. 13 сентября мы тронулись в путь очень рано поутру. Дорога шла круто в гору через дикое поперечное ущелье между торчавшими отовсюду черными, смелыми и крутыми утесами. Весь хребет состоял из диоритового порфира и возвышался, как оказалось из моего измерения последующего 1857 года, в 2000 метров абсолютной высоты. Когда мы взобрались на вершину горного прохода, то увидели перед собой опять высокую степную долину, верст 15 шириной, простиравшуюся от запада к востоку. Напрасно искали мы взорами аулов. Налево от нас было видно ущелье Чилика, а за ним узел, соединяющий первую цепь со второй. За спуском заметил я порфировый конгломерат, составлявший его окраину и кое-где обнажавшийся как бы в пластах, сильно наклоненных к северу, под 40 градусами, и простиравшихся от запада-северо-запада к востока-северо-востоку. Другой породы я здесь не видел. Степная долина была вся присыпана песчаными наносами с бесчисленным множеством валунов с тех же гор. Она была изрыта сурковыми норами и богата солонцами. Растения, конечно, все выгорели и высохли, стояли свежими только кое-какие солянки. Спустились мы в степь у подножья следующего кряжа, и здесь увидели многочисленные табуны и аулы. Не теряя времени, мы направились туда и часа через три добрались до них. Здесь опять произошла задержка до ночи и следующего дня. Аул, в котором мы остановились, был расположен на ключике у подошвы круглого, но продолговатого холма из красного порфира. 14 сентября в 7 часов утра мы вышли из аула и направились к западу и северо-западу диагонально через горы Сейрикташ, следуя далее продольными долинами. Горы эти почти такой же высоты, как параллельный с ними кряж Турайгыртау. Скалы гораздо более плоские и округлены, и состоят все из красного, а не диоритового порфира. В одном месте я встретил выход обширной жилы кварца. Все остальное составлял кварцесодержащий порфир. Когда мы стали спускаться с гор, то на северо-западе увидели течение Чилика, обозначенное полосой деревьев. В ущельях же гор с северной стороны росли яблони. На севере виднелась опять широкая степная долина плоскогорья шириной верст в 25-30, а за ним еще параллельный кряж Богуты. Однако этот кряж, почти столь же высокий, как и предыдущий, уже не переходил Чилика и не продолжался далее к западу, между тем, как два предыдущие соединялись с высоким гребнем Заилийского Латау специальным узлом за Чиликом. Спустившись с гор, мы выехали на долину Чилика и, проехав верст 15, остановились на его берегу на привал, перейдя с трудом вброд через все широкие и быстрые его рукава. Чилик течет здесь в направлении к западу и северо-западу, прорыв себе в степи очень широкую и глубокую ложбину, обрывы которой очень круты и состоят из песчаных наносов, наполненных валунами порфира, диорита, сиенита, гранита и конгломерата. За Чиликом мы следовали параллельно с северной цепью Заилийского Алатау, прямо к западу, и часа через полтора увидели первые аулы на ключике, текущем с гор. Здесь переменили лошадей и уже вечером отправились далее. Пройдя еще часа полтора, приехали в новый аул и здесь ночевали. 15 сентября с ночлега на втором от Чилика ключике тронулись в 7 часов утра. Через 2 часа перешли реку Каратурун и еще через час пришли к аулу Джайнака. Здесь пробыли 1.5 часа и в 11:30 утра опять тронулись в путь. Часа в 3

0: пополудни перешли Тургень, близ ряда чудских курганов, а на закате солнечном достигли реки Иссыка, где и ночевали в верстах в 4 ниже прежнего ночлега. 16 сентября в 10 часов утра я благополучно вернулся в Верное. Хоментовский очень обрадовался моему благополучному возвращению, тем более что в мое отсутствие произошли такие события, в которых я мог бы быть ему полезным. Отношения его с соседним на юго-западе каракиргизским племенем Сарыбагишей продолжали быть натянутыми, и последние не раз, хотя и не с прежней дерзостью, продолжали свои хищнические набеги на недостаточно еще прочно организованный новый русский Заилийский край. В особенности вывело из себя Хоментовского разграбление в десятки верст от Верного русского торгового каравана, шедшего в Ташкент, а также каракиргизская баранта, направленная против верных наших подданных, киргизов Большой Орды. Отважный Хоментовский быстро решился предпринять поход на сарыбагишские аулы, находившиеся в большом количестве к западу от Иссык-Куля, в верховьях реки Чу, с целью расчебарить их, то есть отнять у них их табуны и стада для пополнения убытков, нанесенных русским подданным их набегами. Сильный отряд Хоментовского, вышедший из Верного вскоре после начала моего путешествия на Иссык-Куль, состоял из 400 казаков и одной роты пехоты, посаженной на лошадей, 2 горных пушек, нескольких ракетных станков и множество киргизов Большой Орды. Отряд благополучно перешел через высокий перевал и спустился в долину реки Чу, ниже Каканского укрепления Токмака. Здесь он застал на кочевьях несметные массы каракиргизов, разгромил их аулы и, овладев ближайшими их табунами, пустился в обратный путь. Но каракиргизы, сначала бежавшие, собрались в несметном количестве и начали преследовать наши отряды, сильно растянувшиеся при трудном восхождении на перевал, бросаясь на них в атаку с необыкновенной храбростью, несмотря на то, что ракетные станки, ими никогда не виданные, а также выстрелы наших казаков, производили между сарыбагишами большие опустошения. Потери же отряда простирались до 17 человек убитыми и тяжело ранеными. Когда перевозимые с трудом на лошадях раненые останавливались и попадались в руки каракиргизам, то ожесточение этих последних было так велико, что они рубили их на части. Тем не менее, впечатление, произведенное походом Хоментовского, было очень сильно, так как число убитых и раненых со стороны сарыбагишей было велико. Определить именно это впечатление Хоментовский считал особенно важным, и потому решился для этой цели немедля организовать новый разведочный отряд. Этот отряд, состоявший из неполной сотни казаков и нескольких киргизских проводников, он предложил мне взять в свое распоряжение, с тем, чтобы выйти на реку Чу, а если я не застану там сарыбагишей, проникнуть до западной оконечности Иссык-Куля и вернуться через известные мне горные проходы Заилийского Алатау в Верное. Выехали мы в числе 90 человек из Верного 21 сентября в 11 часов утра. Следовали мы в этот день к западу вдоль подножья северной цепи Заилийского Алатау. Верст 27 до выходящей из снежных гор реки Кескелена, значительного притока реки Или.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Погода была пасмурная и превратилась в дождливую. Проехав верст 40 по предгорью Заилийского Алатау на запад от Верного и спустившись в пересекавшую наш путь глубокую ложбину, мы услышали отчаянные крики. Каракиргизская баранта грабила небольшой узбекский караван, который шел в Верное. Когда мы прискакали на помощь каравану, сарыбагиши бежали, не успев ограбить караван. Мы застали их в тот момент, когда они уже разували узбеков для того, чтобы отнять у них хранимые ими в сапогах деньги. Не теряя времени в разговорах с узбеками, я с частью своих казаков бросился преследовать баранту. Преследование это продолжалось 2 часа. И кончилось тем, что барантачам, побросавшим свою верхнюю одежду, все-таки удалось ускакать от нас. Под конец преследования оставались впереди нас только 3 отставших барантача, но и с нашей стороны большинство преследовавших отстало вследствие усталости лошадей, и при мне остался только мой казак-переводчик, так как мы имели самых лучших лошадей. Да и мы, так же, как и преследуемые каракиргизы, ехали уже шагом, на расстоянии 200 метров друг от друга. Стрелять в безоружных я не хотел, а потому и решил возвратиться к месту, назначенному мной нашим биваком. Что тем более было необходимо, что преследуемые пустили пал на высохшей степи по ветру, дувшему нам в лицо. Мы избегли встречи с огненной стеной, спустившись во встреченную нами глубокую ложбину, а затем устроились в ней и на ночлег. 22 сентября погода немного разъяснилась. Туман рассеялся, и даже показались горы со своими снежными вершинами. Пройдя верст 30 к юго-востоку, до речки Чемалгана, мы вынуждены были сделать здесь продолжительную остановку в ожидании свежих киргизских лошадей, так как казачьи, на которых мы выехали из Верного, оказались непригодными для нашего дальнего и трудного похода. К вечеру погода опять испортилась, и дождь продолжался до глубокой ночи. 23 сентября мы вышли с Чемалгана рано поутру на свежих киргизских лошадях посреди непроницаемого тумана. Дорога наша была затруднена тем, что пришлось переходить через частую сеть пересекающих подгорье глубоких ложбин с крутыми обрывами. Через 4 часа пути мы достигли реки Узун-Агача, на которой сделали полуденный привал. Во время нашего привала погода совершенно разгулялась. В 2 часа пополудни было плюс 8 градусов по Цельсию. Мы тронулись в путь и верст через 20 добрались до реки Каракастека. Здесь, при ясной погоде, ожидала нас величественная картина солнечного заката. Влево от нас возвышался резко очерченный на темной лазури величественный хребет Заилийского Алатау, на западной оконечности которого поднималась отдельно высокая округленная вершина Суоктюбе. На ней блистали на солнечном закате освещенные розовым светом белоснежные полосы. Когда же на далеком западе совершенно погас пурпуровый закат, над которым несколько времени еще висели 2-3 золотые тучки, налево, высоко над горами, обнаружился бледно-золотой серп молодой луны. Наступившая ночь была прохладна, но мы ехали еще 3 часа при слабом свете луны до нашего ночлега у подножья Суоктюбе на Кастеке. 24 сентября в 7 часов утра было плюс 8 градусов, и погода была совершенно ясная. Следуя по долине Кастека от севера к югу, мы стали подниматься на Заилийский Алатау. 4 часа следовали мы вверх течения Кастека между гранитными скалами. Наконец, Кастек разделился на 2 ветви, из которых одна шла с юго-востока, другая с юго-запада. Мы пошли по первой для того, чтобы выйти через высокий перевал на реку Чу, несколько ниже и далее от Коканской крепости Токмака. Поднимаясь по этой ветви, мы достигли, наконец, до вершины перевала. С этой вершины, на которой холодная температура оправдывала ее название Суоктюбе, прохладная гора, мы увидели всю долину реки Чу, образующую здесь несколько блестевших на солнце рукавов. Влево было видно также течение реки Кебина, выходившего из продольной долины Заилийского Алатау, разделяющей северную и южную ее цепи и впадающей по выходе из этой долины в реку Чу. За рекой Чу простирался очень высокий горный хребет, вершины которого были покрыты снегом. Спускались мы с горного перевала не более 1 часа, и, выйдя к очень обильному водой ручью, впадающему в реку Чу и называемому Бейсенын-Булак, остановились на ночлег. Когда мы проснулись на другой день, 25 сентября, то температура оказалась -1.5 градуса. Ночь была очень холодна, и палатка моя обледенела. Утро было туманное. Тем не менее, мы снялись с бивака в 7 часов утра. Конечно, времени терять было нельзя. Обнаружилось, что сарыбагишей в долине Чу уже не было. Очевидно, что напуганные своей кровавой битвой с русскими они бежали, по всему вероятию, на озеро Иссык-Куль, куда я и решил выйти к ним со всем своим отрядом, следуя вверх по реке Чу через дикое Буманское ущелье. В сущности, для моего довольно многочисленного отряда, состоявшего из 90 всадников и 20 вьючных лошадей, верблюда, к счастью, у нас не было, переход в 70 верст через почти бездорожные ущелья, в котором или за которым мы должны были встретиться с озлобленными врагами, так как почти все казаки моего отряда участвовали уже в походе Хаментовского, мог казаться безумным предприятием, и поддерживать бодрость и самоуверенность между казаками мне было нелегко. Густой туман нам очень благоприятствовал. Если из Токмака предпринимались какие-нибудь разъезды, то мы могли перейти широкую долину Чу незамеченными и войти в узкое ущелье в течение дня. Так это и было сделано. Пока мы спускались в долину Чу, снег падал хлопьями, но под конец он уже превратился в дождь, а по спуске нашим в долину и совсем прекратился. Река Чу, там, где мы из нее вышли, протекала по просторной долине, имевшей верст 6 ширины, и течение ее сопровождалось древесной растительностью, состоявшей из высоких тополей. Мы пересекли широкую долину, простиравшуюся от востока к западу, диагонально в направлении к юго-юго-востоку, и вошли, никем не замеченные, в дикое Буманское ущелье, из которого река вырывается в свою широкую долину близ порфировой сопки Баралдай. Когда мы вошли в ущелье, оно так сузилось, что по правому берегу Чу, на котором мы находились, далее следовать было невозможно, потому что каменные утесы громадной высоты падали в реку совершенно отвесно. Мы все вынуждены были перейти вброд бурное течение реки на левый ее берег, по которому и продолжали свой путь. Но затем такое же препятствие заставило нас перейти опять на правый берег. День склонялся уже к вечеру, небо закрылось мрачными тучами, и вскоре наступила темная ночь. Только по временам показывалась между облаками полная луна, несколько освещая наш путь. Движение наше вперед было до крайности затруднено тем, что наша тропинка не могла следовать непрерывно по самому берегу реки, так как местами береговые утесы падали в нее совершенно вертикально, и приходилось подниматься на боковые стены этого каменного коридора, характеризуемого названием «Буам», у алтайцев «Бом», по опасным тропинкам, обходящим сверху отвесные обрывы. Конечно, мы должны были совершать эти обходы пешком, ведя в поводу своих лошадей, развьючивая вьючных и перенося их вьюки на руках. Кое-где вместо этих обходов мы шли, где было возможно, вброд у подошвы обрыва, против бурного течения реки через скалы, наполняющие ее ложе, с ежеминутной опасностью для каждого из нас быть снесенным ее бешеными волнами. Таким образом, мы с неимоверным трудом шли до 3 часов утра и, наконец, добрались до тесной котловины, в которой и решили остаться до рассвета. Место это находилось на самом берегу реки, между 2 высокими бомами, на вершинах которых я выставил с обеих сторон охранные пикеты. Предосторожность эта была необходима, потому что если бы перебирающиеся по вершинам горных утесов каракиргизы заметили наш бивак внизу ущелья, то они легко могли бы истребить весь наш отряд, засыпая его сверху громадными каменьями и скалами, нависшими над ним и легко сталкиваемыми сверху вниз. Сторожевые казаки должны были в случае предстоявшей опасности поднять тревогу, предупредив нас ружейными выстрелами. Я напрасно старался уснуть в своей палатке под шум водопадов, образуемых рекой Чу. Ночь, проведенная мной в Буманском ущелье, была едва ли не самой тревожной в моей жизни. На мне лежала ответственность за жизнь почти сотни людей и за успех всего предприятия.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Висенте Рива Паласио. Фрагмент из романа «Пираты Карибских морей». Читает Сергей Кирсанов.
1: Вскоре обитатели острова Испаньола увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота. Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил, взбудораженный вестью о приходе судов. На второй день после прибытия эскадры несколько моряков с корабля «Санта-Мария-де-Грасье», оживленно беседуя, прогуливались по набережной. К ним подошел молодой еще человек, судя по одежде, принадлежавший к бедному сословию. «Простите, ваша милость», — обратился он к старшему по чину. «Я не знаю, как принято говорить о таких делах среди сеньоров, но, видите ли, я хотел бы отправиться на каком-нибудь из этих кораблей». «Отправиться? Куда же?» — спросил офицер, решив посмеяться над простаком. «Куда угодно. В общем, я хочу наняться, завербоваться». «Что ж, это нетрудно, если ты хоть что-нибудь смыслишь в морском деле». «В этом, ваша милость, не сомневайтесь. И ты знаешь название всех снастей? И умеешь выполнять все маневры?» «Да, сеньор, все, что угодно вашей милости. Класть найтовы, подхватывать тросом грузы, брать рифы, крепить паруса».
2: «Отлично. А умеешь ли ты грести?»
1: «Багром я орудую лучше, не надо. А шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом».
2: «А еще что ты умеешь?»
1: «Знаю компасные румбы и могу управляться с компасом, как полагается рулевому».
2: Моряк начал присматриваться к собеседнику с интересом. «Ты был моряком?» – спросил он.
1: «Нет, сеньор».
2: «Откуда же ты все знаешь?»
1: «Мой отец, испанец, был богатым человеком, у него было несколько кораблей. Много лет мы жили в порту, вот почему я и знаю морское дело».
2: «А теперь?» – спросил моряк, попав на удочку и помогая незнакомцу рассказывать выдуманную им историю.
1: «Теперь моего отца уже нет, он разорился и умер в нищете, а я остался один и хочу сам зарабатывать себе на хлеб».
2: «А умеешь ли ты обращаться с пушкой?»
1: «Когда-то я присматривался к этому делу. Думаю, мне нетрудно будет вспомнить».
2: «Отлично! Завтра утром жди на этом же месте, за тобой придут».
1: «Слушаю, сеньор». Читатели без сомнения догадались, что новый доброволец испанского флота был никто иной, как охотник Антонио Железная Рука. Жители острова Испаньола были встревожены недавним появлением пиратов, и многие из них только и ждали надежной охраны, чтобы отправиться в другие края. Теперь им представился удобный случай, и немало семейств собиралось переселиться на Большую Землю или в Мексику. В порту царило необычное оживление. Лодки и каноэ бороздили воды залива по всем направлениям. Набережная была заполнена толпами зрителей, а на палубах торговых судов путешественники, быть может, навсегда покидавшие этот край, печально всматривались в знакомые берега. Волны то мягко, то с неожиданной силой бились о борта кораблей, соскальзывали с них потоками серебра и бриллиантов и снова продолжали свой вечный бег к берегу. Один за другим корабли распускали белые паруса, и вскоре эскадра, до тех пор напоминавшая дубовую рощу с облетевшей листвой, стала подобна большому городу с высокими стройными зданиями. Грянул пушечный залп, и, разрезая водную гладь, суда двинулись вперед, оставляя за собой кипящий пенистый след, который долго еще отмечал путь уходящих кораблей. Флагманский корабль зажег 3 фонаря на корме и 1 на марсе, и немедля все остальные суда зажгли по 1 фонарю на корме.
3: «Что это за сигнал?» – спросил Антонио у матроса, с которым постарался подружиться.
1: «На нашей эскадре такой сигнал означает, опасности нет».
3: «А какая же может быть опасность?»
2: «Тысячи чертей! Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьяволах-пиратах? Да их здесь полно!»
3: «Я жил на берегу, а там их не боятся».
2: «Не боятся? Проклятье! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь?»
3: «Нет, нет, клянусь тебе».
2: «Да пусть приходят хоть все вместе со своим Морганом! У нашей Санта-Марии-де-Ла-Виктории столько медных глоток, и она даст этим разбойникам столько советов, что их посудина сразу станет похожа на мою дырявую рубаху».
3: «Да уж, наверное».
2: «А потом Наш капитан, Дон Андрес Савалоситан, настоящий зверь. Взять его на абордаж все равно, что меня заставить служить мессу.
3: Храбрец.
2: Гром битвы для него музыка. Хотел бы я, чтобы началось дело. Ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца.
1: В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилось гулкое громыхание.
3: «Выстрел!» — воскликнул железная рука.
1: «Сигнал», — спокойно ответил матрос. Капитан мгновенно появился на палубе, а все матросы и солдаты стали напряженно прислушиваться. Прошло несколько секунд, затем один за другим прозвучали три пушечных выстрела, и снова все смолкло.
2: «А это что значит?»
1: — шепотом спросил Антонио.
2: «Замечены подозрительные корабли».
3: «А кто дал этот сигнал?»
2: «Одно из разведывательных судов, посланных вперед».
1: Капитан стоял, не шелохнувшись. На Марсе флагманского корабля погас фонарь,
2: и немедля все остальные суда погасили фонари на корме. «Возможно, ничего и не будет», — сказал матрос. «А это очень жаль. Ведь опасность грозит только торговым судам. Первая же пуля пробьет их скорлупу».
1: Снова раздался выстрел, затем второй, а после минутного перерыва 5 выстрелов подряд.
2: «Вражеская эскадра, но она бежит от нас», — сказал матрос.
1: Теперь Антонио все понял. Вторая флотилия Моргана под командованием вице-адмирала начала маневрировать согласно полученному наказу. Объявленная тревога должна была или затянуться, или привести к сражению. Сигналы следовали один за другим, и матрос объяснял железной руке их значение. Прошло около часа. Вдруг прозвучал сигнал, после которого матрос в удивлении поднял голову. То был один выстрел, потом три, потом еще три.
3: «Что случилось?» – спросил Антонио.
2: «Противник лег на другой галс».
3: «Ты думаешь, он хочет сражаться?
2: А зачем же тогда менять галс? Разве что они хотят сдаться».
3: «Еще сигнал?»
2: «Да, идет в крутой бейдевинт.
1: С флагманского корабля дали 2 выстрела, потом один, а за ним еще 2».
2: «Наконец-то!» – выпрямившись во весь рост, сказал матрос.
3: «Что это?»
2: «Принять боевой порядок».
3: «Без боевой тревоги?»
2: «Этот сигнал дается раньше».
1: Все пришло в движение на кораблях, и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги. Словно ретивые кони, направляемые твердой рукой всадника, двинулись корабли занимать назначенное им место. И вскоре, несмотря на ночную темноту, можно было понять, что боевой порядок образован, а торговые суда помещены в арьергарде. Теперь началась подготовка к сражению.
0: Мы читали фрагмент из романа Висенте Рива Паласио «Пираты Карибских морей». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-западе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны России. Это также создает условия для дальнейших действий вооруженных сил России в районе Даниловки. Освобождение населенного пункта Ровное, в свою очередь, усилило давление на оборону ВСУ у Долинок, добавили в нашем военном ведомстве. Там также сообщили, что силами Черноморского флота уничтожены 7 безэкипажных катеров за сутки, средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и 806 украинских беспилотников. Потери киевской стороны составили 1395 боевиков за сутки. Средние тестовые баллы по предварительным результатам основного периода единого государственного экзамена этого года по большинству предметов превысили 60. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Первая тенденция – это снижение числа сдающих экзамен по социально-гуманитарным предметам, за исключением географии. Вторая тенденция – стабильность и повышение среднего тестового балла. То есть с уменьшением мы не теряем качество, баллы растут у нас. И по литературе, истории, обществознания в среднем на 2% по всем предметам. Тенденция третья – увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов.
1: Музаев добавил, что в экзамене приняли участие более 750 тысяч выпускников. При этом в Рособорнадзор поступило менее 200 замечаний. Они были в основном связаны с условиями в пунктах проведения и не влияли на результат экзамена, заключил Музаев. Россияне, у которых в июне поменялся жизненный статус, могут получить прибавку к социальным выплатам. Например, если человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, то с 1 июля фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости удваивается, рассказали ТАСС в Государственной Думе. В случае, когда у неработающего пенсионера появились на иждивении дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии также будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев, добавили в ведомстве. Объявивший об отставке премьер Великобритании Кир Стармер анонсировал баснословные траты на оборону королевства, в том числе в ущерб другим отраслям. По его словам, для финансирования обороны приостановят некоторые капитальные проекты, которые важны, но не жизненно необходимы в данный момент. Это коснется проекта по дорожному снабжению и энергетике, пишет Financial Times. Великобритания в последние два года увеличила траты на эти цели с 2,3% до 2,47% ВВП. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
4: Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского. Глава первая. «Что, Петр, не видать еще?» — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на Энском шоссе, барин лет 40 с небольшим в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. Слуга, в котором все, и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет, не видать». «Не видать», — повторил барин. «Не видать», — вторично ответствовал слуга. Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом. Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в 15 верстах от постоялого дворика хорошее имение в 200 душ. Или, как он выражается, с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел ферму, в 2000 десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до 14-летнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязанными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его из фамилии Колязиных в девицах Агаты, а в генеральших Агафоклея Кузьминишна Кирсанова принадлежала к числу матушек-командирш. Носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович, хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище «трусишки», должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу. Но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав 2 месяца в постели, на всю жизнь остался хроменьким. Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул 18-й год, и поместил его в университет. Кстати, брат его от упору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем на одной квартире под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге, и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные выкрутасами слова «Пётр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала. Она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни. Тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел еще при жизни родителей и к немалому их огорчению влюбиться в дочку чиновника Приполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу. Она в журналах читала серьезные статьи в отделе наук. Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув Министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своей Машей сперва на даче около лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире с чистой лестницей и холодноватой гостиной, наконец, в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо. Они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в 4 руки на фортепиано, пели дуэты. Она сажала цветы и наблюдала за птичным двором. Он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством. А Аркадий рос да рос, тоже хорошо и тихо. 10 лет прошло, как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, посидел в несколько недель. Собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться. Но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет. Прожил с ним 3 зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог. И вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного. Он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата. Слуга, из чувства приличия, а может быть и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка. Крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами. Запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло. Из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. Сын, кандидат, Аркаша, беспрестанно вертелось у него в голове. Он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница жена. «Не дождалась», — шепнул он уныло. Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес. «Никак они едут-с», — доложил слуга, вынырнув из-под ворот. Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей. В тарантасе мелькнул околыш студенческой фуражки, знакомый очерк дорогого лица. «Аркаша! Аркаша!» — закричал Кирсанов и побежал и замахал руками. Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата. Глава вторая. «Дай же отряхнуться, папаша», — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки. «Я тебя всего запачкаю». «Ничего, ничего», — твердил умиленно улыбаясь Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. «Покажи-ка себя! Покажи-ка!» — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда! Да лошадей поскорее!» Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына. Он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его. «Папаша», — сказал он, — «позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас». Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. «Душевно рад», — начал он, — «и благодарен за доброе намерение посетить нас. Надеюсь...» «Позвольте узнать ваше имя и отчество». «Евгений Васильев», — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом, и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, к низу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету. Оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. «Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас», — продолжал Николай Петрович. Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. «Так как же, Аркадий?» — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну. «Сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?» «Дома отдохнем, папаша, вели закладывать». «Сейчас, сейчас!» — подхватил отец. «Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее!» Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами. «Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка», — хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем, как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей. «Только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...» «Он в тарантасе поедет», — перебил вполголоса Аркадий. «Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой, ты увидишь». Кучер Николая Петровича вывел лошадей. «Ну, поворачивайся, толстобородый», — обратился Базаров к ямщику. «Слышь, Митюха», — подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками засунутыми в задние прорехи тулупа, — «барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть?» Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной. «Живей, живей, ребята, подсобляйте!» — воскликнул Николай Петрович. «На водку будет!» В несколько минут лошади были заложены. Отец с сыном поместились в коляске, Петр взобрался на козлы, Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку, и оба экипажа покатили.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: Глава третья. «Так вот как, наконец ты, кандидат, и домой приехал», — говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. «Наконец!» «А что, дядя, здоров?» — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное. «Здоров! Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу. Да почему ты раздумал?» «А ты долго меня ждал?» — спросил Аркадий. «Да часов около пяти». «Добрый папаша!» Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся. «Какую я тебе славную лошадь приготовил, — начал он, — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями. А для Базарова комнаты есть, найдется и для него. Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой». «Ты недавно с ним познакомился?» «Недавно. Тот-то прошлой зимой я его не видал. Он чем занимается?» «Главный предмет его — естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора». «А, он по медицинскому факультету», — заметил Николай Петрович и помолчал. «Петр», — прибавил он и протянул руку, — «это не как наши мужики едут». Петр глянул в сторону, куда указывал барин. несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку. «Точно так-с», — промолвил Петр. «Куда это они едут? В город, что ли?» «Полагать надо, что в город». «В кабак», — прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся. Это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений. «Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году», — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. «Не платят оброка. Что ты будешь делать?» «А своими наемными работниками ты доволен?» «Да», — процедил сквозь зубы Николай Петрович. «Подбивают их, вот что беда. Ну и настоящего старания все еще нет. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелится мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?» «Тени нет у вас, вот что горе», — заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос. «Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал», — промолвил Николай Петрович. «Теперь и обедать можно на воздухе». «Что-то на дачу больно похоже будет. А, впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях. Да и небо здесь!» Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк. «Конечно, — заметил Николай Петрович, — ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным. Ну, папаш, это все равно, где бы человек ни родился. Однако нет, это совершенно все равно». Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними. «Не помню, писал ли я тебе, — начал Николай Петрович, — твоя бывшая нянюшка Егорна скончалась». «Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?» «Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь». «Приказчик у тебя все тот же?» «Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или, по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность». Аркадий указал глазами на Петра. «Он в самом деле вольный», — заметил вполголоса по-французски Николай Петрович и продолжал по-русски. «Но ведь он камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан, кажется, дельный малый. Я ему назначил 250 рублей в год. Впрочем, — прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, — я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине. Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...» Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски. «Строгий моралист найдет мою откровенность неуместную, но, во-первых, это скрыть нельзя, а, во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений сына к отцу. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня в мои лета. Словом, это девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...» «Фенечка?» — развязно спросил Аркадий. Николай Петрович покраснел. «Не называй ее, пожалуйста, громко». «Ну да, она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме. Там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить». «Помилуй, папаша, зачем? Твой приятель у нас гостить будет неловко. Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся, он выше всего этого. «Ну, ты, наконец!» — проговорил Николай Петрович. «Флигелек-то плох, вот беда!» «Помилуй, папаша!» — подхватил Аркадий. «Ты как будто извиняешься! Как тебе не совестно?» «Конечно, мне должно быть совестно», — отвечал Николай Петрович, все более и более краснея. «Полно, папаша, полно, сделай одолжение!» — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется?» — подумал он про себя. И чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. «Перестань, пожалуйста!» — повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы. Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которую он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце. Но он тут же обвинил себя.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: «Вот это уж наши поля пошли», — проговорил он после долгого молчания. «А это впереди, кажется, наш лес?» — спросил Аркадий. «Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут».
5: «Зачем ты его продал?»
4: «Деньги были нужны. При том же эта земля отходит к мужикам, которые тебе оброка не платят. Это уж их дело. А, впрочем, будут же они когда-нибудь платить?»
5: «Жаль леса», — заметил Аркадий.

бумаги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками, под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви то кирпичные с отвалившуюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клечонках, как нищие в лохмотьях стояли придорожные ракиты с ободранной корой и обломанными ветвями, и схудалые, шершавые, словно обглоданные коровы, жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных смертоносных когтей и, вызванные жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами. «Нет», — подумал Аркадий, — «небогатый край этот». Не поражает он ни довольством, ни трудолюбием. Нельзя, нельзя ему так остаться. Преобразования необходимы. Но как их исполнить, как приступить? Так размышлял Аркадий, а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка. Все — деревья, кусты и травы. Повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки. Чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам, красиво чернее в нежной зелени еще низких яровых хлебов гуляли грачи. Они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел-глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления. Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял. «Теперь уже недалеко», — заметил Николай Петрович. «Вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша. Ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?» «Конечно», — промолвил Аркадий. «Но что за чудный день сегодня? Для твоего приезда, душа моя, да, весна в полном блеске. А, впрочем, я согласен с Пушкиным. Помнишь, в «Евгении Онегине»: как грустно мне твое явление. Весна, весна, пора любви. Какое...» «Аркадий!» — раздался из тарантаса голос Базарова. «Пришли мне спичку. Нечем трубку раскурить». Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром. «Хочешь сигарку?» — закричал опять Базаров. «Давай», — отвечал Аркадий. Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос. Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серую краской и покрытого железную красную крышей. Это и было Марьино, новая слободка тож,
или по крестьянскому наименованию

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
2: Глава четвертая. Толпа дворовых не выспала на крыльцо встречать господ. Показалась всего одна девочка лет 12. А вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами. Слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе. «Вот мы и дома», — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. «Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть». «Поесть действительно не худо», — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван. «Да-да, ужинать давайте, ужинать поскорее!» Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. «Вот, кстати, и Прокофьич!» Вошел человек лет 60, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке, к Аркадию, и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. «Вот он, Прокофьич!» — начал Николай Петрович. «Приехал к нам, наконец!» «Что? Как ты его находишь?» «В лучшем виде-с!» — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. «На стол накрывать прикажете?» — проговорил он внушительно. «Да-да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич?» «Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить. Да вот эту одеженку», — прибавил он, снимая с себя свой балахон. «Очень хорошо, Прокофьич, возьми же их шинель». Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую одеженку и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках. «А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?» «Да, надо почиститься», — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки. Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет 45. Его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро. Лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большую частью исчезает после 20-х годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands» — рукопожатие, он три раза по-русски поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «добро пожаловать». Николай Петрович представил его Базарову. Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман. «Я уже думал, что вы не приедете сегодня», — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. «Разве что на дороге случилось?»
3: «Ничего не случилось», — отвечал Аркадий. «Так, замешкались немного.
2: Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи, Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь».
3: «Постой, я с тобой пойду», — воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана.
2: Оба молодых человека вышли.
3: «Кто сей?» — спросил Павел Петрович. «Приятель Аркаш, очень, по его словам, умный человек.
2: Он у нас гостить будет?»
3: «Да».
2: «Этот волосатый?»
3: «Ну да».
2: Павел Петрович постучал ногтями по столу.
3: «Я нахожу, что Аркадий стал развязнее», — заметил он.
2: «Я рад его возвращению». За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, «фермерской жизни», толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и так далее. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой, он никогда не ужинал, изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или, скорее, восклицание, вроде «А, хм-хм-хм». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы. С излишней развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.
3: «А чудаковат у тебя дядя», — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. «Щегольство какое! В деревне. Подумаешь, ногти-то ногти. Хоть на выставку посылай».
4: «Да ведь ты не знаешь», — ответил Аркадий, — «ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам».
3: «Да, вот что. По старой, значит, память. Пленять-то здесь жаль некого. Я все смотрел. Эткие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаевич, ведь это смешно.
4: Пожалуй, только он право хороший человек.
3: Архаическое явление.
4: А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.
5: Отец у меня золотой человек.
3: Заметил ли ты, что он робеет?»
2: Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.
3: «Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики. Разовьют в себе нервную систему до раздражения. Ну, равновесие и нарушено. Однако прощай, в моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо, английские рукомойники, то есть прогресс».
2: Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки — быть может, руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного. О себе он не молился.
3: И он, и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете на широком гамсовом кресле перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задников сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер «Галиньяни», но он не читал. Он глядел пристально в камин, где то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя. Бог знает, где бродили его мысли. Но не в одном только прошедшем бродили они. Выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке на большом сундуке сидела в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка, и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Озеро». Читает Сергей Казаков.
1: Волна выплеснула меня из мира, где птицы в небе, дети на пляже, моя мать на берегу. На какое-то мгновение меня охватило зеленое безмолвие. Потом все снова вернулось. Небо, песок, дети. Я вышел из озера. Меня ждал мир, в котором едва ли что-нибудь изменилось, пока меня не было. Я побежал по пляжу. Мама растерла меня полотенцем. «Стой и сохни», — сказала она. Я стоял и смотрел, как солнце сушит капельки воды на моих руках. Вместо них появлялись пупырышки гусиной кожи. «Ой», — сказала мама, — «ветер поднялся. Ну-ка надень свитер». «Подожди, я посмотрю на гусиную кожу». «Гарольд!» — прикрикнула мама. Я надел свитер и стал смотреть на волны, которые накатывались и падали на берег. Они падали очень ловко, с какой-то элегантностью. Даже пьяный не смог бы упасть на берег так изящно, как это делали волны. Стояли последние дни сентября, когда без всяких видимых причин жизнь становилась такой печальной. Пляж был почти пуст, и от этого казался еще больше. Ребятишки вяло копошились с мячом. Наверное, они тоже чувствовали, что пришла осень, и все кончилось. Ларьки, в которых летом продавали пирожки и сосиски, были закрыты, и ветер разглаживал следы людей, приходивших сюда в июле и августе. А сегодня здесь были только следы моих теннисных тапочек, да еще Дональда и Арнольда Делуа. Песок заполнил дорожку, которая вела к каруселям. Лошади стояли укрыты брезентом и вспоминали музыку, под которую они скакали в чудесные летние дни. Все мои сверстники были уже в школе. Завтра в это время я буду сидеть в поезде далеко отсюда. Мы с мамой пришли на пляж, на прощание. «Мама, можно я немного побегаю по пляжу?» «Ладно, согрейся, но только недолго и не бегай к воде». Я побежал, широко расставив руки, как крылья. Мама исчезла вдали и скоро превратилась в маленькое пятнышко. Я был один. Человек в 12 лет не так уж часто остается один. Вокруг столько людей, которые всегда говорят, как и что ты должен делать. А чтобы оказаться в одиночестве, нужно, сломя голову, бежать далеко-далеко по пустынному пляжу. И чаще всего это бывает только в мечтах. Но сейчас я был один. Совсем один. Я подбежал к воде и зашел в нее по пояс. Раньше, когда вокруг были люди, я не отваживался оглянуться кругом, дойти до этого места, всмотреться в дно и назвать одно имя. Но сейчас вода как волшебник. Она разрезает все пополам и растворяет вашу нижнюю часть, как сахар. Холодная вода. А время от времени она набрасывается на вас порывистым буруном волны. Я назвал ее имя. Я выкрикнул его много раз. «Тали! Тали! Эй, Тали!» Если вам 12, то на каждый свой зов вы ожидаете услышать отклик. Вы чувствуете, что любое желание может исполниться, и порой вы, может быть, не очень далеки от истины. Я думал о том майском дне, когда Тали, улыбаясь, шла в воду, а солнце играло на ее худых плечиках. Я вспомнил, какой спокойной вдруг стала гладь воды, как вскрикнула и побледнела мать Тали, как прыгнул в воду спасатель и как Тали не вернулась. Спасатель хотел убедить ее выйти обратно, но она не послушалась. Ему пришлось вернуться одному, и между пальцами у него торчали водоросли. А Талли ушла. Больше она не будет сидеть в нашем классе и не будет по вечерам приходить ко мне. Она ушла слишком далеко, и озеро не позволит ей вернуться. И теперь, когда пришла осень, небо и вода стали серыми, а пляж пустым. Я пришел сюда в последний раз. Один. Я звал ее снова и снова. «Талли! Эй, Талли! Вернись!» Мне было только 12, но я знал, как я любил ее. Это была та любовь, которая приходит раньше всяких понятий о теле и морали. Эта любовь так же бескорыстна и так же реальна, как ветер и озеро и песок. Она включала в себя и теплые дни на пляже, и стремительные школьные дни и вечера, когда мы возвращались из школы, и я нес ее портфель. «Талли!» Я позвал ее в последний раз. Я дрожал, я чувствовал, что мое лицо стало мокрым и не понимал отчего. Волны не доставали так высоко. Я выбежал на песок и долго смотрел в воду, надеясь увидеть какой-нибудь таинственный знак, который подаст мне Талли. Затем я встал на колени и стал строить дворец из песка, такой, как мы бывало строили стали. Только на этот раз я построил половину дворца. Потом я поднялся и крикнул: «Талли, если ты слышишь меня, приди и дострой его!» Я медленно пошел к тому пятнышку, в которое превратилась моя мать. Обернувшись через плечо, я увидел, как волны захлестнули мой замок и потащили за собой. В полной тишине я брел по берегу. Далеко, на карусели, что-то заскрипело, но это был только ветер. На следующий день мы уехали на запад. У поезда плохая память, он все оставляет позади. Он забывает поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, коттеджи, горе и радость. Он оставляет их позади, и они исчезают за горизонтом. Мои кости вытянулись, обросли мясом. Я сменил свой детский ум на взрослый, перешел из школы в колледж. Потом появилась эта женщина из Сакраменто. Мы познакомились, поженились. Мне было уже 22, я совсем уже забыл, на что похож Восток. Но Маргарет предложила провести там наш медовый месяц. Как и память, поезд приходит и уходит. И он может вернуть вам все то, что вы оставили позади много лет назад. Лейк Блафф с населением 10 тысяч жителей показался нам за окном вагона. Я посмотрел на Маргарет. Она была очаровательна в своем новом платье. Я взял ее за руку, и мы вышли на платформу. Носильщик выгрузил наши вещи. Мы остановились на 2 недели в небольшом отеле. Вставали поздно и шли бродить по городу. Я вновь открывал для себя кривые улочки, на которых прошло мое детство. В городе я не встретил никого из знакомых. Порой мне попадались лица, напоминавшие мне кое-кого из друзей детства, но я, не останавливаясь, проходил мимо. Я собирал в душе обрывки памяти, как собирают в кучу осенние листья, чтобы сжечь их. Все время мы были вдвоем с Маргарет. Это были счастливые дни. Я любил ее. По крайней мере, я так думал. Однажды мы пошли на пляж, потому что выдался хороший день. Это не был один из последних дней сезона, как тогда, 10 лет назад, но первые признаки осени и осеннего опустошения уже коснулись пляжа. Народ поредел, несколько ларьков было заколочено, и холодный ветер уже начал напевать свои песни. Все здесь было по-прежнему. Я почти явственно увидел маму, сидевшую на песке в своей любимой позе, положив ногу на ногу и оперевшись руками сзади. У меня снова возникло то неопределенное желание побыть одному, но я не мог себя заставить сказать об этом Маргарет. Я только держал ее под руку и молчал. Было около 4 часов. Детей в основном уже увели домой, и лишь несколько группок мужчин и женщин, несмотря на ветер, нежились под лучами вечернего солнца. К берегу причалила лодка со спасательной станции. Плечистый спасатель вышел из нее, что-то держа в руках. Я замер. Мне стало страшно. Мне было снова 12 лет, и я был отчаянно одинок. Я не видел Маргарет. Я видел только пляж и спасателя с серым, наверное, не очень тяжелым мешком в руках и почти таким же серым лицом. «Постой здесь, Маргарет», — сказал я. Я сам не знаю, почему это сказал. «Но что случилось?» «Ничего, просто постой здесь». Я медленно пошел по песку к тому месту, где стоял спасатель. Он посмотрел на меня. «Что это?» — спросил я. Он ничего не ответил и положил мешок на песок. Из него с журчанием побежали струйки воды, тут же затихая на пляже. «Что это?» — настойчиво спросил я.
2: «Странно», — задумчиво сказал спасатель. «Никогда о таком не слышал. Она же давно умерла».
1: «Давно умерла?» — он кивнул.
2: «Лет 10 назад. С 1933 года здесь никто из детей не тонул. А тех, кто утонул раньше, мы находили через несколько часов. Всех, кроме одной девочки. Вот это тело. Как оно могло пробыть в воде 10 лет?»
1: Я смотрел на серый мешок. «Откройте». Я не знаю, почему сказал это. Ветер усилился. Спасатель топтался в нерешительности. «Да откройте же скорее, черт побери!» — закричал я.
2: «Лучше бы не надо!» — начал он. «Она была такой милашкой!»
1: Но, увидев выражение моего лица, он наклонился и, развязав мешок, откинул верхнюю часть. Этого было достаточно. Спасатель, Маргарет и все люди на пляже исчезли. Осталось только небо, ветер, озеро, я и Талли. Я что-то повторял снова и снова. Ее имя. Спасатель удивленно смотрел на меня. «Где вы ее нашли?» — спросил я.
2: «Да вон там, на мели. Она так долго была в воде, а совсем как живая».
1: «Да», — кивнул я, — «совсем как живая». «Люди растут», — подумал я, — «а она не изменилась. Она все такая же маленькая, все такая же юная. Смерть не дает человеку расти или меняться. У нее все такие же золотые волосы. Она навсегда останется юной, и я всегда буду любить ее, только ее». Спасатель завязал мешок. Я отвернулся и медленно побрел вдоль воды. Вот и мель, у которой он нашел ее. И вдруг я замер. Там, где вода лизала песчаный берег, стоял дворец. Он был построен наполовину, точно так же, как когда-то мы строили стали, наполовину она, наполовину я. Я наклонился и увидел цепочку маленьких следов, выходящих из озера и возвращающихся обратно в воду. Тогда я все понял. «Я помогу тебе закончить», — сказал я. Я медленно достроил дворец, потом поднялся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Я не хотел верить, что он разрушится в волнах, как рушится все в этой жизни. Я медленно шел по пляжу туда, где, улыбаясь, ждала меня чужая женщина по имени Маргарет.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Озеро». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Губернатор проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание уделено помощи курянам, пострадавшим от действий украинских боевиков.
2: Программа восстановления приграничья. Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти. Но вот первые 14 объектов социальных, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу. Начал Владимир Владимирович формирование мастер-плана приграничья. Основой его лягут стратегические сессии с жителями приграничья. Все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей.
1: Хинштейн также добавил, что после запуска первого энергоблока Курской атомной электростанции появился большой запас доступной энергии. Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для, цитата, «сдерживания России». На церемонии открытия присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы оборонных ведомств Нидерландов, Эстонии и Литвы, пишет Bloomberg. Центр станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО. Корпус будет командовать всеми подразделениями Альянса, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальными элементами сухопутных войск. Он будет руководить военными учениями, подготовительными работами и обороной региона в наихудшем случае атаки российских войск, говорится в публикации. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино, заявил режиссер Никита Михалков. Средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Государственной Думе совместно с правительством России и Союзом кинематографистов, который возглавляет Михалков. Это только одно из направлений в разработке будущих законов. Как отметил Никита Михалков, определять процент будут эксперты в экономической сфере. Сборная России по плаванию в ластах победила в общем медальном зачете на чемпионате мира. Первенство состоялось в южнокорейском Инчхоне. Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заработали 28 медалей, 12 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте сборная Венгрии, на третьем – Южная Корея. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 44 стран мира. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
5: Игра в бильярд. Игру в бильярд в числе прочего завез в Россию из Голландии Петр I, и она быстро распространилась в аристократической среде. В него сразу же стали играть и мужчины, и женщины. Последние моментально оценили всю прелесть этой игры в платьях с глубоким декольте. После смерти Петра I обучение игре на бильярде Верховный Тайный Совет включил в курс наук юного Петра II. Играла на бильярде и Екатерина II. Когда весной 1763 года она переехала в Зимний дворец, то, среди прочего, в ее комнатах появился и бильярдный стол. Об этом свидетельствует счет от 16 марта 1763 года, а за платье столярному мастеру Бут, за сделанный в каменный дворец бильярд с принадлежностями, 456 рублей. В конце 1764 года тот же мастер изготовил для императорской резиденции еще один бильярдный стол. Видимо, одного стола стало не хватать. В паденных записях за 1765 год учитель маленького великого князя Павла Петровича Семен Андреевич Порошин упоминает, что мальчик уже в 10 лет почти ежедневно играл в Зимнем дворце на половине матери на бильярде. В бильярд Столызиным. После учения в бильярд играл. И так далее. В тех же записках упоминается и Екатерина II, которая в бильярдной в карты играла. Судя по мимолетным упоминаниям мемуаристов, императрица играла на бильярде и в преклонных летах. Тогда бильярдный стол находился в надворной галерее Большого Эрмитажа, где императрица предавалась своим увлечениям. Резала печати и камеи, играла с гостями в бильярд. Например, графиня Варвара Николаевна Головина, описывая события начала 1790-х годов, упоминает, что Екатерина II играла на бильярде с лицами из своего ближайшего окружения. Попутно упомянем, что кроме бильярда в стенах Зимнего дворца играли и в другие игры. Так, в 1768 году мастер Иван Мейснер изготовил для императрицы для игры в карты прорезную золотую тарелку с золотыми же фишками разной формы. Эти золотые вещи по сей день хранятся в Государственном Эрмитаже. Только из 27 жетонов осталось всего 5 продолговатых, было 16, и 5 круглых, было 8. Упомянем о том, что императрица сочла возможным в 1770 году позволить устанавливать в трактирах и на постоялых дворах для увеселения приходящих бильярдные столы. Поточное производство бильярдных столов в России началось в 1849 году на фабрике Арнольда Фрейберга. Он начал использовать в качестве рабочего поля стола не доски, а аспидную плиту, натуральный сланец ардезит. По его лекалам резались лузы на всех бильярдных фабриках России. Именно Арнольд Фрейберг установил классические параметры ширины устья лузы в 76 мм при изготовлении игровых шаров размером 70 мм. Именно фрейберговские бильярдные столы с начала 1850-х годов и вплоть до 1917 года стояли в бильярдных комнатах Зимнего дворца. Качество бильярдных столов фабрики Арнольда Фрейберга отмечалось большими серебряными и золотыми медалями на крупнейших российских и международных промышленных выставках. Мануфактурные выставки в Санкт-Петербурге, 1861 год, международные выставки в Лондоне, 1862 год, мануфактурные выставки в Москве, 1865 год, Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге, 1870 год. В 1876 году бильярдный фабрикант Санкт-Петербургский второй гильдии купец Арнольд Фрейберг обратился к министру императорского двора Александру Владимировичу Адлербергу с прошением о даровании ему звания придворного поставщика. В прошении Фрейберг коротко изложил историю поставок своей фабрики для его императорского величества дворцов с 1850 года. В 1855 году по приказанию ея императорского величества государыни императрицы мною сделан маленький бильярд для его императорского величества государя-наследника Николая Александровича. В 1862 году, тоже по приказанию ея императорского величества государыни императрицы, сделан мною большой изящный бильярд для его высочества государя-наследника Николая Александровича. Из этого текста прямо следует, что бильярд входил в общеобразовательную подготовку 13-летнего наследника цесаревича, за которой пристально следила императрица Мария Александровна. Когда цесаревичу исполнилось 19 лет, императрица Мария Александровна заказала новый бильярдный стол по росту цесаревича. Арнольд Фрейберг также указывает, что им Сделаны бильярды и произведены ремонты таковых во дворцах государя-наследника Александра Александровича, его высочества великого князя Николая Николаевича, великого князя Константина Николаевича, великого князя Михаила Николаевича, великого князя Владимира Александровича, великой княгини Марии Николаевны и так далее. Таким образом, вся мужская половина Романовых квалифицированно играла на бильярде. По подсчетам Фрейберга, им за период с 1851 по 1875 годы изготовлено и отреставрировано более 30 бильярдных столов, установленных в Зимнем и Царско-сельском дворцах, а также в Ропше, Лисине, Красном Селе, Ваничковом дворце и других. Заведующий Зимним дворцом генерал-майор Алексей Петрович Дель Саль в июне 1877 года уточнил, что в императорском Зимнем дворце находится всего один бильярд на половине государя-императора, записанный в описные книги комнатного имущества при составлении оных в 1859 году. Бильярд этот работы Фрейберга, и по его объяснению, будто бы оный обновлен был им в апреле месяце 1859 года, и поставлены тогда новые пирамидные и карамбольные шары. И затем обновлен еще в ноябре 1871 года, а счет подан переплетчиком Мартенсом. По делу значится, что 19 декабря 1871 года уплачено было переплетных дел мастеру Мартенсу, по счету его, за наклейку казенного сукна и бархата на разные столы и сукна на бильярд 91 рубль. И в этом счете относительно бильярда объяснено так. Бильярд в комнате Его Величества обстроган и выверен, и сукно натянуто и мешки новые, за все 38 рублей. В результате переписки Арнольд Фрейберг искомого звания поставщика императорского двора не удостоился. Судя по всему, речь идет о бильярдной комнате Александра II, располагавшейся на третьем этаже северо-западного ризолита Зимнего дворца. По описи, составленной в марте 1894 года, в этой бильярдной комнате находилось следующее имущество. Шкафы библиотечные, бильярд мозаичной работы из разных дерев, на 12 усеченно-пирамидальных ножках с проножками, украшенный бронзовыми кронштейнами, поддерживающими капители. Бильярд о 6 лузах с деревянную доскою с натянутым на ней зеленым сукном. Длина 5 аршин 5 вершков, ширина 2 аршина 11,5 вершков. Станок для киев и бильярдных машинок красного дерева на колонке. К нему машинка 1, киев 12, мазик 1, крючок 1. К столу шаров слоновой кости битых 21, треугольник орехового дерева 1. Стол четырехугольный красного дерева для бильярдной игры на четырех прямых ножках с одним ящиком. На крышке стола прикреплена грифельная доска, и на крышке же приделан ящик красного дерева для принадлежностей игры. Кроме этого, в бильярдной императора имелись 2 стола, диван, 12 стульев, камин, плевательница, каминный станок красного дерева, термометр внутренний и наружный, ваза, канделябры и часы. Эту бильярдную уничтожили в 1903 году, когда на ее месте по распоряжению царя оборудовали квартиры для прислуги царской семьи. Когда в 1896 году в Зимнем дворце поселился Николай II, для него на втором этаже северо-западного ризолита за готической библиотекой оборудовали обязательную бильярдную комнату, которой он по прямому назначению пользовался не очень часто, предпочитая принимать там представляющихся.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.

Глава 4. Организация охраны Зимнего дворца в различные периоды его истории. 1762-1861 годы. По традиции, сложившейся со времен Петра I, императорские резиденции в Петербурге и его пригородах охраняли гвардейские полки. Каждый день караул того или иного полка заступал на охрану резиденции, получая от монарха пароль. И то была не пустая предосторожность. Вторая четверть XVIII века получила название «эпохи дворцовых переворотов». Поскольку тогда хватало от 300 до 300 гвардейцев для начала нового царствования. В это время, когда продолжительность царствования монарха была непредсказуема, охране первых лиц уделялось особое внимание. Впрочем, и плотная охрана не спасала монархов, чья политика шла вразрез с интересами дворянства или придворных группировок. Но, так или иначе, к моменту переезда Петра III в Зимний дворец система охраны первого лица уже сложилась. На первом этаже резиденции западного фасада, выходящего на большой двор, располагалось помещение гауптвахты. С другой стороны западного фасада – разводная площадка. Количество нижних чинов, заступавших в дворцовый караул, менялось в зависимости от ситуации. Например, в 1870-х годах в караул по Зимнему дворцу ежедневно заступало 110 нижних чинов. Кроме внешних постов караулов имелись и внутренние посты, которые доверялись тем же гвардейцам. На ночь караулы обязательно выставлялись у дверей спальни монарха и под его окнами снаружи. Впрочем, убийство Павла I наглядно показало, насколько легко проходятся такие заслоны. Охрана Зимнего дворца караулами от гвардейских полков была стандартной и входила в некие правила игры, привычные как монархам, так и самим гвардейцам. Любые попытки ограничить традиционные вольности гвардии жестко пресекались самими же гвардейцами, активнейшим образом поддерживавшими тех кандидатов на трон, которые давали понять, что сохранят традиционный порядок вещей. Например, так сложилось в короткое правление Петра III Федоровича, вознамерившегося выдвинуть гвардейские полки против Дании, а затем распустить гвардию, заменив старые полки лично преданной ему Галштинской гвардией. Поэтому главной опорой Екатерины II во время переворота 1762 года стали офицеры старой гвардии во главе с братьями Орловыми. Когда весной 1763 года Екатерина II переехала в свои покои в каменном Зимнем дворце, ее занимало множество проблем. Главными из них были заботы, связанные с уверенным перехватом рычагов власти. В рабочей суете императрицу продолжал в немалой степени беспокоить вопрос о собственной безопасности. И это не было пустым беспокойством. Иван VI Антонович еще сидел в камере Шлиссельбургской крепости, а остальные дети Анны Леопольдовны продолжали жить в доме-тюрьме в Холмогорах. Поэтому вопрос в записке императрицы, обращенной к обер-полицмейстеру Петербурга, «Как зовут придворного истопника и в которой комнате?» возник не на пустом месте. Такое внимание к безопасности на бытовом уровне в стенах самого Зимнего дворца – не случайность. Слишком памятен для самой императрицы был июньский переворот 1762 года. Поэтому она, как умная женщина, поневоле принимала во внимание любые мелочи. Так однажды услышала она дикий, громкий, неизвестно откуда происходящий голос. «Потушите, потушите огонь!» Нечаянность во время еще ночной темноты испугала бы всякого другого, но Екатерина не встревожилась в уединении. «Кто там кричит?» — вопросила она. «Я трубочист», — отозвался голос сквозь трубу. «А с кем ты говоришь?» «Знаю, что с государыней», — отвечал он.
Погасите только огонь поскорее. Мне горячо». Екатерина после такой чудной аудиенции залила тотчас дрова и, приметя, что труба была от самого верха прямая, приказала для предосторожности сделать в ней решетку. Предосторожность эта была связана с возможностью оказаться в покоях самой императрицы, спустившись с крыши по дымовому каналу. Смена караула на большом дворе Зимнего дворца всегда выглядела ярким, до деталей отработанным зрелищем. Подрастающие внуки Екатерины II, Александр и Константин, с удовольствием наблюдали эти военные экзерсисы. Бабушка же была против подобной милитаризации воспитательного процесса. В результате появилось указание императрицы воспитателю великих князей Николаю Ивановичу Салтыкову. «Понеже все касательно службы, наипаче же военной, не есть и быть не может и не должно детскую игрушкою. Целым же караулом и то еще императорского величества дворца дитя тешить есть дело неудобное. Равномерно неуместно в суровой погоде держать без нужды офицеры, солдат излишнее время под ружьем. Итого для прикажите, чтоб, когда великие князья во время смены караула смотрят в окошек, то, отдав им приличной почести, караул безостановочно продолжал сменяться. Командирам же запретите людей излишне держать в то время под ружьем или во фрунте. Буде же дитя заплачет или попросит, то чтоб сказали, что бабушка не приказала». О расположении постов в Зимнем дворце при Екатерине II можно узнать из мимолетных упоминаний европейских путешественников, оказавшихся в резиденции и самым пристальным образом оценивавших уровень охраны императорской резиденции. Итак, около половины 12-го мы поехали во дворец. Бесчисленные великолепные экипажи стояли уже длинными рядами перед дворцом. Другие еще только подъезжали к нему. Державшие караул гвардейцы не опросили меня, кто я такой, так как мой товарищ был сам гвардейским офицером. Мы и прошли мимо караульных и у входа, и у лестниц, как внизу, так и наверху, до часовых у приемной залы, которых выбирают из гвардейских унтер-офицеров. В армейских полках они имеют чин фендрихов, но чаще чин подпрапорщиков или прапорщиков. Часовые у приемной залы спросили меня, кто я такой. Мой спутник ответил: «Кавалер, немец», а затем пояснил мне, что этою вынужденную ложью избавляет меня от дальнейших опросов. Эпизод примечателен главным образом тем, что при всей имеющейся охране рядовой гвардейский офицер без особых проблем провел незнакомца в самое сердце Зимнего дворца. Мемуарист упомянул, по крайней мере, о 4 поясах охраны. На входе, внизу и вверху иорданской лестницы и у приемной императрицы. Только у дверей приемной, куда выходила императрица, часовой ненавязчиво поинтересовался личностью незнакомца. Да и то небрежный ответ гвардейского офицера решил все проблемы. Собственно, такие стереотипы поведения и обусловливали относительную техническую легкость дворцовых переворотов XVIII века. На этого кавалера-немца огромное впечатление произвели кавалергарды, традиционно несшие караульную службу у самых жилых покоев Екатерины II. Упомянутые кавалергарды состоят только из одной роты, которой шефом сама монархиня. Они служат только в комнатах государыни, то есть на придворных аудиенциях, в танцевальных залах и прочих, где она находится постоянно, или перед комнатами и спальнею. Некоторые кавалергарды редкого роста, и между рядовыми все дворяне. Мундир, или вернее верхний колет, голубой с красными обшлагами. Последних почти не видно. Первых мало ради серебряного шитья и серебряных блях. На груди и на спине они носят крепкие серебряные латы-кирасы в виде больших звезд, на которых в изящной отделке золотой русский двуглавый орел.
рукава и штаны с серебряным галуном. На сапогах выделяется серебряный ремень в 3 пальца ширины до самой ноги. Над коленом и под ним, а также у щиколотки, спускаются в 3 пальца серебряные бляхи через колено и ноги. Шпоры, ремень к ним, цепочка из того же металла. Таким образом, все тело как бы покрывается серебряной кольчугой. На голове в греческом вкусе серебром украшенный шлем, украшенный прекрасными страусовыми перьями, белыми, красными и черными. Фактически об этом же писал и Павел Иванович Сумароков, служивший в молодые годы в лейб-гвардии при Преображенском полку. Ряды кавалергардов с серебряными латами, с выкованными также из серебра бляхами на руках, богатыми перевязями, лядунками, с развивающимися на касках перьями, стояли по обеим сторонам. Между их находились дамы в белых русских платьях, сияющие драгоценными камнями, а в самой глубине теряющегося от глаз проспекта восседала на троне Екатерина. Трудно сказать, насколько действенна была подобная охрана, поскольку из описания следует, что главное внимание у такой охраны уделялось не практическим боевым навыкам. Их гвардия ко времени правления Екатерины II во многом растеряла, но прежде всего репрезентативности. Для благодушия имелись основания. Дворянство удовлетворяло внутренняя и внешняя политика императрицы. Внуки

попасть в случай, то есть оказаться в спальне императрицы, вполне удовлетворяло. Конечно, не следует думать, что прагматичная императрица пренебрегала вопросами собственной безопасности. Стратегические просчеты Петра III она помнила всегда. Поэтому в период политического обострения, вызванного восстанием Пугачева, Екатерина II очень внимательно относилась к сообщениям о возможном покушении на ее жизнь. Так, 22 мая 1774 года Екатерина II писала Григорию Потемкину: «Пожалуй, спроси и прочти доклад о Казанской тайной комиссии, которого сего утра я возвратила князю Вяземскому. Также и мое к генерал-прокурору письмо о сём деле. Жакруаке ла монтаня кушера дюнсури. Я думаю, что гора родила мышь. Однако есть ли где сих шелунов отыскать должно, то чаю здесь, в царском селе. А то нигде не опасны. А приметы их при сём посылаю. Один бешеный колодник показывает, что они от господина Пугачева отправлены меня с сыном и невесткою убить». При Павле I вопросам охраны главной императорской резиденции уделялось самое серьезное внимание. От изменения названия резиденции «Зимний замок» до караульных будок и шлагбаумов, фирменных павловских цветов. Кроме этого, Павел I включил во все гвардейские полки, несшие караульную службу в Зимнем замке, лично преданные ему части, сформированные в Гатчине. Правда, это не спасло императора, преданного сыном и ближайшим окружением, и убитого в окруженном рвами Михайловском замке.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
2: Александр I вернул в Зимний дворец все порядки и нравы своей бабушки. И вновь на главной гауптвахте ежедневно заступали дворцовые караулы. Без всякой охраны ежедневно он гулял по большому императорскому кругу. Граф Владимир Александрович Сологуб писал: «В час пополудни он выходил из Зимнего дворца, следовал по дворцовой набережной, у прачечного моста поворачивал по Фонтанке до Аничкова моста. Затем государь возвращался к себе Невским проспектом. Прогулка повторялась каждый день и называлась «Лётур Империаль». Какая бы ни была погода, государь шел в одном сюртуке с серебряными эполетами и в треугольной шляпе с султаном, надетой на бекрень». Александр I после гибели своего отца отчетливо представлял, что никакие караулы или рвы с подъемными мостами не спасут императора, если он своей внешней и внутренней политикой не будет выражать интересы большей части русского дворянства. Ежедневно меняющиеся караулы гвардейских полков охраняли Зимний дворец вплоть до 1826 года. Однако выступление гвардейских офицеров 14 декабря 1825 года заставило пересмотреть устоявшуюся схему охраны Зимнего дворца. Тем более, что в ходе следствия всем членам императорской фамилии стало известно о том, что декабристы вознамерились истребить всех Романовых. Императрица Мария Федоровна писала об этом в марте 1826 года, когда в комендантском доме Петропавловской крепости шло следствие по делу декабристов. «Мой сын рассказал нам также, что был допрошен некий Поджо, который сознался и сообщил, как должно было произойти истребление нашей семьи. Что касается его самого, то он предложил обе свои руки, чтобы обратить их против Николая.

0: решили, однако, что необходимо 6. Великий Боже, какая неразборчива! Какие люди! И только кончина нашего ангела предотвратила гибель нашей семьи и государства. Иначе бы кровь полилась ручьями. Как это наводит на размышления? Во всем виден перст Божий, но пути его неисповедимы. 17 марта 1826 года Николай I рассказал матери, что Каховский, который содержится в крепости, сознался, что 13-го вечером Рылеев побуждал его отправиться на другой день во дворец в форме гренадерского конвойного офицера, чтобы убить в коридоре Николая, и что для этого он должен был переодеться и надеть гренадерский мундир. Он отказался и сказал им, что хотя они начали ранее его, но он хочет умереть с ними, и он действительно явился на площадь. Какой ужас! Это заставляет содрогаться, тем более что, замышляя убийство, они говорили о нем со спокойствием и хладнокровием, на которое способны лишь развратные натуры. Да будет милостив к нему Господь! Исходя из материалов следствия, у Николая I появились все основания усилить охрану Зимнего дворца проверенными ветеранами гвардейских полков. 2 октября 1827 года Николай I подписал указ об учреждении роты дворцовых гренадер. Согласно положению, в ее состав входили чины лейб-гвардии, которые в войне 1812 года оказали свое мужество. В правилах уточнялось, что в роту поступают добровольно отличнейшие из гвардейских отставных чинов, из одних тех людей, кои бывали в походах против неприятеля. Все первые офицеры роты имели ордена святого Георгия за Бородино. Из 120 человек 69 человек нижних чинов имели знаки отличия военного ордена святого Георгия и 84 человека – знак отличия святой Анны за 20-летнюю беспорочную службу. Это была военная элита, безусловно преданная императору. Для гвардейцев зачисление в роту означало пожизненное содержание от Министерства императорского двора. Подчеркивалось, что никто в роту не определяется без высочайшего повеления. То есть личный состав роты подбирал сам император. Главной задачей личного состава роты являлось обеспечение полицейского надзора во дворцах, где будет пребывание императора. Гренадеры несли караульную службу в Зимнем дворце, в том числе и у покоев императорской семьи. Николай I – последний император, который позволял себе пешие прогулки по Петербургу без охраны, по крайней мере, явной. Однако он, как прагматичный политик, постоянно имел в виду возможность покушения. Император связывал такую возможность прежде всего с поляками. К этому имелись основания, поскольку польское восстание 1830-1831 годов было подавлено жесткой рукой, и в Сибирь потянулись колонны сосланных мятежников. Летом 1835 года, накануне своей поездки в Польшу, Николай I писал Ивану Федоровичу Паскевичу: «Я знаю, что меня хотят зарезать, но верю, что без воли Божией ничего не будет. И совершенно спокоен. Меры предосторожности беру, и для того официально объявил и поручаю и тебе разгласить, что еду из Данцига на Познань смотреть укрепления. Но одному тебе даю знать, что въеду в царство через Торунь на Нишаву. Конвои вели приготовить на Познань. Других не надо». Кстати, именно накануне этой поездки Николай I составил официальное завещание. И опасения были не напрасны. Фактор опасности подвигнул императора в конце 1830-х годов к реализации очень дорогостоящего проекта. Прокладки 1200-верстовой линии оптического телеграфа, связавшего Петербург и Варшаву. В январе 1840 года он писал Ивану Федоровичу Паскевичу: «Мы все с телеграфом еще не сладим. Туманы ли или неловкость сигналистов тому причиной, не доберемся. Обещают, однако, что скоро все придет в порядок. Пора. Тогда будет очень удобно нам разговаривать и сообщать друг другу взаимные новости». Польский фактор учитывался императором и в 1840-х годах. Во время визита императора в Польшу одну из карет, в которой ехали чиновники, сопровождавшие Николая Павловича, обстреляли. В 1847 году он писал из Зимнего дворца Паскевичу: «Известие о затеях на тебя в Скерновицах доказывает, что тебе всегда должно быть осторожным, и прошу вперед брать караул». С другой стороны, среди своих подданных, особенно простолюдинов, Николай I чувствовал себя совершенно спокойно. Фрейлина Мария Петровна Фредерикс, вспоминая визит царя в 1849 году в Москву, упоминала: «Он шел один, медленно пробираясь через толпу, без всякой охраны. Он знал, что ни один злоумышленник не дотронется до него, потому что его боялись и любили». Тем не менее, по каким-то соображениям, в 1851 году число постов дворцовых гренадер у покоев императорской семьи увеличились с 7 до 10. Хотя к этому времени рота дворцовых гренадер, из боевой части, отвечавшей за личную охрану царя, превратилась в один из элементов пышного дворцового антуража. В праздники дворцовые гренадеры составляли почетный караул и занимали посты в особо назначенных местах. В будние дни они занимали в Зимнем дворце 36 постоянных постов. Кроме этих обязанностей, они не несли никакой другой строевой службы. Подчинялась рота дворцовых гренадер непосредственно министру императорского двора. Кроме командного состава роты, ее костяк составляли 100 гренадер. Уже в 1830-х годах за ротой прочно закрепилось название «Золотая рота», поскольку мундиры не только офицеров, но и рядовых обильно украшались золотым шитьем. О том, что рота дворцовых гренадер была не только караульно-парадным подразделением, свидетельствует то, что ее периодически перевооружали современным оружием. Безусловно, постоянное присутствие в Зимнем дворце лично преданных Николаю I закаленных ветеранов гвардии отчасти решало проблему личной безопасности царя. Но в целом эти меры уходили корнями в XVIII век. Следует упомянуть и о том, что казарма одного из батальонов лейб-гвардии Преображенского полка располагалась на Миллионной улице. Непосредственно из помещения батальона в Эрмитажный театр вела железная дверь, имелся отработанный кратчайший маршрут по залам Зимнего дворца, и в случае тревоги гвардейцы могли немедленно оказаться в распоряжении императора. Об этом хорошо помнили и Николай I, и последующие государи. В 1882 году Александр III, обращаясь к офицерам Преображенского полка, подчеркнул: «Есть в нашей гвардии батальон императорской фамилии. Но я считаю Преображенский полк еще более полком императорской фамилии, еще более близким нашему семейству и в особенности государям». Начиная с Петра, все царствующие государи и императрицы были шефами полка.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Фриц Лейбер. Рассказ «Марианна». Читает Сергей Алексяк.
1: К тому времени, когда Марианна обнаружила на главном пульте управления домом потайной пульт, она жила уже в этой обширной вилле, как ей казалось, целую вечность. И всю эту вечность она ненавидела растущие вокруг виллы высокие сосны. Потайной пульт был просто чистой полоской алюминия между рядом кнопок управления кондиционерами и рядом кнопок гравитационного контроля. Она сначала подумала, что здесь оставлено место для будущих переключателей, если они, упаси Боже, им когда-нибудь понадобятся. Пустое пространство на пульте находилось выше кнопок трехмерного телевидения, но ниже переключателей для управления роботом дворецким и роботами-служанками. Джонатан предупреждал ее, чтобы она, пока он в городе, зря не трогала главный пульт управления. Он опасался, что Марианна пережжет какие-нибудь цепи. И когда потайная панель подалась под ее бесцельно блуждающими по пульту пальцами и с музыкальным звоном свалилась на каменный пол патио, первым ее чувством был испуг. Потом она увидела, что это всего лишь неширокая продолговатая крышка из непокрашенного алюминия. А на том месте, которое она прикрывала, находится ряд из 6 маленьких переключателей. Только верхний из них был помечен. Рядом с ним мерцала надпись из крошечных букв «Деревья». Переключатель был в положении «вкл». Когда вечером Джонатан вернулся из города, она набралась смелости и рассказала ему о своем открытии. Он не был особенно взволнован или рассержен. «Конечно же, тут есть переключатель для деревьев», — сказал он равнодушно, одновременно отдавая приказание роботу нарезать его бифштекс. «Разве ты не знала, что это радиодеревья? Не ждать же мне 25 лет, пока они не станут большими. Да и все равно на камне они не будут расти. Городская станция передает базисный образ сосны, устройства вроде наших его принимают и проектируют вокруг домов. Пошловато, но удобно». Немного подумав, она застенчиво спросила: «Джонатан, а эти сосны только призраки? Если с ними столкнешься, то ничего не почувствуешь?» «Конечно же нет. Они такие же плотные и твердые, как этот дом, как скала под ними. Настоящие сосны и на глаз, и на ощупь. На них можно даже вскарабкаться. Если бы ты почаще выбиралась из дома, то знала бы про эти дела. Городская станция передает импульсы переменно поляризованной материи, 60 циклов в секунду. Но, впрочем, это не для твоей головки». Она отважилась задать ему еще один вопрос. «А почему переключатель для деревьев был спрятан?» «А чтобы ты не наделала дел с его помощью. И чтобы тебе не пришло в голову начать менять деревья. Мне было бы неприятно, чтобы ты знала, возвращаться сегодня в дубовую рощу, а завтра в березовую. Я люблю постоянство, и я люблю сосны». Он глянул на них через видовое окно столовой и что-то удовлетворенно пробормотал. До этого она хотела сказать ему, как она ненавидит эти сосны, но теперь передумала и сменила тему. Однако на завтра, около полудня, она подошла к потайному пульту, отключила сосны и стала у окна, чтобы понаблюдать, что из этого получилось. Сначала ничего не произошло, и она уже подумала, что Джонатан опять ошибся, как это часто бывало с ним, хотя он никогда этого не признавал. Но затем сосны начали колебаться, по стволам побежали, заструились многочисленные пятнышки бледно-зеленого цвета, и вот деревья поблекли и исчезли, а на их месте –

0: Осталась лишь непереносимо яркая светящаяся точка, как на экране только что выключенного телевизора. Эта звезда довольно долго парила неподвижно, а затем сорвалась с места и быстро умчалась за горизонт. Теперь, когда сосны его больше не заслоняли, Марианна смогла увидеть настоящий пейзаж. Плоская каменная равнина протянулась на целые мили до самого горизонта. На этом же сером камне стоял дом. Этот же камень образовывал пол патио. Куда ни посмотришь, всюду одно и то же. Единственная выделяющаяся деталь — черная двухполосная дорога, пересекающая пустыню. Она сразу же возненавидела пейзаж. Такой он был угрюмый и угнетающий. Ей стало одиноко. Она переключила гравитацию до уровня лунного притяжения и танцевала по всему дому с полузакрытыми глазами, проплывая над низкими книжными полками в центре комнаты и над роялем. Она даже заставила танцевать с собой роботов-служанок, но это не улучшило ее настроение. Около 2 часов она пошла включить сосны снова. Она в любом случае хотела это сделать до того, как Джонатан вернется из города домой и устроит ей головомойку. Но она обнаружила, что в колонке из 6 маленьких переключателей произошли перемены. Она помнила, что переключатель деревьев был верхний, но рядом с ним уже не светилось слово «деревья», и он не возвращался в положение «вкл». Она давила на него изо всех сил, но переключатель даже не шелохнулся. Остаток дня она просидела на ступеньках центрального входа, глядя на черную дорогу. За весь день по дороге не прошел ни один пешеход и не проехал ни один автомобиль. Под вечер на ней показался коричневый родстер Джонатана. Ей казалось, что автомобиль застыл неподвижно вдали, и только потом стало заметно, что он все же движется, еле-еле, как миниатюрная улитка. Но она-то знала, что Джонатан всегда водит машину на предельной скорости. Одна из причин, по которым она никогда не садилась в автомобиль вместе с ним. Джонатан разозлился не так сильно, как она опасалась. «Сама виновата. Вечно лезешь куда не следует», — сказал он резко. «Теперь нужно вызывать мастера из города. Черт, придется ужинать и глядеть на эти камни. И так 2 раза в день приходится среди них ездить». Она дрожащим голосом спросила его насчет того, почему тут так пусто и нет никаких соседей. «Ну, ты же сама хотела пожить немного в глуши», — ответил он. «А насчет запустения, так ты бы его даже и не заметила, если бы не отключила деревья». «Я хочу побеспокоить тебя, Джонатан, еще насчет одной вещи», — сказала она. «Второй переключатель, который идет ниже, сразу за первым, там теперь горит надпись «Дом». Он сейчас включен, а я даже не прикасалась к нему. Ты думаешь...»
1: «Надо глянуть», — сказал он, поднимаясь из кресла, и со злостью опустил высокий коктейльный стакан на поднос так, что державший его робот задребезжал. «Я платил денежки за настоящий дом, а тут, оказывается, надувательство. Вообще-то я с первого взгляда могу раскусить радиодом, но они, наверное, подсунули мне штучку с какой-нибудь другой планеты». Или даже из другой солнечной системы. Будет очень мило, если окажется, что мне и еще 50 других мультимегадолларовых парней всучили одинаковые дома, а мы сидим в них как болваны и думаем, что обладаем уникальными изделиями.
0: Но если дом стоит на камне, не значит ли это...
1: Это значит лишь то, что трюк проделать еще легче, глупышка ты этакая.
0: Они подошли к главному пульту управления. «Вот», — сказала она услужливо и ткнула пальцем в потайной пульт, задев при этом переключатель «Дом». С секунду ничего не происходило, а потом белые полосы побежали по потолку, стенам, обстановке, и все это начало распухать и пузыриться, как холодная лава. Затем все исчезло, и они оказались на каменном столе, величиной с 3 теннисных корта. Исчез даже главный пульт управления. На его месте остался только тонкий стержень, торчащий из серого камня. А на конце его, подобно некому механическому плоду, виднелся небольшой блок с 6 переключателями. Это и еще не

выносима яркая звезда, висевшая в воздухе там, где была спальня. Мариана яростно давила на переключатель «Дом», но надпись уже исчезла, а сам он прочно засел в положении «Выкл» и не поддавался ни на какие ее усилия. Висящая в небе звезда умчалась прочь, как зажигательная пуля, но в ее исчезающем свете она успела увидеть искаженное яростью лицо Джонатана. Его поднятые руки были похожи на когтистые лапы. «Ты идиотка!» — завизжал он, надвигаясь на нее. «Нет, Джонатан, нет!» — она попятилась назад, но он продолжал надвигаться. Она бессознательно схватилась за блок переключателей, он не был прикреплен к стержню и остался у нее в руке, и увидела, что надпись теперь светится у третьего рычажка. И надпись эта была «Джонатан». Она щелкнула рычажком. Пальцы Джонатана успели впиться в ее голое плечо, но тут же они стали каучуковыми, а затем растворились в воздухе. Его лицо и серый фланелевый костюм закипели, радужно переливаясь, как призрак прокаженного, затем растаяли и сгинули. Оставшаяся после него звезда была гораздо меньше, чем та, что осталась после дома, но зато она была ближе. Звезда слепила ее. Она вновь открыла глаза, только когда ничего уже не осталось ни от нее, ни от Джонатана. Только темное скачущее пятно в глазах, вроде черного теннисного мяча. Она была одна на бесконечной, плоской каменной равнине под безоблачным звездным небом. Около четвертого переключателя теперь светилась надпись «Звезды». Мариана совсем замерзла, когда решилась, наконец, выключить и их. Ее часы, питающиеся от изотопной батарейки, показывали, что рассвет близок. Она не хотела это делать. Медленное движение звезд по небу было последним символом надежной, упорядоченной реальности. Но она уже не могла сидеть, ничего не делая, а это было единственным, что она смогла сделать. Она гадала, какая надпись зажжется у пятого переключателя. Скалы? Воздух? Или даже... Она отключила звезды. Млечный путь, изогнувшийся над ее головой во всем своем великолепии, начал спазматически сжиматься. Составляющие его звезды роились, как мушки. Вскоре осталась только одна звезда, ярче Сириуса и Венеры. Потом она рванулась с места, побледнела и умчалась в бесконечность. Пятый переключатель был выключен, а не включен, и около него горела надпись «Доктор». Необъяснимый ужас овладел Марианой. Ее пугала одна только мысль о том, чтобы прикоснуться к пятому переключателю. Она осторожно положила блок переключателей на скалу и попятилась. Но она не решалась слишком далеко от него уходить в беззвездной тьме. Она опустилась на скалу, свернулась калачиком и ждала рассвета. Время от времени она поглядывала то на часы, то на бледное мерцание надписи у переключателя в дюжине ярдов от нее. Ей казалось, что вокруг становится все холоднее и холоднее. Она посмотрела на часы. Солнце должно было взойти 2 часа назад. Она вспомнила, как в 3-м классе их учили, что солнце тоже всего лишь звезда. Она вернулась к пульту и уселась рядом. Преодолевая внезапно охватившую ее дрожь, она нажала на 5-й переключатель. Скала под ней стала мягкой и душистой. Она обернулась вокруг ее ног и медленно окрасилась в белый цвет. Она сидела в больничной постели, в маленькой голубой комнате с обоями в белую полоску. Из стены донесся приятный механический голос. «Вы по доброй воле прервали сеанс терапии исполнением желаний. Если вы уже осознали ваше депрессивное состояние и желаете получить помощь, то вас навестит доктор. Если нет, вы можете вернуться к терапии исполнением желаний и пройти весь сеанс до его логического завершения». Мариана опустила голову.
В ее руках все еще был блок переговоров.

0: выключателей, и у пятого рычажка все еще горела надпись «Доктор». Стена сказала: «Я расцениваю ваше молчание как согласие принять помощь. Доктор сейчас же придет к вам». Необъяснимый ужас, вновь овладевший Марианной, заставил ее действовать. Она отключила доктора. Она снова оказалась в беззвездном мраке. Камни стали еще холодней. Она почувствовала прикосновение падающих на нее ледяных пушинок. Снег. Она подняла блок переключателей и с невыразимым облегчением увидела, что у шестого и последнего переключателя пылают крохотные буковки. Марианна.
1: Мы читали рассказ Фрица Лейбера «Марианна».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. В Кремле напомнили, что в конце мая Владимир Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Единый государственный экзамен 2026 года прошел штатно, утечек не наблюдалось. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ-2026.
2: В целом по стране 100 бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников, 373, а 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена.
1: Министр просвещения добавил, что была обеспечена объективность экзамена. Все выпускники находились в равных условиях, заключил Кравцов. Июньский холод не повлияет на урожай. Таких прогнозов нет. Уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он рассказал, что объемы поставок аграрной продукции России и за рубеж растут ежегодно. В этом году показатели экспорта лучше прошлогодних. Патрушев добавил, что потребителями российской аграрной продукции являются 160 стран. Украина, восхваляющая националистов, в частности Бандеру, не сможет вступить в Евросоюз, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, в Евросоюз не принимают тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Он подчеркнул, что сейчас Варшава не просто дает деньги Киеву, но и требует от него солидарности. Накануне вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину. По его словам, Киев презирает Варшаву и безоговорочно давать ему средства вредно и нерационально. И о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве. Он будет действовать почти двое суток по причине ожидаемой жары. 1-2 июля столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Причиной синоптики назвали влияние субтропического гребня, который принес экстремальную жару в европейские страны. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».